породы. Неживые предметы подчинились их воле. Так камни и палки, брошенные этими странными существами, летели по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары. Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью. Она выходила за пределы всего мыслимого. Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг совершенно внезапно обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих братьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движение волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери. Волчонку это не нравилось. И когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, которой была привязана Кичи, и повело ее за собой как пленницу, а за Кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим. Они отправились вниз, по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минуты. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами. Их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов. Тут, собственно, не было ничего примечательного. Это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной, и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся. Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Но скоро Белый Клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня Белый Клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность, потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, Белый Клык полз мучительно долго и осторожно. Наконец его нос коснулся парусины. Белый Клык ждал, что будет. Ничего. Все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз, стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. В вигваме послышался резкий окрик индианки, и Белый Клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов.
Не прошло и 5 минут, как белый клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок, гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее белый клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Белый клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами. Это была первая схватка белого клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую, врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям. Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя. Но любопытство белого клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мхом и палками, разложенными возле него на земле. Белый клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовил что-то интересное. Любопытство белого клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мхом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый клык не подозревал о существовании огня, но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что в этих звуках нет ничего враждебного. Потом белый клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык. В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и мха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А белый клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал, и казался таким маленьким и жалким среди окружавших его людей. Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками Серого Бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый клык скулил, не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей. А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которая не смеялась над ним. Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а белый клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ.
мужчин, женщин, детей. Все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг белого клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий. Белый клык наблюдал за людьми, которые ходили между вамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому, как человек взирает на им же сотворенных богов, белый клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами, божеством. Они были властителями живого и неживого мира. Они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам. Из сухого мха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь. Они были боги.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача третья.

каждый новый день приносил белому клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. И он покорился им, так же, как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил. Когда прогоняли прочь, поспешно убегал. Когда грозили, припадал к земле, потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича. Белый клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Белый клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры, и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят белый клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться. Чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее. Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь белому клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, а следствия эти были дурные. Белый клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту был готов увернуться от удара палкой или камнем. Белый клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу, и, объявив белому клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам. Отбиваться сразу от всей стаи, а имея дело с одним противником, наносить ему, возможно, большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов, значило сохранить жизнь, и белый клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его. Белый клык подавался назад, подскакивал, ускользая в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле. Белый клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов. Но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух вон. В тот же вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили белому клыку все его кражи, и около жилища серого бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам. Изгнав белого клыка из стаи, объявив ему войну,
молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Вызывая у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого. Вот закон, который руководил им. Серый бобр – божество, он наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки, те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать. В Белом Клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто. Он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь. Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду. Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из леса, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки, Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине. Ни звука, ни движения. Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поднимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного. Перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность. Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой, и Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног, от ужаса опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда. Белый Клык остановился, как вкопанный. Бежать было некуда. Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам серого бобра, сел посередине и поднял морду к луне.
Спазмы сжимали ему горло, пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствия грядущих невзгод и страданий, все это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди белого клыка. С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось. Он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега. Тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, белый клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через 30 часов, его железные мускулы стали сдавать. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать сначала слегка, потом все больше и больше. Небо нахмурилось, и пошел снег. Мокрый, тающий снег, который прилипал к его лапам, заволакивал все вокруг, затрудняя и без того мучительную дорогу. В эту ночь серый бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клукучи, жена серого бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся меца из-за метели с правильного курса, Клукуч не заметила бы лося. Серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидал пламя костра, клукуч, занятую стряпней, серого бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не избежать. Но он знал также, что будет греться около огня и будет пользоваться покровительством богов. Белый клык ползком приближался к костру. Серый бобр увидал его и перестал жевать. Белый клык пополз еще медленнее. Чувство унижения и покорности давило его, заставляя присмыкаться перед человеком. Он полз прямо к серому бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее. И, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый клык
дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним, он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части. Серый бобр протягивал ему кусок сала. Осторожный и недоверчивый белый клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый бобр велел дать белому клыку мясо, и пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, белый клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале среди богов, которому он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел. В одном из поселков на берегу большого невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался бить его. Белый клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку. Но белый клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел, съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр стал на защиту белого клыка. Тоже сделали Митца и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих. И это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все – и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов. Он вправе мстить за нее зубами. И это тоже было законом. В тот же день белый клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Митца натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Митца. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый клык сначала просто наблюдал за дракой. Это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Митца, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорящие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда Митца рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо.
Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим белый клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела Бога до защиты его имущества был один шаг, и белый клык этот шаг сделал. То, что принадлежало Богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними, и все-таки белый клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга победило в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество серого бобра в покое. Угрюмость и необщительность помогали белому клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и серый бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов белый клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в самом себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, белый клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От Бога белый клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. Если у тебя есть Бог, ему надо служить. И белый клык служил своему Богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Белый клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть Бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для белого клыка, и закон этот был сильнее кровных уз и сильнее любви к свободе.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача четвертая.

если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его, возненавидели за то, что Митца подкидывал ему лишний кусок мяса, возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал во главе упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Митца трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком. Защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Митца хлестал его по морде бичом. Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И Белый Клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Если какое-нибудь существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к Белому Клыку. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда Белый Клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Митца приказывал упряжке остановиться, Белый Клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот. Размахивая бичом, на помощь Белому Клыку приходил Митца. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Митца, вожака лучше не трогать. Но если Белый Клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь. Белому Клыку было около 5 лет чинить расправу. Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь.

плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим как молния с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к Белому Клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления. Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. Слухи о золотой лихорадке достигли и ушей Серого Бобра, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекала сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары. В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. В свою очередь Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него. И хорошо, что не удавалось. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону, они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Белый Клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател, и Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытие пароходов. Однако Белого Клыка нельзя было считать членом.

членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а белый клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом и очень гордились этим. А те, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались чичаку. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Старожилы форта прозвали этого человека «красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как «красавчик Смит». Правда, красивого в нем было мало, потому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи,
ни на Юконе. Белый клык – мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит. Все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством. Оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, собака твоя», — было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через 2 дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку, и то и дело прикладывался к ней, и тогда белый клык слышал бульканье. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел, и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе.
Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. На этот раз его посадили на цепь, которой нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Паркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача пятая.

руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор белый клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф, но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка, но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала. И схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку. А драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для белого клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Даусона. Слава о белом клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой боевого волка, и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и белый клык не уступал ему в этом. И оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у белого клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие оставило его. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев. Или же белый клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.
Когда пароход прибыл в Доусон, белого клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему, на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего боевого волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У белого клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. И для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, белого клыка постоянно держали в состоянии бешенства. На него смотрели, как на страшного дикого зверя. И это отношение людей проникало к белому клыку сквозь прутья клетки. Красавчик Смит не только выставил белого клыка на показ, он сделал из него и профессионального бойца. Белому клыку помогала его молниеносная быстрота, она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Но самое большое преимущество в боях давал белому клыку его опыт. Белый клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать белому клыку достойного соперника, и красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой белого клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку рысь, и на этот раз белому клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости, и пускала в ход и зубы, и острые когти, тогда как белый клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинан, по профессии картежный игрок. Кинан привез с собой бульдога. Первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча белого клыка с этой собакой была неизбежна, и в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров. Красавчик Смит снял с белого клыка цепь и отступил назад. И впервые белый клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинан подтолкнул бульдога вперед и сказал «взять его». Из толпы закричали «взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять его!» Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей, добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся белого клыка, просто ему было лень начинать драку. Тим Кинан вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Каждое движение рук, поглаживающих Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком. И также, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание. Белый клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинан подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту белый клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону. На толстой шее бульдога около самого уха показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав,
Чероки повернулся и побежал за белым клыком. Подвижность белого клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но белый клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Белый клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины. А количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за белым клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку. В эту минуту белый клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и белый клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок. Время шло. Белый клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив белого клыка за горло, решит исход боя. Много раз белый клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика. И на этот раз счастье изменило белому клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника. Он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. Впервые за всю боевую карьеру белого клыка люди стали свидетелями того, что боевой волк не сумел устоять на ногах. Он грохнулся на бок и в следующее мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло. Хватка была не совсем удачная. Она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Не останавливаясь ни на секунду, белый клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть 50-фунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно — не разжимать челюстей. Белый клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога передвигаются все выше и выше, с каждой минутой приближаясь к горлу. Высвободиться из схватки было невозможно. Она сковывалась неумолимостью судьбы. Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставили на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники белого клыка приуныли и отказывались поставить 10 против 1 и 20 против 1. Но нашелся один смельчак, который рискнул принять пари в 50 против 1. Это был красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на белого клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Белый клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвиваясь на дыбы, вскидывал своего врага вверх. Но все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны. Наконец белый клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух.
Гром аплодисментов приветствовал победителя. Из толпы кричали: «Чероки, Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков, и все, кроме красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы оставили собак и подошли узнать, что тут происходит. Один из них был высокий молодой человек. Его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами. Белый клык прекратил борьбу. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше и выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени. К тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры белого клыка. Тем временем зверская жестокость красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза белого клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к белому клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, красавчик Смит продолжал бить белого клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение. Высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег. Молодой человек повернулся к толпе. «Трусы!» — закричал он. «Мерзавцы!» «Мэтт! Помогите-ка мне», — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг. Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить белого клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу, но все его усилия были напрасны. Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошенного вмешательства. «Мерзавцы вы!» — крикнул незнакомец снова и принялся за дело. «Нечего и стараться, мистер Скотт, так мы их никогда не растащим», — сказал наконец Мэтт. Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак. «Крови еще вышло немного», — сказал Мэтт. «До горла еще не успел добраться». «Того и гляди, доберется», — ответил Скотт. Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. «Помогите-ка кто-нибудь», — крикнул Скотт, обращаясь к толпе. Но ни один человек не двинулся с места. «Всуньте ему что-нибудь в пасть», — посоветовал Мэтт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим Кинан шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном: «Не сломайте ему зубов!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил: «Ваш собак?» Тим Кинан буркнул что-то себе под нос. «Тогда разожмите ей зубы!» «Вот что, друг любезный!» — со злобой заговорил Тим. «Это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать!» «Тогда убирайтесь!» — последовал ответ. «И не мешайте мне! Видите, я занят!» Тим Кинан не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны. Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку», — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. «Ну!» — крикнул Скотт, сделав последние усилия. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся. «Уведите его!» — приказал Скотт. И Тим Кинан увел Чероки в толпу. Белый клык попытался встать раз, другой, но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла,
Язык вывалился наружу. Мэтт осмотрел его. «Чуть жив», — сказал он, — «но дышит все-таки». Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на белого клыка. «Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака?» — спросил Скотт. Погонщик подумал с минуту и ответил, не подымаясь с колен. $300. «Ну, а такая, на которой живого места не осталось?» И Скотт ткнул белого клыка ногой. «Половину», — решил погонщик. Скотт повернулся к красавчику Смиту. «Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее $150». Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги. «Не продаю», — сказал он. «Нет, продаете», — заявил Скотт. «Потому что я покупаю. Получите деньги, собака моя». Все еще держа руки за спиной, красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком. Красавчик Смит втянул голову в плечи. «Собака моя!» — начал было он. «Вы потеряли все права на эту собаку!» — перебил его Скотт. «Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?» Скотт повернулся к красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с белым клыком. Кто-то из зрителей уже уходил. Другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой. К одной из таких групп подошел Тим Кинан. «Что это за птица?» — спросил он. «Уидон Скотт», — ответил тот. «Какой такой Уидон Скотт?» «Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Я сразу понял, что это важная персона. С таким лучше не связываться», — сказал Тим Кинан.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача шестая.

Увидев приближающегося Уидона Скотта, белый клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что он не потерпит расправы над собой. С тех пор, как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство, впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, белый клык знал, какое суровое наказание грозит ему. Бог сел в нескольких шагах от белого клыка. В этом еще не было ничего страшного. Обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам белый клык находился на свободе. Ничто его не удерживало, ни цепь, ни ремень с палкой. И он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев белого клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил. И при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у белого клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с белым клыком. Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, белый клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия, и здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от белого клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, белый клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него, и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность. Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду, только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но белый клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта подвигалась все ближе и ближе к его носу. Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь. Мясо было вкусное, а белый клык проголодался. С бесконечной осторожностью он подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Белый клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так, мало-помалу, он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка. То, о чем белый клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры, трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей. Так и есть. Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но Бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в белом клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их. И белый клык пошел на сделку с самим собой.
Он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел, он смотрел во все глаза, не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины. «Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт», — говорил погонщик. «Но я считаю, вы многое утратили в жизни. Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк». Белый клык зарычал, услышав голос Мэтта, но не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума, а белый клык должен был преодолеть веление инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добирался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызывал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так белый клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности, самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами. Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у красавчика Смита. Кроме того, белый клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на белом клыке с тех далеких дней, когда он покинул северную глушь и подполз к ногам серого бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке серого бобра. И белый клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Белый клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значит походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась, и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, тот не знал пощады от белого клыка и пускался в поспешное и позорное бегство. Уидон Скотт задался целью вознаградить белого клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед белым клыком, и долг этот надо выплатить. И поэтому он старался проявлять к белому клыку как можно больше нежности. Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепла и крепла. Белый клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью, необузданной радостью, пронизывающей все существо белого клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались,
и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения. И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем те глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык начинал приспосабливаться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле. Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка. Эта обязанность возлагалась на Мэтта. И Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. «Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение, — заговорил как-то Мэтт, — то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку $150. Ловко вы провели красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили». Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!» Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе. Внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер, он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дрему, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в 2 часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше. Получив письмо в Серкл-Сити, Уидон Скотт прочел следующее: «Проклятый волк отказывается работать, ничего не ест, совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох». Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам. «А где волк?» — спросил он и увидел его. Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Мэтт. «Да он хвостом виляет!» Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движение его сковывало застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение, чувство
глубокой любви засветилось в них. С возвращением хозяина, научившего его любви, белый клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще 2 ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести. У них осталось в памяти, что за последнее время белый клык был слаб и болен. И как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон. «Ну и свалка!» — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. «Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует! Ну, еще, еще!» Белый клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно. Чудесная, буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один. Собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя белому клыку о своей покорности. Научившись прижиматься к хозяину головой, белый клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь». Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббидж на сон грядущий. 15-2, 15-4. И еще 2, подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычания. Переглянувшись, они выскочили из-за стола. «Волк дерет кого-то», — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери. «Посветите мне!» — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо. Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежащего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от крики и рычания. Переглянувшись, они выскочили из-за стола. «Волк дерет кого-то!» — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери. «Посветите мне!» — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо. Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежащего на снегу. Он закрыл

перекосилась от ужаса, как только он взглянул на белого клыка. В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. Уидон Скотт, понимающе кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух. А хозяин гладил белого клыка и говорил: «Хотел увести тебя, да, а ты не позволил». Так, значит, просчитался этот молодчик. Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась, ухмыльнулся Мэтт. А белый клык продолжал рычать. Но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача седьмая.

Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушайте-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое, тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «Такой черт мне волк в Калифорнии! Это невозможно!» «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «А все-таки здорово он к вам привязался». Хозяин вдруг вскипел. «Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать! Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой!» «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт. Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. У белого клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя

и на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. «Эх ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи. Порычи на прощание, порычи. Порычи как следует». Но белый клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Пора!» — крикнул Мэтт. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Они остановились. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшим вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора», первый в этом году, отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. «Вы заперли дверь?» «Конечно, запер», — ответил Мэтт. Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним. «Придется увести его с собой». Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону, погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему. «Сколько времени кормил его, а он меня и близко не подпускает», — обиженно пробормотал погонщик. «Убейте меня, не знаю, как он догадался, что хозяин вы». Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху. «А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил». Но Уидон Скотт не слушал его. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я...» «Что?» — воскликнул погонщик. «Неужели вы...» «Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу». Мэтт задержался на сходнях. «Он не перенесет климат. Вам придется стричь его в жару». Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну, теперь рычи, негодяй, рычи!» — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам волка. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. Но никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско.
Вместо знакомых, бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей. Повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны. А по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуев, стал на стражу около них. «Вовремя пожаловали», — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов». Белый клык вышел из вагона. Перед ним расстилалась веселая, залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. В следующую же минуту Уидон Скотт схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости. «Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего, он скоро все поймет». Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом: «Лежать! Лежать, тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» Скотт протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. «Лежать!» — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны. Овчарка не давала ему проходу. «Назад, Коли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске.
Уидон Скотт засмеялся. Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь. Коляска удалялась, а Колли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку. Но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его. А коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг, овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием. Ударил ее в плечо и сшиб с ног. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения, и словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу. А борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши вплотную прижались к голове. Губы и нос судорожно подергивались. Его клыки лязгнули в каком-нибудь дюйме от горла борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Колли налетела как шквал, она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец отозвал собак. Нечего сказать. Хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики, говорил Скотт, успокаивая белого клыка. За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты. Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове. По команде «Дик на место» борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же. «Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерутся», — сказал отец Скотта. «После драки они станут друзьями». Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, белому клыку придется выступить в роли плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин. Отец недоверчиво посмотрел сначала на белого клыка, потом на Дика и, в конце концов, на сына. «Ты думаешь, что...» Уидон кивнул головой. «Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее через две». Он повернулся к белому клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Колли, а тебя». Белый клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы. Потом, с довольным ворчанием, улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача восьмая.

0: Белый клык быстро свыкся с жизнью в Сьерра-Висте. Так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. На первых порах отношение Дика к белому клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сьерра-Висты. Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что люди разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял белому клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. В большинстве случаев белый клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил. Белый клык много чему должен был научиться в Сьерра-Висте. Жизнь на севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего, ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Сьерра-Виста была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сьерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри. Была жена хозяина, Элис. И, наконец, его дети, Уидон и Мот, двое малышей 4 и 6 лет. Никто не мог рассказать белому клыку о всех этих людях. Об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потому, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речи и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сьерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И, соответственно, всему этому белый клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому. Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь белый клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновений их рук. Он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. Все же проявлять свои чувства белый клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Но вскоре Уидон и Мот расположили к себе белого клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах белого клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только дети оставляли его для других игр. Белый клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью. Много нового пришлось узнать белому клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сьерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения – стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали белому клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений белый клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего действовали на белого клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Белому клыку не так уже часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно, поэтому голосу белый клык судил, правильно он поступает или нет. К нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста, как на севере. Цивилизация требовала от белого клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки, той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и белый клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы. В городе он видел мясные лавки, в которых на всем виду висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в белом клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольный собственной смелостью. Месяцы шли один за другим, еды на юге было вдоволь, работы от белого клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для белого клыка не только географической точкой, он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву. Но жизнь послала белому клыку испытание. И этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для белого клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Она отравляла белому клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен. И стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. За исключением неприятностей с Колли, все остальное шло гладко. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни враждой. Белый клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина белый клык не мог сердиться. И когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба подымалась в нем, но на этот раз ему приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог. Что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов, белый клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый клык научился смеяться. Научился он и играть с хозяином. Позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило. Его зубы щелкали в воздухе, не задевая скота. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал белого клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку. Но кроме хозяина никто не осмеливался поднимать такую возню с белым клыком. Он не допускал этого. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь. Хозяин много ездил верхом, и белый клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью, и, преодолев 50 миль, все так же резво несся впереди лошади. Эти поездки хозяина дали белому клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств. И замечательно то, что он воспользовался им только 2 раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону, она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдержать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял. После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только 1 раз. Поводом к этому послужили следующие события. Хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его. «Домой! Ступай домой!» — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана. Белый клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал белому клыку бежать домой. Белый клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. «Домой!» — раздалось строгое приказание, и на этот раз белый клык повиновался. Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый клык был весь в пыли и тяжело дышал. «Уидон вернулся!» — сказала мать Скотта. Дети встретили белого клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Белый клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю. Тут уж белый клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу. «Он того и гляди заговорит!» — воскликнула Бет. В эту минуту белый клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем. «Что-то случилось с Уидоном!» — с уверенностью сказала жена Скотта. Все вскочили с мест, а белый клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял 2-й и последний раз в жизни и добился, что его поняли. Приблизительно в это же время в газетах появилось сообщение о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы заключенного Джима Холла, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являющая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. В Сан-Квентинской тюрьме он считался неисправимым. Все это время Газеты читались в Сьерра-Висте не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публикой, Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор. На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла закатали за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежних судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему 50 лет тюрьмы. Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела. Не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и выносит этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действуя рука об руку с полицией. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и пригрозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере, и он убежал оттуда. Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина существовала тайна. Каждую ночь, после того, как вся Сьерра-Виста отходила ко сну, она вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в гостиную. В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несущиеся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку. Он стал подниматься вверх по лестнице. И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвелось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею. Обитатели Сьерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание, и все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели. Но шум замер так же внезапно, как возник. Все это длилось не больше 3 минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и гостиную. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек. Лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. «Джим Холл», — сказал судья Скотт. Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у белого клыка дрогнули и закрылись. Все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.
1: «Кончено твое дело, бедняга», — пробормотал хозяин.
0: «Но это мы еще посмотрим», — заявил судья и пошел к телефону.
1: «Откровенно говоря, у него один шанс на тысячу», — сказал хирург, полтора часа провозившись около белого клыка.
0: «Но нельзя терять и этого шанса», — воскликнул судья Скотт. «Я заплачу любые деньги».
1: «Ну, разумеется, разумеется, я понимаю. Собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать как за человеком, как за больным ребенком. И следить за температурой. Я загляну в 10 часов».
0: И за белым клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И белый клык вырвал у жизни тот единственный шанс, который ему дал хирург. Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок, белый клык долгие недели боролся со смертью. Наконец, в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое-то было торжество. Вся Сьерра-Виста собралась около белого клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный волк, бесценный волк». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Ведите его во двор». И белый клык вышел во двор. А за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сьерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу, с каждым шагом, мускулы белого клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Коли, а вокруг нее резвились на солнце 6 упитанных щенков. Белый клык посмотрел на них с недоумением. Коля угрожающе зарычала, щенок подполз к белому клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Остальные щенки тоже подползли к нему, и белый клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

Валентин Катаев, сын полка. Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь. Они были верными сынами своей матери, Родины. Это многих славный день.

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. В полосе лунного света показывался то непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво. Красиво той древней дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу, заставляет воображение рисовать сказочные картины. Все вокруг было необыкновенно тихо. Можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

0: Что это?
1: Шепот.
0: Нет.
1: Шорох лопаты.
0: Напильник?
1: Нет.
0: Что?
1: Не понять.
0: Питанга. Ну-ка,
1: глянь. Есть. Зовет. Вон. В окопчике.
2: В окопчике спал мальчик, стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги. Худенькое горло вздрагивало, слышалось бормотание, всхлипывание. Вдруг мальчик проснулся, вскочил, бросился было в сторону, но Беденко успел поймать его. Мальчик выхватил большой гвоздь, замахнулся.
1: Тихо ты! Свои.
3: Наши.
1: Ребенок ведь.
4: Соболев, связь есть?
5: Сейчас проверим, товарищ капитан.
4: И сержанта Егорова ко мне.
5: Есть. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит! Проверка линии. Слышу хорошо.
2: Утро было серое, холодное. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Но командир батареи капитан Янакиев и командир стрелкового батальона капитан Ахунбаев, казалось, ничего этого не слышат. Они заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентируют на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Они старые боевые товарищи. Много хлеба и соли съели за походным столом. Почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где батальон Ахунбаева, там значит и батарея Янакиева. Вот-вот должен быть получен приказ о наступлении.
6: Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорее.
4: Прошу вас, капитан Ахунбаев, одну минуту повременить. Я хочу проверить. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Что у вас там за подбитый танк в квадрате 19-5? Вы не сочиняете?
5: Никак нет.
4: Лично видели?
5: Так точно.
4: Собственными глазами?
5: Так точно, собственными глазами. Туда же видели и на обратном пути видел. На том же месте стоит.
4: Так, что же они, выходят, превратили его в неподвижную огневую точку?
5: Так точно.
6: Точно. Точно, моя разведка то же самое доносит. Смело можно наносить.
4: И все же одну минуточку повремените, капитан Ахунбаев. А может быть, они хотят его вывести?
5: Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привозили.
4: Лично видели?
5: Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Вот тогда же мы и засекли.
4: Так. Ну, хорошо. Больше ничего.
5: Есть.
6: Точно. Точно, капитан Янакиев. Мой батальон плюс ваша батарея – могучая сила.
4: Совершенно верно, капитан Ахунбаев. Моя батарея плюс ваш батальон.
6: Ой, не будем спорить.
4: Одобряю.
6: Сверим часы. У меня 9:16. У вас?
4: 9:14.
6: Отстаешь, капитан Янакиев.
4: Никак нет, капитан Ахунбаев. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
6: Отстаете.
4: Торопитесь.
6: Соболев.
5: Есть.
6: Точное время?
5: Есть точное время. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит, точное время. 9:14, товарищ капитан.
6: Твоя взяла бог войны. Пусть будет на сей раз по-твоему. Ну, огоньку! Не жирайте!
4: Дадим! Ваш табачок, наш огонек. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Так что же у вас там с мальчиком-то? Очухался малый?
5: Так точно. Как будто ничего, товарищ гвардии капитан.
4: Так... Рассказывайте.
5: Дело известное, товарищ капитан. Отец погиб на фронте с самого начала войны. Деревню заняли фашисты. Мать не хотела отдавать корову, а не ее тесаком. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Он остался один. Потом деревню спалили. Пошел с торбой собирать куски. На дороге попался полицаем.
2: Сержант Егоров в точности пересказывал то, что всего час назад трое разведчиков услышали от самого Вани.
3: По дороге попался полицаем. Отправили силком в какой-то их недетский изолятор. Там заразился, чуть не помер. Ну, ничего, кое-как сдюжил. А потом убежал. Почитай, 2 года бродил, прятался в лесах.
7: 2 года.
3: Я, дяденька Беденко, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Всегда с собой в торбе гвоздь отточенный таскал.
7: Ты это зачем?
3: А я, дяденька Горбунов, хотел этим гвоздем фашиста какого-нибудь убить.
4: Так, что еще?
5: А еще, товарищ гвардии капитан, в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. Ну вот для чего тебе букварь, спрашиваем?
8: Чтобы грамоте не разучиться, говорит.
3: 3 года в школу не ходил. Боюсь, разучусь, занимаюсь. А вот, смотрите. Рабы не мы. Мы не рабы. Вот. Топором рубят дрова. Дровами топят печь. В лесу живут белки и медведи.
7: Ну, силен, Ванюша. Сынок.
4: Сколько же ему лет?
5: Говорит, 12-13. И заголодался, отощал.
4: Да, 12 лет. Стало быть, когда все это началось, ему и 9 не было.
5: С детства хлебнул.
4: И что же, хороший паренек?
5: Замечательный, шустрый, смышленый.
4: А как его звать?
5: Ваня.
4: Просто Ваня.
5: Просто Ваня. И фамилия подходящая, товарищ гвардии капитан. Солнцев. Ну, замечательный парнишка. Ну, просто прирожденный разведчик.
2: А в это время Ваня Солнцев сидел в блиндаже у разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца и лаврового листа.
9: Ты, пастушок, не смущайся, ешь волю. Не спеши. У нас насчет харчей крепко поставили. Вон, видишь, ефрейтор Горбунов, какой гладкий и упитанный.
10: Только непонятно, почему это ефрейтору Беденко наш харч не впрок. Ему знаешь, какое прозвище дали? Шкелет.
3: Много благодарен за хлеб, за соль.
9: Не, ну, может, ты еще хочешь?
3: Премного благодарен, много вами доволен. Сыт. Хватит.
10: Ну, о том тебе еще один котелок можем положить. У нас и насчет харчей крепко поставлено.
3: Денька Горбунов, да в меня уж не лезет.
9: Ну, не хочешь, как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило. Мы никого насильно не заставляем.
10: Ну, Ваня, ну как же тебе показался наш харч?
9: А?
3: Хороший харч.
10: Хороший. Знаменитый. Такого харча нигде в дивизии не найдешь. Ты знаешь, Ваня, ты, главное дело, держись за нас, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Ну, будешь за нас держаться?
3: Буду.
9: Правильно, и не пропадешь.
10: Ну, а мы тебя в баньке отмоем, патлы твои стрижем, обмундирование кое-какое справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.
3: А в разведку меня, дяденька, будете брать?
10: В развед. Да сделаем из тебя знаменитого разведчика.
3: Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу. Я вон здесь каждый кустик знаю.
9: Это и дорого.
3: А из автомата палить меня научите?
9: Ну, отчего ж. Придет время, научим.
3: Мне бы, дяденька, один только раз стрельнуть за...
11: Ребенок ведь. Пастушок.
10: Стрельнешь, Ванюш, стрельнешь. За этим дело не станет.
11: Да.
10: А мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.
3: Как это, Денька?
10: Как? Это, браток ты мой, очень просто. Сержант Егоров доложит о тебе командиру батареи, капитану Янакиеву.
11: Капитан Янакиев доложит о тебе командиру дивизиона.
10: Командир дивизиона доложит командиру полка.
11: Командир полка доложит командиру дивизии.
10: Командир дивизии...
3: А сержант Егоров-то не забудет обо мне доложить?
10: Ишь ты!
11: Да не бойся, разведчик никогда ничего не забывает.
10: И вот тогда сержант Егоров получит приказ о твоем зачислении.
11: Вот.
10: Того значит числа. На тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварка, денежное. Понятно тебе?
3: Как-то... Довольствие пойдет.
11: А это пастушок на военной службе обыкновенное дело. Солдат сам по себе, а довольствие само по себе.
10: Да.
11: Солдат, например, спит.
10: Ага.
11: А довольствие все равно идет. Понимаешь?
3: Понимаю.
11: Ну, так что не беспокойся, дело верное.
3: Довольствие пойдет.
11: А это пастушок на военной службе обыкновенное дело. Солдат сам по себе, а довольствие само по себе.
10: Да.
11: Солдат, например, спит.
10: Ага.
11: А довольствие все равно идет. Понимаешь?
3: Понимаю.
11: Ну, так что не беспокойся.

0: Я.
1: Собирайся. Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта, там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его устроит в какой-нибудь детский дом.
0: Ну вот на тебе.
1: Ну, капитан Янакиев распорядился.
0: А жалко такой шустрый мальчик?
1: Ну, жалко, не положено. Рано, мол, ему еще воевать. Пусть прежде подрастет, ему сейчас учиться надо.
2: Денька, Егор, а как же...
1: Не положено. Собирайся, Беданка.
0: Слушаюсь.
2: Денька Горбунов! А Денька Горбунов!
3: Ну, стало быть, так и так. Да ты не тужи, сынок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. Зато хоть сейчас в машине прокатишься. Верно? Ну, прощай, брат.
4: Денька, одеть.
0: Что, пастушок?
4: Не возите меня. Не надо.
0: Приказано.
2: Денька, Егор, товарищ сержант, ну не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить. Я же вам всегда буду котелки чистить, воду носить.
1: Не положено. Ну что ж, Беденко, готов?
0: Готов.
1: Так бери мальчика и отправляйся.
2: А я не поеду.
0: Ну, небось, поедешь. Вот ишь, какой злющий.
2: Не поеду.
1: Придется, Ванюша.
2: Вы же мне обещали. Все обещали.
1: Командир батареи приказал.
2: Да не видел он меня ни разу.
0: Вот, ишь, какой злющий. Вот не поеду. Вот я посажу тебя в машину, так поедешь.
2: А я все равно убегу.
0: Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никогда никто в жизни не убегал. Ну, поедем-ка лучше, а то машину не захватим.
2: Не трожьте. Я сам.

0: Ваня! Ванюш! Ну чего ты там почти что на колесе уселся? Ну трясет ведь, переходи сюда!
1: Ишь, какой злющий!
0: Ну что, так и будешь всю дорогу молчать? Стой! Куда? Тормози! Тормози! Эй! Ваня! Ваня! Андрюша!
2: Поздно поломать! Хватит! Погулял по лесу и будет! Но все равно ведь ничего не получится!
1: Не родился. На свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко. Компас. Сейчас сориентируемся. Вот смелый черт. От чертенок. Вот на полном ходу из машины. Ничего не боится. Жалко. Ах, жалко его отправлять. Так. Так, понятно. Ну вот там-то, голубчик, я тебя и сапаю.

0: Нет, ну больше часа еще. И нигде никаких следов.
1: Что это? Букварь. Чуть букварь не подстрелил.
0: Ах, ты хитрый! Нет, но я вам скажу, и лисица. Но ничего не скажешь, силен. Эй! Спокойной вам ночи! Приятного сна! Пойдем-ка, брат, вниз! Слезай с дерева! На земле надежнее!
2: Ладно уж!
0: Ну все, брат пастушок, погулял по лесу и будет. Не родился на свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко.
2: Неправда ваша. Кабы я не заснул, да он не упал, мой букварь. Вы бы меня сроду не поймали.
0: Небось, поймал
2: да
0: бы.
2: Да неправда ваша.
0: Верно говорю.
2: Неправда ваша.
0: Ну, заладил одну.
2: Неправда ваша, неправда ваша, неправда
0: ну,
2: ваша.
0: Да я весь лес бы прочесал, а нашел бы.
2: Да? Чего же вы не прочесали-то?
0: Ну, стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Ванюш, я в тебя по приметам бы нашел.
2: Ну, чего же вы меня не нашли-то?
0: Так я ведь тебя нашел.
2: Неправда ваша. Вы-то меня по компасу искали, и то не нашли.
0: А что это языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
2: Искали, искали, дяденька. Как? Вы меня не видели, а я вон с дерева-то все видел. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел бы, в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.
0: Но это ты, браток, чересчур хватил.
2: Давайте спорить.
0: Да буду я еще с тобой спорить, молот еще.
2: Ну, давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжете глаза чем-нибудь, да уйдете от меня в лес, а я минут через пяток начну вас искать.
0: Ну, я не найду.
2: Ну, испытаем.
0: Да не найду.
2: Не, ну, испытаем.
0: Ну, давай.
2: Завязывайте глаза-то.
0: Так, ну, вот так. Готово.
2: На горе кислый квас и щекошка, а не нас. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду искать совсем. Чего же вы не прячетесь-то, дяденька Беденко?
0: А это что ж получается-то, а? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время опять от меня убежишь. Нет, милый, больно ты хитер, как я погляжу.
2: Вы не бойтесь, я от вас все равно уйду. Вот уйду, хоть вы меня привяжите к себе, я все равно от вас уйду.
0: А что ж ты думаешь, и привяжу.
2: Вот и привяжите.
0: И привяжу, нет, недолго.
2: И привяжите.
0: И привяжу.
2: Привяжите, привяжите.
0: Вот, ей-богу, вот возьму веревку и привяжу.
2: Привязывайте, дяденька Беденко, привязывайте. Только делайте узел-то покрепче, чтоб я не развязал.
0: А моего брата узла не развяжешь, у меня двойной морской. Вот так, вот плохо твое дело. Вот теперь не убежишь. Ну вот, опять машину искать надо.
2: Все равно убегу.
0: Чего?
2: Чего? Я говорю, теперь не убегу. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и горы.

0: Вот во время наступления оторвешься об своей части и маешься, попутно ищешь.
1: Лично я люблю, когда наступаю.
0: Кто ж не любит?
2: Давно с передовой?
0: Вчера выехал. На нашем участке наступаем полным ходом.
1: Товарищ доктор, я вам свою шинельку постелю.
2: Спасибо. Третью ночь глаз не смыкаю.
1: Ложитесь. Когда надо будет, я вас разбужу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, друг.
4: Спасибо.
3: Ну, Ванюш, давай. Садись, вот, устраивайся.
0: Ешь, мальчонка.
1: Куда путь держите на ночь глядя?
3: Да вот, с передовой в штаб фронта добираемся. Должен я туда мальчика сдать, чтобы они его подальше в тыл отправили.
0: Что ж вы его у себя на батарее не оставили?
3: Ну, не положено.
5: Они деньги хотели зачислить меня на все виды довольствия. А мундирование собирались выдать. В разведку с собой обещали брать.
3: Да что ты.
0: А тебе хочется остаться?
5: Страсть как хочется. Да я все равно от него сбегу, да обратно к ним вернусь.
3: Да молод, брат.
5: Чего? Боитесь, что сбегу-то?
3: Да ничего я не боюсь, а просто чересчур много ты болтаешь. И через себя у меня уж голова болит.
5: Все равно сбегу.
3: Чего ты там бормочешь-то?
5: А я говорю, не сбегу, дяденька.
3: Ну, не прикидывайся, не прикидывайся, овечкой.
5: А я и не прикидываюсь.
3: А вот то-то.
1: А лично я так думаю, что можно поспать. Вон, товарищ доктор, уже.
3: Ну, ложись, пи, Ваня. Вались, вот так.
5: А вы, дяденька, не сомневайтесь, спите себе на здоровье. А как машина остановится, я вас мигом разбужу.
3: Нет, брат, шутишь. Меня, брат, второй раз на мякинь не приведешь. Я стрельный воробей. И, Вань, и давай так, чтобы люди веревку не видели, а то неудобно. Я ее под плащ палаткой буду держать.
5: Ладно.
3: Небось, развязался, говори правду.
5: Да что вы, двойной морской.
3: Тише ты, тихо.
5: Я тихо. Чего вы дергаете-то?
3: Ничего. Чего, спи. Это так, это проверка линии. Ой, глаза как вареники слипаются.
5: А вы спите. И не сомневайтесь.
3: А ты чего не спишь?
5: Я сплю. Спокойной вам ночи. Приятного сна. Желаю вам видеть козла и осла. Осла до рассвета, козла до утра. Спокойной вам ночи. Приятного сна.
3: Чего ж ты разговариваешь, раз ты спишь?
5: А это я во сне разговариваю.
3: Больно ты хитер, как я пляшу.
5: Все равно уйду.
3: Что?
5: Я все равно не уйду.
3: А, ну ладно. Ладно, будь болтать. Спи, отдыхай. Ой, прям не могу разлепить.
0: Останови, друг! Ну, я вроде прибыл. Все спят. Ну, счастливо оставаться.
3: Тут пастушок. Ишь, заспался, не отвечает. Ну, спим. Мы скоро приедем, Ванюша. Слышь? А вот здоров спать. Я его дергаю, а он не чует. Дитё.
2: Товарищ, в чем дело? Почему мне не дают спать?
3: Что?
2: Вы не знаете, кто меня все время за ногу дергает?
3: А? Останови! Тормозим!
1: А Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: А пошло оно все к черту!
4: Двое суток бродил Ваня по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, спрашивал встречных военных, как ему найти его разведчиков. Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом, но ни того леса, ни того блиндажа не было. Он совсем было отчаялся и уже подумал, не податься ли ему в самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.
6: Чего стоишь?
5: Хочу и стою.
6: Иди, откуда пришел.
5: Сам иди. Не твой лес.
6: А вот мой.
5: Как это?
6: Так. Здесь наше подразделение стоит.
5: Какое подразделение?
6: Тебя не касается. Военная тайна, понятно? Не положено.
5: Не положено. Да ты-то кто такой?
6: Знаки различия, понимаешь?
5: Понимаю.
6: Ну так вот. Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?
5: Ефрейтор. Видали мы таких ефрейторов-то.
6: Ну вот представь себе ефрейтор.
5: Великое дело.
6: Великое, не великое, а воинское звание. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.
5: Слушай, ты, не больно модничай, а то сам получишь.
6: От кого?
5: От меня.
6: От тебя?
5: От меня.
6: Молод, брат.
5: Не моложе твоего.
6: А тебе сколько лет?
5: Тебя не касается. А тебе?
6: 14. Чего?
5: Какой же ты солдат?
6: Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии.
5: А, толкуй. А не положено.
6: Чего не положено?
5: Да таких-то не берут.
6: А вот меня взяли.
5: А, и на довольствие зачислили, да?
6: А как же?
5: Заливаешь?
6: Не имею такой привычки.
5: Побожись.
6: Честная гвардейская.
5: Че, на все виды довольствия зачислили?
6: На все виды.
5: И на приварок?
6: И на приварок. Ха. Вот те, ха.
5: И оружие дали.
6: А как же? Все, что положено. Видел мою шашечку? А, на, подержи. Знатный братец клинок. Златоустовский.
5: Повезло тебе. А меня не взяли. Сначала взяли, а потом, говорят, не положено. А я у них даже один раз спал. В палатке у разведчиков.
6: Стало быть, ты им не показался, раз они тебя не захотели принять за сына.
5: Как это за сына? За какого такого сына-то?
6: Да известно за какого. За сына полка. А без этого не положено.
5: А ты сын?
6: Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что теперь я называюсь ефрейтор Вознесенский. И служу при отце связным. Да он меня один раз даже вместе с собой в рейд брал. Там наши казачки ночью большой шум во вражеском тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, они как выскочат на улицу в одних подстанниках. Мы их там набили, ну, больше, чем 150. Рубали все равно, как капусту. Жик, жик, жик. Руби с плеча, пока ненависть горяча.
5: И ты рубал?
6: А как же? Нет. Это я так. Правду сказать, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Ну, на тачанке я ехал вместе со станковым пулеметом.
5: Повезло тебе.
6: А меня капитан Янакиев, начальник, приказал в тыл отправить, коменданту сдать.
7: Стало быть, ты ему не показался?
6: Не показался. Капитан Янакиев меня даже ни разу и не видел. Да как бы он меня видел-то, ни почем и не велел бы отправлять.
7: Вот ты почему знаешь?
6: Да знаю. Ни за что не отправил бы. Меня разведчики, знаешь, как полюбили. Без капитана Янакиева не положено. Я он третий день хожу, никак своих разведчиков найти не могу.
7: Не ж без компаса найдешь. Компас надо иметь. Во, видел?
6: Ух ты, знаменитый компас. Тебе что, тоже положено?
7: А как же, мы, кавалеристы, без компаса не ходим.
6: Ух ты, знаменитый компас. Давай сменяемся.
7: А что у тебя есть?
6: Все у меня есть. Гвоздь отточенный.
7: Не надо.
6: Торба. Букварь.
7: Не.
6: Карандаш. Гляди, его послюнишь, а он во.
7: Барахло.
6: Орехи есть. В лесу набрал.
7: Ну что я маленький.
6: Ну давай сыграем на орехи. В какой руке?
7: В левой.
6: Правильно. Твои орехи. А теперь в какой руке?
7: В этой же.
6: Опять твои орехи.
7: Видал, как я здорово отгадываю, а?
6: Здорово ты отгадываешь. Давай теперь на компас сыграем.
7: Давай.
6: В какой руке?
7: В этой.
6: Ага. Мой компас.
7: Ну и жулик ты, брат.
6: Но ты полегче насчет жулика.
7: А у тебя документы какие-нибудь на руках есть?
6: Да нет, документов нет, компас есть.
7: Ну так и нечего здесь в расположении боевых частей колачиваться. Кто тебя знает, что за птица шпион может быть?
6: Кто шпион?
7: Да ты!
6: Ну ты полегче. Я тебе за шпиона так двину, ты своих кавалеристов не узнаешь.
7: Кто двинет?
6: Я.
7: Кому?
6: Тебе.
7: Мне.
6: Ага.
7: Ха.
6: Вот тебе и ха.
7: Гляди, как бы я тебе не двинул.
6: Кто двинул?
7: Я.
6: Кому?
7: Тебе.
6: Мне?
7: Ага.
6: А ну двинь.
7: И двину.
6: Двинь.
7: И двину.
6: Двинь, двинь.
7: Ты кто такой, чтоб тебя еще двигать?
6: А кто бы ни был.
7: Больно много себя воображаешь. Некогда мне тут с тобой заводиться. У меня служба. Не положено.
6: Не положено. Вот найти бы такого начальника, самого главного командира, и пожаловаться бы ему на капитана Янакиева.
4: И к вечеру Ваня набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.
8: Соболев, есть? Можем ехать. Сейчас узнаю, товарищ капитан.
6: Хоть и не старый, а небось генерал. Пистолет, сумка кожаная, бинокль. Дяденька, разрешите обратиться?
8: Ну, обратись.
6: А вы, дяденька, начальник?
8: Да, я командир.
6: А над кем вы командир?
8: Над пушками своими командир, над солдатами командир.
6: А над капитанами вы командир?
8: Вот над капитанами я не командир.
6: А я думал, что вы над капитанами командир.
8: А зачем тебе это нужно?
6: Да нет, так надо, дядя.
8: Нет, ну а все-таки-то?
6: Да нет, если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне, дяденька, такого командира надо, чтобы всем капитанам приказывать мог.
8: Все, готов, товарищ капитан, можно ехать.
9: А ну-ка, погоди. Ну, отвечай, отвечай. Что же нужно приказывать всем капитанам?
6: Да нет, всем-то не надо, одному только надо.
9: Кому же это?
6: Янакиеву, капитану.
9: Как ты сказал?
6: Янакиеву.
9: Хм,
8: Да что же это за капитан такой?
6: Он, дяденька, над разведчиками командует. Ой, дяденька, ну и злющий же у них капитан. Ну, знаете, просто беда.
8: А ты когда-нибудь этого злющего капитана-то видел?
6: То-то и беда, что не видел. И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
8: Постой, постой. Тебя как звать-то?
6: Меня-то? Ваня.
8: Просто Ваня.
6: Ваня Солнцев.
8: Пастушок.
6: Точно. Меня разведчики пастушком прозвали. А вы-то почем знаете?
8: Я, брат, все знаю, что у капитана Енахьева на батарее делается. А ну-ка скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь оказался, если капитан Енакиев приказал тебя в тыл отправить?
6: А я убежал.
8: Как ты убежал?
6: Да это очень просто. Я от него даже два раза убежал. Один раз я от него так убежал, что он меня поймал, но зато уж второй раз я от него так убежал, что он меня не поймал вовсе.
8: Да кто он-то?
6: Да дяденька Беденко, разведчик их.
8: Беденко?
6: Конечно.
8: Ну, брат, по-моему, что-то ты сочиняешь. А?
6: Не, ничего я не сочиняю. С места мне не сойти, истинная правда.
10: Слыхал, Соболев?
11: Есть.
10: Может быть такое, чтоб парнишка от Беденко убежал?
11: От Беденко? Да не в жизнь. От него ни один взрослый не убежит. Не то что такой пистолет. Это он, по-моему, товарищ капитан, извините меня за такое выражение, мало-мало заливает.
6: Да? А вот и не заливаю я. С места мне не сойти, истинная правда. Да он меня, дяденька, привязал к себе двойным морским узлом, а сам заснул. А я отвязался и говорю ему: спокойной вам ночи, дяденька, приятного сна. Привязал веревку за ногу тетеньке одной, врача, что ли. Спрыгнул с машины-то. Ну, а он, наверное, дергает там за веревку. Дескать, проверка линии. Ну, она, я так думаю, недовольна.
10: За ногу.
11: Ай, Петенко, ай, знаменитый разведчик, ай, профессор.
6: Дяденька, я тут с одним мальчиком встретился. Ефрейтором гвардейской кавалерии. Ихним сыном полка. Я, говорит, уже 2 года за сына полка считаюсь. Потому что я, говорит, своим показался. Ну, а ты, говорит, наверное, своим не показался. Вот они тебя и отослали. Только он это все врет, дяденька. Потому что я своим показался. Только они ничего не могли сделать против капитана Енакиева.
8: Выходит, дело, ты всем показался, только капитану Енакиеву-то не показался.
6: Истинная правда, дяденька. А он меня даже и ни разу не видел. Но разве можно судить о человеке, ни разу его не видевши? Ну, если бы он меня разочек посмотрел-то, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?
8: Ты так думаешь?
6: Да.
8: Ну, ладно. Пойдем.
6: Куда?
10: А ну-ка, Соболев!
11: Есть!
10: Держи паренька, чтобы не удрал.
11: Слушаюсь. А ну, пойдем. От Беденко убежал?
12: От меня, брат, не убежишь.
6: Да я и сам теперь не хочу.
11: А ну, шагом марш!
6: А ну-ка, песню нам про
12: поле веселый
6: ветер. Веселый ветер. Веселый ветер.

0: Ну, слышь, Беден, ну, расскажи еще раз, как ты своего знаменитого разведчика в тыл отвозил.
1: Ну, расскажи человеку, не знает ведь.
2: Отщепись. Читал я в боевом листке,
3: но
2: будто совершил наш разведчик подвиг геройский.
3: Да.
2: Да, женщину-хирурга за ногу тянул. Чуть операцию не сделал. Ступни урвал. Душет не ты ли?
3: Я.
4: От Беденг пастушок, отвязавшийся, утек. Он сосна не разобрал, врачу ногу оторвал.
5: Говорят, его за этот подвиг к награде представили.
2: Да ну!
6: Да, к медали за трудовую доблесть.
2: Да будет! Будет.
1: Ну, ребят, хватит.
6: Будет.
2: Пошли.
4: Будет.

0: А сказать по правде, жаль маму.
1: Где он теперь ходит, бродит, пастушок наш?
0: Был наш.

0: Встать! Смирно! Товарищ гвардия-капитан, команда разведчиков взвода управления веренной вам батареи отдыхает после боевого задания. Происшествий нет. Сержант Егоров.
1: Здравствуйте, разведчики.
2: Здравия желаем, товарищ гвардия-капитан.
1: Так, стало быть, никаких происшествий нет? Что молчите?
3: Разрешите доложить.
1: Можете не докладывать. Известно. Командиру отделения докладывали?
3: Так точно докладывал.
1: Ну и что же?
0: Я ему 2 наряда вне очереди дал.
1: Мало. Еще от меня прибавить 4. Итого?
3: 6.
0: Слушаюсь.
1: Садитесь, хлопцы. Отдыхайте.
3: Товарищ гвардия капитан. Ну, как бы он был обыкновенный мальчик, а то ведь он чертенок. Ну, право слово, чертенок.
1: Что, верно, хороший малый?
4: Да, парнишка, хоть куда, товарищ гвардии капитан. Прирожденный разведчик. Да, видно, не судьба.
1: Жалко?
4: Да что ж жалко? Жалко, не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет.
0: А сказать правду, то и жалко. Ему в армии самое место.
1: Ну, а ты, Беденко, что скажешь?
3: Я хоть и получил из-за него 6 нарядов вне очередь, а скажу одно слово. Пастушок, солнышко.
1: Ну, ладно.
0: Соболев!
5: Есть!
0: Зови!
5: Слушай!
6: Ух ты!
1: Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. Только знаете, что это вам не игрушка, а живая душа. Устраивайся, Солнцев.
7: Спасибо, дяденька.
1: Егоров!
0: Я!
1: Дай-ка свою знаменитую карту. Нужны нам, хлопцы, кое-какие данные. Вот здесь болото. Прощупайте, как через него пушки провести.
0: Понятно.
1: Ну, по возможности засеките огневые точки. Все. Выход сегодня 24:00. Утром все данные должны быть у меня. Ясно?
0: Так точно, товарищ гвардии капитан.
1: Счастливого пути.
5: Соболев!
0: Есть!
8: Паянь, здравствуй, пропащая душа.
7: Здравствуйте, дяденька Егоров. Здравствуйте, дяденька Горбунов.
9: Здравствуй, здравствуй, друг сердечный.
3: Ну а что же, ко мне не подходишь? Что, совесть, что ли, не позволяет?
7: Здравствуйте, дяденька Беденко.
3: Ну, а куда вы докладывай? Ты где пропадал? Ты как попал к капитану Енакиеву, а?
7: Это который же капитан Енакиев, да?
3: Ну, нет, ну прирожденный разведчик, а? Верно, верно, Ваня, лучше знать да молчать, чем знать да болтать.
7: Стало быть, я ему показался.
9: Выходит, показался.
7: Показался.

темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы — шлемы Беденко и Горбунова. Вот уже 3 часа они неподвижно лежат среди трясины. Позавчера в полночь Беденко и Горбунов вышли на разведку, впервые взяв с собой Ваню. «Дяденька, возьмите меня с собой, я там каждый кустик знаю, я вас проведу, ни один фриц не заметит». Взяли. Взяли на свой риск, взяли, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. Взяли, но поставили перед ним строго ограниченную задачу – идти впереди, показывая дорогу, предупреждая об опасности. Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Работали удобно и быстро, и добыча на этот раз была богатой. За 2 часа до рассвета Ваня ушел, как обычно, вперед и должен был вернуться самое большее через час. Но прошло вот уже 3 часа. Наконец они осторожно поползли от кочки к кочке в том направлении, куда ночью ушел Ваня.

0: Кузьма, а? Карандаш. Тот самый, что я ему подарил.
1: А может, не тот?
0: Да тот самый. Видишь, химуголь написано.
1: Вась, смотри. Сигарета немецкая.
0: Точно. Неужто?
1: Что же?
2: Что же случилось с пастушком?

0: Переводите. Откуда у мерзавца компас? Кто его послал снимать схему нашего укрепленного района? Где эти люди?
1: Можете на меня положиться, господин майор. Подойди поближе, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду спрашивать, а ты отвечай. Договорились? Мальчик, ты страдаешь. Я развяжу ребенку руки. Он больше не будет драться. Вот, с нашими солдатами кусать их. Он погорячился, не так ли? Ну? Не бойся, я буду тебя только спрашивать, ты будешь только отвечать. Кто твои родители? Откуда? Как тебя зовут? И как ты оказался в этом укрепленном районе?
2: Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я же вас не трогал. Я вон коня своего искал. На силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право?
1: Не надо плакать, мальчик. Наши солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Как тебя зовут? Кто твои родители? Отец, матушка?
2: Я сирота.
1: Ай-яй-яй, бедный ребенок. Твои родители умерли, не так ли?
2: Их убили. Ваши же и убили.
1: Да, мальчик, такова война. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Но ты не горюй. Не горюй, мы дадим тебе образование, воспитание. Ты этого хочешь, не так ли?
0: Фрау Мюллер, перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.
1: Сию минуту, господин майор. Вы не знаете душу русского ребенка, а я ее хорошо знаю. Мне нужно проникнуть в его душу, завоевать его доверие, и он нам все расскажет. Можете на меня положиться, господин майор. Я 10 лет прожила среди этого сброда.
0: Хорошо. Только не разводите антимонию. Скорее проникайте в душу. Действуйте.
1: Слушаюсь, господин майор. Видишь, как я тебя люблю, как я тебе желаю блага. Я 10 лет прожила в России. Видишь, как я хорошо говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Ты можешь мне доверять. Ты можешь мне доверять, как своя родная тетушка. Ты даже можешь называть меня тетушка. Мне это будет только приятно, да? Откуда у тебя компас?
2: Нашел.
1: Где?
2: В лесу.
1: О, можно подумать, что тут в лесу повсюду растут компасы, как грибы.
2: Кто-нибудь потерял, а я нашел.
1: Кто же потерял?
2: Солдат какой-нибудь.
1: А, тут имеются немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. А этот компас... русского образца. А! Что ты на это скажешь, мальчик?
2: Нашел.
1: Хорошо. Я тебе верю. Допустим, что ты говоришь правду. В таком случае скажи, кто научил рисовать тебя на полях твоего букваря такие прекрасные рисунки?
2: Чьи рисунки? Я не пойму, тетенька, чего это вы меня спрашиваете?
1: Ты подойди поближе, не бойся. Я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?
2: Чего принадлежит? Чего вы меня спрашиваете? Я не пойму.
1: Чья эта книга?
2: Букварь-то?
1: Букварь-то чей он?
2: Мой.
1: Кто на нем рисовал?
2: Чего это рисовал, тетенька, а?
1: Ой, мальчик, не прикидывайся. Кто делал эти схемы? Кто рисовал мост? Кто отмечал броды?
2: Какие броды? Да какую схему? Да я же ничего не знаю. Не знаю я вашу никакую схему. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Пустите меня, тетенька. Чего я вам сделал-то?
1: Открой рот. Открой рот, я тебе приказываю. Открой рот и покажи язык. А, весь язык, лиловый химический карандаш. А ну, читай, кто это писал? Мост, глубина 1 метр, дно твердое, ну?
2: Рабы, не мы. Мы не рабы.
1: Не это!
2: Рабы не мы.
0: Бросайте эту антимонию и переводите. Кто эти люди?
1: Кто эти люди?
0: Где они находятся?
1: Где они находятся?
0: Как их найти?
1: Как их найти?
0: Ты получишь трех опытных провожатых и покажешь им дорогу.
1: И покажешь им дорогу.
2: Скажу.
0: Теперь ты скажешь.
2: Даленька, не бейте меня!
1: Говори!
2: Не скажу.
0: Теперь ты скажешь.
2: Не бейте.
3: Через 3 часа 20 минут этот удобно оборудованный фашистский укрепленный район был изуродован до неузнаваемости. Первой начала артподготовку батарея капитана Янакиева. В дыму мелькали молнии взрывов, земля вздрагивала, воздух ходил, как будто где-то все время распахивали и запахивали огромные ворота. Потом все разом стихло, и в наступившей тишине отовсюду стала отчетливо слышна машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме слух мальчика улавливал нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших. Пошла царица полей в атаку!

0: Из полуразрушенного фашистского блиндажа Беденко осторожно нес на руках Ваню. За ним шел Горбунов.
1: Друг ты наш сердешный, ну что ты скажешь?
2: Я ему ничего не сказал.
1: А? Ты говорит, я им ничего не сказал.
3: Капитан Янакиев голову обещал нас снять, если мы тебя не выручим. Под суд, говорит, отдам. Собственной рукой, говорит, вас шлепну, если с Ванюшей что-нибудь случится.
1: Ну, браток, и задал ты нам заботу.
2: Я им ничего не сказал.
3: Ничего, Ванюш. Живем, воюем. Уж мы теперь тебе, пастушок, все на свете.
1: Сыночек ты наш, и сильно ж они тебя.
2: Я им ничего не сказал. Гады! Гады! Рванина фашистская! Рабы не мы! Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не рабы!
4: Ваня,

0: Наступление развивалось быстро. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Команда разведчиков разместилась в том самом штабном блиндаже, где еще недавно допрашивали и били Ваню. Фашисты бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось как было. Ваня нашел там свою торбу, компас и букварь, запачканный высохшей кровью. Теперь этот блиндаж был наш и имел вполне обжитой вид. Разведчики быстро устроили все по-своему. Была здесь и личная Ванина койка. Сейчас Ваня ждал своих разведчиков и в строгом порядке раскладывал деревянные ложки и расставлял кружки.
1: Ну, брат пастушок, кончен твое дело. Погуляй будет.
2: Сейчас мы из тебя настоящего солдата будем делать. Ну, да. Ну-ка, закрой глаза. Давай-ка я завяжу. Вот так вот. Не туго?
3: Да ничего.
2: Ну вот давай считай.
3: На горе кислый квас, и щекошка не нас.
2: Егоров,
3: раз, да, два, ты три, держи шинельку и шапку. Пять.
2: Будет
3: полный я порядок. Уже иду и
2: Кузьма,
3: пять. Раз,
2: Кузьма,
3: два,
2: ты гимнастерку-то разверни.
3: Пять,
2: сейчас,
3: пять,
2: сейчас, чтобы погоны
3: семь.
2: Были видны, погоны.
3: Я уже иду совсем. Что
4: ты? Ремень уронил.
2: Ага, давай, пора.
3: Ух ты! Сколько вещей-то! Ух ты! Сапожки!
5: Вещевое удовольствие, Ванюша!
2: Сколько положено, столько и есть.
3: А, положено!
2: Положено!
3: Положено!
1: Ишь ты, какой скорый! Одеваться! Нет, брат, нет! Мы сначала патл тебе сострижем.
5: Да, в баньку сходим.
1: Верно, а вот уж потом мы будем из тебя воина делать.

0: окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля, полого спускавшегося в низинку. А еще дальше, за низинкой, начиналась возвышенность, за которой были вражеские позиции. Их должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Янакиева.
1: И таким образом я их зажимаю в тиски. Вот они где у меня. Вот здесь вот, крепко. Ну как, капитан Янакиев?
2: Одну минуту, капитан Ахунбаев, одну минуту. А кто может поручиться, что в течение ночи они не перебросили туда, за эту возвышенность, крупных подкреплений? Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться очень худо.
1: Может, роты находятся в движении. Я должен атаковать, есть приказ.
2: Да. Разведка ничего не доносит о вражеском танковом резерве. Они могут окружить наше расположение.
1: Возможно. Вот если они вылезут, вы их уничтожите. С открытой позиции, прямой наводкой.
2: Слушаюсь. Я их уничтожу с открытой позиции... прямой наводкой.
1: Они не должны пройти.
2: Они не пройдут. Ну, вот мы с тобой и подошли к границе, капитан Ахунбаев.
1: Да, Восточная Пруссия.
2: А ты знаешь, я думаю усыновить Ванюшу.
3: Хорошее дело.
2: Человек я в конечном счете одинокий. Был у меня сынок 4 года. Ну, да ты знаешь. Заменить-то, конечно, он мне его не заменит. Что об этом толковать? Но ведь бывает же 2 сына.
3: Конечно, дорогой.
2: Вот видишь, этот пакет. Это я рапорт командиру дивизиона написал. Пусть у меня будет хороший, смышленый сынишка.
0: Банька была устроена в маленькой землянке. Печка была сделана из железной бочки. Горел фонарь, летучая мышь. Для Вани, не мывшегося уже 3 года, эта банька показалась раем. В какие-нибудь полчаса Беденко и Горбунов так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка.
4: Василион, брат, отмыли мы тебя на славу. Первая вода потекла с тебя до того черная, что даже показалась синей, как чернила.
5: Вторая вода была просто черная.
4: А третья вода была серая.
5: Четвертая нежно-голубая.
4: И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.
6: Чубчик!
4: Не чубчик, не чубчик, а челочка.
5: Тебя, знаешь, брат, надо было скрести не мочалкой, а, скорее всего, наждачной бумагой.
4: Или даже рашпилем.
6: Все, готов.
4: Силен.
6: А говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня мать, стал геройски воевать. И погиб, и потом...
7: А теперь живо собирайся к командиру батареи.
6: Ага, парила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня, мать, стал геройски воевать.
0: Капитан Янакиев с первого взгляда полюбил Ваню. Он видел и разговаривал с ним всего 1 раз, но он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Вся семья капитана Енакиева погибла в то страшное июньское утро 41-го. Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет, он ничуть не был на него похож ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Нет, дело было, конечно, не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.
6: Говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня не послушал, Ваня мать стал геройски воевать. Ух ты, ах ты! Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, дяденька Енакиев!
2: Ты кто такой?
6: Чего, не узнали меня разве? Это же я, Ваня Пастушок.
2: Ваня?
6: Да.
2: Пастушок? А во что это ты нарядился-то? Что это там у тебя за штучки такие на плечах?
6: Ой, это-то погоны.
2: Погоны?
6: Да.
2: А зачем?
6: А как же, всем солдатам положено.
2: Так это же ведь солдатам, Ванюш. А ты разве солдат?
6: Ой, а как же, дяденька. Я же приказом даже прошел. Нынче вещевое довольствие выдали. Новенькое, на красоту. Сапожки, погончики. Дяденька, посмотрите, какие пушечки на погонах, а? Вон.
2: Пушечки? Пушечки на погонах вижу. Солдата не вижу.
6: Как? Так я же есть самый солдат-то.
2: Нет, Ванюша, ты не солдат. Солдат так не является к своему командиру. Отставить.
6: Посмотрите, какие пушечки на погонах, а? Вон.
2: Пушечки? Пушечки на погонах вижу. Солдата не вижу.
6: Как? Так я же есть самый солдат-то.
2: Нет, Ванюша, ты не солдат. Солдат так не является к своему командиру.

0: Силен. Вот теперь, Ванюша, я вижу, что ты настоящий солдат. Ну, проходи. Проходи, садись. Ну, вот так вот. Что же мне с тобой дальше-то делать, Ваня?
1: Виноват, товарищ гвардии капитан. Больше не буду. Честная батарейская.
0: Чего не будешь?
1: Что явился не как положено.
0: Да, брат. Явился-то, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень-то смышленый. Да ты чего стоишь-то? Ну, садись, садись. Я ведь с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по семейному. Так вот я и говорю, Ваня, что же мне с тобой делать? А? Ну так как, Вань?
1: Как вы прикажете?
0: Да приказать-то мне недолго. Я вот хочу знать, как ты сам решишь.
1: Чего же решать? Я уже решил.
0: Что ты решил?
1: Буду у вас разведчиком.
0: Рано тебе, брат, в разведку ходить. Рано. Это вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да у тебя, кажись, никого не осталось.
1: Так точно. Круглая сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.
0: Стало быть, сам себе голова.
1: Сам себе голова, товарищ капитан.
0: Вот и я сам себе голова. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок? Рано тебе ходить в разведку. Будешь ты у меня связным.
2: Соболев! Есть!
0: Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи рядового Солнцева.
2: Слушаюсь.
0: Для начала прикомандирую тебя к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, орудиец?
1: Так точно, товарищ гвардии капитан.
0: Пошли.

0: Становись! Смирно! Товарищ гвардии капитан!
1: Отставить! Рядовой Солнцев прикомандировывается к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера.
0: Есть!
1: Учти, Ванюша, орудийный расчет сержанта Матвеева знаменит на всю дивизию не меньше, чем разведчики. Ну, устраивайся, Ванюша.
2: Спасибо, дяденька.
1: Отдыхайте, товарищи.
0: Разойдись.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это ты от беды, что ли, ушел, а?
2: Выходит, я.
4: Знаменитая личность. Теперь ты орудий.
2: Че ж, приказ есть приказ.
3: Наше первое орудие сержанта Матвеева славится меткостью и невероятной быстротой стрельбы.
5: Точно. Там, где другое орудие успевает выпустить два снаряда.
4: Наше выпускает три.
3: О, а это говорит об отличной работе всего орудийного расчета в целом.
5: И каждого номера в отдельности.
3: И как говорит наш наводчик, гвардии сержант Ковалев.
5: Ну, Михалыч, ну как?
6: В хорошем расчете секунда научилась.

0: Ковалев особенно знаменит. Лучший наводчик фронта, герой Советского Союза. До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог и не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем. Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием. Уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда. Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. О фашистах Ковалев говорил коротко.
1: Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор беглым огнем. Другого они не понимают. Ну, Ванюш, нравится наше орудие?
2: Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится.
1: Ладно, опусти руку, вольно. Это хорошо, что тебе нравится наше орудие. Славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга. Так стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал.
2: Так точно, товарищ сержант.
1: Не козыряй ты все время. Ничего, не тянись. Ну что ж, это правильно. Вот это каким-то манером, как ты сейчас. И я когда-то пришел на батарею. Было это в Первую мировую войну. И представь себе, какое чудо. Наша батарея тогда стояла на позициях как раз где-то в этих местах. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Видал, какой круг моя жизнь описала.
2: Дяденька, а где граница?
1: Да вот же она. Вот, за этой высоткой. 5 километров отсюда.
2: Дяденька, правда? Вы меня не обманываете?
1: Верно говорю.
2: Честная батарейская?
1: Да зачем тебе честная батарейская, когда мы по ней только что пристрелку вели?
2: Дяденька, не обманывайте меня.
1: Будь ты неладен, не веришь. А что ж тут особенного? Да наши разведчики еще вчера туда ходили. Нынче утром вернулись. Паника у фашистов, говорят, не приведи бог.
2: Как? Разведчики были там? И дяденька Горбунов, и дяденька Беденко. Ну, а сержант Егоров тут наверняка побывал.
1: Натурально.
2: Меня не взяли.
1: Ты, брат, теперь не разведчик. Ты, брат, теперь орудиец.
2: Я бы им там дал, фашистам.
1: Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться.
0: Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под ногами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо. Лишь изредка на западе, то там, то здесь, трепетал качающийся свет вражеских ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба. Возвышенности, на которой находились фашистские позиции, еще совсем не было видно.
3: Сверим, капитан Янакиев, у меня 6:11. У вас?
4: 6:09.
3: Отстаешь, капитан Енакиев?
4: Никак нет, капитан Хумбаев. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
3: Отстаете?
4: Торопитесь.
3: Ну, не будем спорить. Пусть на сей раз будет по-вашему. Ну, капитан.
4: Ну, капитан.
3: Надеюсь на ваши пушечки, как на каменную гору.
4: Надейтесь.
3: Огоньку!
5: Не жалейте!
4: Дадим! Ваш табачок.
6: Товарищ капитан, приказан начинать.
5: Батарея к бою. Стрелять первому орудию.
6: Есть! Первое орудие к бою! По цели номер 14. Гранаты. Взрыватель осколочный прицел 110.
5: Готово!
6: По фашистской земле огонь!
2: Дяденька Ковалев, товарищ сержант, вы куда только что стрельнули?
5: По фашистской земле.
2: А снаряд-то полетел и там ахнул.
5: Ахнул.
2: И капитану Енакиеву видать, как мы ахнули.
5: Он нам сейчас скажет.
6: Левее
5: 0-3.
6: Левее 0-3.
5: Четыре беглых. Огонь!
6: Товарищ сержант, разреши мне. Ведь первый раз по их земле.
5: Давай, Соболев, пали.
6: Держись, фашист! Выкуси! Огонь! За родину! За Ленинград! Огонь! Получай сибирскую шишку! Огонь! За Марью Пастушка! Огонь! Кровь за кровь! Огонь!
7: Ну, мало! Наконец-то!
2: Товарищ капитан, дайте мне стрельнуть! Я тоже заслужил!
6: Давай, пастушок, пали!
2: На, получай. На, получай!
6: Товарищ капитан, товарищ капитан, Ахунбаева обходит танки, просит огня.
5: Связь с Ахунбаевым
6: есть.
5: Подпустить на 400 метров, огня не открывать.
6: Ваня? Ты? Ты что здесь делаешь?
2: Запасной номер при первом орудии, товарищ гвардии капитан!
6: Ты с ума сошел? Уходи отсюда, уходи!
2: Куда?
6: Назад, во второй взвод, к разведчикам, куда хочешь!
2: Никак нет, товарищ гвардии капитан!
6: Что?
2: Никак нет!
6: Я тебе приказываю, слышишь?
2: Никак нет!
6: Гвардии рядовой Солнцев.
2: Я, товарищ гвардии капитан.
6: Боевое задание. Немедленно доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно?
2: Так точно.
6: Повторите.
2: Доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба.
6: Немедленно.
2: Немедленно разрешите идти.
6: Иди. Ну, что ж ты не идешь?

0: Ваня отдал пакет начальнику штаба, вышел из штабного блиндажа и побежал назад на свою батарею. Он не знал, что там уже давно все кончено. Танки уничтожены, атака отбита, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось.
1: Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение 40 минут отбивались от окружавших их фашистов ручными гранатами. А когда не стало гранат, то они дрались штыками, лопатами, чем попало. Но так как фашисты продолжали наседать, то капитан Енакиев вызвал огонь на себя.
2: Дяденька Горбунов!

0: Дяденька Беденко! Дяденька Беденко!
1: Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь? На то война. Ты был хорошим сыном у своего отца с матерью. Ты был достойным сыном у капитана Янакиева. И теперь весь наш полк считает тебя своим сыном. Но помни, сынок, прежде всего и после всего, всегда и везде, ты должен быть верным сыном своей матери, Родины.

Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив. Он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им, вечны, как вечна жизнь.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Старик» – радиоспектакль по одноименной пьесе Максима Горького. Часть первая.

0: воскресенье, летний полдень.
1: Около постройки толпятся каменщики.
2: Перед ними стоит Мостаков, крепкий мужчина, темноволосый, с проседью в бороде и усах.
3: У калитки Харитонов, рыжий суетливый человечек.
4: Яков, его племянник, щеголь.
5: Павел, неуклюжий парень, угрюмый.
6: Татьяна, одетый очень модно и крикливо.
7: Захарна.
8: Степаныч.
9: Ну что, долго еще?
10: Ну, тихо. Да то и годи, да, вот умник тоже мне напомнил.
11: Тише,
10: тихо,
11: стадо.
2: Погоди, кум. Ну вот, ребята, одно дело вы, слава богу, кончили. Да, с понедельника другое начнем. Работали вы споро, честно. Надо, чтобы я вам спасибо сказал. Вот я и говорю, спасибо, братцы.
11: Вяло говорит, невесело. О, я бы сказал.
2: Обиды не было вам от меня?
10: Благодарствуем, не было.
2: Так, еще скажу вам, что трудились вы не только для меня, а для себя тоже. В училище этом будут учиться ваши дети, ваши внуки. Все дела наши для будущих людей.
11: Это его полковница настроила, ее мысли.
4: Понимаю.
6: Не мешайте.
2: Ежели справедливо говорить, работа всегда дороже денег. Да, я сам из простых вышел, знаю цену всякой работе. Вот.
11: Ой, кончил бы, разве они поймут?
2: Построили мы техническое училище.
10: Ну,
2: да, дай бог, чтобы наши дети жили умнее, счастливее нас. Что там ни говори, а счастливый человек больше несчастного достоин помощи Божией.
11: А это все полковница.
6: Ну не мешайте, пожалуйста.
11: О, Господи, большой.
2: А теперь, ребята, идите обедать. Выпейте за успех дела и поздравляю вас с благополучным окончанием.
10: Покорно благодарим, Иван Васильевич.
9: Айда, ребята.
10: Тебе спасибо, да, спасибо.
2: Кроме того, полагается вам потрешница на брата. Благодарность.
9: Благодарим. Ну, айда, айда.
10: Стойте, тише. И я тебе слово скажу, Иван Васильев. Хорошо ты придумал это, обед.
12: Хорошо придумал.
10: Другой бы дал на чаишку поцелковому. Да и ступай, стад, куда надо. А ты вот все иначе делаешь. По-новому, однако хорошо. А обыкновенно по-новому-то неважно выходит, а у тебя ничего. На такого хозяина и работать приятно. Как бы все это поступали, меньше бы досады было. А народ, он праздники любит. Ну, стало быть, мы тоже очень довольны и благодарим. Кланяйся, ребята! Дайте Господи удачу!
4: Помяни, Господи, Мостакова Ивана Васильевича в царстве своем!
6: Вот глупый!
11: Эх, подлец!
2: Нехорошо шутишь, паренек. Ну, идите. Идите с Богом. Никита Семенов, коли чего не хватит, и Захаровна спросил.
10: Ладно, ладно, не беспокойся.
11: Идем, поглядим, как они жрать будут.
2: Тебя я особо поблагодарю.
10: Ну, ладно.
2: Ты что хмыляешься?
10: Ну, приятно глядеть на тебя. Может, людей видел я, а на тебя глядеть приятно.
2: Ну, будь здоров.
10: Ты строишься, стараешься, талант у тебя есть. Только спешишь ты очень. Гляди, устанешь скоро.
2: Однако наказано, чтобы таланта в землю не зарывать.
10: Кем наказано?
2: В Евангелии Христом.
10: Ну, тогда, конечно. А все-таки, кто не спешит, тот меньше грешит. А кто торопится, за тем бес охотится. До свидания. Значит, с понедельника начинаем.
2: Да.
10: Час добрый.
6: Идем пирог есть.
2: Ты что тут одна?
6: А, они пошли смотреть, как мужики есть будут. Это неинтересно.
2: Все-то у меня одна да одна, нехорошо.
6: Славно ты сказал им. старик этот славный.
2: Да, болтун только, умный, знающий.
6: Я не люблю мужиков. Ну, некоторые нравятся, а так...
2: За что же их не любить-то? Я тоже мужик.
6: Ты? Ты купец. Какой же ты мужик?
2: Ай, у нас все одинаковые, все мужики, только разные одеты, речь разная. А людей надо не по словам, не по одежде различать, по работе. Кто умеет работать, тому и честь.
6: Да.
2: Да. Вот ты у меня лентяйка. Почему?
6: Не знаю. А разве лентяйка?
2: Мужик я самый настоящий мужик.
6: Так почему я лентяйка?
2: Почему? Себя спроси. Яков тебе нравится?
6: Иногда нравится, иногда нет.
2: Надо, чтобы всегда нравился. Вот он тебя замуж просит, как ты ответишь?
6: А я уже ответила ему. Пусть подождет.
2: Чего?
6: Да так, не знаю. Может быть, почему Софья Марковна не приехала?
2: Она сказала, запоздает к молебну. А тебе на что ее?
6: Она ужасно хорошая.
2: Ай, подруг у тебя мало, Танек.
6: Почему ты грустный сегодня?
2: Грустный?
6: Да.
2: Не, я ничего.
7: Обедать пора, обедать.
2: О, пора, так зови. На-ка, вот денег. Это чаевые камешки.
7: А, ну давай, давай.
2: Никите отдай.
7: Угу,
2: идем, Таня.
6: Слушай. Ну, идем.
8: Степаныч около сторожки с ружьем в руках.
12: Сидит Ваня, между прочим, распахнутый раз в тюрьме.
7: Ты что это среди бела дня с ружьем?
12: Боюсь украдут. Тут все темный какой-то шляется, про хозяина его спрашивает, кто он, откуда.
7: А что ему надо?
12: Не сказывает. Наверное, сыщик воровской. Ворами подослан.
7: Ты с ним зря-то не болтай.
12: Зачем? Я уж хозяину доложил про него.
7: Зови Харитоновых обедать, иди.
12: Сами идут. Вон они. Сидеть вон, как между прочим.
11: Учитесь, как надо дела крутить.
7: Обедать пожалуйте, Яков Лукич.
11: Жалую. Он вокруг его дела хороводом ходит. А у меня то забастовка, то кредит на дыбы.
13: А ему полковница помогает.
11: Глупости. В делах баба не помощница.
13: Обирает она его. Он ей на Пасху серебра подарил на 700. Да на именины браслет с яхонтом.
11: А, ты все считаешь. Ишь ты.
12: Выничал ты, волчонка.
7: Ну и у родной матери не всегда дети свято.
12: Бойкая ты у нас, старушка, веселая.
7: Я свои печали давно оплакала. День поселюсь, веселюсь.
13: Степка, вот чем где-то там счета оставил. Ступай, найди.
7: Какой ты грубый. Какой он тебе Степка?
13: Убирайся к черту, нянька.
7: О, дурачок.
13: Дурачок, говоришь? Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена. И, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто.
6: Не распрягай, я скоро. Вы мне, кажется, кулак показывали, да? Или нос?
13: Вовсе я ничего не показывал.
6: Серьезно?
13: Я глядел из-под руки, кто едет.
6: Честное слово.
13: Я же говорю.
6: Неужели вы не понимаете, что я шучу? Много у вас гостей?
13: Только Харитонова.
6: А вы что делаете здесь,
13: ничего.
6: Ну-ка. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж.
13: Вы со мной точно собачка играете.
6: Неужели? Ах, бедный. Ну, идемте.
12: Вот, нашел. Здравствуйте, барыня.
6: Здравствуйте, барин.
12: О-о-о.
8: Степаныч садится на скамью, улыбаясь, смотрит вслед ей.
14: Из-за сторожки выходит каменщик.
12: Ты куда?
14: Шумят ребята.
12: А, такое дело.
14: Ой, а мне не здоровится. Старость грызет. Хорош купец Иван Васильев. Хорош. Китель. Он откуда родом-то?
8: Чудное дело. Да что, земля, что ли, такая тайная есть, откуда хорошие люди приезжают? А своих хороших нет у нас? Право, ей-богу.
14: Земли такой нет.
8: Тут и оно. Тут один какой-то тоже все выспрашивает, откуда хозяин, да как разбогател, а?
14: Ну, богатеет от ума. Дурак богат не будет. Зачем он спрашивает?
8: А ты зачем?
14: Я? С любопытства.
8: Вот и он тоже.
14: А-а-а. Это тоже глупость наша. Любопытство.
8: Ну, тебе лучше знать.
14: Глупость. О, это кто идет?
8: Хозяин с полковницей.
14: И я пойду в сторожку к тебе.
8: Ага.
14: А то хороши гости из дома, а воевода из дома.
8: Ага.
14: Каменщик ушел.
8: Степаныч за ним.
6: Из калитки сада идут Мостаков и Софья Марковна.
15: Мостаков взволнован.
6: А не напрасно вы ушли из-за стола?
15: Да ничего, Яким свой человек, а вы сказали, что торопитесь. Присядемте на минутку.
6: Работа у вас медленно идет.
15: Яким кирпич задержал, описали у него кирпич. Софья Марковна.
6: Что? Что скажете? Вы сегодня не нравитесь мне? И говорите как-то невразумительно вообще.
15: Есть причины. Такое дело, что не знаю, как сказать.
6: Сразу говорите. Ну-с.
15: Вот уже больше 10 лет я живу вашим разумом. И денежно вы мне помогали, и душевно много сделали для меня.
6: Вы сядьте и ближе к делу. Итак?
15: Видите ли, не могу сказать, трудно.
6: Вы меня удивляете. Вы такой спокойный и уверенный в себе человек.
15: О, это видимость. Я человек несчастный. Даже смешно, но почему я несчастлив? Я честный человек, я люблю работать, я не жаден.
6: Слушайте, что такое? Что с вами? О чем вы?
15: Я так предан вам, я привык к вам. Что ежели годы я жил бирюком, в страхе перед людьми? Вы отличили меня, сделали значительным человеком.
6: Все это лишнее, говорите вы?
15: Я вас так уважаю.
6: Это прекрасно, спасибо, но что же вы хотите от
15: меня? Я милости вашей прошу! Я прошу помощи вашей!
6: Да вы с ума сошли! Ну-ка встаньте, встаньте, живо встаньте! Вы еще бы на базарной площади вздумали объясняться в любви. Вот и... Какой юноша какой, а?
15: Послушайте, я знаю, вы не судья людям, вы добрая к ним.
6: Довольно. Довольно. Я ведь не девушка, я понимаю, что нравлюсь вам. Человек я прямой и даже, пожалуй, грубоватый. Вы тоже нравитесь мне, довольна с вас? Больше об этом я не могу говорить сегодня. Вы очень плохо выбрали время для такой беседы.
15: Софья Марковна, я хотел...
6: Сегодня в 7 я еду в деревню, а когда вернусь, мы поговорим. Я вернусь дня через 3.
15: Ну, уезжайте, пожалуйста. Я вас прошу, у меня вся жизнь, у меня все качается.
6: Ну, это, извините меня, глупости.
15: Послушайте.
6: Тише. Кто-то идет. Стряхните пыль с колен.
15: О, Господи.
16: Полковница, лапочку.
17: А, замечательно.
6: Да ведь вы только что здоровались со мной.
16: А это ничего не значит. Вас всегда приятно видеть. Как кредитный билет. Да. Ком, ну ты что, угрюм-то, а?
15: Со стройкой вот запаздываем.
16: Ой, брось, у тебя, брат, всегда хорошо будет. Ты счастливый. Полковница, ну помогите мне, между прочим, уломать его. Иван Васильев, отдавай падчерицу за Якова. И себе развяжь руки несколько, и мне бы польза была.
15: Не время об этом.
16: Девицу замуж выдать всегда время. Кроме постов, разумею. Полковница, ну, дел дешевый. Расходимся на 20 тысячах. Ну, срам.
6: Торгуйтесь.
16: Я готов. А он ни Бенни, мы ни кукареку. Что значит 20 тысяч в наши распутные дни? Горшок сметаны, не более того. А между прочим, Яков у меня действительный жених. Ого-го, литой, как племенной бычок. Тигр, а не жених.
15: Ограбишь ты его?
16: Вот это дело будущее. В экономическом вопросе ни родства, ни дружбы.
15: Ай, велика больно ярость твоя на деньги.
16: Ярость?
11: Ну, понял же ты меня, ай-яй.
6: Да вы сами-то себя понимаете?
11: Да насквозь, ярость, а?
6: Мы пойдем смотреть постройку?
15: Да.
11: Ой, я с вами, ярость. Я на Пасхе 9000 проиграл железку. Глазом не моргнул, а вы, ой, а ты...
15: Выпил ты, Якин.
11: Выпил. Потому что жизнь моя ерунда. Человек я неказистый, женщина меня иначе как за деньги не любит. Жить мне скучно, вот я и пью, играю.
15: Доиграешься.
11: Торной дорогой всяк пройдет, а я люблю по жердочке, вот на дому там, чтобы подо мной гнулась, докачалась, чтобы каждую минуту думать, устоишь, Яким, али сверзишься. Вот оно в чем удовольствие-то жизни.
6: Вы сегодня в ударе хорошо говорите.
11: О, я бы лучше заговорил, если бы меня вот хорошая женщина любила. Эх, полковница, ой, красоты вам отпущено. На все 12 лихорадок, ей-богу, вот бы вам полюбить меня. Эх, как бы я...
15: Да перестань ты, паяц!
6: Что с вами? Опомнитесь.
11: Что такое?
15: А зачем он поганым языком?
6: Иван Васильевич.
15: Прости, Ким, я думал, а ты тут...
11: Думал? Ну, думай. Черт, как фыркнул. Полковница, вы не боитесь его? А я иной раз боюсь, между прочим.
5: Мостаков, Харитонов и Софья Марковна ушли на стройку. Из калитки вслед им смотрит Павел.
6: Идет Таня. Пусти!
18: Не толкай, невежа!
6: За кем подглядывал?
18: Не твое дело.
6: Фу, какой злой. Почему ты всегда злишься?
18: Потому.
6: Сам не знаешь, почему.
7: Вот жалуешься, голова болит, а сама хочешь пожареть.
6: Отстань! Софья Марковна уехала, Павел?
18: Да не знаю.
6: Я забыла сказать ей.
7: А не забывала бы, куда пошла. Куда пошла? Там мусор, ногу свихнешь. Баловница. Жених скучает, а она хоть...
6: Я тебе сказала, нет у меня жениха.
7: Ой, нет, ну врёшь.
6: Нет.
7: Да что ты кричишь-то? Жених не братавка. Коли нет его, хвастать нечем.
6: Ты зачем меня дразнишь?
7: Сегодня праздник. А ты меня зачем?
18: Вот дурёхи.
6: Молчи, умник. Захаровна, сходи, посмотри, уехала она.
7: О, так бы и сказала бы. Самой-то лень идти.
6: Ой, господи. Да ведь ты же не велела.
7: А ты меня не слушай. Из уважения к старости моей ты должна...
6: Ты ужасная, ужасная.
7: На, на, не ори. Танюш, ты бы вот сама и раздала на чай каменщикам. Им же приятно будет из твоих ручек-то.
6: Вот еще выдумала.
7: Ах ты непонятливая.
12: Захарна, чего и давай?
19: Куда они?
13: Деньги на чай раздавать.
19: Много?
13: Не знаю, больше 100.
19: Да, вот бы мне кто-нибудь сотняшку на чай дал.
13: Иди в лакеи, дадут.
19: Ляпнул. У меня знакомый есть студент. В смешных журналах стихи пишет. Так он сказал: служи народу, ты не барин. Служи ему и примечай. Народ особо благодарен, когда ему дают на чай. Вот как шутят. Ну, а ты? Точно палкой по голове.
13: Кому он это сказал?
19: Вообще всем. Кури.
13: Не хочу. Не люблю я шуток.
19: А-а-а. Я шуток не любишь? А маршуток любишь? А?
13: Какие-то... Черт.
19: То-то. Едем сегодня к нашим барышням?
13: Неохота. Как же ты собираешься жениться на моей сестре, а сам зовешь меня к девушкам?
19: Чего? Да что, я первый раз зову тебя к ним? А в то воскресенье ты где был?
13: Вот чем хочет сплавить меня в коммерческое училище.
19: И хорошо, будешь жить один. Сам себе хозяин.
13: А он без меня женится на этой.
19: Да он и при тебе женится. Чем ты можешь помешать ему? Ты брось это, черт с ним. Пускай женится на ком хочет. Только бы выделил тебя.
13: Да, как же. Выделит он.
19: Идем в поле, погуляем. Таню захватим.
13: Ну пойдем. Что же, ты бы с ней почаще говорил. А полковница-то?
19: Я говорю, не беспокойся.
13: Поссорить бы их.
19: Уж очень Татьяна Петровна доверчива к ней.
13: Глупа еще. Мякиш.
7: Поплыли, сели с ней. А дядь твоего, Яков Савелович, так развезло на жаре-то, лыка не вяжет. А слова такие говорит, что кирпичам стыдно. Вы бы Таню-то увели от него.
5: Павел и Яков скрылись за деревьями.

0: Через минуту является Мостаков. Смотрит на постройку, оттирая лоб платком.
1: Ай, не догадалась. Не поняла. Степаныч, эй!
2: Здесь!
1: Запряги красотку и поезжай в город. К Софье Марковне. Если догонишь ее в дороге...
2: Не догнал.
1: Домой поезжай к ней. Дома нет, на вокзал. Она с 7-часовым в деревню едет. Обязательно найди. Давай, живее собирайся.
2: А кто же тут?
1: Иди, Никита поглядит за ребятами. Я скажу.
2: Не подожгли бы.
1: Иди, говорю.
0: Господи. Господи, помоги. Ведь не виноват я, ты знаешь, Господи. Ты знаешь.

0: Действие второе. Часов 5 вечера. За постройкой в поле гармоника наигрывает последний нонешний денечек.
1: Каменщик Никита сидит на скамье у сторожки, подремывает.
2: Идут Павел,
3: Яков
4: и Таня с букетом полевых цветов в руках.
3: Хотите, я его испугаю?
2: И он не спит.
4: Не надо.
3: Ну, смешно будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Ты что, сударь?
3: А ведь я тебя знаю.
5: Я тут все знают.
3: Я тебя давно знаю.
5: И я тебя.
3: Ты кто такой?
5: Как же это? Знаешь, а спрашиваешь?
3: Я с тобой не шучу. Я, брат, про тебя такое знаю.
5: Че про меня знать? Про меня нечем знать.
3: Ты в 3-м году в марте что делал?
5: А?
3: Помнишь?
5: В марте? 3-го года?
3: Ага. Вспоминаешь?
5: Погоди.
3: Ты где тогда был? Ну-ка скажи.
5: Стой. Дай бог памяти. В больнице я лежал будто.
3: Будто? Ну, а по совести скажи.
5: Стой-ка. Ты что, брат, а?
3: Нет, ты вспомни. Ты что тогда сделал?
5: Что ты? Господь с тобой. Мне вспоминать нечего. И я... Что такое? Пойди ты к Богу! Я думал, за правду что-нибудь. Эх, безобразие! Я втрое старше тебя!
3: Да-да-да-да-да. Ну, видали?
2: Да, ловко.
4: Странно. Странно, чего он испугался?
3: А я могу испугать, кого хотите. Любому человеку уставлюсь в глаза и начну. А что я про вас знаю, что слышал? Нет, ну, конечно, я ни черта не знаю, но человек обязательно испугается. Ведь у каждого есть что-нибудь, что он скрывает.
2: Да.
3: Ну, а я веду себя так, будто мне все тайны известны. Понимаете?
2: И дураки же люди.
3: Особенно с барышнями удается это. Я любую барышню в 30 минут могу до слез довести.
4: Это гадость. Вам не стыдно?
3: Да ведь я шучу, чего уж стыдиться.
4: Это очень стыдно. Издеваться над девушками?
3: А вы как издеваетесь над нами?
4: А-а-а.
3: И вообще, ведь вам понравилось, когда старик испугался?
4: Вовсе нет.
3: А зачем улыбались?
4: Я не улыбалась.
2: Не спорь, понравилось. Это он ловко сделал. Вы здесь будете? Я пойду рубашку сменить.
3: Вспотел! Сядемте, а?
4: Не хочу.
3: Не сердитесь на меня. Послушайте, лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения.
4: Что такое, как?
3: Ну, лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Ну, это называется бонмо.
4: Фу, какая гадость. И еще бонмо. Это вы сами выдумали?
3: Сам.
4: Неправда.
3: Честное слово, ну смешно ведь.
4: Нисколечко.
3: А вы смеялись. Какая вы капризная. Ужас. А один актер сказал: лучше иметь небольшой ум, чем большой чирей. Нравится вам?
4: Ой, вы удивительно глупый.
3: Ну, лишь бы удивить вас. А чем, ну, все да. Равно? Нет, какая вы капризница. Вот уж, наверное, приказчики в магазинах не любят вас.
4: Я вовсе не желаю, чтобы меня любили приказчики.
3: Почему же? Среди них такие красавцы есть.
4: Оставьте, пожалуйста.
3: Ой, фу, замучили вы меня.
4: Идемте чай пить. Мученик.
3: Идите, я сейчас приду.
4: Ну, хорошо.
3: Эх, жаль. Ну, погоди, милая, ладно.
6: Из сада появляются Мостаков и Харитонов.
7: Меня я женщина, как перчатки.
8: Лег бы ты, уснул.
7: А спать не хочу, я говорить хочу.
8: О чем говорить?
7: А вот сядем на твое любимое место. Вот. Не жаль тебе было рощу вырубать, а?
8: Жаль.
7: То-то. А сколько от нее осталось-то? В зубах поковырять нечем. Садись. Слушай, что ты такой какой нехороший, а? Не ласковый сегодня.
8: Ну, полно.
7: Думаешь, если я выпил, так ослеп? Выпивши я все насквозь вижу, между прочим. Вот ты суешься из угла в угол, оглядываешься, а?
8: Ну что там, так это. Ага. Думается о разном. Я вот строиться люблю. Ага. Строение украшает землю. Ага. Земля у нас бедная.
7: Неправда. Богатая земля. Грабит ее, грабит, а грабить никто не может.
8: И люди непрочные.
7: И купец грабит, и чиновник, и всяк живой человек. А Россия живет, слава тебе, ой, Господи, и будет жива во веки веков. Нет, вот почему ты октябрем ходишь, а? Хоть шубу при тебе надевай, а? Полковниц требуется. Что ж, дама она такая, что каждому желанно. Венчаешься?
8: Не пара мы, не знаю.
7: А чего? Ведь она по мужу важна, а сама, говорят, из простых. Певица, что ли, какая-то. И вообще, хороша Аненька, а прошлое дряненько.
8: Прошлое не должно касаться нас.
7: А как-то, ежели оно в костях?
8: Как это в костях?
7: Ну, в душе, что ли? Наше прошлое-то не деготь на воротах. Его не выскоблишь, нет, брат.
8: Ты извини, кум, я пойду. Мне надо подумать об одном деле.
7: О падчерице подумай. Довольно уж, канитель-то, пора за дело. Это кто там?
5: Я. Я пожаловался тебе, Яким Лукич.
7: Жалуйся, ну.
5: Племяш твой озорник.
7: В молодости курица озорует, ну.
5: Давеча начал мне угрожать.
7: А ты не бойся. Он угрожает, а ты не бойся. Вот только и всего, понял?
5: Ну...
7: Вот так.
0: Из-за сторожки выходит странник. Старик с котомкой на спине, с котелком и чайником у пояса.
4: За ним девица, тоже с котомкой. У нее неподвижное лицо, большие мертвые глаза. Девица кланяется.
0: Старик стоит неподвижно.
7: О, здорово, здорово, давно ждали.
5: Откуда?
0: От Стефания.
7: Ага, дочь, да?
0: Сестра по духу.
7: Молода будто сестренка-то.
0: Так не все в один год родились.
7: А, верно, верно.
4: А чего это строит?
5: Учились.
7: Девица?
0: Девица.
4: А не завод это?
5: Завод дальше, версты за три.
7: А детей сколько имело?
0: Был один, да тоже дурак.
5: А то другой скоро начнем строить.
7: А, дурак. А ты что ж подаянь не просишь?
0: В свой час попрошу.
7: Ага. Ай, пойду чайку попью.
4: А кто строит?
5: Мостаков Иван Васильев.
0: Здешний?
5: Само собой.
0: И родился здесь.
5: А те на что знать?
4: Здешние-то, сказывают, добрые.
5: Всякие есть.
0: Давно он здесь живет?
5: Лет с 20. Да разве я тебе сказал, что он не здешний? Я этого не говорил.
4: Добрый человек, слышно.
5: Когда добер, а когда и не. Пустых людей не любит.
0: Это каких пустых?
5: А вот которых ветер по дорогам гоняет туда-сюда.
4: Идемте, братец.
0: Куда? Погоди, отдохнем. Торопиться мне некуда. Меня никто не ждет.
5: А не похож ты на странника Божьего?
0: Не похож. На кого же я похож?
5: Не знаю. Для странника речь у тебя не та.
0: Так всякая птица по-своему поет.
5: Не та речь.
9: Коли вы за подаянием, идите во двор, вот сюда, кругом.
0: Дай отдохнуть, али я тебе мешаю.
9: Не мешаешь, а торчать тут не к чему. Закуришь, спичку бросишь.
0: Не курю.
10: Ты гляди, Марина, примечай все, слушай. А ежели почуешь, что плохое для меня сейчас, беги в город к Илье.
4: Знаю.
10: А он бы тотчас объявил полиции, так, мол, и так. Поняла?
4: Ну.
10: Видишь, как застроились. Псы. И небушка не видать. Все от Бога отгораживается, собаки. В кирпич да в камень душевную гнусь свою прячут. Беззаконники.
4: Гляди. Идут.
3: Ну, расскажите, пожалуйста.
4: Постойте, где же он?
11: Папаша!
3: А успеем, найдем. Расскажите.
4: Когда я рассказываю, мне делается скучно.
3: А слушать любите?
4: Интересно, я люблю.
11: Папаша!
3: А сплетни всегда интересны.
4: Да.
3: Иной раз так расскажут про человека, точно наизнанку вывернут его.
4: Вот странники много знают.
3: Ой, смотрите, какая деревянная. Сейчас я его испугаю.
4: Не стоит.
3: Увидите, как забавно будет. Ба, кого я вижу? Давно ли здесь?
9: Недавно.
3: А назад в Острог скоро?
9: Вместе с тобой.
3: Как-то со мной.
9: Так, ты когда в Острог собираешься?
3: А мне там делать нечего.
9: Там дел найдут для тебя.
3: Нет, позволь, а как ты смеешь?
4: Оставь его, он мерзкий.
3: Не боязлив, бродяга.
12: Барышня, подайте странным людям Христа ради. Накормите, напоите бездомных, несчастных, а?
4: В кухню идите, вон туда. Где же папаша?
3: Придет.
4: Удивительно скучный день сегодня. Хоть бы что-нибудь случилось.
3: А вы любите пожары?
4: Нет, я боюсь. Мне иногда так скучно бывает, что даже несчастья хочется.
3: Выходите замуж за меня.
4: Я серьезно говорю. Софья Марковна сказала, я не знаю, что такое скука. Как можно не знать этого? Даже собаки скучают. Вам нравится Урюк?
3: Мне нравитесь вы.
4: Да перестаньте.
3: Ей-богу, я вас люблю. В самом деле. Выходите за меня замуж. Будет очень весело. Автомобиль купим.
4: Я ведь сказала, дайте подумать.
3: Уж очень вы долго думаете. Замуж выйти, не винт играть. Тут особенно долго думать незачем. Я человек свободомысленный, не стесняющий и веселый. При том же бедный. Значит, я буду вам верный друг. Честное слово. И будет вам всякая свобода от меня.
4: А на что? На что мне свобода? Я и так без призор живу.
3: Теперь вы девицы и стеснены в симпатиях ваших. Потому что наш брат жулик. И девичья неопытность для нас конфета. А будете дамой, оцените свою свободу. Вон, как Софья Марковна живет. У нее роман за романом.
4: Зато какие гадости рассказывают про нее.
3: Ну, не всякий разговор на аппетит действует. Кроме того, Павел. Он жадный, грубый, никого не любит.
4: А вот ошибаетесь. Он в Софью Марковну влюблен.
3: Да что вы.
4: Да.
3: Павел?
4: Да. Я сама видела, как он перчатки ее целовал.
3: Ах, черт возьми.
4: Она забыла у нас перчатки.
3: А он? Целовать.
4: Да.
3: Вот дурачина. А знаете, она обязательно пройдет в мачехе вам.
4: Это хорошо.
3: Ну разве можно так рассуждать?
4: Была бы около меня умная женщина, с ней можно и о костюмах посоветоваться, и обо всем. При ней дом перестроили бы. А то у нас тесно.
13: Эй, голуби! А где Иван Васильев?
3: Не нашли мы его.
13: Там архитектор приехал.
4: Надо идти, он такой интересный.
13: Ну что, балбес?
14: Ничего, она такой мякиш.
7: А и ты сам мякиш.
15: Другой бы на твоем месте уже.
14: Да что ж, насильно, что ли?
7: А хотя бы насильно. Левица смелость любит. Ой, болван. У меня бы давно уж и Сая ликовала.
14: Попробуйте, женитесь на ней сами.
7: Оцец. С кем говоришь? Вот как я вылечу в трубу, достанешься ты нищим.
14: Тише вы, тут кто-то ходит.
7: Что?
14: Наверное, Иван Васильевич.
7: Видал? Кружочек маленький. На нем вся жизнь, да. Это надо понять. Какой цветок краше, какой порох сильней. К деньгам надо уважение иметь, а не швырять их зря. Ты че прешь-то, шарлатан? Никого нету.
14: А я шаги слышал за сторожкой.
7: Шаги слышал? Ты мне сегодня это дело кончай. Иди, ходи за ней неотвязно.
14: Ну, а если она глупа?
7: Для тебя же легче, дубина. Ну, давай, ты! Открой, я тебе сказал.
16: От постройки медленно идет Мостаков. Подавлен, глядит в землю.
0: Из-за сторожки выходит старик. Он усмехается, остановился, опираясь на палку обеими руками.
17: Здорово, Гусев.
18: Здравствуй, Антон.
17: Я теперь не Антон, а Петерим. Переделался, как и ты. Но только я могу и Антоном жить по-старому. Ты что, на меня не взглянешь?
18: Видел я тебя.
17: Где видел, когда?
18: В соборе на паперти. А сейчас со стройки ты по дороге шел с женщиной.
17: А значит, ждал ты меня. Коли признал, значит, ждал.
18: Там, на паперти. По глазам я узнал.
17: Так. Ну что же, зови меня в гости.
18: Вот что, Антон, ты умный, ты понимаешь, что значит для меня приход твой. Ты говори сразу, чего тебе надо.
17: Ну, разве так можно? Я в гости пришел к тебе, старому дружку. Мы с тобой страдали вместе. А ты чего мне надо?
18: Я могу дать немало, ежели ты попросишь.
17: Денег? А куда мне деньги? Я старенький, помру скоро.
18: Женщина эта с тобой?
17: Девица, она умная. Она мной крепко взнуздана.
18: Знает про меня?
17: Как ты думаешь?
7: Не шути, черт! Ты не хрупенький!
12: Из-за деревьев вышла девица.
17: Ты меня не пугай! Я все страхи видел уж.
18: Чего тебе надо?
7: Не шути, черт! Ты не хрупенький!
12: Из-за деревьев вышла девица.
17: Ты меня не пугай. Я все страхи видел.

0: Сколько?
1: Не сосчитал еще. Что глядишь?
0: Помню я твой характер.
1: Помнишь, спасибо.
0: Чего тебе надо, Антон?
1: Испугал я тебя. Жизнь-то наша, Гусев, какова. Ты тут строишься, топыришься во все стороны. А я тихонечко иду, иду.
0: Что худого я сделал тебе, я не помню.
1: И я не помню этого.
0: Я тебя жалел тогда.
1: И жалеть надо с умом. Очень умеючи жалеть надо. А ты как думал?
0: Что же, ты мне зла желаешь?
1: Я тебе после скажу, чего желаю. Будто идет кто-то. И по дороге... Слышь, я пройду на кухню, а вечерком ты меня прими, ладно?
2: Иван Васильевич, да где ж ты, батюшка? Тебя ищут, ищут.
0: Проводи его на кухню, накорми.
2: Ну, время ли сегодня?
0: Ну, делай, как велят.
2: Там ждут тебя, иди.
3: Строговат хозяин.
2: А ты знай, помалкивай.
1: Ну, иди ты, сердит. Давно не бита.
2: Да ты что, уж какой не бита.
0: Мостаков идет к постройке.
4: Нет, не может быть. Господи.
5: Навстречу ему Софья Марковна.
6: Что за чепуху вы мне написали? Это невероятно. Это же сказка. Вы в своем уме? Вы были на каторге? Да говорите же.
4: Был. На 4 года осудили.
6: За что?
4: 2 года 5 месяцев был, потом ушел, бежал.
6: Не смейте говорить так. Смотрите мне в глаза. За что вас судили? Фальшивые деньги, да?
4: Убийство.
6: Вы убийца? Невероятно. Как это случилось?
4: Не знаю.
6: Да придите же в себя. Когда так страшно, нельзя, теряться нельзя. Как это случилось? Ну, скорей.
4: Я не знаю. Я так и на суде говорил. Не знаю. Мне 20 лет было тогда. Гулял я, рекрут был. Кто-то зарезал Прасова. Я был пьяный, я не видел его, не помню, какой он. Я никого не убивал. Сложилось так, что судить некого было. Ну, осудили меня, кровь нашли на мне.
6: Чью?
4: Я не знаю, рекруты дрались, я тоже.
6: Ведь это правда, да? О, боже мой, конечно, правда, вы не могли. Нет. Но почему именно сегодня? Почему вы раньше не сказали мне?
4: Человек явился, с которым я на каторгу шел и жил там. Он давно тут искал меня, подсылал кого-то. Я его в четверг на соборной паперти видел, узнал.
6: Надо было тогда же сказать мне, ведь я же верю вам.
4: Я сегодня утром пытался, да вы не догадались.
6: Сегодня? Так значит... Как я глупо вела себя. Ведь я думал... Как глупо, милый, простите.
4: Я давно собирался рассказать вам все. Духа не хватало. Боязно. Нет у меня никого, кроме вас. И вы мне, и сестра, и все.
6: Чего хочет этот человек?
4: Не пойму. Погубит он меня.
6: Нельзя говорить так. Где он?
4: На кухне. Он злой, Софья Марковна. Помогите мне. На всю жизнь рабом буду вашим. Я жить хочу.
6: Нет, я не допущу гибели вашей.
4: Я думал, сделаю все, как она хочет, а потом скажу, вот я кто. На душе моей нет греха, вы научили меня доброму. До вас я смысла в жизни не видел.
6: Перестаньте, все это не нужно сейчас.
4: Верите вы мне?
6: Глупо спрашивать, вы когда будете говорить с ним?
4: Вечером.
6: Сделайте так, чтобы я слышал вашу беседу. Я останусь здесь. И чтобы дети не знали ничего, понимаете?
4: Да. Павел узнает, обрадуется.
6: И главное, говорите с ним спокойно.
4: А вдруг он и вас запутает? Что тогда будет?
6: Меня? Глупости. Идемте в дом.
4: Софья Марковна.
6: Ну что, что? Возьмите же себя в руки.
4: Боюсь я.
6: Это вам не поможет.
4: Вашего суда боюсь.
6: Но ведь вы не виноваты, да? Не виноваты. Ведь это несчастье.
4: Да, да, клянусь.
7: Софья Марковна и Мостаков ушли. В кустах появилась девушка.

0: Действие третье. Большая комната. Посреди нее письменный стол, три кресла. На столе горит лампа, затененная синим абажуром. Мостаков на кушетке, полулежит.
1: Ну?
2: Проснулся.
1: Зови.
2: Чаю просит.
1: Ну пусть напьется, тогда приведешь.
2: Иван Васильевич, ты его не привечай. Недобрый это старик.
1: Ой, ладно, ладно, иди.
2: Все он выспрашивает про тебя, как долотом долбит.
1: Выспрашивает?
2: Да, и как ты живешь, и какие дела твои, и про Софью Марковну.
1: И про нее?
2: Да, да, и про нее. Вот как будто он все знает, а выспрашивает только для виду. Так вот и долбит, как судья все равно.
1: Как судья?
2: Совсем как судья.
1: Он знал меня, когда я беден был. Вместе жили.
2: Ну, мало ли, кого в жизни знавали мы.
1: Софья Марковна у Тани?
2: У нее.
1: Позови, поди, только вежливо. Скажи, прошу, на минуту.
3: Стой! Кто это?
2: Ну что ты, батюшка? Кто, кроме своих-то? Что ты всплакнул?
1: Я говорю, дура!
4: Вам бы на себя надо крикнуть хорошенько.
1: Иди, Захаровна.
2: Сама знаю, что надо уйти. И все, и ухожу, ухожу.
4: Ну что? Как вы?
1: Плохо, тошно мне.
4: Какой же вы мужчина, если так трусите?
1: Велика беда.
4: А беда еще не ясна.
1: Я знаю его.
4: Вот посмотрим. Поговорим с ним. Дадим ему, что спросит. А потом я начну осторожно хлопотать о помиловании. Наймем лучшего адвоката. За деньги всего можно добиться. Говорят, плохо это, но если нет другой силы...
1: Я не знаю, как я буду говорить с ним.
4: Ведь вы не чувствуете себя преступником. Чего ж бояться?
1: Мало вы знаете людей.
4: А вот увидим. Где я буду?
1: А не надо бы этого.
4: Я сяду вот здесь, за шкафом. И прикроюсь драпировкой. Думала ли я, что буду принимать участие в такой удивительной истории?
2: Не хочет он чаю. Звать?
1: Зови.
4: Видите? Она меня не заметила. Вы смотрите же, не горячитесь.
1: А вдруг и вы попадете со мной в капкан этот? Что тогда будет?
4: Молчите.
1: Ой. Забавно вам?
4: Да. И жутко чуть-чуть. Тише. Идут.
5: Входит старик и девица.
6: Это же надо же нашего пойти на ножку, как сказал ребенок, да не видел искушать. Аминь.
5: Здрасте.
1: А эту зачем привел?
6: Она везде со мной, как глупость моя.
1: Пусть уйдет, я про нее не стану говорить с тобой.
6: Как ты не станешь? Станешь. Ты ее не опасайся, она подобна земле, не моя. Хоть бей ее, хоть топчи, не закричит. А ежели меня начнут бить, закричит.
1: Сядь.
6: Садись, Марина. Ничего. Ох, стулья-то какие мягкие у тебя. Как перина. А темно, темновато. Больше нет света?
1: Нет.
6: Темно живешь. Хорошо, сыт, мягко, а темно.
5: Дух хороший какой, будто ребячим потом пахнет.
6: Сними колпак с лампы.
1: Зачем?
6: Светлее будет. Это глупость свет прикрывать. Ну вот. Чем угостишь?
1: Водки хочешь?
6: Нет. Водочку я не стану пить, нет. Хитрый ты, Гусев.
1: Ну, давай говорить.
6: Не стучи зря-то. Словно из пистолета выпалил. Эти окошки куда выходят? Марина, взгляни.
1: Ну, ага. Чего тебе надо, Антон?
6: На двор, что ли?
5: На двор, черное крыльцо сбоку.
1: Чего ты хочешь?
6: А чего бы мне, старичку, хотеть?
3: Не знаю.
7: Ой, говори сразу, не издевайся, Антон, не серди меня.
6: А то что будет?
7: А то я.
5: Вы не кричите, купец, тут люди везде у вас. Это вам нехорошо. Вы отодвиньтесь.
7: Молчи, девка.
6: Молчи, Марина. Ничего. Я его знаю, он хоть горяч, да отходчив. Он добрый.
7: Что тебе надо, Антон?
6: Я еще не надумал. Потерпи, я исподволь придумаю.
7: Злой ты человек.
6: Мы все одного завода кони, только разной масти. Вот, Митрий, сидим мы с тобой друг против друга, оба грешники, только я страдал за грехи мои смиренно по закону, а ты бежал страдать наказанья. Я высох до костей, а ты распух богатстве на мягких стульях сидя. И вот встретились мы, я тебя 7 годов искал. Была у меня вера, что ты жив-здоров и в добром порядке, да.
7: Говори скорее.
6: Не торопись, обожжешься. Так вот, искал я тебя. Любопытно мне было поглядеть на смелого человека, который через закон перешел. Христос за чужие грехи отстрадал, а ты за свой не восхотел. Ты смелый.
7: Я тому греху не причастен. Я ошибкой осужден.
6: Ой, все мы так говорим перед земным судом, друг перед другом. Это я знаю. Я сам так говорил в свое время.
7: Я жил доброй жизнью в эти годы.
6: Ишь ты. Что? Нет, Гусев, это не годится. Эдак ты всякое бы наделал мерзости в земных, да в доброй жизни спрятался. Это не закон. А? Кто страдать будет? А? Сам Иисус Христос страдал, древний закон нарушив. Закон был око за око, а Христос повелел платить добро за зло.
7: Я добра людям немало сделал.
6: Не видать этого, люди живут, как жили, в нужде да в бездолье, во тьме греховной. И все будто хуже живут люди, ты замечаешь, Гусев?
7: Что тебе надо от меня, что?
5: Не перебивайте его, не мешайте, он этого не любит.
7: Антон!
6: Зовут меня Петерим. А чего мне надо, сам догадайся. Ведь я одинаковых костей с тобою, однако я 12 лет муки мученической честно, смиренно отстрадал. А ты отрекся закона.
7: Что ж ты? Ты донести хочешь на меня? Чтобы схватили меня?
6: Я тебе не сказал, чего хочу.
7: Ну, предашь ты меня суду, разоришь мою жизнь. Какая в этом польза тебе?
6: Мое дело.
7: Жить тебе недолго.
6: Зато хорошо поживу.
7: Работать ты не можешь.
6: Ты для меня заработал, мне хватит.
7: Оставь меня, Антон, какой ты мне судья?
6: Тебе всякий человек судья. Зачем бежал? Зачем страдания не принял?
7: Жить хотел я, работать.
6: Страдания святей работы.
7: Зачем оно? Какая от него польза? Кому? Кому? Ну, говори, дьявол!
6: Не лайся, я с молду облаян. И у меня в горсти, как воробей, пойман. Мне ведь не страшно, что ты хорошей жизни достиг. Любовницу себе завел, барыню.
7: Фыц! Не смей!
5: Батюшки!
6: Стекла!
8: Софья Марковна, выскочив из угла, отталкивает девицу к столу, хватает Мостакова за руку.
5: Уйдите! Вы, девушка, тоже вон отсюда.
6: Ишь ты, как подстроен-то, а?
5: Господи, а еще хорошие люди считаются.
7: Софья Марковна, не входите вы в это дело, Бога ради.
5: Идите отсюда, девушка, вы тоже.
6: Она не пойдет.
5: Я не пойду.
8: Иван Васильевич, вы видите ее, а вы, старичок, сядьте, я хочу поговорить с вами.
6: Не желаю, вы кто такая? Не знаю я вас.
8: Познакомимся.
6: Я тоже уйду.
8: Ну-ну-ну, без глупостей. Иван Васильевич, я вам сказала, уходите. Скажите вашей спутнице, чтобы она ушла.
5: Я не пойду.
6: быть. Марина, за дверь.
5: Ладно.
6: Недалеко смотри.
5: Ага.
6: Только, госпожа, меня испугать нельзя.
5: Я здесь.
8: Я не хочу пугать вас. Ну, в два слова. Вам чего надо?
6: А? Как вы думаете, барыня? Чего?
8: Вы хотели помучить человека, да? Вас мучили, и вы хотите помучить, так? Вам обидно, что бывший товарищ ваш нашел для себя на земле место и дело, а у вас нет этого?
6: Ты все время подслушивала.
8: Ну, вы достаточно жестоко помучили его. Довольно.
6: Довольно? Так, очень просто.
8: Теперь вы вспомните все обиды, все горе, испытанное вами, всю вашу тяжелую жизнь, и спросите себя, не пора ли отдохнуть? Пожить спокойно, приятно пожить.
6: Вот что. Но на это ты меня не поймаешь, барынька, нет.
8: Послушайте, я понимаю, как глубока обида ваша, как вам хочется отомстить.
6: Я думал, у тебя другие слова есть. Поумнее, потяжелее. Байка ты, барынька. А не великого ума.
8: Ведь вы мстите не тому, кто виноват пред вами.
6: А если я так понимаю, что все виноваты друг перед другом, тогда как?
8: Это неверно, несправедливо.
6: А по-моему, справедливо.
8: Но ведь вы несправедливо страдали, вы.
6: Ну.
8: Зачем же, чувствуя и зная неправду страдания, увеличивать его для других?
6: Так. Гусев твой согрешил, а хочет в рай. Это не для него рай. Это для меня, для таких, как я, несчастных. Так полагается закон. А насчет Гусева, коли я в горе, так ему вдвое.
8: За что? Какой вы злой.
6: Ты, барынька, видно, замуж собираешься за него. Из-за любовника не стал бы стараться эдак, а? Любовник, прохожий человек, сегодня рыжий, зад черный. Эх, вы бабьё, утопить бы вас всех надо. До поганого болота нет. Что же еще скажешь?
8: Иван Васильевич, он хороший человек, он... Делает много полезного.
6: Училище строит. Так строить надо не училище, а странноприемные дома. Народ странствует, приткнуться ему негде.
8: Неужели вам будет приятно разбить чужую жизнь, чужое счастье?
6: Вот и выдохлась вся. Ай, какой птиц! Орлом вылетела, подумаешь. Счастливых я не люблю. Счастливый он гладкий, за него не ухватишься, выскользнет, как мыл. Нет, барынька, не одолеешь ты меня.
8: Что же надо сделать, чтобы смягчилась ваша душа? Что?
6: А вот выходи за меня замуж. Целуй меня. Ласкай.
8: Вы мерзавец.
6: Может, я мягче стану после того. А что я, мерзавец, говорили мне это, и это для меня хорош чин, я с ним доживу.
8: Какой ужас, какая злоба.
6: Не согласна. Брось это, барыня. Волк сахаром не накормишь. Давно обрыдли, опротивли мне люди. А такие вот чистенькие особо противны.
8: Да послушайте же, ведь есть же в душе у вас хоть что-нибудь человеческое.
6: Обязательно есть. Ищи. Нет, не можешь ты найти. Не найдешь. Чем тебе утихомирить меня? Никаких силов нет у тебя. Жить мне осталось немного. Да и то стариком без радости. Молодое мое время я потратил в наказании. Там осталась вся сила моя. Ты думаешь, для меня женщина не сладка была? Я 12 лет не касался груди женской, все на тебя работал, да на голубчика твоего. что мечешься, а? Жгется, правда.
5: Вы не тому мстите, кто исказил вашу жизнь. Не тому, господи.
6: Мне виноватых искать некогда. А гусь он вот где у меня, как воробей зажат. Он свой срок страданий не дотерпел. Почему? Я дотерпел до конца. Судья ли я для него? Законный, непощадный судья. Вы меня замучили, хотите мириться? Нет мира вам и не будет. За каждую слезу мою я с вас попуду золото не возьму.
0: Выпусти меня отсюда, слышь? Будет, поговорили.
5: И ничего-ничего доброго не осталось в сердце у вас?
0: Будет, говорю.
6: Довольно. Ничего ты не добьешься. Для меня жизнь безжалостна была.
0: Как ты влетела, а? Я думал, ну, кончено, это сомнет меня.
6: Устал я, Гусев. Отдохнуть надо мне. Иди, укажи, где. В кухне у вас старушка больно зла, мешает мне.
5: Идите, братец, спанье приготовлено.
6: Хороша у тебя защита, Гусев, редко хороша. На суде не поможет, а хороша.
0: Что ж, барынька, когда он снова в Сибирь пойдет, и ты с ним поселенкой?
6: Не пойдет она за тобой, Гусев. В трудный час баба не друг. Эх вы, узники божьи, глядеть на вас жаль.
1: Уезжайте домой, Софья Марковна, а то ведь...
5: Молчите. Какой ужасный человек. До чего довели. Я поеду в город, посоветуюсь. Прокурор мой хороший знакомый. Я завтра же вернусь. Нет, лучше вы приезжайте прямо ко мне. Вы слышите? Вам надо уйти отсюда. Это дьявол. Боже мой, как он смотрит, какие глаза. Вы говорили с его девицей?
1: Да, она как машина.
5: Глупая?
1: Мертвая какая-то. Ничего не будет, Софья Марковна, ничем не поможешь. Человеческий суд. Ай, злобно судит человек ближнего. Бывало, читаешь жития святых, приятнейшие книги, умиляешься, сколько было грешников во святых. Утешало это, думалось, вот и я как-нибудь покрою грех, прощен буду.
5: В чем грех? Ведь вы же говорите...
1: Ах, я теперь сам не знаю, не повинен я. Не убивал, не грабил, а вот он, этот. Может, я в чем другом грешен, не знаю.
5: За что его судили?
1: За насилие над несовершеннолетней.
5: Вот как? Приведите ко мне эту девицу.
1: Ой, не надо бы.
5: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
1: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
5: Ах, перестаньте.
1: Она беспомощная.
5: Идите за девицей.
1: Лишнее. Противен я себе.
8: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
3: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
9: Софья Марковна! Барыня, матушка, Софья Марковна.
5: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
9: Да я сразу, как пришел, он почуял недоброе на Иван Васильевича-то глядя. И спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
5: Он сказал это? Да, сказал?
9: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
5: Вы не ошиблись? Вы слышали это?
9: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его. Я тенью ползаю за ним. Все слышу.
5: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
9: Ах, какой мерзавец.
5: Ах, какой.
9: Эй, Софья Марковна.
5: Приведите ко мне девицу эту.
9: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
5: Что, каким средством?
9: Ну, я бы достала. Да у меня есть.
5: Что такое? Какое средство?
9: От мышей.
5: Мышьяк? Мышьяком?
9: Мышьяком.
5: Ну, послушайте, это невозможно, это...
9: Я сам.
2: сама сделаю.
4: Но это же преступление, убийство, грех.
2: Это грех, конечно, грех, не грех.
4: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
2: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу и обидники.
4: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
2: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
4: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
2: Да я сама.
4: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
2: Вы умница, вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк
4: это... Ну поймите, это убийство.
2: А куда денутся дети, если это случится? Знам-то, какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
4: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
2: Да не сумеете вы.
4: Идите вон. Вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
2: Все, все, все, Машка, я...
4: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите?
10: Мостаков вводит девицу.
4: Идите сюда.
10: Да.
4: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
10: Ой, час от часу не легче.
4: Уходите. Уведите ее.
10: Идем, Захаровна.
11: Садитесь. Ничего.
4: Садитесь, я вас прошу.
11: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
4: Послушайте. Ваш покровитель...
11: Братец. Старец.
4: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
11: Знаю. Как же?
4: А вы? Вы тоже хотите этого?
11: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
4: Вам не жалко его?
11: Родных не жалеют, не то что.
4: Вы женщина?
11: Девица я. А что?
4: Вы молодая, вам долго жить.
11: Как Бог даст.
4: Я не могу, я... Господи, боже мой, я не могу, я... Я не умею, я не умею.
11: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
4: Я хочу просить вас, уговорить его старика не делать зла человеку.
11: Несговорчив он.
4: Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
11: А как же? Судим. Меня судили.
4: Да? За что?
11: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили.
2: О, боже мой.
11: Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
4: Я все сказала, вам мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег, сколько хотите дам.
11: Мне?
4: Да, да, вам.
11: Отнимет он.
4: Уйдите от него.
11: Куда? Он найдет, он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
4: Вы женщина.
11: Девица я.
4: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
11: Мой барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. Девятый год кляну себя за эту дуру.
4: Мы все несчастны.
11: Ну, не все.

0: Приведите ко мне эту девицу.
1: Ой, не надо бы.
0: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
1: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
0: Ах, перестаньте.
1: Она беспомощная.
0: Идите за девицей.
1: Лишнее. Противен я себе.
0: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
2: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна. Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
0: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
2: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе, на Иван Васильевича-то глядя, и спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
0: Он сказал это? Да, сказал?
2: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
0: Вы не ошиблись, вы слышали это?
2: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его, я тенью ползаю за ним, все слышу.
0: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
3: Ах, какой мерзавец.
0: Ах, какой.
2: Ай, Софья Марковна,
0: приведите ко мне девицу эту.
2: Машка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
0: Что, каким средством?
2: Ну, я бы достала. Да у меня есть.
0: Да что такое? Какое средство?
2: От мышей.
0: Мышьяк? Мышьяком?
2: Мышьяком, мышьяком.
0: Но послушайте, это невозможно, это...
2: Я сама сделаю.
0: Но это же преступление, убийство, грех.
2: Грех, конечно, грех, не грех.
0: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
2: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу и обидники.
0: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
2: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
0: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
2: Да я сама.
0: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
2: Вы умница, вы умница, ученая. Неужто вы допустите, что червяк этот...
0: Ну поймите, это убийство.
2: А куда денутся дети, если это случится? Знам-то, какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
0: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
2: Да не сумеете вы.
0: Идите вон, вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
2: Все, Машка, я...
0: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите?
1: Мостаков вводит девицу.
0: Идите сюда.
1: Да.
0: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
1: Ой, час от часу не легче.
0: Уходите. Уведите ее.
1: Идем, Захаровна.
0: Садитесь.
4: Ничего.
0: Садитесь, я вас прошу.
4: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
0: Послушайте. Ваш покровитель...
4: Братец. Старец.
0: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
4: Знаю. Как же?
0: А вы? Вы тоже хотите этого?
4: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
0: Вам не жалко его?
4: Родных не жалеют, не то что.
0: Вы женщина?
4: Девица я. А что?
0: Вы молодая, вам долго жить.
4: Как Бог даст.
0: Я не могу, я... Господи, хоро мой, я не могу, я... Я не умею, я не умею.
4: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
0: Я хочу просить вас, уговорите вы старика не делать зла человеку.
4: Несговорчив он.
0: Ну какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
4: А как же? Судим? Меня судили?
0: Да? За что?
4: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили.
0: О, боже мой.
4: Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
0: Я все сказала, вам мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу у вас помощи.
4: Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам.
5: Мне?
4: Да, да, вам.
5: Отнимет он.
4: Уйдите от него.
5: Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
4: Вы женщина.
5: Девица я.
4: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
5: Ой, барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. 9-й год кляну себя за эту дуру.
4: Мы все несчастны.
5: Ну, не все. Где ж все? Конечно, если секрет ваш в моих руках, вы меня не обидите, Хаша. Хаша, а кормить можно?
4: Кого?
5: Всякого. Хаша, с деньгами можно далеко уйти. Я бы ушла. А он пожил на свой пай, старец-то.
4: Он плохо обходится с вами.
5: Ну, разно.
4: Вы ему чужая?
5: Собак я ему. Пристал по дороге собака и идет. Нужна ласкают, надоело бьют. Все добры по нужде, а по своей воле звери. Хозяин-то любезный ваш?
4: Он хороший человек.
5: Все хороши, когда просят. Ну что, надо мне идти.
4: Вы мне поможете, да?
5: Видно, надо помочь.
4: Я была уверена, что у вас доброе сердце.
5: Баба? Ну и сердце бабье. Пойду. Надо со старушкой вашей потолковать.
4: Вы с ней... Осторожно с ней. Она не совсем в своем уме.
5: Ну, в старости все так. Она хорошая старушка, однако. Барыня, что я попрошу вас?
4: Да-да, что такое? Пожалуйста.
5: Ой, а нет ли у вас платьишка? Обносочка какого? И сапожки бы... Ой, платьишко-то особо хорошо бы мне. Ну, вроде бы того, что на вас. Ой, очень жловконькая.
4: Да ведь вы... Ведь вам хорошо, хорошо. Я найду вам платье. И не одно платье, и ботинки.
5: Вот. Уж я так-то благодарна буду.
6: Это зачем здесь?
4: Подожди, Таня.
5: Дочь его?
4: Да.
5: А кудрявый сын?
6: Что ей надо?
4: Молчи, Таня, прошу тебя.
5: Вот как сын и дочь. Ой, барыня, нелегко чай тебе. Видно, бабье сердце и у тебя плохо свою выгоду понимает.
6: Что такое? Что такое она говорит? Она гадала вам?
4: Да, да, да, гадала. Что с тобой? Ты взволнована?
6: Я не знаю, что я боюсь. Захаровна бормочет о каком-то несчастье.
4: Несчастье? О каком несчастье?
6: Я не знаю. Она всегда дразнит меня, пугает. Здесь жить нельзя. Павел влюбился в вас.
4: Не говори чепухи.
6: Конечно. Оттого он и злится. Влюбленные всегда злятся. Он целует ваши перчатки. Вы бы надрали ему уши.
4: Подожди. Ой, какая путаница.
6: Нет. Я ничего не понимаю. Сегодня такой день ужасно. Это удивительно. Я училась в гимназии, ничего не понимаю. А Захаровна неграмотная, а все понимает. О каком несчастье говорит она?
4: Ах, она... Ах, глупая старуха. Я сейчас скажу ей это.
6: Не уходите, я хотела спросить. Убежала. Так не солидно. Он прискачет на белом коне, стукнет шпагой в окно ко мне.
7: Где отчим?
6: Не знаю. Паша, отчего у нас сегодня так беспокойно?
7: Дремать тебе мешают. Ведь ты не живешь, а дремлешь.
6: А что значит жить? Целовать дамские перчатки?
7: Это кто целует перчатки?
6: Ты. И внимаешь Шопену. Полюбил ее Паш.
7: Дура!
6: Не смей ругаться. Было все очень
7: да
6: просто.
7: Да тебя бить надо.
6: Ступай вон.
7: Сама убирайся к черту.
6: И уйду. И дала половину. И Пажа истомил.
7: Клякса! И мякиш! Дрянь!
8: Павел, оставшись один, сердито ходит по комнате. Закуривает. Вдруг остановился, вслушиваясь. Осторожно подвигается к окну.
9: Ласкам ихним не верь.
5: Так.
9: Всяк милостив будет, коль его за горло взять.
5: Так.
8: Павел, оглядываясь, растерянно улыбается. Ерошит волосы. Снова слушает.
9: Я его знаю. Он молодой таков был.
5: Угу.
10: Мостаков входит. Смотрит на Павла. идет к нему. Тот не слышит шагов. Кладет Павлу руку на плечо. Ты что?
7: Ничего.
10: Павел?
7: Ничего.
10: Паша? Знает. Ну что ж...

0: Действие четвертое. Лунная ночь, очень светло.
1: Задний фасад старого дома. Налево решетка сада с калиткой в ней. Слева от крыльца освещенное окно кухни. Справа окна комнаты Мостакова. Под ними широкая скамья.
2: На ступенях черного крыльца сидят Захаровна и Таня.
3: Выше в двери девица. Она что-то жует.
4: Ну, ну рассказывай.
1: Ой, задумался чуть-чуть. Ну вот, значит, любил я
2: троих.
1: И так можно сказать. От этого не прибудет, не убавится. Мужа я тоже любила, очень жалела. Обману его с кем? И так-то и жалко станет мужика. Беда. Даже плакала. Бывало, думаешь, ах ты, милый ты мой, ты мне веришь, ты меня любишь, а я тебя обманула, с другим поиграла. И так ты ли залюбишь, заласкаешь его.
2: Разве это хорошо?
1: Погоди, сама узнаешь.
2: Все так делают?
1: Поди все, которые побойчее. Я бойкой была.
2: А кто у тебя первый был?
1: Первый? Землемер, межевщик, гладенький такой, как мышь. А у меня двое братьев было, строгие. Как он меня, девушку, испортил, повезли они его рыбу лучить, да и утопили.
2: Как ты говоришь, не страшно.
1: Чего?
2: О страшном говоришь, а не страшно.
1: Я не о страшном, про любовь.
2: И жалко тебе было его?
1: Кого?
2: Так землемера, конечно.
1: А, ну ревела. Молода еще была, жалостлива. Наше бабье дело жалостливое. Назначено нам мужиков любить, но и любим. Иной раз не любовь, а казнь. Но иначе нельзя. Одного жалко, другого боязно. Третий хорош удался, всех и любишь.
5: Опять ты, старая ведьма, разговоры эти завела. А тебе, Татьяна, не стыдно? Ну, погоди.
2: Отстань, Павел.
1: Ой, напугал. Во всех углах он, как нечистый дух. Опять про это. А про что мне? Я не ученая, кроме своей жизни ничего не знаю.
2: Меня стыдит, а у самого любовница в городе.
3: Сами стыд творят, а нас судят за это.
1: Спит бродяжка твой?
3: Лежит.
2: Ты гадаешь?
3: Это как, на картах?
2: Я не знаю, на картах по руке.
3: Ты что, барышня, это грех. Я ведь не цыганка.
2: А как же давеча Софья Марковна гадала?
3: И не думала.
1: Да что ты, это не так. Беседовали.
2: Неправда. Мне сама Софья Марковна сказала. Вы что-то скрываете от меня.
1: Ну, полненько, Господь с тобой. Что от тебя, умненькой, скроешь? Ты сама обо всем догадаешься.
0: О чем беседа?
1: О, бабьи погудки, курица да утки, как корову доить, как парней любить.
0: Стара ты будто для шуток этих.
1: А я с молоду шутлив живу.
2: Что он тут распоряжается? Удивительно.
0: Девиц нехитро учишь, слышал я речь твои поганые.
1: Девушка не цыган, зачем ей хитрость? Ей не лошадями торговать.
2: Что ты тут распоряжаешься? Скажи, пожалуйста.
1: Ты бы строгой рассказал нам чего-нибудь.
0: Я до сказок не охоч.
1: А ты правду.
0: Правду? Правда не забава.
2: Противный какой. Распоряжается, как дома.
1: Танюш, поди, милый, спать, а? Пора уже.
2: Не хочу.
1: Ну. Ой, принеси мне шаль, а? Холодно, старухи. Сходи, Тань, пожалуй.
2: Ладно, Лиса.
1: Ну, как же?
3: Уж больно много сулите вы.
1: Кто это мы? Кроме меня и знать ни душа не будет.
3: А барыня, она тоже просила об этом.
1: Просила? Полно-ка.
3: Да уж так.
1: Ах ты, Господи. Послушай, ведь в этом счастье твое. Ты слушай меня, старуху.
5: Не слушаю ее. Молодых слушай.
3: Молодым верить погодим.
5: Пойдем в сад со мной.
3: Боюсь я тебя.
5: Чем я страшнее других?
3: Кудряв, больно.
5: Идем, ну. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж.

0: все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась грозова, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
1: Что ж, можно?
2: О, Господи, ничего не можешь, ничем не помешаешь.
3: С кем это она?
2: С хозяйским сыном.
3: Чего не спишь?
2: А ты?
4: Старик присел на лавку под окнами.
5: В окне появляется Мостаков. Антон.
3: Чего?
5: Что же будет-то?
3: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
5: Чему радуешься, подумай.
3: Ты года гнездо каменное строил себе, а я в один день все твое строение нарушил. И кто сильней, ты, богач, аль я, бездомный бродяга? Кто?
5: Ай, чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
2: Сни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
5: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
3: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
5: Я значительный человек.
3: Это в людях. А перед Богом значителен.
5: А о том Богу судить, а не тебе.
3: И не тебе тоже.
5: Чего ты хочешь?
3: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
6: А я прилег вздремнуть в беседке. Да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой. Открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче.
7: Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
6: Покаяние? А ежели мне не в чем каяться?
7: Врешь.
6: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежливо, а ты?
3: Пусти.
6: Ну, постой. Да ты чего это?
3: Ничего.
6: Ах ты негодяй, а?
0: Павел идет из сада. За ним девица.
8: Это было у моря, где волна бирюзова. Где ажурная пена и соната пажа.
6: Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас?
0: Он вот чему давно знает.
6: А ну так что, и я его давно знаю.
0: Еще в молодости.
6: В молодости? Ну?
0: Приятелями были.
6: Так. И это он сам сказал?
0: Она вот.
6: Она?
9: Да.
6: А чё это не спят все, а?
0: Яков спит.
6: Ой, где?
0: У меня.
6: Квасу бы выпить, чаю.
0: В столовой самовар кипит.
6: В полночь-то? А ну пошли.
9: Харитонов идет в кухню. Манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца. Мечтательно улыбается.

0: спала, госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
2: Поди-ка сюда.
3: Что?
2: Посиди со мной.
3: Спать пора.
2: Ничего, посиди.
3: Ой, Господи, ну что тебе? Ой, грехи наши. Господи.
2: А паренек-то этот?
3: А что?
2: Хорош, ласковый.
3: Он что тебе говорил?
2: Так, разное.
3: А все-таки?
2: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
3: О, Господи Иисусе!
2: Я же вначально.
3: Да ты прости, Господи! Ты с ним много не болтай про вот чем-то.
2: Ой, больно мне нужно.
3: То-то. Он еще глуп.
2: Молоденький.
4: Старик присел на лавку под окнами.
5: В окне появляется Мостаков. Антон.
6: Чего?
5: Что же будет-то?
6: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
5: Чем радуешься, подумай.
6: Ты года гнездо каменное строил себе, а я... Ай, в один день все твое строение нарушил. И кто сильней, ты? Богач. Аль я? Бездомный бродяга. Кто?
5: Чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
6: А, ты вот тресни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
5: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
6: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
5: Я значительный человек.
6: О, это в людях. А перед Богом... Значителен.
5: А о том Богу судить, а не тебе.
6: И не тебе тоже.
5: Чего ты хочешь?
6: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
7: А я прилег вздремнуть в беседке, да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой, открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче.
8: Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
7: Покаяние? А я же мне не в чем каяться.
8: Врешь.
7: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежлив, а ты?
6: Пусти. Ну.
7: Постой. Да ты чего это?
6: Ничего.
7: Ах ты негодяй, а?
9: Павел идет из сада. За ним девица.
10: Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
7: Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас?
9: Он вот чему давно знает.
7: А ну так что, и я его давно знаю.
9: Еще в молодости.
7: В молодости? Ну?
9: Приятелями были.
7: Так. И это он сам сказал?
9: Она вот.
7: Она?
2: Да.
7: А чё это не спят все, а?
9: Яков спит.
7: Ой, где?
9: У меня.
7: Квасу бы выпить или чаю?
9: В столовой самовар кипит.
7: В полночь-то? А ну пошли.
2: Харитонов идет в кухню. Манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца, мечтательно

0: спала, госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
0: Поди-ка сюда.
2: Что?
0: Посиди со мной.
2: Спать пора.
0: Ничего, посиди.
2: Ой, Господи, ну что тебе? Ой, грехи наши. Господи.
0: А паренек-то этот?
2: А что?
0: Хорош, ласковый.
2: Он что тебе говорил?
0: Так, разное.
2: А все-таки?
0: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
2: О, Господи Иисусе!
0: Я же вначально.
2: Да ты прости, Господи! Ты с ним много не болтай про вот чем-то.
0: Ой, больно мне нужно.
2: То-то. Он еще глуп.
0: Молоденький.

0: Захаровна!
1: Иду. Господи, помилуй, да задушка моя. Что я с ней?
2: Где ажурная пена и соната пажа?
3: Аида!
4: Чего?
3: Ты тут?
4: Ну да.
3: О чем с парнем говорила?
4: Имя спрашивал, сколько лет мне, откуда я. Слушай-ка.
3: Ну что?
4: Ты брось-ка все это.
3: Бросить зачем?
4: Ну, возьми с них денег побольше, да и ладно. А то запутают они нас.
3: Тебе жалко их, что ли?
4: И жалко, они смирные. Ну, живут хорошо. Все есть. Ну, 3 коровы, 3. Лошади. О. Да полуста кур, гуси. Ну,
3: дура.
4: Свиньи тоже.
3: Дура.
4: Слушай-ка.
3: Еще что?
4: У тебя сила на них. А вот ты бы велел хозяйскому-то сыну замуж меня взять. Я бы с ним жила. А ты при нас. Ну, я тебя не обижу.
3: Опять дура.
4: Ну, что ты заладил, дура да дура. Гляди, сам не дурак ли. Вот они дадут тебе порошок выпить, ты и кончишься.
3: А хотят дать.
4: Это я, к примеру, сказала. Я не знаю, кто чего хочет. А извести человека трудно ли?
3: Больше ничего нет у них против меня. Нечем отбиться им, нечем. Тут цепь. На цепи они, звено за звеном. Грех плодовит, ага.
4: Бросить бы все, а? Да взять с них рублей 1000. А то 10, а? 1000, а? Слушай-ка, а?
3: Значит, извести меня хотят они.
4: Да разве я это говорю? Я этого не сказала.
3: И не говори, не надо. Это барынькина затея. Ишь, ты смея. Ох, вредная она. Ты у меня гляди. Слово ихнего не забывай. Перемигнуться и то запомни.
4: Запутают они. Их много. Старушка тут. Старушка тоже догадливая. Она умная, она...
3: Молчи! Идут. Только сюда. Сюда, сюда.
5: Вот.
3: Беги сюда.
4: Стой.
3: Пойдем.
5: Ну чего ты ко мне
3: пристал? Пойдем, я говорю.
5: Некогда мне.
3: Ой, и здесь его нет. Ну куда же он скрылся-то, жулябе, а?
5: Ну, не надо это. Бог даст, обойдется.
3: Ну что обойдется?
5: А старичок этот?
3: Старичок? А кому надо, чтобы он обошелся?
5: Всем надо, Якимил Лукич.
3: Постой. Мне, например, не надо. Мне чертова дери.
5: Ну.
3: Пойдем.
5: Ну чего ты ко мне
3: пристал? Пойдем, я говорю.
5: Некогда мне.
3: Ой, и здесь его нет. Ну куда же он скрылся-то, жулябе, а?
5: Ну, не надо это. Бог даст, обойдется.
3: Ну что обойдется?
5: А старичок этот?
3: Старичок? А кому надо, чтобы он обошелся?
5: Всем надо, Якимил Лукич.
3: Постой.

0: дома, а ты... Вот я попомни, нет, поговори.
1: Нет, а ты мне скажи.
2: Из-за угла идут Мостаков и Софья Марковна, одетая в дорогу.
3: Это вы куда собрались на ночь глядя?
4: Я еду домой, а Иван Васильевич провожает меня.
3: До экипажа только. Не убегу.
1: Кум,
3: что?
4: Идемте. До свидания, Аким Лукич.
3: Ай, погодите, полковница. Вам известно, что я Ивану многим обязан и вообще благодарен. Что случилось, а? Ведь я вижу.
5: А случилось, Яким.
4: Ах, боже мой, после скажете?
5: После чего? Был у меня в молодости...
4: Несчастный случай.
5: Был я в молодости осужден и сослан на поселение. Оттуда бежал.
3: Ты? Шутишь? Шутит он?
5: Да нет, настоящая фамилия моя Гусев. А зовут меня Митрий.
3: Да не может быть, ну, брат, это уж я не знаю что.
5: Старик этот. Знал он меня в то время.
3: Вот оно что. Черт. Что же, много просит старик, а?
5: Ничего не просит. Донести он хочет на меня.
3: Донести? Ого.
4: Аким Лукич, я убедительно прошу вас молчать об этом.
3: Господи, ну я же не дурак.
4: Ведь вы не захотите поссориться со мной, да?
3: Ой, полковница.
4: Итак, вы молчите? А я завтра же начну хлопотать по этому делу.
5: Да о чем тут хлопотать?
3: Ну, история.
5: Скажи, Яким, можно меня простить?
3: Да ведь я... А что же я?
5: Веришь ты в невиновность мою?
3: Если б я решал простить, я же ничего не знаю, не понимаю. И главное, не я тут решаю, а множество людей. Газеты там, знаешь, ежели одному простить все звоют, а мы...
4: Ну, довольно, Аким Лукич. Идемте, Иван Васильевич.
5: Сейчас.
3: Вы не сердитесь, полковница. Ну, разве я что-нибудь разрешаю? Я просто хочу сообразить. Все заорут и нас простите. Тогда такая ерунда начнется. Вы меня в город не возьмете?
5: Ты хотел остаться ночевать.
3: Могу и ночевать. Что же, где это Яков, а? Яша... Яшенька!
4: Зачем вы сказали ему? Зачем? Ведь я убеждала вас.
5: Хочу в мыслях моих утвердиться. Вот, видели? Кум, приятель. А как испугался, а? Да еще я ему про каторгу не сказал.
4: Ах, пустой человек. Если он... Он не может сделать вам ничего дурного.
5: Потому что у вас его векселя? Ай, захочет, сделает. Бывший друг... Злейший враг.
4: Ну, довольно. Довольно. Завтра утром вы приедете в город. Завтра же мы сделаем заявление прокурору.
5: Что мне прокурор? Мне перед вами стыдно.
4: Оставьте это. Вы должны помнить, что я люблю вас. Люблю и буду защищать. У меня есть связи. Есть деньги. И главное, с вами мое сердце. Я не отдам вас этому старику на истязание. Он считает себя мстителем. Он страдал. Ненавижу страдания. В нем нет правды. Нет. Дорогой мой, больше спокойствия. И верьте в меня. Не отдам вас. Вы слышите?
5: Вышло так, что я обманывал вас, самого близкого человека.
4: Довольно же. Надо больше верить в людей.
5: О, я знаю их лучше вас.
4: Они добрее, чем вы думаете.
5: Все мерят жизнь своим горем, все к чужому глухи. Все живут обидами, и каждый ищет, кому отомстить за обиду свою. Нет, я пропал. Я спокойно говорю, я пропал.
4: Дайте руку. На счастье, милый. Мы победим.
5: Софья Марковна, поцелуйте меня, Христа ради.
4: Что за глупости? При чем тут Христа ради?
5: Господи, как бы любил я вас. Как бы жили мы...
4: Ну, я еду. Держите себя в руках, милый. Завтра увидимся. Помните о Захаровне. Не спускайте глаз с нее, понимаете? Это удивительный человек. Ну, проводите меня до лошадей, милый мой. Я понимаю, как вам трудно. Но надо уметь защищаться. Помните, вас ждет счастье. Я это знаю, это в моих руках, клянусь вам. Ведь вы любите меня, да? Да?
5: Сердце вы мое, милое.
4: Старик замучен, он больной, болен от злобы, неизлечимо болен.

0: Он может только страдать, он ни на что не способен, кроме этого. Страдание для него профессия, мастерство. Таких людей много, они любят страдания, потому что оно дает им право мстить, право портить людям жизнь. Нет людей самолюбивых более, чем несчастные.
1: Так ли? Не знаю. Вот я несчастен. А разве я люблю себя? Нет, я не умею. Нет, бросьте все это, не говорите, прощайте. Какой радостью были вы для меня.
0: Была? Почему же была? Разве вы...
1: Мостаков молча целует руки ей.
2: Харитонов с Яковом тихо спускаются с крыльца.
3: Значит, теперь Павел хозяин?
4: Иди, ищи лошадь. Надо скорее уехать.
3: А может, с Павлом я скорее сойдусь насчет Татьяны?
4: Да? Ну, попробуй. Теперь по случаю срама приданного можно взять гораздо больше, понял? Не, каков случай, а? Фу. И вдруг меня коснется что-нибудь, а? Да чего ты торчишь? Ты иди ищи лошадь.
3: Да иду я.
5: Яким Лукич.
4: Ну, что?
5: Странника нет на дворе?
4: Нет.
5: И здесь нет. Куда же он пропал?
4: Черти утащили. Подь-ка сюда. Подь-ка.
5: А полковница уехала?
4: Ага, да-да-да. Слушай, Пашук. Конечно, пасынок вот чему, как и сын отцу, не воевода, но... Однако, ежели дело касается экономического вопроса, тут уж ни родства, ни дружба не соблюдается. Это вроде игры, стукалку. Ага, да. Так вот, ты понимаешь, что в доме у вас... Неблагополучно.
5: А что?
4: Ну, вообще, вот чувствуешь?
5: В этом?
4: Ну, например, о старике этом вот, о страннике.
5: Ну, так что?
4: А вот что. Вот ты на моих глазах рос. И вот такое прочее, вот, значит, я имею к тебе чувство. Да, вот заботит меня твоя судьба.
5: Первый раз слышу.
4: Первый? А, ну да. А ну когда-нибудь надо же начало положить. Вот и я старше тебя, лет так на 25, я могу тебя поучить.
5: Ой, поучите, что же.
4: Не-не, ты не усмехайся, погоди. Я, может, такое сейчас скажу, что у тебя ноги подогнутся.
5: Про вотчина?
4: Видишь ли, все мы одного плетня, Колья, и, значит, должны друг друга поддерживать, так?
5: Ну так.
4: Стой. Татьяна идет. Так и эти дела не надо знать. Ну-ка, пойдем-ка в сад. Поговорим. Запоздал я. Заспался. А, ой, у меня завтра в городе рано утром дела.
6: Ну, куда ты? Спать пора.
0: Никто не спит. Видишь? Нянька, скажи мне, что такое делается у нас?
6: Да ничего не делается.
0: Неправда.
6: Ночь светлая, вот и не спит никто.
0: Неправда.
6: Как это неправда? Сама видишь, никто не спит, и ты не спишь.
0: Ты думаешь, ты хитрая? Ой, что это? Ты слышишь? Вот, я чувствовала.
6: Да что ты чувствовала? Что ты чувствовала? Степаныч воров пугает, а ты тут ходишь.
0: Воров?
7: Кто это стреляет?
6: Сторож.
7: Стрелять нельзя.
6: У нас можно. Мы за городом живем.
0: Это не твое дело, кто стреляет.
7: Ты, девушка, моих дел не знаешь. А узнаешь, восплачешь.
6: Но в постройке у нас ночуют босяки, жулики разные. Ага. Вот он и стреляет, чтобы они знали.
0: Ты как смеешь, старичишка?
6: Тихо, тихо.
8: Идите, Захарна, скорее. Иван Васильевич убился.
0: А, вот, вот, видите?
6: О, стой, стой, господи!
8: Захарна, воды о, надо, полотенце!
7: Марина, где ты? Марина!
9: Нянька, скорее, Степаныч в город за доктором.
7: Марина!
4: Как это он?
8: Нечаянно, взял у меня ружье. Что ты, говорит, не почистишь его, ржавое все. Отошел несколько. Оно и выстрелило, да прямо в рот ему.
10: унесло. Ай, одна шея осталась, ей-богу.
3: Запрягай.
10: Чего уж тут?
8: Какой тут доктор?
11: Эй, Павел, идем.
9: Где Яков?
11: Я боюсь. Идем, Степаныч.
8: А, да чего же? Куда же уж? Вот ты, хозяин, а какой ведь был человек.
11: Ух, попадет тебе за ружье.
8: Чего уж, пускай.
2: Из кухни выбегает старик с палкой и котомкой в руках.
12: За ним девица, тоже с котомкой.
10: Ах ты глупый, ах хитрый.
12: Я тебе говорила.
10: Надень котомку мне, ах еретик.
12: И что теперь будет с нами, а?
10: Уходить надо, и забьют. В город надо, там не найдут. Живее ты все ли взяла?
12: Чего брать-то, говорила я. Запутают они.
13: Захаровна и Таня с полотенцами и ведром воды.
6: Ну что, старый пес казнил человека.
12: Его задержать надо.
6: А, на что? Полно-ка. Идем.
12: Возись ты скорее. Какая выгода нам? А вот взять бы с них.
10: Идем, Маришка. Идем.
12: Зря вышла. Перемучил ты его, перемучил. Вот.
10: Господь лучше нас знает, что вышла. Господи, там дыра есть в заборе. Мы с тобой в дыру.
12: Догонят они нас.
10: Это не до того им. Ну, идем с Богом скорее. Ну, ах, еретик, покарал Господь. А, насорил вас Господь на земле. Окаянных насорил червей. Светет он вас гиен рукой моею. Сырье, хлам червивый.
12: Иди уж, тоже праведник обманул меня.
10: Ты погоди, ты. А,
12: прежде чем божьи-то дела устраивать свои бы устроил. Старый пес!
10: Маринушка!
12: Обманул ты меня! Большими кораблями поплывем отсюда! Вот! Поплыли! Эх ты!
10: Молчи, девка!
12: Чего орешь? Не боюсь я тебя!
10: Гляди!
12: А чем ты меня удержишь что? Теперь? Иди уж, пес!
10: Марина!
12: Дура я! Послушать бы мне добрых людей.
10: Марина!
12: Дура!
10: Господи! Господи!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина.
2: Действие происходит в маленьком городке Покровск, в котором живут Аркадий Сергеевич Рафаэлев, служащий, Зара Петровна, его жена, стоматолог, Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего, Нина Ивановна, его жена, в прошлом методист, Борис Анатольевич Пальцев, преподаватель литературы, Юлия Львовна, его жена, знает немецкий язык, Федор Данилович Сыромятник, нотариус, Анна Григорьевна, его жена, библиотекарь, Роберт Максимович Начуев, хормейстер, Дина Васильевна Швец, диктор, Роман Романович Непотоцкий, провизор, Глеб Алексеевич Валетов, поэт-песенник, ну и Лидочка, горничная в гостинице. Действие первое. Ночь, улица, фонарь, аптека. Стоит Рафаэлев. Стремительно идет Зара Петровна. Плащ, наброшенный на ее плечи, развивается за ее спиной.
3: Ты?
4: Да, я.
3: Почему ты сбежал?
4: Я не сбежал, я бежал.
3: Почему ты здесь?
4: Потому что ночь.
3: Что из того?
4: Потому что улица.
3: Ты безумен?
4: Потому что фонарь и аптека.
3: Зачем тебе аптека?
4: Ты этого не понимаешь.
3: Нет. Ты хочешь цианистого калия? Тебе его не продадут.
4: А жаль.
3: Иди домой.
4: У меня нет дома. Я уеду в Карелию, там леса.
3: Что за вздор?
4: А вот и не вздор. Да в истерическом самозабвении ты слышала эту мерзкую песенку, эту пресловутую Верочку. Ночуев подмигивал всем и каждому.
3: Должно быть, ты сам ему развинул.
4: Почему ты так думаешь?
3: Я тебя знаю. Ты физически не способен хранить доверенную тебе тайну.
4: Я не мог. Я шатался под этой тяжестью. Я был вынужден ее разделить.
3: С кем?
4: С Ночуевым.
3: Это значит со всеми. Ты повел себя как баба.
4: Зара.
3: На потребу, досужему любопытству, ты швырнул одновременно три имени. И мое, и свое, и имя Валетова.
4: На Валетова мне чихать.
3: Стыдись. Не теряй человеческого облика. Ревнуй, терзайся, но не забывай. Речь идет о поэте, об избраннике.
4: Он избранник?
3: Ты это знаешь сам.
4: Потому что он накатал эту Верочку.
3: Верочку поет старый млад. И не только Верочку, ты это знаешь. Его песни у всех на устах.
4: И он еще фарисей. Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать. Я молчание не нарушу, на устах моих печать. Если ты так любишь молчать, не голоси на всю Россию.
3: Рафаэлев, ты себя унижаешь.
4: Ты права. Я хранил семейный очаг. Я здесь глотал покровскую пыль. Радуюсь, что ты там дышишь озоном в этом порочном нечистом Крыму.
3: Что же делать, если я полюблю?
4: Замолчи.
3: Как хочешь.
4: Нет, говори, как все было.
3: Но ты же слышишь.
4: Я требую.
3: Мы стояли с ним в очереди. Он был за мной и... Внезапно заговорили друг с другом, и это был какой-то странный толчок. Оказалось, он родился в Покровске, называл мне какие-то имена. Постепенно что-то росло, клубилось и сгустилось. Так это началось.
4: Началось?
3: Без начала нет продолжения.
4: О, распутница!
3: Он меня звал иначе.
4: Он давал тебе прозвище?
3: Разумеется.
4: А какие?
3: В зависимости от обстоятельств.
4: От каких обстоятельств?
3: Возьми себя в руки.
4: Хорошо. Так как же он тебя называл?
3: Будь по-твоему. Звереныш.
4: Звереныш? Тебя мало убить.
3: Мужайся, мой друг.
4: Продолжай.
3: Когда он бывал задумчив и особенно лиричен и нежен, он говорил мне: «Мой Микки Маус».
4: Как трогательно.
3: Трогательно, мой друг.
4: И возможно, невыносимо.
3: Видно, так распорядилась судьба.
4: Да ведь это же драма.
3: И хорошо.
4: Как?
3: Не все тебе жить без потрясений.
4: Но ведь я страдаю.
3: Я сострадаю.
4: Нет, избавь, я лучше я уеду в Карелию.
3: Ну опять?
4: Да, в Карелию, там леса, здесь мне места нет. Меня преследуют, измываются, рады меня растоптать. Я изгой, я пария. Вот и Левкоевы ни разу не были у нас в гостях, а теперь, когда ты меня добила...
3: Я добил? Чудак, я тебя подняла.
4: Чем? Измена?
3: Они тебе все завидуют. Завидуют. Неужели не ясно? От такого известного человека женщина вернулась к тебе.
4: А он что, не пускал тебя?
3: Не смышленыш. А о чем же он пишет мне?
4: Он еще пишет? Ну-ка покажи мне письмо.
3: Никогда, мой друг.
4: Почему?
3: Я сказала, это святое.
4: Святое? Это цидулька?
3: Аркадий, уважай себя.
4: Легко говорить.
3: Если сам себя уважать не будешь, то никто не заставит тебя уважать. Не бежать от них надо тебе, дурачок, а идти навстречу. Смело, гордо, с властно поднятой головой. Да пойми, наконец, ты победитель. В титаническом поединке за женщину, где ставкой была вся наша жизнь, ты одолел.

кажется, это было вчера. Я вошел к тебе в кабинет впервые. Белый от нестерпимой боли.

Маленький сквер около дома торговли и почтамта. Закат. Сидят Пальцевые, Анна Григорьевна Сыромятник, Ночуев и Непотоский. Из дома торговли чуть слышно звучит какая-то мелодия.

0: Вы это знали?
1: Разумеется.
0: И ничего не говорили?
1: Но не забывайте, это секрет.
2: Он сам вам все рассказал?
1: Вы бы видели. Руки блуждают, голос дрожит.
2: Неврастеническая фигура.
1: Ночуев, мне нужен ваш совет. Ночуев, только вы с вашим опытом. Знал, знал, к кому обратиться. А что? Кое-какой опытишко имеется.
0: Ой.
1: Но поразительные интонации. Ведь вроде бы предлагает одеться, а кажется...
0: Прикусите язык, Ночуев. Недаром от вас жена ушла.
1: Что делать? Она сама виновата.
0: Замолчите, Ночуев. Вы Казанова.
1: Ей надо было научиться прощать.
2: И как вам доверили хор девушек?
1: Сам удивляюсь.
0: Авантюрист, зачем они вам? Существует Дина. Оба свободны. Отличный дуэт.
1: Ах, оставьте, Юлия. Какая мы пара? Мы с Диной два вольных стрелка, два охотника. Можно сказать, два флебустьера на диких пастбищах любви.
0: О, несчастный, любовь неповторима.
1: А я люблю бесировать. Я же артист.
0: Чудовище вы, Ночуев.
2: Обычное дело. В сущности, Рафаэлев не старый мужик. Перекипит.
1: Но Зара Петровна, кто бы мог подумать? Невероятно. Пломбы, бормашины, щипцы.
0: Не знаю я, что это значит. Das ich so traurig bin. О, только Хайне так писал о любви.
1: Не только.
0: Читайте в оригинале.
3: Появляется Левкоева. Скромное величие.
0: Ах, боже ты мой! Нина Ивановна! Семен Тимофеевич!
4: Вы домой?
5: Уговорила пройти через сквер. Хотя бы глотнет немного воздуха.
6: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад. Какой уж воздух, такая жизнь, себе совершенно не принадлежишь.
5: Когда-нибудь он себя доведет.
1: Сгорите. А кто вам спасибо скажет?
6: Ну уж, если совсем откровенно, адски устал.
4: Нина Ивановна, куда смотрит мэр?
5: Там рады, что он везет этот воз.
6: Ну-ну-ну-ну, там хорошие люди.
5: Еще бы, у тебя все хорошие.
6: Ну-ну-ну.
5: Как вы его находите, Роман Романович?
6: Осунулся.
5: Жжет себя с двух концов.
6: Не надо на мне фокусировать. Где Федор Данилович, Анна Григорьевна?
2: Ну, прибежит. Задержался в своей конторе.
6: А Роза Евгеньевна хворает?
4: Роза Евгеньевна хворает.
6: Ну так лежать, лежать. Так что же слышно у Рафаэля?
1: Значит так. Ворвался ко мне. Необходим ваш совет, ваш ох.
5: Непостижимо.
1: Его трясло.
5: Да, да.
6: И это действительно Валетов.
1: Валетов, Валетов.
0: О, можно сойти с ума.
6: Известное имя.
5: Автор Верочки.
6: Да, и Верочки в том числе, и, между прочим, земляк. Покровчанин. А?
1: Он книгу ей подарил.
6: Да, я слышал.
1: С надписью. Шлет письмо за письмо.
6: Рафаэлев письма читал?
1: Да. Какое? Она даже близко не подпускает. Таит, как святынь.
4: Ну все. Дошло до святых.
0: О, вы Мефистофель, не Потоцкий.
4: Да? А почему же?
0: От вашего скепсиса веет льдом.
5: Вчера мы с Семен Тимофеевичем проговорили об этом всю ночь. Семен Тимофеевич был расстроен.
1: Еще бы. Но брак такой институт. Моногамия в сущности неестественна.
6: Ну-ну-ну-ну-ну.
1: Ведь и женщину надо понять. Живет она своей будничной жизнью. Каждый день одно и то же лицо.
5: Смотря какое.
1: Это да. Все так. Но вдруг является некто третий, какой-нибудь этакий, вроде меня, истребитель и скороход. Такой надбытный, неокольцованный.
5: Недаром у вас худая слава.
1: Что делать? Я ее заслужил.
6: И зря. Однако, что же я хотел сказать?
5: Да.
6: Само собой, я не одобряю подобной женской неуправляемости. Ну. Отнюдь. Но и он и сам виноват. Да. Ну, я имею в виду Рафаэлева.
5: Но...
6: Как хотите. Его несолидность, непродуманные заявления, странные выходки, одним словом, отсутствие всякой основательности.
4: Неврастеническая фигура.
6: В известном смысле Ночуев прав. Я не поклонник его философии.
1: У меня нет философии. У меня темперамент.
6: Но Зару Петровну можно понять.
4: Вот я совершенно с вами согласен. В этом случае не может быть унифицированного подхода. Все должно быть дифференцировано. С учетом многообразия жизни.
6: Ну что такое семейное счастье?
5: А что?
6: Минута улыбки. Да годы забор.
5: О, вы дух отрицания, не по-тоцки. Вы дышите холодом.
6: Сказала бы холодом.
7: Мало ли, что он Запада. Там сказал.
5: Вот именно, все от нас зависит.
2: Да.
6: Мы кузнецы с

0: вы обнаружите богатый выбор. Спешите делать подарки женщине.
1: Одинокая баба.
2: Все с тех пор не войдет в берега.
3: Да, та история
4: нашумела. Не последний был человек в горсовете. Вовсе не рядовое лицо. Не можно сказать, потерял таки голову.
3: На учебу пришлось послать.
2: Ии, бедный, бедный день. Стресс изрядный. Не повезло ли? Жалко смотреть.
5: Да, ведь ты же находил, что в ней что-то есть.
2: Тебе помереть.
5: О, я не беспамятная. Какая-то свобода, ты говорил, раскованности даже какой-то.
2: Да уж не стоит, не стоит преувеличивать.
3: Вот Зара, совсем другая опера.
4: Пожалуй.
2: Зара, это сюжет.
5: Ой.
3: Да. Входит Дина Швец, диктор.
6: Помешались на этой Заре. А что такого произошло?
7: Мы слушали вас, Дин.
6: Да, да. Очень жаль, я не в голосе. Не трогайте сегодня меня. Сегодня я злая и колючая. И не могу за себя отвечать. Какой-то чудовищный микрофон. Начисто невосприимчив к оттенкам, не говоря уж о полутонах.
4: Скромность, сестра таланта.
6: Я вовсе не скромная. Я взбалмошная. Зара, Зара, только и слышно.
7: А по-моему, Дина, вы просто ревнуете.
6: Не трогайте сегодня меня. А то вам достанется на орехи. Нет, правда, а почему такой раж?
8: Конечно, на первый взгляд все просто. Здоровая женщина, море, юг.
5: Да, но Валетов...
6: В этом вся суть. А что Валетов? Не понимаю. Валетов, Валетов, ну если на то пошло, то...
5: Ой, Дин, ну кто же не помнит ту вашу драму?
6: Не будем об этом говорить.
4: И все же Валетов есть Валетов. Как-никак, всенародное имя.
6: Ну что вас убеждает в их близости?
8: Как? А книга?
6: Не больше, чем сувенир.
5: А надпись?
6: Не больше, чем автограф. Рафаэлевой Валетов отписка.
7: А именно в этом я не убежден. Если хотите, в этой надписи особый человеческий стиль.
5: Да.
7: Если хотите, она взывает Рафаэлевой Валетов. Вы вслушайтесь. Нас двое. Мы в мире, как в пустыне. Нас двое. И никого вокруг.
5: О, и на этом уровне он и ведет литературное объединение.
4: Конечно. В пустыне все может.
3: Умри, Борис, лучше не скажешь.
5: Надпись говорит за себя. Но главное, это их переписка.
8: Пишут и пишут.
5: Письмо за письмом.
4: По скромному моему разумению, нет смысла игнорировать факты.
3: Нас больше, Дина. Выбросьте белый флаг.
4: Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать.
5: Рафаэлев, а идет
6: как перст.
4: Ночуев, прикройтесь.
3: Всегда готов. И я молчание не нарушу.
6: Ночуев.
2: Лицо у него застывшая маска.
8: В сущности, Рафаэлев несчастный мужик.
4: Бедняга, ему не сладко.
3: Еще бы.
4: Да, но во многом он сам виноват.
3: Приближается Рафаэлев. У него скорбно-торжественный вид.
7: Добрый вечер, Аркадий Сергеевич.
3: Прогуливаетесь?
6: А где Зара Петровна?
7: Зара Петровна зашла на почтамт. Она в угнетенном состоянии.
8: Не захворала?
4: Тогда лежать.
7: Благодарю. Она не больна в обывательском смысле слова. Дело значительно сложнее. Зара Петровна в большом смятении. Ее друг Валет внезапно исчез. Не подает о себе вестей, не отзывается на телеграммы. Как раз сейчас она выясняет, не затерялись ли его письма, поскольку он пишет до востребования. Зара Петровна угнетена.
3: Долгая пауза. Общество не может понять, как надо реагировать на эти слова.

0: так тревожит? Он мог уехать.
1: Ведь он поэт. Поэты страшные непоседы. Возьмите Хайнес.
2: Да. Свободная вещь.
3: Именно такими же доводами я успокаивал Зару Петровну. Но женщина, подобная ей, не умещается в тесных рамках обычной и в чем-то плоской логики. Вы знаете старое изречение: сердце сердцу весть подает. Зара Петровна убеждена, что что-то произошло роковое. Внутренний голос ей нашептывает: с Валетовым худо, с ним беда. Тем более еще там, на юге, он жаловался на меланхолию. Заре Петровне, очевидно, не следовало его оставлять во время опасного периода. И Зара Петровна себя казнит. А так как она торопилась ко мне, я сам себя чувствую виноватым.
4: Вы подлинный рыцарь, Рафаэльев.
5: Рафаэльев с тяжким вздохом машет рукой.
6: На самом деле так убиваетесь? Из-за Валетова?
3: Я не Дантес. Прошу прощения. Меня тревожит, что Зара Петровна так задерживается. Я должен быть рядом. Я очень боюсь, что наши худшие опасения не беспочвенны.
1: Ну-ну-ну, вы паникер.
3: Да дело ведь не во мне, а в ней. У женщин такой организации, как Зара Петровна, душевная жизнь нежданно-негаданно обретает вполне реальное бытие. Любое предчувствие, сон, даже спазм находят впоследствии обоснования.
2: Такие явления известны. Один мой очень хороший знакомый во время рабочего дня за столом почувствовал неприятное сжатие. И что же? Как выяснилось потом, в эту же самую секунду директор подписывал приказ о его увольнении.
3: Не ожидал.
7: Признаться, я плохо понимаю, Роман Романович. Какую вы видите параллель между вашим приятелем, нерадивым работником, ожидающим заслуженного взыскания, и обостренным беспокойством любящей женщины?
3: Не ожидал.
2: Простите, я только хотел сказать, что в науке есть белые пятна.
3: Вы сделали, мягко говоря, непродуманное сопоставление.
7: Бесспорно. Хоть я со своей стороны не одобряю какой бы то ни было мистики и прочей агностики, но не могу не согласиться. Женское сердце – особый мир. И в этом смысле я понимаю состояние вашей жены.
3: Мне надо пойти на нее взглянуть, я должен быть рядом. Я не прощаюсь.
1: Не по-тоцки. Толстокожий живой человек.
8: Заплесневели в своей аптеке.
2: Вы так говорите. А в Америке аптека – центр общественной жизни.
8: Что вы знаете об общественной жизни? Смею думать, я ближе к ней. Как бы то ни было, председатель товарищеского суда.
2: Но представьте, какой-нибудь этакий Техас, сравнительно небольшой городок, а в аптеке буквально не протолкнуться. В ней проводят целые дни.
7: О чем это говорит? Людям просто негде собраться. Но вы сегодня отличаетесь.
6: Что с него взять? Но Зара, Зара!
4: Вместо того, чтобы твердить о Заре, подумайте, каков ее муж.
1: Да, он раскрылся.
8: Он держится стойко.
6: Он шире моей бывшей жены.
9: А в сущности, необычный характер.
7: Он понимает, что этот случай не рядовой, а адюльтер.
6: Вот именно. И помнит, что Валетов поэт.
1: Да.
6: В его поведении, если хотите, есть уважение к литературе.
7: А главное, уважение к городу. Валетов уроженец Покровска. Законная гордость.

0: Зара Петровна, голубушка.
1: Боже мой, как вы переменились.
2: Где ваш загар? А где блеск в глазах?
1: Ваш южный отлив.
0: Я забыла о юге. Все миновало, все прошло. Каштанке казалось, что то был сон. Я каштанка.
3: Присядь, дорогая.
0: Нельзя.
3: А сюда пересядь, там дует.
0: Пусть дует. В конце концов, все равно.
4: Зара, пожалейте себя.
5: Честное слово, все обойдется.
3: Как-то все просто у вас.
6: Аркадий Сергеевич, вы почернели. Меня глубоко удручает ваш вид.
3: Спасибо, мой вид не имеет значения. Только б выстояла она.
0: Смейтесь, кто хочет, над телепатией. Я чувствую некую катастрофу.
5: Но все-таки, что это может быть?
3: Все может быть.
0: И меланхолия, и кризис, и ночная тоска.
3: А рядом никого.
0: Ах, мало ли, есть и завистники.
5: Как не быть?
0: Сегодня я пломбирую зуб и вдруг отчетливо понимаю, что делаю что-то не то. Ужасно.
3: Все-таки, милая, пересядь.
0: Неважно. Вот, видите, его книга. Утром раскрыла наугад и сразу мне бросилась в глаза. Если занедужится, если на тебя вдруг судьба обрушится в черный рог трубя, голосом любви только позови. Нет, не могу, невыносимо.
6: Да, это уже не стихи. Пророчество. Да. Интуитивное предсказание своей судьбы.
5: Вот, нашатырь, чуть-чуть вдохните.
0: Оставьте. Зачем мне ваш нашатырь? Зачем?
5: Помогает.
0: Зачем все было? Зачем этот отпуск? Эта встреча?
4: А где она все-таки произошла?
0: В очереди. Он был за мной.
3: Ты расскажи, как ты обернулась.
0: Ах, что рассказывать. Обернулась, точно повинуясь толчку.
4: И что?
0: И увидела этот взгляд. И это был сглаз. С тех пор я порченная. Радость ушла.
2: Но она и была.
0: Была и ушла. Я каштанка. Каштанка. Нет, не то, я порченная. Ой, как мне зябко.
3: Милая.
2: Не думаете поехать в Москву?
0: Не знаю, что делать. Я мечусь. Я не могу оставить Аркадия одного. Я ему нужна.
3: Но ты и ему сейчас нужна.
0: Нужна и здесь, и там. Я нужна.
4: На вас невозможно смотреть без трепета.
0: Нет, они правы. Я не та. Я потухла.
4: Ни в коей мере. Вы ослепительны и упоительны.
0: Я вся другая. Я уж не та.
4: Вы были женой, но стали женщиной.
5: Пожалуй, ночую, где-то прав, возникло какое-то новое качество.
6: Такая пронзительная одухотворенность. И вместе с тем, как бы сказал поэт, дышит почва.
0: Да.
6: А может быть и судьба.
0: Пойду на переговорный пункт. Буду звонить.
1: Куда?
0: Не знаю. Куда-нибудь. Все равно.
3: Я с тобой.

0: Что-то в ней, несомненно, присутствует.
1: Поверьте, Валета в неслепой.
0: Надеюсь.
1: Какая-то терпкость, да?
2: Во всяком случае, незаурядность.
3: А что скажете о наших мужчинах? Они обезумели?
4: Вроде того.
2: Нет обыденности.
4: Ну да, типично мужская психология.
0: Но стоит ли обобщать?
4: А признайтесь, втайне вы презираете верность, предпочитая запах греха.
3: Даже не знаете, как вы правы, Юлия.
1: Дина, я вас не узнаю. Вы из Аспазии превратились в Гретхен. До Пенелопы рукой подать.
4: А вам не по душе Пенелопы?
3: Да.
1: А что с ними делать холостяку?
2: Теоретически говоря, в раскованной женщине есть свой шарм. Не зная, что она завтра выкинет, это не может не волновать.
0: Так сказать, жизнь на острие.
2: Да, вот именно, на высоком градусе. Теоретически говоря, представьте супругов Иванова. Вот когда счастливее Иванов? Когда на его жену Иванову никто не подумает чихнуть, или когда вокруг Ивановой общий психоз?
0: Да, это задача.
4: Не слишком сложная, я вам скажу. Мы не так давно разбирали в нашем товарищеском суде одного теоретика.
2: Но за что же?
4: А за практику.
5: Стыд и срам. Сначала вы сами будьте такими, как Рафаэлев.
4: Как бы не так. Далеко им до Рафаэлева.
3: Рафаэлев один на миллион.
5: Могу ручаться, мой дорогой, что ты в подобной ситуации вел бы себя, как последний собственник.
2: Ну как ты можешь так утверждать?
5: Давай проверим.
2: Юля!
5: Что?
1: Мудро.
2: Ночуев.
1: Теория мертва. Но вечно зелено древо жизни.
0: Зачем эти страсти?
4: Высокий градус. Как ты сказал, Семен Тимофеевич, жизнь на острие.
0: Нина, ну это образ.
4: Если женщина оставляет профессию, в которой повседневно росла, чтобы посвятить всю себя мужу, она вправе рассчитывать на благодарность.
0: Дина, честное слово, вы зря затеяли.
3: А вы бы вылечили жену.
0: Что за намеки?
3: Она хворает, а у вас развязаны руки.
0: Какие облыжные обвинения.
6: Входят Зара Петровна и Рафаэлев.
7: Зара Петровна.
2: Ничего.
5: Ничего.
0: Ничего.
8: Я схожу с ума.
6: Вбегает Сыромятник.
8: Вот, наконец, мой Федор Данилович.
9: Друзья мои, Валетов в Покровске.
8: О, боже мой.
6: Из рупора в Дома торговли начинает звучать мелодия. Потом обозначаются слова. Это знаменитая «Верочка». Все ошеломленно смотрят то на Зару, то на Рафаэлева, то в сторону радиоголоса, который чуть-чуть плавает.

0: с телефонной трубкой в руке сидит Валетов. Со стаканом чая входит горничная Лида. Плотная, очень румяная девушка. Валетов живо поднимается ей навстречу, продолжая разговаривать.
1: Алло?
2: Да.
1: А, мне нужно такси. Как это нет? Когда же будет? Прелюбопытно. Куда я хотел? Вам скажи. Я хотел отправиться за город. Что значит зачем?
2: А, поглядеть на поймы, заливные луга.
1: Не положено за город. Угу. Буду знать. Нет-нет, вполне удовлетворен. Угу.
2: Поэт был горд, но законно послушен.
3: Вот крепкий чай. Как новенький будете?
1: Красавица, я вас благодарю. Вы меня поставили на ноги.
3: Бутылочка-то почти пустая.
1: Как моя холостая жизнь.
3: Я вас отказываюсь лечить.
1: Так я уж здоров, спасибо, мой друг.
0: Валетов целует Лиду.
3: А это что?
2: Благодарность, порыв.
3: Ну вот, вы меня поцеловали. Зачем это? Я не понимаю. Получается, вы как все.
1: Но я ведь от души. Вы же видите.
3: Пускай от души. Но ведь это каждый может сказать, что он от души.
1: Пусть говорит, а вы не верьте.
3: А он меня спросит, а почему одному вы верите, а другому не верите?
1: А какое он право имеет, спрашивать? Тем более тут и ежу понятно, что я от души.
3: Глеб Алексеевич, я понимаю, что вы от души, но все-таки вы не должны так делать.
1: Так почему же? Я в толк не возьму.
3: Ну, если все станут меня лобзать.
1: Опять 25, так я же не все.
3: Я знаю, но ведь так каждый считает.
1: Но я не каждый, я от души.
3: Конечно, это другое дело.
1: А значит, не о чем говорить.
3: Вы никак понять не хотите. У нас нет общего языка.
1: Кто вам сказал, что нет, когда есть?
3: Я верю в любовь с большой буквы. У меня есть близкие люди.
1: Сколько же их?
3: Трое, и все они в армии.
1: И есть среди этих троих один?
3: Конечно, есть.
1: И как по фамилии?
3: А вам зачем это знать? Волкорез.
1: О, боже мой, фамилия полная энергии.
3: Вы серьезно?
1: Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Как встретишь хорошую девушку, мгновенно является волкорез.
3: Я, Глеб Алексеевич, на вас смотрю и думаю, это ж тот человек, который создал такие песни.
1: Вам раньше бы на меня взглянуть. Лет 20 назад одно удовольствие. Какой я был кудрявый и тощий. Какую надежу подавал.
3: Ой, вы ее вполне оправдали. Народ вас поет и вам почет.
1: Аминь. И народно, и доходно.
3: А Верочка, так просто солярис. Ведь это ваша?
1: Моя. Она ввела меня в пантеон родимой словесности.
3: Ой, чудо, не песня. Слова одно журчание и лишь одно молчание. Великий, тихий океан.
1: Ой, не дали мне заслуженной славы мои ночные алмазные строки. Одна только Верочка не подвела. Допьем это розовое вино.
3: Глеб Алексеевич, я на работе.
1: Да тут и осталось-то на два глотка. За процветание волкореза.
3: Ну уж, для виду.
1: Чуть-чуть, ага. Вот так. За вашу любовь.
3: Ой, жениться вам надо.
1: Надо, все надо, даже необходимо. Впрочем, может, оно и к лучшему. Что ж такое необходимость, осознанная свобода, не так ли?
3: Я не знаю, мне надо идти.
1: Беспощадное слово «надо». А, пожалуйте.
0: Стремительно входит Рафаэлев.
4: Вы Валетов?
2: Валетов.
4: Глеб Алексеевич, поэт.
2: И Глеб, и поэт.
3: Так пейте чаю.
1: Прощайте, мой ангел. Я чаем лечусь. На медне я дурно себя почувствовал. Живучи в вашем отеле, Покровск, питаюсь на первом этаже в ресторации. И вот вечеру я отведал курицы, которая, видимо, прожила долгую и трудную жизнь.
4: Меня привело к вам нелегкое дело.
1: Беда мне, любезный, везде дела. Прошу вас садиться. К сожалению, вино мы допили с этой девушкой. Знаете, неспешные беседы, время проходит много быстрее. Страсть не люблю гостиничных стен. В них одиночество опасно. Гостиничная тоска, мой друг, рождает невеселые мысли, напоминает о близкой дряхлости.
4: Прошу вас, выслушайте меня.
5: Вы от библиотеки?
4: Нет.
5: Понял, вы из Дома культуры?
4: Да нет же, ничего похожего. Я сотрудник сектора инвентаризации.
1: Это очень почтенное дело. Так что же вас ко мне привело?
2: Вы пишете по секрету стихи.
4: Моя фамилия Рафаэлев.
1: Да.
4: Ничего вам не говорит?
1: Напоминает кого-то известного. Просто... Да, вертится на языке как-то.
4: Я муж Рафаэлевой.
1: Вы женаты.
4: Муж Зары Петровны.
1: Хорошо.
4: Что хорошо? Вы что, не помните? Вы вместе отдыхали в Крыму.
1: Постойте, постойте. Зара Петровна. Боже мой, так вы ее муж?
4: Разумеется, я Рафаэлев.
1: С этого и надо было начать. Еще бы мне ее да не помнить. Недавно я ей отправил письмо.
4: Я знаю.
1: Тем лучше, так вы прочли его?
4: Как только узнал о вашем прибытии, прочел.
1: Давно бы вам это сделать. Я обратился к ней с кроткой просьбой и получил пристранный ответ.
4: Валетов. Репутация женщины в ваших руках.
1: Ну что стряслось? Я ведь просил у вашей супруги сущей малости. Имя, отчество, а также фамилию нотариуса и адрес, и более ничего. Можете себе представить, получаю загадочнейшее письмо. Сохраняю его на тот предмет, что при случае получить разъяснение. Вот оно. Извольте послушать фрагмент. И зачем вам, скажите, адрес нотариуса? Ну зачем? Что за дьявольская изощренность в этой просьбе? Какая злая ирония. Но, Валетов, я женщина. Я понимаю вас с полуслова. Вы что-нибудь соображаете? Даже не с полуслова, я сшиблен с ног. Ну скажите на милость, в чем тут ирония? Изощренность. Что значит, зачем мне адрес? Я хотел, чтобы он выслал мне копию метрики и надеялся через посредство жены вашей несколько ускорить процесс.
4: Вы писали, что вы уже не рассчитываете побывать на родине?
1: Да, писал. Но повергнутый этим письмом в растерянность побоялся довериться переписке. И поскольку трасса моя пролегла относительно недалеко от Покровска, я внезапно решил сойду-ка на станции по рецепту простодушных новелл.
4: Кто мог все это знать?
1: Никто не мог. Я и сам не знал за час до решения. Я оставил вагон дальнего следования, остался на незнакомой платформе, взял билет на местный поезд, дождался 3 часа, и я на земле отцов.
4: Вы запутали все своим появлением?
1: Не могу согласиться. Мое появление завершит это дело в кратчайший срок. Я уже успел навестить нотариуса.
4: Все известно.
1: Нотариус очень мил, обязал меня посетить его дом, где торжественно передаст мне копию. Так что нынче я зван на а-ля фуршет.
4: Нам и это известно, мы тоже званы.
1: Буду счастлив увидеться с вашей женой. Заодно и спрошу ее о письме.
4: Нет, Валетов, этого вы не сделаете.
1: Почему же?
4: Да там только того и ждут.
1: Кто?
4: Все гости.
1: А кто там будет?
4: Левкоев, заместитель заведующего с женой. И Непотовский провизор, он без жены. Будет Пальцев, учитель литературы. Он печатается в нашей газете, ведет кружок, он будет с женой. Безусловно, придет Ночуев, Хармейстер.
1: И с женой?
4: Жена от него ушла, он вел слишком рассеянный образ жизни, он богема.
1: Ах так.
4: Едина Швец, диктор.
1: С мужем?
4: Нет, она холостячка, у нее была очень громкая встреча, понимаете? Ну, не с рядовым лицом, одним словом, с работником горсовета. Ну, естественно, вмешалась семья, в результате его послали учиться.
1: А ее?
4: Одина осталась здесь, впрочем, вы ее сегодня увидите.
2: Значит, вечером будет весь Покров.
4: Весь наш круг.
1: Но почему им так важно, что я стану спрашивать Зару Петровну?
4: Потому что решительно все уверены, что вы прибыли в город из-за нее.
1: Как?
4: Что метрика — это только предлог.
2: Черт возьми, ну как это все возникло?
4: Да так случилось, что по воле случая обстоятельства вашего знакомства получили невольную огласку.
1: Знаю я, откуда эта огласка. Не было никакого случая и не было никаких обстоятельств. Это все фантазия вашей жены.
4: Да почему же фантазии? Вы дарили ей книги.
1: Уши книги, выпросила мой сборник, уверяла, что любит мои стихи.
4: Значит, вы хотите меня убедить, что моей женой нельзя увлечь?
1: Что вы, вольному воля?
4: Берегитесь. Вот сейчас вы играете с огнем.
1: Так, в двух словах, чего вы хотите?
4: Валетов, репутация женщины в ваших руках.
1: Хорошо. Я сегодня же всем толкую, что почтеннейшая Зара Петровна не должна отвечать за мой приезд. Что практически мы едва знакомы, и я прибыл сюда по своим делам.
4: Вы с ума сошли!
1: Я к этому близок.
4: Почему вы решили ее покупить?
1: Рафаэлев, вы скажете, что вам нужно.
4: Я... прошу вас, чтобы все осталось как есть.
1: Стоп, подождите. Давайте начнем сначала. Вы хотите, чтобы ваши друзья так и думали, что я прискакал не к нотариусу, а к жене вашей?
4: Наконец.
2: Но зачем?
4: Не уверен, что вы все это поймете. Столько лет в местности, где все вам знакомо, и дни похожи, как близнецы. Вам, по счастью, не привелось отвоевывать право на общее внимание и чувствовать общее безразличие. Вам были ведомы перемены, зигзаги и звездные часы. Ваши удачи вас молодят, а неудачи исполнены смысла. Вы — баловень жизни. Во всех углах распевают каждое ваше слово. И спрашивайте меня, Валет.
1: Брак по мечте, по неутоленности. Я сделаю все наилучшим образом. Смело приходите к нотариусу. Я не разочарую Покровск.
4: Спасибо. Не хочется вам поверить. До свидания.
1: До свидания.
4: Скажите мне все-таки...
1: Что, мой друг?
4: Скажите, вы не давали ей прозвище?
1: Кому?
4: Жене.
1: О, боги, каких?
4: Микки Маус.
1: Силы господни.
4: А звереныш?
1: Черт побери, а?
4: Ну тогда до вечера.
1: До вечера.
4: Часть женщины в ваших руках.

0: странная обстановка. Кроме хозяев Пальцевы, Дина, Ночуев, Непотоцки, входят Левковы.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наконец.
2: Прошу прощения за опоздание, все неотложные дела.
3: Да отпустите себя хоть малость, ведь измотались, лица на вас нет.
2: Если уж честно, устал как черт.
4: Ведете вы себя неразумно.
5: Это во всем. Такой человек. Сейчас идем с ним, что-то пылает. Крики, толпа, везде бронспойты. Я оглянуться не успела, а он уже в передних рядах.
3: Вы же рисковали собой.
2: Ну, Роман Романович, что Роза Евгеньевна хворает?
6: Хворает.
2: Досадно, тогда лежать. Так, Рафаэлевых нет?
7: Как видите. Боюсь, что сегодня мы зря их ждем.
2: Вы думаете, ну, похоже на то. А где же высокий гость?
8: Появится. Я уже метрику припас.
2: Как так быстро установили контроль?
8: А я общительный человек. Привык, чтобы жизнь вокруг кипела. Поскольку в нотариальной конторе я нахожусь в эпицентре страстей, деятельность цивилиста так взрывчата. Кроме того, различные казусы воспитывают особый такт. Я даже стал в себе ощущать дипломатические способности. Да вот, чтобы не ходить далеко. Мать и дочь делили имущество.
4: Федор Данилович, вернись к Валетову.
2: Я же рассказывал.
8: Как он вошел, я сразу почувствовал, чем-то повеял. Работа в нотариальной конторе развивает неслыханное чутье. Почти звериное обоняние. Так вот, он входит и говорит: «Я Валетов».
3: А вдруг это был самозванец?
8: Ну нет. Цивилиста так не возьмешь. Мы удивительно осмотрительны. Все документы я изучил. Валетов! Он приехал за метрикой, за копией метрики, само собой.
2: На что ему копия?
8: Уверяет, что оригинал исчез. Но я с молниеносной скоростью ориентируюсь в ситуации и понимаю, что это предлог. Отлично, я им говорю. Завтра я вам вручу вашу метрику, но с условием вечером у меня скромная ля фурше. А сам думаю, нет, милый, тебе нужна не копия, тебе Рафаэлева нужна.
7: А вот тут вы и дали маху. Достаточно на нее взглянуть, чтобы все понять.
9: Никак не скажешь, что этот приезд ее обрадовал.
3: Да, мой бесценный Федор Данилович, она в смятении и отчаянии.
5: Разительный. Но в первую очередь поучительный.
3: Ох, я до утра не сомкнула глаз.
9: Само собой, ни она, ни он не думали, что события примут такой оборот. И что поэт свалится с неба, как Deus ex machina. Вот вам последствия хлестаковщины.
8: Но Рафаэлев, но мошенник. Ввести в заблуждение и кого? Ночуева, тертого калача. А как не поверить? Голос срывается, руки блуждают, всего трясет.
5: А где же Валетов?
0: Пишет в прихожую. Дамы и Ночуев охорашиваются. Все внутренне напряглись. В сопровождении Сыромятника входит Валетов.
10: Прошу вас, Глеб Алексеевич, знакомьтесь. Нетерпеливо ждем.
0: Валетов ищет глазами Зару. Он не слишком хорошо ее помнит и оттого чувствует себя неуверенно.
11: Ой, благодарю, любезный хозяин. Я ненароком сбился с пути. Город детства столь бурно меняется, что я утратил ориентир.
10: Жена моя, Анна Григорьевна.
12: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, счастлив.
10: Анна, библиотечный бог, давний ваш пропагандист.
11: Благодарю вас за доброту.
12: Вы не нуждаетесь в агитации. Вы популярны, вас знают все.
11: Что? Перестаньте, я конфужусь.
10: А Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего.
11: Да. Ну вот, я искренне рад, что вам удалось вырвать время.
2: Да, мне хотелось лично приветствовать земляка. Моя супруга Нина Ивановна, методист.
5: А теперь уже не методист. Теперь я только жена.
2: Ну, ты, между прочим, председатель товарищеского суда.
11: Ах так?
5: Это другое, это не то. Конечно, я рада такому свидетельству определенного доверия и уважения, но... Это не то.
11: Подобная самоотверженность.
5: Что поделать? Жена есть жена.
10: А

0: мужчин по вашей части литературу преподает.
1: Не только. И публицист, и критик.
2: И вообще умнейшая личность. Борис Анатольевич Пальцев.
3: Боже мой, он, я так и подумал.
4: В самом деле, очень приятно. А Юлия Львовна, жена моя.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. И это я сразу понял.
5: Правда?
3: Да, конечно, есть что-то общее, верно, и вы.
5: О, я больше читаю по-немецки.
3: Лекции?
5: Нет, скорее книги. А вы любите Хайне?
3: Всей душой.
5: О, и кроме того, я ваш коллега. Занимаюсь в объединении, которым руководит мой муж.
3: Я искренне рад за вас. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Не по-тоцки.
3: А это ваша жена?
6: Нет, не моя.
5: Вообще ничья.
3: А ваша где же?
6: Моя хворает.
3: Надеюсь, фатального ничего?
6: Фатального нет. Общая рыхлость.
3: Надо бы ее укрепить. Так кто же вы?
5: Я Дина Швец.
3: Вы диктор?
5: Вы знаете?
3: Я слышал ваш голос, только вот где?
5: О, я скажу потом.
3: А к чему откладывать?
5: Так мне хочется немножко вас помучить.
3: Зачем?
5: Я и сама не знаю, я взбалмошная.
3: Другое дело.
5: Такой уж нрав. Вот спросите Ночуева.
7: Я Ночуев. Знакомое имя. Уже и вам? У меня здесь худая слава. Дамы в черные списки внесли.
3: Бедняга.
7: Но я несу свой крест.
3: Бог в помощь. А как будто я всем представлен.
5: Быть может, вас ждет один сюрприз.
7: А может быть, нет?
3: Опять загадки, а?
5: Увидите.
7: А может быть, нет?
2: Что ж, расскажите нам, как Москва?
3: Да, какие веяния, тенденции?
2: А какие новости, что говорят?
3: Тенденции самые динамические. Наука переживает подъем, искусство накапливает силы, готовится к качественному скачку. Что касается сферы управления, то будет всячески поощряться инициатива на местах.
2: Давно говорят.
3: Один мой приятель, большой вольнодумец, близкий к начальству, мне авторитетно сказал.
2: Как интересно.
3: Весьма интересно. В мире масса прелюбопытного. Так, например, идет на спад сексуальная революция. Девственность входит в моду вновь.
7: Ой, Ли.
3: Да-да, вы зря не верите. Опять опоздаем на 10 лет.
8: Неужели? Приехали.
1: Федор Данилович, встречайте.
3: Иду, иду.
9: Все застыли в напряженном ожидании. Сыромятник возвращается с Рафаэлевыми. Она в длинном черном платье без рукавов, в руках шаль. Он в черном костюме с черной бабочкой на белой сорочке.
1: Простите нас, мы чуть задержались.
3: Боже мой, вы ли?
1: Мой дорогой.
9: Валетов склоняется к руке Зары. Она целует его в лоб.
2: А вы говорили, что я дал маху. Вы даже не можете вообразить, что такое чутье цивилиста.
3: Непостижимо. Вы здесь и так близко.
1: Мой муж, Аркадий Сергеевич.
10: Здравствуйте, Валетов.
3: Здравствуйте, да.
9: Валетов обменивается с Рафаэлевым долгим крепким рукопожатием. Они внимательно смотрят друг на друга. Валетов взволнованно, Рафаэлев сочувственно. Все общество пожирает их глазами.
5: Вот и сюрприз.
3: Ой, спасибо всем, прошу извинить мое волнение. Сейчас я владею собой и...
2: О чем говорить?
1: Это так естественно.
4: От радости не умирают.
6: Зависит от силы стресса.
5: Ну вот. Типун вам на язык. Не по-тоцки, вы несносны.
2: Я думаю, мы выпьем за встречу. А-ля фуршет.
1: За вас, мой друг. Благодарю вас, что приехали.
5: Как успокоились?
3: Не-не-не. Ничего, отпустила. Сильная встряска. Как на грех, стал очень чувствителен. Сегодня это в порядке вещей, но сплошь и рядом стал выдавать неадекватные реакции.
1: Вы огорчаете меня.
3: Да вот вам пример. Прошлой зимой жил в одном творческом профилактории, и как-то там вывесили афишу, концерт гитарной игры и пения. Мелодии разных континентов исполняет Артем Азовский-Руссо. Начало 7 вечера, вход свободный. Верите? Вспомни эти слова, вход свободный, сердце сжимается, а в глазах подозрительная влажность.
5: О, вы лирик, как Хайне.
3: Траурик Бин, жаль мне азовского Руссо, жаль себя, жаль все человечество.
5: А прочтите нам что-нибудь заветное.
3: Не стоит.
8: Прочтите, я вас прошу. Мы будем обязаны.
5: Очень, очень.
8: Лучший подарок.
3: Я все забыл.
4: Ну что-нибудь новое, неизвестное.
2: Нет, правда, было бы хорошо.
8: Глеб Алексеевич, почитайте.
3: Вы этого хотите?
8: Хочу.
3: Пусть будет по-вашему. Я прочту свое последнее стихотворение. На улице скаковой жила моя подружка. Она была такая душка. Я ходил едва живой. Я метался сам не свой по улице скаковой.
8: По улице скаковой.
3: Близ бегов.
2: Какая точность.
5: Какой лиризм.
4: Знаете, просится на мелодию.
6: И очень хорошо передано лихорадочное состояние.
4: Да, вот это предельная экономия средств. Подчеркнутая непритязательность. Еретическая простота.
8: В сущности всего ничего, а мыслям просторно.
2: Ну, на мой скромный взгляд, большая удача сильно трогает.
8: Вы мне же вы напомнили одного человека.
3: Да? Он тоже писал стихи?
8: Не писал, он сам был поэма.
3: Я что-то слышал о вашей драме.
8: Не будем о ней говорить.
6: Спасибо, Валетов.
9: Рафаэлев подходит к Валетову, крепко пожимает ему руку.
8: А улица скаковая, символ?
3: Не спрашивайте.
8: Написано здесь?
3: Не уточняйте.
8: Благодарю вас.
2: Друзья мои, разрешите вручить нашему гостю и земляку копию им утерянной метрики. Мы, цивилисты, ценим символы, но знаем всю важность документации. Так пусть эта метрика лишний раз свидетельствует о нерушимой, я бы сказал, корневой связи Глеба Валетова с Покровском.
3: Спасибо. И разрешите два слова.
5: Просим.
4: Анна Налевина.
3: Друзья, позвольте вас так называть. Я взволнован. Язык непослушен, мысли путаются. Бросаю ретроспективный взгляд на пеструю свою биографию и думаю, как неполноценна была она до недавней поры. Да, я родил несколько песен и «Веру и Верочку», среди них, да, было некоторое признание, радио и голубой экран. Да, я сидел на фестивалях как обязательный член жюри, и девушки писали мне письма, а я не успевал их читать. Но вся эта шумная круговерть была, безусловно, потерянным временем. Ибо важны не блики, не клики, не рупора и прожектора. Даже цехины и дукаты не имеют особой ценности, а важно на свете только одно – встреча!

0: увиденное мною в Крыму перевернуло всю мою жизнь и раскрыло мои глаза.
1: Все ошеломленно смотрят на Зару.
0: Поскольку она отдала свое сердце стоящему рядом с ней человеку, она не могла мне ответить взаимностью. Естественно, что мне лишь оставалось целовать следы ее ног. Но я благодарен ей и за это. И перед тем, как завтра в ночь покинуть город, где я родился и до сих пор обитает она, я хочу пожелать ей счастья. Зара Петровна, в грустные сумерки, прижавшись к оконному стеклу, я буду вас мысленно сопровождать.

0: который достойней и выше меня.
1: Все в некоторой растерянности поднимают фужеры. Вновь Валетов целует руку Заре, вновь она целует его в лоб, и снова Валетов обменивается с Рафаэлевым крепким мужским рукопожатием. Образуются как бы три кружка – женский, мужской и Рафаэлевы с Валетовым. Женский кружок.
2: Она не могла ответить ему взаимностью. Ну что вы скажете, жалкая курица, отвергнуть такую страсть? Балда!
3: Нет прощенья.
4: Да, без крыла.
2: Провинциальная Матрона.
3: Он ее всю придумал, поэт.
4: Что-то такое себе намечтал.
5: А в сущности, благопристойная дама. Цирлих-манирлих, кишка тонка.
2: Ни широты, ни темперамента. Так и вижу эти ужимочки, эти смущенные улыбочки. И это в то время, когда есть женщины, готовые, кажется, на все.
4: Я не хочу ее осуждать. Жена есть жена, это понятно. Но если бы у нее была миссия,
2: если б
4: и рядом такой человек, как Семен Тимофеевич,
2: Борис Анатольевич,
3: да Федор Данилович, наконец,
5: да даже не по-тотски.
3: Согласна, в нем есть хоть щелочь, уже кое-что.
4: Никто бы в нее не бросил камни.
2: Но Рафаэлев
4: не в растении.
5: Бабский характер.
3: Шут гороховый.
4: И появляется кто? Валетов.
3: Творческий дух, чудодей.
5: Личность.
2: Так отдай ему всю себя, корова. Всю себя без остатка сгори дотла. Захлебнись.
1: Мужской кружок.
6: Она не могла ответить взаимностью. Осталось целовать следы ее ног.
7: Вот уж точно. Гора родила мышь.
8: Вариант для детей младшего возраста.
6: Вход до 12 лет разрешается.
7: Но Рафаэлев, какой хитрец.
6: Ходит, словно Христос суперстар.
8: Рядом с Марией Магдалиной.
7: Зато у дам какой успех. Только что на руках не носит.
6: В голос стонут. Ах, Рафаэлев. Подумаешь, какой принц.
8: В подобных оптимальных условиях не так уж сложно быть Дон Кихотом.
6: Нет, но кого обошел? Меня? Голос дрожал, руки блуждали. Артист!
7: Что я хочу сказать? Никто, конечно, не поощряет разгула. Но если взглянуть с другой стороны, Зара Петровна весьма банальна. Как-никак человек, прославивший город, предмет уважения земляков. А если бы от этого удара он бы сломался и сяк, надо же как-то думать шире. И видеть не только полость рта.
6: И чьи-то пломбы.
7: А Рафаэлев? Что ж, зауряднейший эгоист.
9: Ночуев, Роберт, дайте нам музыку, что-нибудь бурное, хоть Чарльстон. Мне надо выплеснуться.
6: Момент. Нет, Дина, это другая опера.
10: Идемте, я приглашаю вас.
6: Боюсь, что мне сейчас не до пляс.

0: Вокзальное помещение. За столиком валетов.
1: Когда я еще попаду в Покровск? И попаду ли, никто не знает. Бог ты мой, Рафаэль сам.
2: Еще никого?
1: Кто должен быть?
2: Да будут все. Сейчас они явятся. Я был в гостинице, вас уже не было.
1: Отдышитесь, вина может быть.
2: Какое вино? Едва успел.
1: Я покинул свой номер заблаговременно. Я люблю вокзалы, да, мой друг. Где-то в чем-то я романтик.
2: Валетов, вы погубили нас.
1: Вы бредите.
2: Да, меня и жену.
1: В чем дело?
2: Да где ваше обещание?
1: Очнитесь.
2: Я обращался к вам, как к поэту и гуманисту. Вспомните собственные слова. Я вам поверил, а вы нас добили.
1: Постойте. Кто из нас не в себе? Чем я в конце концов провинился?
2: Да мы стали теперь предметом острот, пренебрежений и насмешек.
1: Вот новости. Что ж, я не объявил, какое место Зара Петровна занимает в моей душе?
2: Да нет, это вы сказали.
1: Сказал. Я не сказал, а спел молитву. Сразу и оду, и серенаду. Гимн торжествующей любви. Я на пьедестал ее поднял. А вас, осмелюсь сказать, до звезд. Я только себя не пощадил. Вот уезжаю, дважды отвергнутый.
2: Это и было вашей ошибкой.
1: Что вы имеете в виду?
2: Да я допускаю, что вы исходили из благородных побуждений. Но принесли вы нам только вред. Все безгранично разочарованы. Стыдно людям смотреть в глаза.
1: Боже мой, чего еще хочет этот неукротимый Покров?
2: Валетов, но будьте самокритичны. Как у вас выглядит Зара Петровна? Какая-то старомодная дурочка. Ну неужто, по-вашему, такова смелая современная женщина? Ради бога, не обижайтесь, но это ведь допотопный взгляд.
3: Возможно, в своей основе я безнадежный провинциал.
2: Я вовсе не хотел.
3: Нет, вы правы. Но все же я бы желал понять.
2: Я им предстал не в лучшем виде.
3: Ну вы-то уж получили все.
2: Благополучен, самодоволен. Понять и простить — в этом был размах.
1: Слушайте, вы чего добиваетесь?
2: Честь женщины в ваших руках.
3: Рафаэле!
2: Будьте мужчины, вы не должны ее развенчать.
3: По-моему, я сошел с катушек.
2: Господи, сырометники и не.

0: входит Федор Данилович, Анна и Роман Романович.
1: Не проститься мы не могли. А, Рафаэлев, и вы тут тоже.
2: С вашего разрешения.
3: Вот, статья из газеты, областной. Пишут о нашей библиотеке.
4: Благодарю вас.
1: Роза Евгеньевна вам кланяется.
4: Благодарю вас.
0: Входят Пальцевы.
5: Наш дорогой, боже, Аркадий Сергеевич.
2: Вашего разрешения.
5: Мило.
6: Я тут прошу вот на досуге взглянуть. Я намерен провести конференцию. Такие, знаете, валетовские чтения. Вот тезисы моего доклада.
4: Помилуйте, не хватает слов.
6: Вы послушайте, у меня занятное соображение. Собственно говоря, ваша Верочка с ее апологией молчания продолжает тютчевскую традицию.
5: Да.
6: Я имею в виду Силенцию. Молчи, скрывайся и таи.
4: Богатая мысль.
6: Хотим снестись со школы, которую вы кончали. Думаем, в классе будет стоять парта Валетова.
4: Помилуйте.
6: Специально для лучшего ученика.
4: Ни в коем случае. Вы подадите чрезвычайно опасный пример. Я получал одни единицы.
2: Вы не можете.
4: Святая, святая правда. Двойки были моей мечтой.
3: Неважно, так многие начинают.
5: А ныне все знают их имена.
0: Стремительно входит Дина. В руках ее роза, которую она вручает Валету.
7: Эта роза вам, Валетов.
4: Господи, благодарю вас.
7: Прошу вас, сохраните ее.
4: В память о вас и о нашем бале.
7: Я очень рада, что вывела вас из этого сумеречного состояния.
5: А, Рафаэлев, и вы здесь?
2: С вашего...
5: И, кажется, один.
0: Вбегает Ночуев.
6: О, не один. Вместе со мной прибыл мой хор.
4: Девушки?
6: Как одна.
4: Так где же они?
6: Я их расположил на перроне. Скоро должны подать состав.
0: Входит Левкоевы.
8: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
4: Вы пришли.
8: Вот, вырвался.
4: Лучше бы вы отдохнули.
9: Куда-то. И слушать не захотел. Он ведь такой. По виду сдержан, но если уж питает симпатию...
4: Благодарю вас.
8: Добрый путь.
0: С огромной охапкой цветов в руках входит Зара.
10: Явилась. С цветочками.
3: Как бедная Лиза. Прощайте. Эти цветы для вас.
0: Валетов берет цветы и зарывается в них лицом.
1: Дина, скажите, какой букет громадный?
9: Слишком. Смахивает на венок.
4: Спасибо вам, моя дорогая, единственная и неповторимая.
0: Подходит к Заре и горячо ее обнимает. Она с усилием подавляет готовый сорваться испуганный вскрик.
4: Друзья, простите мне мою слабость. Намедни я не был с вами искренен. Я малодушно повел себя по правилам хорошего тона. Но за истекшие сутки я ближе узнал и вас, и Рафаэлева. Могу сказать, что и здесь я нашел людей 96-й пробы.
9: Ой.
4: Всякие хитрости и недомолвки недостойны ни вас, ни его. Да, мы встретились с Зарой Петровной. И могу открыто сказать, встретились женщина и мужчина.
9: Ой.
4: В водовороте самозабвения мы отбросили все условности и опрокинули все барьеры. Но даже и в этом пароксизме Зара Петровна осталась с собой. И после мучительной борьбы все-таки выбрала Рафаэлева. Надеюсь, теперь уже ясно всем. Я оставляю вам сокровище. Прошу вас, берегите его.
0: Поцелуй. Все присутствующие глубоко взволнованы.
3: Браво. Достойные слова.
6: Ночу его не проведешь. Убедились?
1: Ну, Рафаэлев, поздравляем.
6: Что же ты победил, галилеянин?
8: Рафаэлев на высоте.
2: Спасибо.
1: Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
5: Зара, ну до чего вы скрытны?
3: А я вот не сомневалась в ней.
6: Мы цивилисты. не ошибаемся.
11: Какая женщина! Королева!
6: Позвольте ручку поцеловать.
8: Вы поддержали честь Покровска.
7: Как вы напомнили мне его?
4: Я понимаю вас.
7: Нет, не надо.
6: Посадка, посадка! Объявляют посадку!
3: Федор Данилович, не суетись.
0: Вбегает Лида.
9: Ой, ой, поспела. Вот вам на дорожку. Безопасно для вашего организма.
4: Спасибо, мой друг. Желаю вам счастья в семейной и в личной жизни.
9: Ой, как это?
4: А выйдите замуж. Узнаете.
9: Ну вот, вы снова.
4: Так от души. Куда деваться? Пора прощаться. Ахти мне, осталось всего ничего. Свисток позовет, состав загремит, и воздух вздрогнет. Покровск растает. И где же он, Покровск, земля отцов, любезной душе покровчане?

сыромятники. Берегите друг друга. Левкое вы, не сжигайте себя в топке государственной деятельности. Расслабьтесь, пальцы вы, все расслабьтесь. Вы устали от напряжения, пусть отдохнут лицевые мускулы. А вы, мудрейший из фармацевтов, терпеливейший из мужей, по мере возможности держитесь. Дина, загадочное существо. Вам не показано одиночество. Взгляните, рядом стоит человек, способный разгадать вашу тайну. Ночуев, я о вас говорю. Вас изнуряет и гнет в земле ваша несправедливая слава ночного бомбардировщика. Хватит, будьте отныне самим собой. Вы добродетельный семьянин. Вас бросила недостойная ветреница. Она вас не оценила. Позор ей. Вы утешитесь. Вы лучше ее. Ах, создатель, какая грусть сочится в белый свет и сердец. Но белый свет так обольстителен. Рафаэль, вы оглядитесь. Наши леопардовые страсти рядом с надеждой каждого дня жизнь полна.

0: слушали радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Вот тебе и театр. Декораций никаких. Пустое пространство. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.
1: Великолепно.
0: Если Заречный опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Ой, пора бы ей уже быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дома так же трудно, как из тюрьмы. Борода и голова у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли?
1: Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе?
0: Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против моей пьесы, и против спектакля. Потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.
1: Выдумываешь, правда?
0: Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Ой, психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузы. Нужно же хвалить только ее одну. Надо писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «Ля даму Камели» или «Чат жизни». Ну а так как здесь в деревне нет этого дурмана, вот она скучает и злится. И все мы ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей 13 числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.
1: Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся. Мать тебя обожает.
0: Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вот, видишь... Моя мать меня не любит. Еще бы, ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей ведь только 32 года. При мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же. Я бегу, бегу, бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью.
1: Без театра нельзя.
0: Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, лучше ничего не нужно. Отчего вы всегда ходите в черном?
2: Это траур по моей жизни. Я несчастна.
0: Отчего? Не понимаю. Вы здоровы? Отец у вас хоть и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру. И все же я не ношу траура.
2: Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.
1: Это в теории. А на практике выходит так. Я да мать, да две сестры и братишка, а жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю, сахару надо, табаку надо. Вот тут и вертись. О, вчерась. За мукой посылать. Ищем мешок туда-сюда, его украли. Вот пришлось за новый 15 копеек платить. Вот тут и вертись.
2: Скоро начнется спектакль.
1: Да. Да. Играть будет Заречная, а пьеса – сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда, да 6 обратно. И встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?
2: Пустяки. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать вам взаимностью. Вот и все.
1: Да.
2: Одолжайтесь.
1: Не хочется.
2: Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам этого не понять. Пойдемте?

0: дядя.
1: Мне, брат, в деревне как-то не того. И понятная вещь, никогда здесь не привык. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу. И все такое. А после обеда нечаянно опять уснул. И теперь я весь разбит. Испытываю кошмар, в конце концов.
2: Правда, дядя, тебе надо жить в городе.
0: Господа, господа! Когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.
1: Мария Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать эту собаку. А то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.
3: Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте меня, пожалуйста. Пойдемте.
4: Так вы перед началом пришлите сказать, Константин Гаврилович.
1: Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск 28 дней, приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так доймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. Всегда я уезжал с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи.
2: Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах. Это меня утомляет. Иногда мне кажется, что во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная артистка, и кажется, будь это обыкновенная женщина, я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положение? Бывало, у нее в гостях сидят все сплошь знаменитости, артисты, писатели. И среди них один только я, ничто. Меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Талантов никаких, денег ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Отец ведь у меня киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало, все эти актеры и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения.
1: Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчит.
2: Человек умный, простой. Немножко, знаешь, меланхоличный и очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит. Сыт по горло. Что касается до его писаний, ну, как тебе сказать? Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина.
1: А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не удалось ни то, ни другое. Да, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов.
5: Константин Гаврилович, мы купаться пойдем.
2: Хорошо. Только через 10 минут будьте на местах. Скоро начнется.
5: Слушаю.

0: Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.
1: Мне жарко.
0: Вы не бережете себя, это упрямство. Вы доктор, вы отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели весь вечер вчера на террасе. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной, вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится.
1: Мне 55 лет.
0: Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились, все еще нравитесь женщинам.
1: Так что же вам угодно?
0: Перед актрисой вы все готовы падать ниц, все.
1: Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм.
0: Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Тоже идеализм.
1: Логический скачок. Ну что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, я был единственным приличным акушером. И потом я всегда был честным человеком.
0: Дорогой мой!
2: Тихо, тихо.
1: Идут. Идут.

0: Когда-то лет 10 назад я напечатал статью про суд присяжных. Теперь вот вспоминаю, и знаешь, приятно. А как начну вспоминать, что я 28 лет прослужил по судебному ведомству, знаешь, как того не думается.
1: Я слышу шаги. Ой, даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив безумно. Я без нее жить не могу. Волшебница! Мечта моя!
2: Я не опоздала?
1: Нет.
2: Конечно, я не опоздала. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с мачехой. Ой, красное небо, уже начинает восходить луна. Ну, я гнала лошадь, гнала. Но я рада.
0: О, глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо.
2: Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Да, через полчаса я уеду, надо спешить.
0: Ну как? Что?
2: Нельзя, Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.
1: В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех.
0: Я схожу. Сию минуту. Во Францию дважды на дерра. Раз я так запел, один товарищ прокурор и говорит мне, а у вас, ваш превосходительство, голос сильный. Но потом подумал и добавил, но противный.
2: Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрису. А меня тянет сюда, к озеру. Как чайку. Мое сердце полно вами.
1: Мы одни.
2: Кажется, кто-то там.
1: Никого.
2: Это какое дерево?
1: Вяз.
2: Отчего оно такое темное?
1: Уже поздно. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано. Умоляю вас.
2: Нельзя.
1: А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.
2: Нельзя вас заметит сторож. И Трезор еще не привык к вам. Он будет лаять.
1: Я люблю вас. Кто там? Ну и я.
3: Так точно.
1: Пора начинать. Вы волнуетесь?
2: Да, очень. Нет, ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас Тригорин. Играть перед ним мне страшно, стыдно. Известный писатель. Он молод?
1: Да.
2: Какие у него чудесные рассказы.
1: Не знаю, не читал.
2: Вот в вашей пьесе трудно играть, в ней нет живых лиц.
1: Живые лица? Надо изображать жизнь не такую, как она есть, не такую, как должна быть, а такую, как представляется в мечтах.
2: Но в вашей пьесе мало действий, одна только читка. В пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь.
1: Так, луна восходит, пора начинать. Спирт есть?
4: Есть.
1: Сера есть?
4: Есть.
1: Когда появятся красные глаза, надо непременно, чтобы пахло серой.
4: Слушай.
5: Хорошо. Вот она. А в 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг. Чудно играла. Не извольте ли также знать, где теперь комик Чадин? Павел Семенович, в Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемый. Где он теперь?
6: Вы все спрашиваете про каких-то допотопных, откуда же я знаю?
5: Пашка Чадин, таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде-то были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.
7: Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.
5: Не могу с вами согласиться, но, впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.
6: Мой милый сын, Когда же начало?
3: Через минуту. Прошу терпения.
6: Мой сын, ты очи обратил меня внутрь души, и я увидел ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения.
3: И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю.

0: О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 000 лет.
1: Через 200 000 лет ничего не будет.
0: Пусть нам изобразят это ничего.
2: Пусть мы спим.

люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. Майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно. Пусто. Страх.

холодно, пусто, пусто, пусто.

0: общее, мировая душа – это я. Я. Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. Я помню все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.
1: Это что-то декадентское?
0: Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить. И мой голос звучит в этой пустоте. Уныло. И никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, вы блуждаете до зари. Но без мысли, без воли, без трепетания жизни, боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов. Вы меняетесь непрерывно. Во Вселенной остается постоянным и неизменным один лишь

пленник, брошенный в пустой глубокий колодец. Я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасно, и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь когда мало-помалу, через длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль. А до тех пор...

0: Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза.
1: Серый пахнет. Это так нужно?
2: Да.
1: Да, это эффект.
2: Мама!
3: Он скучает без человека.
1: Вы сняли шляпу. Наденьте, вы простудитесь.
4: Да, хорошо, хорошо.
1: Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.
5: Так, пьеса кончена.
2: Господа.
5: Довольно. Виноват. Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию.
6: Константин Гаврилович.
1: Что с ним?
7: Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием.
1: Ну что же я ему сказала?
7: Ты его обидела.
1: Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке.
7: Все-таки.
1: Ну вот теперь я

0: Оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, он устроил этот спектакль и надушил серый. Не для шутки, а для демонстрации. Ему захотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. В конце концов, это скучно становится. Постоянные вылазки против меня, шпильки. Ну, воля ваша. Надоедят хоть кому. Капризный, самолюбивый мальчик.
1: Он хотел доставить тебе удовольствие.
0: Да? Но он же не взял обыкновенные пьесы. Заставил прослушать декадентский бред. Ради шутки готовы слушать и бред, но ведь тут же претензии на новые формы, новую эру в искусстве. По-моему, тут никаких новых форм нет, просто дурной характер.
2: Каждый пишет, как хочет и как может.
0: Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое.
3: Юпитер, ты сердишься?
0: Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.
4: Никто не имеет оснований отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот знаете, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Трудно живется. Трудно.
0: Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер-то какой славный, господа. Вы слышите? Поют.

0: как хорошо.
1: Это на том берегу. Борис Алексеевич,
0: сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Здесь, на берегу, 6 помещичьих усадеб, и все, помню, шум, смех, стрельба, и все романы, романы, романы. Жан-Премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот он, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И сейчас он очарователен, но тогда... тогда он был неотразим.
2: Полина.
1: Ничего. Прости. Мне вдруг стало грустно. Прости.
0: Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Костя! Сын!
1: Я пойду поищу его.
0: Пожалуйста, милая.
3: Ау! Константин Гаврилович! Ау!
1: Очевидно, продолжение не будет. Мне можно...
0: Браво! Мы любовались с такой наружностью и с таким чудным голосом. Нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, и вы обязаны поступить на сцену.
1: Да, это моя мечта. Но только она никогда не осуществится.
0: Ну, как знать. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич.
1: Ой, я так рада. Я всегда вас читаю.
0: Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите? Он сам сконфузился.
2: Я полагаю, теперь занавес можно поднять, а то жутко.
4: Да. Яков! Подними-ка, братец, занавес!
5: Слушаю.
1: Не правда ли странная пьеса?
6: Вы знаете, я ничего не понял. Впрочем, я смотрел с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. А должно быть, в этом озере много рыбы.
1: Да.
4: Лещи и щуки, главным образом.
7: Есть и судаки, но мало.
6: Вы знаете, я люблю удить рыбу. И для меня нет больше удовольствия, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
1: Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того же все другие наслаждения не существуют.
0: Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается.
7: Да. Помню, в Москве однажды в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерее как раз сидел бас из наших синодальных певчих. И вот можете себе представить наше крайнее удивление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва» на целую октаву ниже. Вот эдак. «Браво, Сильва». Да, театр так и замер.
2: Тихий ангел пролетел.
1: Ой, мне пора. Прощайте.
0: Куда? Куда так рано? Куда? Мы вас не пустим.
1: Нет, нет, меня ждет папа.
0: Ну, какой он право. Жаль отпускать вас.
1: Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать.
0: Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка?
1: Ой, нет, нет, что вы.
8: Останьтесь.
1: Я не могу, Петр Николаевич.
8: Останьтесь хоть на один час. Ну что, право. Милая, добрая, хорошая. Без вас скучно.
1: Нельзя. Нельзя.
8: Да.
5: Несчастная девушка, в сущности.
8: Да.
5: Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, а вот сейчас эта девушка осталась ни с чем, потому что отец все уже завещал своей второй жене. Ну, по-моему, это возмутительно.
2: Да, ее папенька порядочная-таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость.
8: Печальное явление атавизма, достойное внимания Ламброза.
2: Ламброза, атавизм. Вы просто не можете без умных слов.
7: Ну, пойдемте, господа, и мы. Кто становится сыро, у меня ноги болят.
5: Они у тебя как деревянные, два ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. В какой-то пьесе есть. Опомнись, старик.
8: Мадам.
7: Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич, будьте добры, прикажите отвязать ее.
9: Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. У меня там проза. Да, на целую октаву ниже. Браво, Сильва. А ведь не певец простой, синодальный певчий.
8: Господа, а сколько жалований получает синодальный певчий?
9: Ну, вот сказать, если вместе с Семеновичем, вы вообще синодальный певчий вопрос задаете. Вот,
2: не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного.
10: Уже нет никого.
2: Я здесь.
10: Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.
2: Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то. И конца я не видел. И вместе с тем впечатления сильны. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать. Фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны.
10: Вы говорите продолжать?
2: Да. Да, но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, уносился бы от земли подальше, в высоту.
10: Виноват. Где Заречная?
2: И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. И ваш талант погубит вас.
10: Где Заречная?
2: Она уехала домой.
10: Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть.
2: Успокойтесь.
10: Я поеду.
2: Успокойтесь, мой друг.
10: И все-таки я поеду, я должен поехать.
2: Благодарю вас, доктор. Благодарю вас.
1: Константин Гаврилович. Константин Гаврилович, идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна.
10: Скажите ей, что я уехал.
1: На чем? Мой отец скажет вам, что все лошади заняты.
10: Не имеют они права. Я никому не мешаю жить. Пусть они оставят меня в покое.

0: Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне не часто приходится встречать молодых девушек, молодых, интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, а как себя чувствовать-то 18 в 19 лет? Поэтому в повестях и рассказах у меня обыкновенно молодые девушки фальшивы. Я хотел бы хоть один час побыть на вашем месте и узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка.
0: А вот я бы хотела побывать на вашем месте.
1: Зачем?
0: Ну, чтобы узнать, как чувствует себя знаменитый, талантливый писатель. Вот как чувствуется известность. А как вы ощущаете то, что вы известны?
1: Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается.
0: Ну, а если читаете про себя в газетах?
1: Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.
0: Чудный мир. Как я вам завидую, если вы знали.
1: Да, мир.
0: Вот жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное и незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же, как, например, вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь прекрасная, светлая и полное значение. Вот вы счастливы.
1: Я?
0: Да.
1: Вы знаете, вы говорите об известности, о счастье, о какой-то интересной, светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите меня, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.
0: Нет, нет, ваша жизнь прекрасна.
1: Что же мне особенно хорошего? Вы извините меня, я должен идти.
0: Да-да.
1: Вы знаете, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с. С чего начнем? Знаете, вот бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает о Луне. И у меня есть тоже вот своя такая Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончил повесть, как почему-то я должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. Иначе не могу. Что ж тут прекрасного, светлого, я вас спрашиваю. Ой, Господи, что за дикая жизнь. Вот я с вами, я волнуюсь. А между тем я каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вот вижу облако, похожее на рояль. Вот думаю, надо будет упомянуть в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя, вас, на каждой фразе, на каждом слове. И все спешу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую. Думаю, авось пригодится. А когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, думаю, тут бы отдохнуть, забыться. Не могу. Не могу. Уже в голове ворочается тяжелое чугунное ядро, новый сюжет. И уже тянет к столу, и уже опять надо спешить, писать, писать, писать. И так всегда. Всегда. Всегда. нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Что пописываете, чем нас подарите? Все одно и то же. Одно и то же. И мне кажется, что внимание близких, похвалы, восхищение, все это обман. Меня обманывают, как больного. Мне кажется, что однажды подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщины, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Начинающий писатель, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Знаете, я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он мне представлялся каким-то недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. Каждый раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне почему-то вот всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Ой, как-то ужасно и какое-то мучение.
0: Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дает вам высоких и счастливых минут?
1: Да, когда пишу, приятно. И корректуру тоже читать приятно. Но едва вышло из печати, я уже не выношу. Я вижу, что не то, ошибка, и что не следовало бы писать вовсе. И мне досадно, и на душе дрянно. А публика читает. А, публика читает. Мило, талантливо, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы дети Тургенева лучше. А, так, все до гробовой доски будет. Мило и талантливо. Мило и талантливо, больше ничего. А как умру, знакомые будут проходить мимо могилы и говорить, вот здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, написал хуже Тургенев.
0: Нет, простите, я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом.
1: Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. И я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем, о правах человека. Я говорю обо всем, тороплюсь, а меня со всех сторон подгоняют, сердятся, а я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. И вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю. Как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном фальшив. Фальшив до мозга костей.
0: Да. Вы заработались И у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Ну пусть вы недовольны собой. Но ведь для других вы велики, прекрасны. Ой, если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь. Но я осознавала бы, что счастье ее лишь в том, чтобы возвышаться до меня. Ах, она возила бы меня на колеснице.
1: На колеснице? Агамемнон, я что ли?
0: Да за такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы все. Не любовь близких, нужду, разочарование. Вот жила бы под крышей, ела бы только ржаной хлеб. Ну, страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей. Шумной славы. Ой. Просто голова кружится.

0: Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держит попугая, привлекающего своей болтовней соседних консьержек, такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше положительного. Поэты сентиментальнее, романисты...
1: Ну-ка, встанемте. Встанем рядом. Вам 22 года, мне почти вдвое.
0: Да.
1: Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?
0: Вы, конечно.
1: Вот. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы на одном месте сидите, вы не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.
2: А у меня такое чувство, как будто я родилась давным-давно. И жизнь я свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто вообще не бывает никакого желания жить. Впрочем, все это ерунда. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.
1: А затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится. И всегда я одета, и причесана комильфо. Чтоб я позволила себе выйти в сад в блузе, не причесанной, никогда. Оттого я сохранила, что я никогда не была фифиолой. И я не распускала себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть 15-летнюю девочку играть.
0: Да, ну все-таки, тем не менее, я позволю себе продолжить. Мы остановились на лобазнике и крысах.
1: И крысах, читайте.
0: Да.
1: А впрочем... Давайте я буду читать. Моя очередь.
0: Прошу вас.
1: И крыса. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезности и угождения. Ну, это у французов, может быть. У нас никаких программ.
0: Да.
1: У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, сама влюблена по уши. Недалеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина, и я... Не полонила Бориса Алексеевича, не избирала, не осаждала. А вот как познакомились, в голове пошло все вверх тормашкой. И родные вы мои, позеленело в глазах. Стою, бывало, смотрю на него и плачу, плачу. Реву и реву. Ну, какая тут программа?
3: У нас радость. Мы сегодня веселы, в конце концов. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целые 3 дня.
4: Да, я счастлива. Я теперь принадлежу вам.
3: Ой, она сегодня красивенькая.
1: Нарядная, интересная. Вот за это вы умница. Ну, не надо очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?
4: Он в купальне рыбу удит.
1: Как ему не надоест.
4: Это вы что?
1: Мопассан на воде, милочка.
3: О, никогда не читал.
0: Вы читаете только то, что не понимаете.
3: Ну, какие есть книги, такие читаем.
0: Ну, вы читаете Бокля да Спенсера, а знаний у вас не больше, чем у сторожа. По-вашему, сердце сделано из хряща, земля на китах.
3: Почему? Земля круглая.
0: Почему же вы говорите об этом так неуверенно?
3: Когда есть нечего, то все равно, круглая земля или четырехугольная. Господа, сколько получают учителя жалований? 23 рубля в месяц. да и те неаккуратны. Не приставайте, пожалуйста.
1: Дальше неинтересно и неверно.
3: Позвольте, я посмотрю.
1: Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? А чего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его совсем не вижу.
2: У него нехорошо на душе. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его пьесы.
4: Да, вы хотите? Но это так неинтересно.
2: Когда он сам читает что-нибудь, у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера у него как у поэта.
0: Покойной ночи.
1: Петруш!
3: А?
1: Ты спишь?
3: Нисколько.
1: Вот ты не лечишься, а это нехорошо, брат?
3: Я рад бы лечиться, но доктор не хочет.
0: Да, лечиться в 60 лет.
3: И в 60 лет жить хочется.
0: Ну что ж, принимайте валерьяновые капли.
1: А мне кажется, хорошо бы поехать ему куда-нибудь на воды.
0: Да, что ж, можно поехать. А можно и не поехать.
1: Ну, вот тут и пойми.
0: Да и понимать нечего. Все ясно.
3: Петру Николаевичу следовало бы бросить курить. О, пустяки!
0: Да нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич. А Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». Вы уже к самому себе относитесь как к третьему лицу. Он...
3: Да, вам хорошо рассуждать, вы пожили на своем веку. А я? Да. Я 28 лет прослужил по судебному ведомству, но еще не ожил. Ничего не испытал, в конце концов. И, понятно, весь жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, потому и имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, поэтому пью за обедом херес, курю сигары, все, вот и все. Всякий по-своему прав. Всякий идет туда, куда ведут его наклонности.
0: Вот-вот, потому-то, что всякий по-своему прав. Все и страдают. Нужно относиться к жизни серьезно. А лечиться в 60 лет... Сожалеть о том, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие. Пора о вечном подумать.
1: Костя! Костя!
3: А, Костя!
1: Иди к нам!
3: Константин Гаврилович.
4: Доктор, вы все время детонируете.
3: Да, вот.
0: Это все равно. Так-то, ваше превосходительство, пора о вечном подумать, пора.
1: Завтракать должно быть пора. Ой, ногу отсидела.
3: Ногу отсидела.
0: Вот сейчас пойдет и перед завтраком пару рюмочек пропустит.
3: Личного счастья нет у бедняжки.
0: Да пустое, ваше превосходительство, пустое.
3: Вы рассуждаете, как сытый человек.
1: Ай, что может быть скучнее вашей милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья, приятно мне вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше.
4: Да, это хорошо. Как я вас понимаю?
3: Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада. Телефон. На улице извозчики. И все.
5: Вот и наши. Добрый день. Добрый день.
4: Добрый день.
5: Весьма рад вас видеть в добром здоровье. Добрый день. Жена говорит, что вы собираетесь с ней вместе ехать в город. Это правда?
1: Да, мы собираемся.
5: Это великолепно. Ну, на чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?
1: На каких? Почем я знаю, на каких?
3: У нас же выездные есть.
5: О, выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно. Это непостижимо. Высокоуважаемые, я преклоняюсь перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу.
1: Странное дело, но если я должна ехать...
5: Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство.
1: Это старая история!
3: Что такое?
1: В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву.
0: Ой, боже мой.
1: Прикажется нанять для меня лошадей в деревне, иначе я умру останусь пешком.
5: Вот как. В таком случае, Петр Николаевич, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего.
1: Каждый лето так, каждый лето. Не будет.
3: Это нахальство, это черт знает что такое. Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей.
4: Отказать Ирине Николаевне, знаменитой актрисе. Да разве всякое желание, даже каприз, не важнее вашего хозяйства?
6: Но что я могу? Войдите в мое положение. Что я могу?
3: Невыносимый человек!
4: Петр Николаевич, мы вас довезем.
5: Петр Николаевич,
3: мы приедем. Сейчас пойдем к сестре. И все ее будем умолять, чтобы она не уезжала. Не правда ли?
4: Как это ужасно.
3: Да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним.
5: Сидите, сидите, Петр Николаевич. Нет.
0: Люди скучные. В сущности, следовало отсюда вашего мужа просто в шею. А ведь кончится тем, что ты старая баба. Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинений, вот увидите.
6: Он и выездных лошадей послал в поле. Делает, что хочет. В 3-м году уговорил старика заложить имение. Зачем? Какая надобность? Накупил породистых индейок и поросят. Они у него подохли. Завел дорогую пасеку, зимой поморил всех пчел. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю, вы видите, я дрожу. Я не выношу его грубость. Евгений, дорогой мой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Мы уже не молоды, время наше уходит. Хоть под конец жизни не прятаться, не лгать. Возьмите меня к себе.
0: Да мне 55 лет уже. Поздно менять свою жизнь.
6: Я понимаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять к себе всех невозможно, я понимаю. Вы сегодня опять провели все утро с Ириной Николаевной?
0: Ну, должен же я с кем-то быть.
6: Я страдаю от ревности. Простите, я надоела вам.
0: Да нет ничего.
6: Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Бывайте с женщинами, но, по крайней мере, так, чтобы я этого не замечала.
0: Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь.
7: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
0: Как там? Нет.
4: Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Как странно видеть, что известная актриса плачет. Еще по такому пустому поводу. А вот не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах. Портреты его продаются. Его переводят на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу. И радуется, что поймал 2 головлей.
0: Да.
4: Я думаю, известные люди горды, неприступны. Что они презирают толпу своей славой и блеском своего имени, как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение, богатство.
6: Они вот удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, плачут. Как все.
0: Пойти дать обоим валерьяновых капель.
6: Извольте, доктор.
0: О, мерси.
6: О, какие миленькие цветы.
0: Да.
6: Да. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы.
8: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
9: Вы одни здесь?
6: Одна? Что это значит?
9: Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу ваших ног.
6: Что с вами?
9: Скоро таким же образом я убью самого себя.
6: Я вас не узнаю.
9: Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы переменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас.
6: В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все время непонятно какими-то символами. Эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но, простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас.
9: Все началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все. Все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Что тут понимать? Пьеса не понравилась, вы уже презираете мое вдохновение, считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Ой, как я хорошо это понимаю. Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот, вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. Ты тоже с книжкой? Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам.
10: Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли увидимся когда-нибудь. А жаль. Жаль. Вот, нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель.
11: Борис Алексеевич!
10: Меня зовут. Должно быть, укладываться. Не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. Ишь, ведь какая благодать. Хорошо.
6: Он, видите, на том берегу, дом и сад.
10: Да.
6: Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Всю жизнь провела около этого озера. Знай на нем каждый островок.
10: Хорошо у вас тут. Ну, это что?
11: Это чайка. Ее Константин Гаврилович убил.
10: О! Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вы договоритесь, Ирина Николаевна, чтобы она осталась. М?
11: А что вы опять пишете?
10: Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. Счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел. Это нечего делать, погубил ее. Как вот эту чайку.
11: Не надо так. Не надо так.
12: Борис Алексеевич, где вы?
13: Сейчас. Что?
12: Мы остаемся.
2: Константин Гаврилович.
13: Я прошу вас, оставьте меня в покое. Оставьте! Не ходите со мной!
0: Ну, нельзя так, милый, нехорошо. Молодость, молодость.
2: Когда нечего больше сказать, то говорят «молодость, молодость».
0: Табак. Это гадко. В доме, кажется, играют. Надо идти.
2: Постойте. Я еще раз хочу вам сказать.
0: Да.
2: Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Отчего-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее, не могу дольше.
0: Что? В чем помочь?
2: Я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина.
0: Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. О, колдовское озеро. Что ж я могу сделать, дитя мое? Что? Пойдемте.

0: Я все это рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Нет. Я по совести вам скажу, если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. И все-таки я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву.
1: Каким же образом?
0: Я замуж выхожу за Медведенко.
1: Это за учителя?
0: Да.
1: Не понимаю. А какая надобность?
0: Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А вот как выйду замуж, будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?
1: Немного ли будет?
0: Ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Мне жаль с вами расставаться.
1: Вы знаете, мне самому уезжать не хочется.
0: А вы попросите, чтобы она осталась.
1: Да нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Господи, а чего ради? Чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Всем хватит места, всем. Новым, старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться?
0: Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело.
2: И прежде чем Европа достигнет результатов, уважаемый Яков, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Давайте вот это возьмем. И саквояж захватите. Осторожно. Так. А еще в одном журнале...
0: Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек, бедняк, меня сильно любит. Его жалко, и мать его старушку жалко. Ну, позвольте пожелать вам всего хорошего. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите там «многоуважаемый», а просто так. Марья, родства не помнящий, неизвестно для чего, живущий на белом свете. Прощайте. Чет? Нечет? Нет. У меня в руке только одна горошина. Вот, загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто.
1: Тут советовать нельзя.
0: Мы расстаемся. Пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы. А с этой стороны название вашей книжки. «Дни и ночи».
1: Как грациозно. Какой прелестный подарок. Прелестный подарок. Прелестный подарок.
0: Ну, иногда вспоминайте обо мне.
1: Да. Да, вы знаете, я буду вспоминать вас такой, какой вы были в тот ясный день. Помните, мы тогда разговаривали, и вы были в светлом платье, и еще тогда лежала белая чайка. Помните?
0: Да. Чайка.
3: Я не могу.
0: Ой, больше нам нельзя говорить. Сюда идут. Вы перед отъездом. Ну дайте мне 2 минуты. Я вас умоляю.
4: Оставайтесь.
3: Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Кто это сейчас вышел? Нина?
1: Да.
3: А, пардон, мы помешали.
1: Страница 121, строки 11-12.
3: Так, кажется, все уложилось, замучилась.
1: А тут, в этом доме есть мои книжки?
3: Да, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Право, Петруша, оставайся дома.
1: Нет, вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.
3: Ну, в городе что же?
1: Ну, особенного ничего, но все-таки будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой, но воспрянуть от этой пискариной жизни. А то уж очень я тут залежался. Точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу. В одно время и выйдем.
3: Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся, наблюдай за сыном. Береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее увезут Тригорина, тем будет лучше.
1: Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши.
3: Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее увезут Тригорина, тем будет лучше.
1: Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой.

0: Горе мне с ним. Поступить бы ему на службу, что ли?
1: Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты дала ему немного денег. Прежде всего, ему одеться нужно по-человечески. Ну, посмотри, один и тот же сюртучишка, он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать за границу, что ли? Ведь это же недорого стоит.
0: А все-таки. Ну, пожалуй, на костюм я еще могу, но за границу... Нет, нет, нет, нет, нет, я сейчас и на костюм не могу. У меня нет денег.
1: Так?
0: Нет, у меня денег.
1: Ты не сердись, милая. Я тебе верю, ты благородная, великодушная женщина.
0: Нет у меня денег.
1: Ну, будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему. Но у меня же не пятачка. Всю мою пенсию забирают у меня управляющий. И тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. Лошадей мне никогда не дают.
0: Да, у меня есть деньги. Но я же актриса. Одни туалеты разорили совсем.
1: Ты добрая, милая, я тебя уважаю. Да, но опять же со мной что-то того...
2: Петр Николаевич, учитель из Телятина очень выгодно купил сено. По 9 копеек за пуд с доставкой. А я на прошлой неделе заплатил по 11. Вот тут и вертись. Да. Что это у вас? О, я тоже медаль получил. Но лучше бы денег прислали.
0: Семен Семенович, будьте добры, позвольте мне поговорить с братом. Нам надо остаться вдвоем.
2: Хорошо, хорошо. Я понимаю, понимаю.
1: Добрый человек. Ходит тут с раннего утра. Все говорит о чем-то. Добрый человек, ну уж больно того. Надоел. Голова кружится.
0: Петрович, Петрович, Петрович, что с тобой?
3: Ничего. Ну что?
1: Все. Все. Уже прошло.
3: Не пугайся, мама. Это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Дядя, милый, тебе надо полежать.
1: Немножко, да. А все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь.
2: Знаете, есть такая загадка. Утром на 4, днем на 2, вечером на 3.
1: Вот именно. А ночью на спине.
2: Да. Позвольте.
4: Благодарю вас. Я сам могу идти.
2: Ну вот, церемонии. Петр Николаевич.
0: Ой, как он меня напугал.
5: Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама ты вдруг расщедрилась, дала бы ему взаймы 1,5-2, он бы мог прожить в городе целый год.
0: У меня нет денег, я актриса, а не банкирша.
5: Мама!
0: Что?
5: Перемени мне повязку, ты это хорошо делаешь.
0: А доктор опоздал.
5: Да, обещал быть к 10, уже полдень.
0: Садись, садись. А ты как в челме. Вчера один приезжий на кухню спрашивал меня какой-то национальности. У тебя совсем зажило. Остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь чик-чик?
5: Нет, мама, нет. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше это не повторится. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, я тогда был маленьким, ты служила на казенной сцене. У нас во дворе случилась драка, сильно побили жилицу, прачку.

0: Помнишь, ты все ходила к ней, носила какие-то лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?
1: Нет, не помню.
0: Две балерины тогда жили в том же доме, где мы, ходили к тебе кофе пить.
1: А, вот это помню.
0: Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно, беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Только зачем, мама, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?
1: Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность.
0: Однако, когда ему передали, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает, позорное бегство.
1: Да какой вздор. Я сама прошу его уехать отсюда.
0: Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений.
1: Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.
0: А я не уважаю. Тебе хочется, чтобы я тоже считал его гением, но прости, мама, я лгать не умею. От его произведений мне претит.
1: Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать. Утешение.
0: Настоящие таланты. Я талантливый вас всех, если на то пошло. Рутинеры захватили первенство в искусстве. Считайте законным и настоящим лишь то, что делаете вы. Сами остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его.
1: Декадент!
0: Отправляйся в свой милый театр. Играй там в жалких, бездарных пьесах.
1: Никогда не играла в таких пьесах. Оставь меня.
0: Ты же...
1: Жалкого водевиля написать не в состоянии киевский мещанин. Приживал.
0: Скряга.
1: Оборвыш.

0: ничтожество. Не плачь. Не плачь. Не надо плакать. Милый мой дитя, ну прости, прости, ну прости, прости свою грешную мать, ну прости меня несчастную.
1: Если бы знала, мама, я все потерял, все. Она меня не любит, я не могу больше писать. Пропали все надежды.
0: Ну ничего, ничего, ничего. Все обойдется, все обойдется. Он уедет, а она опять тебя полюбит. Ну все, да? Ну будет. Мы помирились, да? Мы помирились.
1: Да, мама.
0: Помирись с ним. Но не надо дуэли, ведь не надо же.
1: Хорошо. Только позволь мне с ним не встречаться. Мне это тяжело. Выше сил.
2: И всякий раз, уважаемый Яков, мы с удивлением обнаруживаем, что все зависит от существа психической субстанции. Это тоже, братья?
1: Вот. А повязку уже доктор сделает.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
4: Скоро лошадей подадут!
2: Да-да!
3: Отчего в этом призыве чистой души послышалась печаль? И сердце мое так болезненно сжалось.
5: Удочки тоже прикажете уложить?
3: Да, они мне понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.
5: Слушаю.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
0: Надеюсь, у тебя все уже уложено?
3: Останемся еще на один день.
0: Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись.
3: Будь ты тоже трезва. Будь умна, рассудительна. Я умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг. Ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня.
0: Ты так увлечен?
3: Да, ты знаешь, меня манит к ней. Манит. И, быть может, это именно то, что мне нужно.
0: Любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь.
3: Да-да, знаешь, иногда люди спят на ходу. Я вот говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Мной владели сладкие, дивные мечты. Отпусти меня, я тебя умоляю, отпусти.
0: Нет. Я обыкновенная женщина, со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно.
3: Если захочешь, ты же можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только одна она может дать счастье. Такой любви я не испытал еще. В молодости все было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. Но теперь пришла эта любовь, манит. Господи, ну какой же смысл бежать от нее?
0: Ты сошел с ума? Пусть! Вы все сговорились сегодня мучить меня.
3: Не понимает. Ай, не хочет понять.
0: Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною, не стесняясь, можно говорить о других женщинах? Ты обезумел, мой прекрасный, дивный. ты последняя страница моей жизни, моя радость, моя гордость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хоть на один час, я не переживу, я сойду с ума. Мой изумительный, великолепный, мой повелитель.
3: Я тебя умоляю, сюда могут войти.
0: Пусть. Я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, а я не хочу, не пущу. Ты мой. Мой, этот лоб мой, глаза мои, эти шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. Тебе столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты же одним штрихом можешь передать главное, что характерно для лица или пейзажа. У тебя люди как живые. Нет, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это фимиам, я льщу? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри.
3: Ну...
0: Похожа я на лгунью. Вот и видишь, я одна умею ценить тебя. Я одна говорю тебе правду. Милый, чудный, поедешь, да? Ты меня не покинешь, да?
3: Ты знаешь, у меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Ой, вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщинам? Бери меня, увози. Но только смотри, не отпускай от себя ни на шаг.
0: Теперь он мой. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. Да и в самом деле, куда тебе спешить?
3: Нет уж. Поедем вместе.
0: Как хочешь. Вместе так вместе. Ты что?
3: Так, записываю. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. О, значит, ехать. Опять станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже ехать на станцию, многоуважаемый. Поезд приходит в 2:05. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость. Не забудьте навести справочку, где теперь актер Суздальцев. Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то. В ограбленной почте играл, не подражаю. С ним также еще помню, в Елизаветграде служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Но подождите, многоуважаемые. 5 минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то нужно было сказать: мы попали в западню. А Измайлов: мы попали в западню. Западню.
6: Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий, может захотеть полакомиться.
7: Вы очень добры, Полина Андреевна.
6: Прощайте, моя милая, если что было не так. Простите.
7: Все было хорошо, все было хорошо. Плакать не надо.
6: Время наше уходит.
7: Что ж делать?
3: Сестра, пора.
8: как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться.
9: Да-да.
3: А я пойду пешком на станцию провожать. Я живо.
6: Ну, прощайте, мои дорогие. Если будем живы-здоровы, летом опять увидимся. Не забывайте меня. Вот вам рубль. Это на троих.
10: Дай Бог.
11: Покорно благодарим, барыня. Много вами довольны.
3: Письмецом бы осчастливили.
6: Да где Константин? Скажите, что я уезжаю, надо проститься.
11: Сию минуту.
6: Ну, не поминайте лихом. Я дала рубль повару, это на троих.
10: Слушаю.
3: Я забыл свою трость. Прощайте, Борис Алексеевич. Прощайте. Прощайте. Я забыл свою трость. Где она? Мы уезжаем.
6: Я чувствовала, что мы еще увидимся, Борис Алексеевич. Я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Я начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там.
3: Остановитесь в Славянском базаре и дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Крахольского. Я тороплюсь.
6: Еще одну минуту.
3: Ой, вы так прекрасны. Ой, какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Я опять вижу эти чудные глаза. Невыразимо прекрасную, нежную улыбку. Эти кроткие черты. Выражение ангельской чистоты. Дорогая моя.
12: Константин Гаврилович!
3: Дорогая моя.
12: Борис Алексеевич!

0: Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя? Жить без него не может.
1: Боится одиночества. Какая ужасная погода. Это уже вторые сутки.
0: На озере волны. Громадные.
1: В саду темно. Надо бы сказать, чтоб сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Вчера вечером, когда я проходил мимо, мне показалось, будто в нем кто-то плакал.
0: Ну вот.
1: Поедем, Маш, домой.
0: Я здесь останусь ночевать.
1: Маш, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден.
0: Пустяки. Его Матрёна покормит.
1: Жалко. Третью ночь без матери.
0: Скучный ты стал. Прежде бывало, хоть пофилософствуешь. Теперь ребенок домой, домой ребенок. И больше от тебя ничего не услышишь.
1: Поедем, Маш.
0: Поезжай сам.
1: Да. Твой отец не даст мне лошади.
0: Даст. Ты попроси, он и даст.
1: Ну что ж, пожалуй, попрошу. Так ты, значит, завтра приедешь?
0: Ну, завтра пристал. Зачем это вы, мама? Петр Николаевич просил послать ему Кости. Дайте я. Старый, что малый.

0: Так я пойду. Прощай, Маш. Прощайте, мамаш.
1: Иди, иди, с Богом.
0: Прощайте, Константин Владимирович.

0: не гадал, Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. Вот и деньги стали присылать из журналов. Красивый стал. Милый Костя хороший, будьте поласковее с моей Машенькой.
1: Оставьте его, мама.
0: Она славненькая. Женщине Косте ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.
1: Вот рассердили. Надо вам было приставать.
0: Жалко мне тебя, Машенька.
1: Очень нужно.
0: Сердце мое по тебе изболело. Я все вижу, все понимаю.
1: Пустяки все это. Безнадежная любовь — это только в романах. Не нужно только распускать себя, все чего-то ждать, ждать. Ждать у моря погоды. Раз завелась в сердце любовь, надо ее оттуда вон. Вот обещали мужа перевести в другой уезд. Как переедем туда, все забуду, с корнем из сердца вырву.
0: Костя играет. Значит, тоскует.
1: Перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.
2: А у меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен будет.
3: Вот тут и вертись.
2: Да, вам хорошо смеяться, у вас денег куры не клюют.
3: Денег... За 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только 2000. Да и те я прожил недавно за границей, у меня ничего нет.
1: Ты не уехал?
2: Ну что ж, когда не дают лошадь.
1: Глаза мои тебя не видали.
3: Сколько у вас, однако, перемен. Из гостиной сделали кабинет.
2: Да.
1: А здесь Константин Гаврилович удобнее работать. Он когда угодно может выходить в сад, там думать.
2: Где сестра?
3: Уехала на станцию встречать Егорина. Скоро вернется.
2: Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.
3: Ну, что вам угодно. Валерьяновых капель, соды, хины.
2: Ну, начинается философия. О, что за наказание? Это для меня послано?
0: Для вас, Петр Николаевич.
2: Благодарю вас. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел». Лёмке Авулю. В молодости когда-то хотел сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Это все и все такое, того, не того. Бывало резюме, визёр, даже в пот ударит. Хотел жениться и не женился. Все время хотел жить в городе, и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все.
3: Ну, хотел стать действительным статским советником, и стал.
2: К этому и не стремился. Это вышло само собой.
3: Выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, это невеликодушно.
2: Какой упрямец. Поймите, жить хочется.
3: Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.
2: Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты, потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.
3: Страх смерти – животный страх. Надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий. А во-вторых, какие у вас грехи-то? Вы только 25 лет прослужили по судебному ведомству, только и всего.
2: 28.
3: Вот видите.
4: Мы мешаем Константину Гавриловичу работать?
5: Нет, нет, нет, ничего.
2: Позвольте вас спросить, доктор.
3: Да?
2: Почем за границей стопа пищи и бумаги?
3: Не знаю, не покупал.
2: А какой город вам больше понравился?
3: Генуя.
6: Почему Генуя?
3: Там превосходная уличная толпа. Вечером, когда выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели туда-сюда поломанной линией, живешь вместе с нею, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможно одна мировая душа. Вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Как она и что?
6: Должно быть здорово.
3: Мне сказали, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?
6: Это, доктор, длинная история.
3: А вы покороче.
6: Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно?
3: Да, знаю.
6: Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.
3: А сцена?
6: Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Некоторое время я не упускал ее из вида, куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала. Но это были только моменты.
3: Ах, ну все-таки, значит, есть талант.
6: Понять было трудно, должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании. Вот. Ну, что вам еще рассказать, доктор? Потом, когда я уже вернулся домой, я получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась чайкой.
3: Чайкой?
6: В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах повторяла, что она чайка. Вот, теперь она здесь.
3: То есть как здесь?
6: В городе, на постоялом дворе, уже больше недели, как живет там в номере. Я было поехал к ней, вот Мария Ильинична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто видел ее вчера в поле, в 2 верстах отсюда.
2: Что? Да, я видел. Она шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, почему она не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.
6: Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее видеть. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Вот видите, доктор, как легко быть философом на бумаге. И как это трудно на деле.
2: Прелестная была девушка.
4: Что?
2: прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.
4: Старый ловелас.
0: Кажется, наши приехали со станции.
5: Да, я слышу маму.
7: О, видите, так вот, жива ли она?
0: Не знаю.
7: О, высоко талантливая была актриса, должна вам заметить. В убийстве Калверли она была... Вот, отдал бы 10 лет жизни.
8: Здравствуйте, Петр Николаевич, здравствуйте, дорогой мой, здравствуйте. Что ж вы все хвораете, Петр Николаевич? Нехорошо, нехорошо. О, Мария Ильинична.
9: Узнали?
8: Да, здравствуйте, замужем?
9: Давно.
8: Счастливы? А, здравствуйте.
10: Почтение, Борис Алексеевич.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна сказала, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.
9: А вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.
5: Благодарю вас, вы очень любезны.
8: Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня все время спрашивают про вас. Спрашивают, какой он, сколько лет... Брюнет или блондин? Думают почему-то, что вы не молоды. Никто не знает вашей настоящей фамилии, так как печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска.
5: Надолго к нам?
8: Нет, я завтра же думаю в Москву. Надо. Ой, тороплюсь кончить повесть. Затем обещал кое-что отдать в сборник. Одним словом, старая история. Ой, погода встретила меня неласково, знаете, ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Да. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где, помните, тогда играли вашу пьесу? У меня созрел мотив. Надо возобновить в памяти вместо действий. Маша, я как раз...
9: Папа!
8: Да.
9: Позволь взять мужу лошадь. Ему нужно домой.
8: А, лошадь домой. Сама же видела. Сейчас посылали на станцию не гонять, жабить.
9: Но ведь есть другие лошади.
8: Ну, растерзай меня, повесь меня. Пускай идет пешком.
9: Ай, с вами связываться...
8: Маша, я пешком пойду, право.
0: Пешком? В такую погоду? Пожалуйте, господа.
8: Всего 6 верст. Прощай, Маша. Прощайте, мамаша. Я бы никого не беспокоил, но... Ребеночек. Прощайте, господа.
5: Прощайте.
8: Небось, дойдет. Не генерал.
0: Пожалуйте, господа. Да. Не будем что? Терять времени, Борис, а то скоро ужинать позовут.
11: Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните, старинное лото, в которое играла с нами покойная наша мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина партию сыграть? Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего.
5: Свою повесть прочел, моей даже не разрезал.
11: А ты, Костя?
6: Спасибо, мама, что-то не хочется. Я пройдусь.
11: Так, ставка, гривенник. Доктор, поставьте на меня.
12: Слушаюсь.
11: Все поставили?
12: Угу.
11: Я начинаю.
12: Ай.
11: 22. Есть. 3.
12: Так.
11: 3 поставили?
12: Да.
11: 8. 81. 10.
8: Не спеши.
11: Как меня в Харькове принимали, батюшки мои. До сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка и вот.
8: О, да, это вещь.
11: 50.
5: Ровно 50.
11: Угу. Но мне был удивительный туалет. Уж что-что, одеться-то я не дура.
0: Костя играет. Mm-hmm. Тоскует бедный.
7: В газетах бронят его очень.
1: 77. Охота обращать внимание.
8: Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Знаете, похожее даже на бред. Ни одного живого лица.
1: 11. Петруша, тебе скучно? Спит.
4: Спит. Действительный статский советник.
1: 7.90.
8: Если бы я жил у озера, в такой усадьбе, то разве я стал бы писать? Я бы бросил это дело и только бы делал, что удил рыбу.
7: Да.
8: Знаете?
1: 28.
8: Да, поймать ерша или окуня. Это такое блаженство.
4: Нет, я верю в Константина Гавриловича. Верю, что-то есть. Что-то есть. Он мыслит образами. Рассказы его яркие, красочные. Я их сильно чувствую. Ну, конечно, жаль, что он не имеет определенных задач, только производит впечатление. На одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?
0: Представьте, я до сих пор не читала. Мне как-то все некогда.
1: 26.
7: Борис Алексеевич.
8: Да?
7: А у нас осталась ваша вещь.
8: А какая?
7: Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку, и вы приказали сделать из нее чучело.
8: Да? Я не помню. Нет, не помню.
1: 66.1.
13: Как темно. Не понимаю, отчего я испытываю сегодня такое беспокойство.
0: Костя, закрой окно, а то дует.
1: 88. Ужинать, господа?
14: Пожалуйте.
8: У меня партия, господа.
0: Да. Браво!
8: У меня партия.
0: Браво! Этому человеку всегда и везде везет.
8: Да.
0: А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Да. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Костя, да. Оставь рукописи, пойдем есть.
13: Спасибо, мама. Я сыт.
0: Петруша, ужинать.
7: Это для меня посла.
0: Для вас, Петр Николаевич.
7: Благодарю вас.
13: Осторожно.
0: Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове.
7: Что вы говорите?
13: Вот так, ложись. Давай, вот так, ложись. Я покрою. Ой, я так много говорил о новых формах. А теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила. Бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласила, обрамленное. Ой, это бездарно. Очнусь с того, как герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Описание лунного вечера длинно, изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и далекие звуки рояля, замирающий в тихом ароматном воздухе. Ой, это мучительно. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Нина! Нина! Нина! Нина, это вы! Вы! Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно. О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать, не будем плакать.
15: Здесь есть кто-то?
13: Никого.
15: Заприте дверь, а то войдут.
13: Не бойтесь, никто не войдет.
15: Нет, я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте дверь.
13: Там нет замка. Я заставлю креслом. Не бойтесь. Не бойтесь, никто не войдет.
15: Ну, дайте я погляжу на вас. Тепло, хорошо. А, здесь тогда была гостиная. Что? Я сильно изменилась.
13: Да. Вы похудели. У вас глаза стали больше. Нина, как-то невероятно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы не приходили сами? Я знаю, вы здесь уже почти неделю. Я каждый день ходил к вам, стоял под окном, как нищий.
15: Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы на меня смотрите и не узнаете. Если бы вы знали, я с самого приезда все ходил тут около озера. И около вашего дома было много раз. Но, знаете, не решалась войти. Ну, давайте сядем. Да?
13: Давайте.
15: Вот. Сядем. И будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло. О, слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка. Не то. А чай? Да-да-да, Тургенев, да. Да поможет Господь всем бесприютным скитальцам.
13: Нина, Нина, вы опять, Нина. Нина. Нина. Нина, Нина, Нина.
15: Ничего, ничего, мне легче от этого. Я уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером пошла посмотреть в саду целый наш театр. Он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после 2 лет. У меня отлегло. Стало яснее на душе. Ну все. Видите, я уже не плачу. Итак, вы стали уже писателем. Вы писатель. Я актриса. Да. Попали мы с вами в круговорот. Ай, жила я радостно, по-детски. Проснешься, бывало, рано утром. Запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь вот. Завтра рано утром ехать в Елец в 3-м классе с мужиками. А в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Вот так. Груба жизнь.
13: Зачем? Зачем в Елец?
15: Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. Он плох?
13: Да.
6: Нина. Нина. Я проклинал вас. Ненавидел. Рвал ваши письма, фотографии. Но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в состоянии, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, я страдаю. Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я прожил на свете уже 90 лет. Я зову вас. Целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни.
15: Зачем он так говорит? Зачем он так говорит?
6: Я одинок, не согрет ничьей привязанностью. Мне холодно, как в подземелье. Что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно, Нина. Нина, умоляю вас, останьтесь здесь. Или позвольте мне уехать с вами. Нина, что вы? Ради бога, Нина, что вы?
15: Не провожайте меня. Лошади мои, сюда, эту калитку я сама дойду. Дайте же мне воды.

0: Вы куда теперь?
1: В город. Что, Ирина Николаевна, здесь?
0: Да. В четверг дяде стало нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.
1: Зачем? Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Да меня надо убить. Господи. Мне бы отдохнуть. Мне бы отдохнуть. Я чайка. Не то. Я актриса, Костя. Ну да.
2: Отправлюсь на озеро убить рыбу.
1: Да. Что это? А? И он здесь? Да? Ничего. Да. Ничего. Он не верил в театр. Все время смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестал верить и пала духом. А тут ревность, забота любви, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ничтожной. Я играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками. Я не умела стоять на сцене. Я не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, Костя, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Помните, однажды как-то вы подстрелили чайку. Так, случайно. Пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Такой сюжет для небольшого рассказа. О чем я? А? А, да, да. Я говорю о сцене. Вот теперь уж я не так, я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене, я чувствую себя прекрасно. А теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком. Хожу, думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле это все равно игра, мы на сцене или пишем. Главное, это не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала раньше. А умение. А умение. Терпеть. Умение нести свой крест. Веруй. Я верую. Мне не так больно. Вот я думаю о своем призвании. Я не боюсь жизни.
0: Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую. Не знаю, в чем мое призвание.
1: Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня, обещайте. А теперь уже поздно, я еле стою на ногах, я истощена, мне хочется есть.
0: Останьтесь, я дам вам поужинать.
1: Нет, нет, не провожайте. Лошади мои близко. Я сама дойду. Значит, она все-таки привезла его с собой? Что ж, вы когда увидите Тригорина, вы не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю страстно. Просто до отчаяния люблю. Ах, как хорошо было прежде, Костя. А? Какая чистая. Теплая, ясная, какая-то радостная жизнь. Какие чувства, а? Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы. Орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Словом, все жизни, свершив печальный круг,

0: дверь как будто заперта. Скачка с препятствием.
1: Вы опять весь вечер смотрели на нее? Умоляю вас, заклинаю вас всем, что для вас дорого. Не смотрите на нее. Ну, не разговаривайте с ней подолгу.
0: Ну, хорошо, хорошо, я постараюсь.
1: Моя ревность глупа, бессмысленно. Простите, я надоела вам.
0: Да нет, если вам тяжело молчать, то продолжайте.
1: Дорогой мой!
0: Тихо, идут, идут.
2: Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Мы будем играть и пить.
1: Сейчас же подавай чай.
2: Прошу садиться, господа. Прошу садиться.
3: Борис Алексеевич, да. Вот вещь, о которой я вам дальше говорил. Ваш заказ.
4: Я не помню. Не помню, нет.
2: Прошу садиться, господа. Что такое?
0: А ничего. Это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь.
3: Ой, мы все стареем, выветриваемся под воздействием стихий, а вы, многоуважаемые, все еще молоды. Светлая кофточка, грация.
2: Опять хотите сгладить меня, скучный человек?
0: Так и есть. Лопнула склянка с эфиром.
2: Фу. Испугалась. Это напомнило мне, как даже в глазах потемнело.
0: Здесь месяца два назад была напечатана одна статья. Письмо из Америки. И, между прочим, хотел спросить вас, Борис Алексеевич.
4: Да,
0: да, да. Так как очень интересуюсь этим вопросом. Уведите куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился.

Тела живых существ исчезли в прах. И вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте ныло, и никто не слышит. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет.

Меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной. И наступит царство мировой воли.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Не идет проклятая девица, а? Чертова кикимора. Скоро может пожаловать клиент, а ее нет. О, господи, господи. Инструмент под руками разваливается, а? Если певичка опоздает, сорвется сеанс, а с ним оборвется и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли без работ. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что угодно, только не это.

бильярдной, где дважды кием бит. Довольно жить, окрысясь, я презираю кризис. Мой бизнес лапидарный, я медиум.

0: надежно нас выведут на связь.
1: Что это? Звонок. Это она. В последнюю минуту все-таки, а? Вот она постукивает каблуками. Ну, ну.
2: Нет,
1: да войдите, войдите, войдите.
2: Мы не опоздали?
1: Вы? Да, вы невозможно, безобразно опоздали, мадемуазель. А это?
2: А это Леон.
3: Да.
2: Мой коллега. Точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, расскажи, за что тебя уволили.
1: Мечка, но я предупреждал, мадемуазель, что положите, пожалуйста, бубен на место, я прошу вас.
3: Пожалуйста.
2: И не ждите, он вам ничего не ответит. Он ужасный, тут чудовищные буквы. Это из-за него, понимаете, мы опоздали, из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит в спиритизм.
1: Но, мадемуазель Пролине, слушай, парень, отдай сейчас же бубен. Это не игрушка, а музейная вещь. Он и так на ладан дышит.
2: И вы знаете, чем я его взяла?
1: Ну?
2: Я сказала, что я соглашусь работать у вас, если вы заключите контракт с нами обоими.

0: О, послушайте. Слушайте. Леон превосходный музыкант. Вы слышите? У него под руками все поет.
1: Да, действительно, инструмент был расстроен.
0: Браво, Леон! Красавчик!

0: Черт, этот проклятый Будина, немедленно прекратить!
1: Ну, вы берете нас?
0: Да, да, да. Эй, вы!
2: Я?
0: Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано и будете создавать музыкальный фон по моим командам, ясно?
2: Нет, не ясно.
0: О, Леон, господи, давай. Боже мой.
1: Леон, умоляю тебя, не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно?
0: Вот именно. А вы идите сюда.
1: Ну?
0: Скорее.
1: А в чем дело? Ваше письмо меня встревожило. И вместе с тем возбудило до крайности мое любопытство. Так интересно! Так интересно! Скажите!
0: Молчите.
1: Что?
0: Посмотрите на эту миниатюру.
1: Смотрю. Славный портрет. Молодая дама лет 35. Ну, с хвостиком. В чем дело?
0: Я долго искал лицо, похожее на эту даму, умершую 4 года назад.
1: Но?
0: И нашел.
1: Уж не меня.
0: Вас.
1: Я могу обидеться. Это плохой комплимент. Я гораздо лучше, милее, забавнее и моложе, в конце концов.
0: Бесспорно. Вы ребенок. Но вы должны быть похожи не на саму даму, а на ее душу.
1: Здрасте, а почем я знаю ее душу? Интересное дело. Вы знаете, в нашем квартале умер недавно один толстяк-ростовщик. Так душа выскочила из него в виде тощей крысы.
0: Это бывает. Но по большей части души похожи на своих владельцев при жизни. Но они значительно моложе, чем тело.
1: Так знать.
0: Ну,
1: я...
0: ну, вы понимаете?
1: Понимаю. Что ж я должна делать?
0: Проклятие в том, что вы безобразно запоздали. У нас совершенно нету времени. Я не знаю, успели вам что-нибудь объяснить. И главное, мадемуазель, успеете ли вы что-нибудь сообразить?
1: Это я не успею сообразить. Но у меня сообразительность молниеносная. Мама называет меня фотовспышка. В театре я мечтала покорить Париж. Мама укоряла в облаках Париж. Но...

0: лучший мир ушел поэт.
1: Мадемуазель, я от всей души сочувствую вашему горю, но время...
0: Время, парижанки сонной сцены...

0: Браво, браво, браво, браво, браво. Я восхищен, браво. Ну, мадемуазель, вам нужно больше молчать и больше слушать. Вы должны будете изображать душу мадам Элеоноры Дюрандо, жены короля сыра и яиц в нашей республике.
1: Ну, Леон, Леон, ну это же, это лестно. Душу королевы.
0: Королевы сыра, простите, и яиц. До сих пор она только беседовала со своим супругом, господином Проспером Дюрандо, на моих спиритических сеансах, через посредство этого столика. Но господин Проспер Дюрандо обещает, словом, обещает значительную сумму, если она хоть на несколько минут воплотится в зримый образ. А вот ваша мордочка, по-моему, но... очень... Нет, ну что делать? Мордочка, что я могу сказать? Очень похожа на душу мадам Элеоноры в молодости. Я... Вы слушайте, я умоляю, слушайте и меньше говорите. Я задрапирую вас белой вуалью. Освещу и дело... В шляпе. Я не могу работать в условиях нарастающего неверия.
1: Леон!
2: Играть нельзя, смеяться нельзя, а что можно?
0: Можно удалиться на все четыре стороны.
1: Нет, нет! Лучше мы его задвинем вот этой вот ширмой.
0: И сидите там тихо, как мышь, и ждите сигнала. Вашу реплику я скажу позже.
1: А я?
0: А вы, я умоляю, говорите как можно меньше. Господин Дюрандо верит в спиритизм, но он не полный дурак и по-своему начитанный человек. Если вы будете молоть чепуху, он заподозрит обман, несмотря на все свое легковерие.
1: Ой, но все это поразительно интересно. Ой, я вас не скомпрометирую. Я буду говорить кратко и кротко. А вы знаете, я лучше буду больше молчать и печально улыбаться.
0: Умница, как можно больше, больше молчать и печально улыбаться. Ну, за дело. Репетиция.
1: Так.
0: Так, вы... Сейчас, значит, вы сядете здесь, в нише. Да, вот на эту табуретку. Не споткнитесь, умоляю, здесь две ступеньки. Вот так. Я задрапировываю вас... белой вуалью, а затем покрываю с ног до головы черным сатином. Говорить будете вот через этот рупор. Так, вы совершенно незримы. Теперь пускаю мутный полусвет. Так, я дергаю за этот шнурок, и сатиновое покрывало взлетает вверх. Вы виднеетесь, как нечто белое. Теперь я направляю свет маленького прожектора на ваше лицо. Так, вы медленно отодвигаете белую вуаль, и тут вступает... музыка!
3: Он что, сошел с ума?
0: Эй, стоп! Прекратите! Прекратите немедленно! Господа, ну на юмор нет ни минуты, умоляю. Объясняю теперь лично вам.
1: Слушай, Леон.
0: Где вы? Я хочу видеть ваше лицо.
2: Вот он я.
0: Я говорю фразу. Смотрите, смотрите, начинается. И вы играете.
2: Хорошо.
0: Совсем другое дело. Музыка должна производить удручающее впечатление на умственные способности, если таковые имеются. Так, мадемуазель, не тушь, вы осторожно крутите вот эту рукоятку и отодвигаете другую вуаль. Так, так, чуточку медленнее. Вот, вы Элеонора, Элеонора. Я предложу ему задавать вам вопросы. Звонок, звонок, он идет. Проклятие, проклятие, прекратите играть. Прекратите играть, прекратите играть. Так, скорее сюда. Так, кстати, садись, это бубен. Так, кстати, скорее. Катя, Катя, сидите тихонечко, не движение. А какая досада, что мы не смогли прорепетировать текст. Ну, я умоляю, мадемуазель, не наговорите какой-нибудь чепухи. Умоляю вас, лучше молчите.
1: Печально, буду улыбаться.
0: Он входит. Так, прошу. Прошу вас, господин Дюрандо. Прошу.
4: Благодарю вас.
0: Так, давайте, давайте вашу трость, шапокляк.
4: Благодарю вас, благодарю.
0: Вы только не стесняйтесь, не стесняйтесь. Располагайтесь, как вам будет удобно. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Садитесь вот сюда.
4: Благодарю вас.
0: Месье. Было чрезвычайно трудно исполнить ваше желание. Чрезвычайно. О, мне пришлось обратиться непосредственно в Центрально-Небесное управление призраков и убедить стоящего во главе духа гран-сеньора Фата Морганаса, ну, может быть, эта фамилия вам ничего не скажет, согласиться дать тело. Собственно, вас интересует именно это, да? Тело, тело вашей супруги, блаженной Элеоноры, для сегодняшнего свидания. Вот, кстати... Не хочу быть голословным. Записка лично от гран-сеньора Фата Морганаса, которая мною непосредственно, совершенно точно воспроизведена по... чисто профессионально, по стуковатому сигналу.
4: Позвольте, я надену очки.
0: Да, прошу вас.
4: Так.
0: Вот здесь.
4: Да. Только по протекции господина... Малопарт.
0: Да.
4: Это трогать. Это трогать. Да. Итак, я ее увижу.
0: Вы увидите ее.
4: И как вы понимаете, ваш гонорар, соответственно, возрастает.
0: Не надо меня обижать. Не надо. Я не заслужил этого. Но об этом поговорим все-таки позже.
4: Как я счастлив, маэстро Малопарт. Я уже не говорю о том, что любил и люблю мадам Дюрандо,
0: да,
4: ныне блаженную Элеонору, и что свидание с нею мне доставит огромное удовольствие. Огромное. Но я счастлив принципиально.
0: Да.
4: Да, счастлив как гражданин.
0: Прошу садиться. Я всем сердцем понимаю вас.
4: Не верю еще сильно.
0: Да.
4: Некоторые думают даже, что оно усиливается. Я же в этом отношении оптимист.
0: Да.
4: Но, во всяком случае, против нашествия азиатского большевизма западная цивилизация должна вооружиться.
0: Да, это святая правда, месье Дюрандо.
4: Да, одного традиционного верования тут, конечно, недостаточно.
0: Да.
4: Надо все-таки идти в ногу с веком. Необходим союз религии и науки. В прошлую субботу я даже произнес большую речь по этому поводу. Представьте, они хотели обложить яйца дополнительным налогом.
0: Яйца, мерзавцы.
4: У них у так называемых радикалов не хватает денег на каплю молока.
0: Да, но...
4: Я сказал большую политическую речь. Я сказал...
5: Яйца с сыром. Лучше завтрак и обед. А на ужин съесть не хуже. Восхитительный омлет. Яйца всмятку и вкрутую. Яйца взбитые и растертые. Яйца свежие.
0: Я понимаю, Гоголь-моголь. Но, месье Дюрандо, что может спасти общество?
4: Я говорил долго и вдохновенно. У меня совершенно взмокли воротнички. Мой платок можно было выжать.
0: Я скажу вам, что может спасти общество. Тройственный союз. Союз капитала, церкви и спиритизма. Совершенно верно. Ибо спиритизм дает нам к божественному откровению глубоко научный эксперимент. Тут никакое сомнение невозможно.
4: Да.
0: Дух реального перед нами.
4: Да, да. Мой старший приказчик утверждает, что я вел себя как Цицерон.
0: Я всегда с восхищением слушаю вас. Кстати... А чего вам не стать лидером, а?
4: Но вы это преувеличиваете.
0: Я не преувеличиваю.
4: Нет, серьезно?
0: Лидером
6: как на духу.
4: Да. Но для этого я должен увидеть Элеонору. Если нельзя сделать так, чтобы я мог ощутить ее.
6: Запомните. Запомните. Да. Это мгновение. Без 20 минут. 12 часов. 8 сентября 1928 года. Я обещаю вам, что вы ощутите ее.
4: И я скажу всем скептикам, что душа реальна, что ее можно взвешивать на килограммы, как сыр Камамбер. И что тогда, большевики? Куда провалится революция?
6: Да.
4: Что революция на земле, когда перед нами открывается вечность?
6: Бесспорно.
4: Кстати, я хочу получить у вас небольшую справку, маэстро.
6: Я всегда к вашим услугам.
4: Собственно, с этим вопросом ко мне обратился мой старый приказчик.
6: Я слушаю.
4: Он спросил меня, куда деваются души большевиков после смерти.
6: Да.
4: Я выразил мнение, что они прямым сообщением направляются в ад.
6: Да.
4: Но я не совсем уверен, что мое указание точно.
6: Месье Дюрандо, души большевиков после смерти немедленно становятся чертями.
4: А все-таки приятно осознавать, что мир потусторонний все более перед нами раскрывается. Но сегодня, маэстро, насколько я понимаю, я не смогу обнять мадам Дюрандо на неблаженную Элеонору.
6: Нет, сегодня вы увидите ее, вы будете говорить с нею. При этом я должен предупредить вас, что даже в призрачном, незримом теле души испытывают некоторые неприятные ощущения. О, господин Дюрандо, не позавидуешь, поэтому свидание не должно быть длинным. И умоляю, поменьше вопросов. Да. Бестелесные существа чувствуют себя в теле, в теле. Ну, как не в своей тарелке. Ощущение похоже на то, как будто вот вы надели слишком узкое платье.
4: Я понимаю. Я постараюсь не утомлять бедную мою Элеонору. Но вы знаете, я взволнован.
6: Ну, спокойно, прошу вас садиться вот сюда. Спокойно, расслабьтесь, совершенно спокойно. Если у вас зашалит, не дай бог, сердце, скажите мне, и тогда я вам дам капли кардиналис, кардиалис. Говорите тихо, тихо, но не шепотом. Так?
4: Так.
6: О,
4: что?
6: Нет, я спрошу, спокойно?
4: Не очень, не очень. Но я думаю, что я все-таки обойдусь без ваших капель.
6: Я призываю ее звуком гонга. Она должна откликнуться. Этот магический гонг принадлежал раньше лапландскому шаману.
7: Нежная! Полная любви после жизни, как и во время ее, Элеонора.
6: Элеонора. Самая нежная Элеонора из 37 миллионов Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 144, квартира 18.
8: 17. Вы можете вызвать не ту Элеонору.
6: Пардон, ладно, я ошибся на одну квартиру. Квартира 17. И была женой муниципального советника месье Проспера Дюрандо. Явись! Здесь тебя ждет тот, который любил тебя так безмерно и которого ты так любила.
9: Каким ласкательным именем она называла вас чаще всего?
8: Крокодильчик.
6: Здесь тебя ждет крокодильчик.
8: Я слышу, как будто тихий смех. Это какой-то дух?
6: Возможно.
10: Смотрите, начинается.
6: Говорите все, что вы говорите все, что вы увидите и услышите, так как многое из того, что вы увидите, я видеть не буду. Господи, что играет этот идиот? А?
7: Я вижу неясный рассеянный свет и белые контуры. Все яснее. Да это фигура женщины. Лицо все больше проясняется. Дорогие черты! Нет, я должен встать на колени.
6: Нет, ну ничего страшного, ничего страшного, месье Дюрандо. Это бубен упал, гонг упал.
7: О, простите меня, простите.
6: А сейчас?
10: А сейчас вы ничего не слышите? Какой-нибудь знакомый голос?
7: Я слышу ангельское пение. Лицо все светлее. Это она.
6: Она,
7: только она гораздо прекраснее, чем при жизни. Это Элеонора в образе светлого ангела Господа Саваофа.
11: Здравствуй, мой муж.
6: Поздоровайтесь с покойной. Голос ее стал чистый, свеж.
7: Да-да, голос ее стал чистый, свеж. Здравствуй, Элеонора. Я вижу тебя хорошо, только ты стала гораздо моложе и прекраснее.
11: У нас тут лучше, чем на любом курорте. Ой,
6: позавидуешь, позавидуешь.
11: Я так молодею, что боюсь превратиться в младенца. А вы постарели, Костер. Ну ничего, ничего, не волнуйтесь. Будем надеяться, что в скором времени вы соединитесь со мной.
6: Царство вам небесное, господин Дюрандо, царство, царство.
11: Мы будем вместе летать на Венеру. Это прелестное место. Мы там часто устраиваем очаровательные пикники. Туда особенно охотно летают наши офицеры. Убитые в последнюю войну. Их тут тучи. Очень весело.
6: Покойница, покойница. Не уклоняйтесь. Ближе к делу, ближе к делу. Ближе к делу.
7: Я рад, Элеонора, что вы в раю. Но сам я хотел бы побыть еще на земле. Скажите, вы говорите о пикниках, значит, вы там едите и пьете?
11: Да, но мы питаемся исключительно духовным. Мы едим суфле, безе, желе, драже. Пьем исключительно цветочный нектар.
6: Это совершенно, совершенно новые, несколько неожиданные сведения, да. Месье Дюрандо. Исследователи жизни духов за гробом еще не располагают такими данными.
7: Да, но, маэстро, знаете, безе, суфле, это немного, ну, но все-таки лучше, чем ничего.
6: Я считаю, что пора заканчивать сеанс. Вы устали, нет, на вас нет, больно
7: маэстро,
6: смотреть.
7: Маэстро,
6: устали.
7: Нет, я еще не задал моей обожаемой супруге вопросы, которые меня давно тревожат.
6: Ну, прошу вас.
7: Элеонора, скажите мне из-за гроба...
6: Черт, это бестактно.
7: Нет, просто скажите. Скажите мне со всей искренностью. Вы обманывали меня при жизни?
11: Конечно, мой милый.
7: Что? Да-да-да, неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем? С кем?
11: Тихо. Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе.
6: По-моему, чудесные, благоуханные слова.
7: Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешным вдовцом.
11: Вы делаете ошибку.
7: Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам?
11: Нет.
7: Как понять эту загадку?
11: Видите, я сильно скучаю здесь по вас. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам.
6: Минуточку.
11: Чем если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну как бы это выразиться, некоторых аксессуаров.
6: Минуточку.
7: Я вас понимаю. Вы понимаете, маэстро?
6: Я понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка?
1: А вы мне не мешайте.
11: Но если бы... Даже я попросила позволения у нашего шефа. У меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Оффенбах назначен начальником музыки небесных сфер.
8: Тихо вы! Уволю! Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя. Только попробуйте.
11: Но, допустим, Просперчик, что я добилась своего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься.
7: И я потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфея Эвридику.
11: Как? Миленький, ты знаешь Орфея Эвридику, славная предка. Эвридику, Эвридику, Эвридику, Эвридику.
8: Что вы творите?
7: Все, сеанс заканчивается, заканчивается сеанс.
11: Господи, какой же вы зануда! Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Проспер, и пишите.
7: Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие ямочки на щечках Элеонора, что с ума сойти.
11: Да я их принесу с собой, эти ямочки, на землю. А вы пишите.
7: А, пишу.
11: Улица Муфтар.
7: Улица.
11: 99, 13.
7: 13.
11: Спросите вдову Эрмилию Поташу.
7: Поташу.
11: У этой вдовы есть дочка.
7: Дочка? Дочка.
11: По имени Нетуш Пролине.
7: Пролине.
11: Она похожа на меня, как две капли воды.
8: Месье Дюрандо.
11: Возлюбленный мой. Если ты полюбишь ее, если ты будешь ее баловать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье бриллиантов и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело, и мы заживем на славу.
7: И она похожа на тебя?
11: Да как две капли воды.
7: Месье Дюрандо, месье, я не могу более скрывать от вас.
8: Что?
7: Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух.
8: Злой?
7: Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает.
11: Что такое?
7: Да.
11: Что он мелит? Мой очаровательный крокодильчик. Да, ваша жена.
7: Крокодильчик, тут ошибка.
11: Он делает нам, духом, боль.
7: Я медиум.
11: А вы должны защитить мою душу от этого грумьяна.
7: Исчезни. Что вы сделали?
11: Я не исчезла, я здесь. А вот эта вот свинья просто потушила свет, свинья.
7: Сударь, сожгите.
8: Она плачет.
7: Вы мучаете бедного духа моей жены.
8: Уверяю вас, какой он.
7: Ни слова. Верните мне мою жену. Ее рыдания раздаются из тьмы кровящей.
8: Месье Дюрандо, но я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите.
7: Я. А ты сжигаешь
8: ширму.
7: Да? И... Вы во всем убедитесь. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл.
8: Я слышал и слышу только мою жену. Верните мне ее.
7: Вот он, пожалуйста, сукин сын, а? Прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий музыкантишка. Все время хихикал и во время моего сеанса разрушал эффект.
11: Оставьте вы его в покое!
7: Помолчи, я тебе сказал! До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Дюрандо, спросите этого верзилу. Он вам ответит, могут ли духи являться к нам в телесной оболочке?
12: Могут, но не к вам.
7: Что?
11: Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим лжеспиритом и слугой сатаны.
7: Это я лжеспирит?
11: Да, да. Завтра в 6 часов.
7: В 6 часов.
11: Мое новое тело.
7: Тело.
11: Мадемуазель Пролине будет вас ждать на улице Муфтар 99-13.
7: 99-13.
11: Ну, а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола.
7: Месье Дюрандо, это ужасно. Я вам должен объяснить.
8: Ни слова, сударь.
7: Вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух. Да, дух самого господина
4: Оффенбаха. Втиснутый вами в чужую оболочку.
0: Ну, позвольте
4: я
0: же, месье
4: Я знаю, что
0: Дюрандо.
4: Я сделаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных и не плачу вам гонорар.
0: Ну, минуточку.
4: Вам не плачу.
0: Но позвольте,
4: пусть
0: месье.
4: Это будет вам уроком. Но что за прелесть, моя Леонора? Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость?
12: Пожалуйста. Вот они.
4: Благодарю вас. Благодарю вас, господин Оффенбах. Не побоимся этого слова. Что ж, завтра в 6. Теперь-то, наконец, знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец белыми рабынями. Вредика, вредика, вредика. Оффенбах-то как пошел в гору на том свете, а? Аривуар, господа!
0: Ну, где вы там, мерзавка? Идите сюда, разбойница с большой дороги.
1: Молчать! А? Нет! Каков Наполеон? А, Леон?
0: Я прошу не издеваться над моим псевдонимом, негодная.
1: Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностях своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит не тушь пролине. Без 5 минут мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли.
0: Минуточку, подождите, подождите. И ты, Верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков.
1: Да?
0: Вы подумали об этом?
1: А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма, раз он попадет ко мне на Мухтарку.
0: Вы в этом уверены?
1: Да на все 100.
0: Да, а вот это? Вы видели?
1: Ну и что? Записная книжка. Что особенного?
0: А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне.
12: Врет. Он украл эту книжку, я видел.
1: Месье Наполеон.
0: Что?
1: Вы? Вы мне начинаете нравиться.
0: Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее?
1: Возможно. Но я требую всестороннего уважения.
0: Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю самую моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди, и поговорим о процентах.
1: А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж.
0: А я не возражаю, пополам барыш.
1: Но я не тушь пролине, плату требую вдвойне.
0: Да. Сколько претендентов на один Париж?
1: 33% предлагаю лишь.
0: Но я спирит, экстрасенс, у меня высокий ценз.
4: Яйца с сыром, лучший завтрак и обед, но на ужин съесть не хуже, восхитительный.
13: Как? Вы здесь? Живая? Натуральная?
0: Да-с. Воплоти.
13: А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь.
0: Позвольте. Я все вам, наконец, объясню.
13: Позвольте вам не позволить лжать.
0: Извините, я...
13: Авантюрист!
0: Я попросил вас...
13: Я попросил вас
0: без оскорблений. Вы не у себя дома. Хулиган! Хулиган! Убирайтесь!
13: Нет! Боже мой!
1: Леон! Что ты натворил? Ты убил его?
12: Нет. Я его утихомирил.
0: Господа, этим бубном
6: можно навеки утихомирить слона.
1: И вообще я не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал.
2: У автора пьесы меня вообще нет.
6: Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дюрандо лежит на полу и не подает признаков жизни.
1: Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы.
6: Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать.
1: Здесь, в студии?
6: Нет, здесь, во Франции.
1: Боже! Боже, как он ужасен! Недаром мама мне говорила...
13: Расскажите по дороге! Бежим! Вы с нами, господин Оффенбах!
2: Я догоню вас.

0: Где я? Кто со мной? Силы небесные, господин Оффенбах! Мы с вами на этом свете или уже на том?
1: Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку.
0: А как я вам благодарен, как я вам благодарен, но мадемуазель не тушь, она...
1: Она на том. Доверьтесь мне, господин Дюрандо. Я поведу вас навстречу с вашей судьбой.
0: Вот вам моя рука.
1: А вот вам моя. Поднимайтесь.
0: О, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия.
1: Простите, что это?
0: Чек на изрядную сумму, друг мой.
1: Да, но...
0: Не беспокойтесь, господин Оффенбах. Чек

Мне туш моя жена Элеонора нас венчала. Да, да, да, да, кончена комедия. Да, да, да, да, я отныне медиум.

0: Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевича Луначарского, его одноактная комедия «Душа Элеоноры».
1: Роли исполняли Наполеон Малапарте, Андрей Миронов.
0: Нетуш Пролине, Лариса Голубкина.
1: Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов.
2: Леон, Владимир Сашальский.
1: А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Левон Аганезов. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха.
3: Режиссер Эдуард Кольбус.
0: Ассистент режиссера Нина Притаманная.
2: Звукорежиссеры Евгений Яковлев и Владимир Романычев.
1: Музыкальный редактор Елена Носкова.
3: Редактор Алла Смехова.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Бабьи сплетни». Радиоспектакль по одноименной пьесе Карла Гальдони. Запись 1957 года.
2: Может быть, это было в большом городе, а может быть, в каком-нибудь маленьком городке солнечной Италии, где небо такое синее, а сердца такие горячие.

Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимой.

Удачный день у Беппа. Много рыбы, будут деньги. Они сейчас так нужны. Ведь скоро его свадьба с красавицей Кикинной, дочерью старого рыбака Тонни. А Кикинна сидит у себя во дворе, в окружении подруг. Она чистит орехи для свадебного пирога. Рядом с ней ее родственницы, прачка Кате, разодетая по-праздничному в пестрый наряд. Тут же старьевщица с Гуальда, нацепившая для торжественного случая бабушкину шаль. Почтили Кикинну своим присутствием и знатные дамы, сеньора Елеонора и сеньора Беатриче. Прачка Кате успела рассказать соленую шутку про бывшую невесту Беппа, портниху Анжелетту.

0: будьте повеселее.
1: Сегодня для вас счастливый день.
2: О, сеньор, еще бы! Как же не быть мне веселой? Сегодня моя свадьба.
3: Эй, кузина, а когда ж придет жених?
2: Отец обещал, что он вот-вот будет.
4: Эй, Кэка, а твой посаженный отец прислал тебе цветы?
2: Хоть бы один цветочек.
4: Ух, ну и скряга же.
3: А конфеты прислал?
2: Не даже пузырька яду.
3: Ух, вот так жила. Хороший тебе посаженный отец, нечего сказать.
0: Только из-за этого, только потому, что сеньор Пантаони не прислал, ничего не истратился, так он уж никуда и не годится, по-вашему. Но и языки у здешних женщин.
3: Ух, сударыня, где уж нам, милая, нашим языкам за вашими не угоняться.
5: Мне кажется, что вам следовало бы относиться с большим уважением к людям воспитанным.
3: Кате, что скажешь? Слышала?
4: Ух. Аж жарко стало. Мне так и в голову и шибануло, будто от выпивки.
2: Кузина, кузина, сдержитесь.
3: И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катя?
4: Ты не подумаю.
0: Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереей?
3: А вот не торгую сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую.
5: А вы, Донна Ката, сегодня не стираете?
4: О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки.
5: Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая.
4: Сгуальда, Сгуальда, утюги-то раскаляются.
5: Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, и частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа, сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю.
2: Ваша милость, дорогая, не уходите.
4: Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать.
3: Ох, милая, и чудачка ж ты.
0: Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше.
3: Это вы со мной?
0: Да, с вами.
3: Кате, знаешь, это она со мной говорит.
4: А ты что ж, ответить что ли не умеешь?
2: Ну, замолчите.

0: веселее!
1: Хороша свадьба, без конфет!
2: Дочка, поздравляю!
3: Спасибо, папаша!
4: Папаш посаженный, а когда же свадьба?
2: Сегодня же вечером!
1: Ой.
4: Папаша посаженный, уж очень все в сухую!
2: Подождите, подождите, пробочи!
4: Ой, это другое!
0: Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь?
5: А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься.
6: Я бы сел рядом с ней.
2: И дело, жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну подвиньтесь немножко.
1: Я готова, лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Донаката, подвиньтесь.
4: Но это дудки. Эта женщина со своего стула не сдвинется.
7: Ну-ка, милый Кэка, да? Садитесь на мое место. А Донна Сгуэльда уступит мне свое, а сама сядет дальше.
8: Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете.
2: Ну, полноте, сеньора. Надо же уступать место тому, кто его заслуживает.
8: Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина, до свидания.
1: Да, куда же ты, сеньора?
8: Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стало быть, ты знаешь, кем он тебе приходит.
0: Что такое? Ты что это говоришь, а?
8: Ты что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступая честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну, а ты, Кэка, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как я, завернуть такую обиду? Вы что же это? Для вас чужачка, стало быть, ближе родственницы. И компаника же у вас тут подобралась. Полоумный батька.
0: Что?
8: Безголовая дочка.
1: Да что ты,
8: скарик посаженный? А голодранец, жених. Да барыни на бабах.
1: По-моему, она сумасшедшая.
4: Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас.
1: Как вы разговариваете?
4: Ртом.
1: Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощай. Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин.
8: Полента!
4: Что это значит? Причем тут полента? Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас-то слюньки текут. Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк.
1: У меня большое желание обойтись с вами, как вы заслуживаете. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама.
8: Куда?
1: Но предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут.
4: Ах, какие ужасы, ах, какие страсти.
0: Знаете, что я вам скажу, сеньора? Я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом.
4: Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела. Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу, но ты у меня еще припомнишь Капе, прачку. Прощай.
2: О, какое у вас прекрасное общество. Ну и родня же у вас.
0: Я рад, что они убрались. Без них будет лучше. Кэка, вот тебе твой жених, вот посаженный отец. Хочешь, колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда, зато есть время повеселиться.
3: А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете.
5: Мне не надо никого, кроме моей Кэки.
2: Ну вот тебе колечко, надень ей на палец.
5: А как это делается? Научите.
2: Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто.
5: Ну, я сам. Не ваше это дело.
2: Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец.
5: А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко,
9: Этим все и кончается.
2: Ну, еще бы, на этом я и покончу.
0: Бепа, Бепа, да полно тебе, ну, с ума ты сошел. Что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек?
2: Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь.
5: Ох уж этот сеньор Панталоне, совсем рассмешил меня.
6: Ну, вот тебе колечко.
0: Ну вот.
6: Ну, разве не так?
3: Это значит, мы уже поженились.
0: Сеньора, нет. Это вы только обручились.
3: Ну, чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
0: Не все сразу.
3: Какое хорошенькое колечко.
2: Нравится?
3: Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил.
2: Это я тебе подарю.
3: Да нет, я говорю, кто мне его надел?
2: Детки, раз я за вас.
3: Поженились.
0: Сеньора, нет, это вы только обручились.
3: Ну чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
0: Не все сразу.
3: Какое хорошенькое колечко.
2: Нравится?
3: Нравится и колечко, а еще больше тот, кто мне его подарил.
2: Это я тебе подарю.
3: Да нет, я говорю, кто...

0: сердце твое.
1: Будь же благословенно твое сердце.
2: Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга.
3: Дорогая ты моя!

0: как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда.
1: Эй, Ката, это ты тут?
2: Я несу белье, но... Что ты скажешь об этих госпожах-барынях?
1: Эх, милая моя, не говори так, а мне кипит, все кипит.
2: А что у тебя тут хорошего?
1: Ну, вот славная юбочка, да еще платье есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому?
2: Отчего ж, можно. А ты не показывала Кекки?
1: Ну, эти вещи не по ее носу.
2: Что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил?
1: Ну, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку.
2: Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля!
1: А кто же?
2: А посаженный-то на что?
1: Кто? Сеньор Панталоны.
3: Ну, само собой.
1: А кузен мой так ничего и не говорит.
3: А что ему говорить-то? Есть и ладно.
1: Оно и понятно. В конце концов, она ему не дочка.
3: Да что ты говоришь? Кэка ему не дочка.
1: Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе.
3: Можешь не беспокоиться, буду молчать.
1: Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя.
3: Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я.
1: Кэка не родная дочь нашему кузену.
3: Ой, что я от тебя слышу? Ну, тогда чья же она?
1: Не знаю. Донна Меннига, земля ей пухом. Жена сеньора Тони сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне.
3: Да откуда же она взялась-то?
1: А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что она ошибочка Донны Меннеги? Ошибочка! Всяк по-своему.
3: Так стало быть, эту штуку все знают.
1: Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты их знаешь, они ведь не выдадут.
3: Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это.
1: Ой, надо идти. До свидания.
3: Нет, смотрите, пожалуйста. Кэка не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру.
1: Сеньора Ката, дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кэка?
3: А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку.
1: Да.
3: Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор,
1: да.
3: И по правую руку будет вам третья дверь.
1: Вот, спасибо.
3: А вы зачем, Кэки?
1: А я несу платье, шила ей заново.
3: Ну, покажите-ка.
1: Посмотрите, какая прелесть.
3: Золотом. Золото, мать моя. Этакую дрянь и туда же с золотом.
1: Вы удивляетесь?
3: Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен-дурак допускает все это.
1: Ну что ж, дочка ведь?
3: Как бы не так, дочка.
1: Как? Разве она ему не дочь?
3: Ой, только молчите, ради бога.
1: Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка.
3: Как и не дочка сеньора Тони.
1: Да что вы говорите? А чья же она?
3: Слушай.

0: смотрите! Только смотрите! Молчок!
1: Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь!
0: Она незаконная!
1: Что вы говорите?
0: А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь.
1: Ой.
0: Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони?
1: Ой.
0: А кто говорит, что это ошибочка Донны Мениги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная. Ну, прощайте, сеньор Анжелета.
1: Так значит, Кэка не дочь сеньора Тони? И Беппа на ней женится, а меня бросил для нее, а я буду работать на нее. Да я даже не желаю платье нести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам. Ваше позволение, ваша милость.
2: О, Анжелетта, милости просим. Переделали мне кофточку.
1: Ваша милость, да. Отпустил немножко подмышками, как вы приказали. Сузила в талии на пальцы с каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам.
2: Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо.
1: Увидите, что будет, как картинка.
2: А это у вас что за сверток?
1: А тут и... платье для одной девушки. Я была хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уж не несу.
2: А кто эта девушка?
1: Вы не знаете. Это Кикино, дочь сеньора Тони.
2: О, я ее знаю, это невеста Беппа. А почему, Анжелета, вы не хотите отнести ей платье?
1: Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить.
2: Полноте, полноте. Мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка.
1: Ой, я знаю, что вы, сеньора, разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только ради бога, чтобы не узнал больше никто.
2: Вы уж говорите, не беспокойтесь.
1: Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони. Что она незаконная.
2: Нет, правда?
1: Я знаю, наверное. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И будто бы он нашел... где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех подрана Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мениги?
2: Беппа это знает?
1: Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость?
2: Бедняга, очевидно, не знает.
1: Какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть, опять бы ко мне вернулся?
2: Анжелета, хотите, я поговорю с ним?
1: О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить.
2: Не скажу.
1: Если... позволите, я пойду к работе.
2: Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее.
1: Будьте здоровы, ваша милость.
3: Друг мой, к вам можно?
2: О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада.
4: Сеньор Беатрич.
2: Сеньора Элеонора.
4: Сеньор Беатрич.
2: Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах?
3: Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно.
2: Мне ужасно жалко бедную Кэку и добряка отца ее.
3: Сеньор Элеонор, это вы не знаете. Кэка совсем не дочь сеньора Тони.
2: Да ну?
3: Уверяю вас, нет.
2: Кто вам сказал?
3: Я это знаю, наверное.
2: А чья же она дочь?
3: А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кэку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мениги?
4: Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа.
3: Бедный мальчик, его надули, он ничего не знает.
4: Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю.
3: Хотите, пошлем за ним?
4: Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку.
3: Сейчас.
2: немедленно! Пошлите немедленно за сеньором Беппо! Ху! Сюда идет сеньор Лелио!
3: Вы знаете сеньора Лелио?
4: Ой, еще бы не знать! Всеобщее посмешище.
3: Влюблен во всех и каждый.
4: И помирает с голоду. Нищий, а строит из себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавцем.
3: О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешища.
4: А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться.
5: Отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.
6: Преклоняюсь перед благороднейшими дамами.
7: Сеньор Лелио!
2: Сеньор Лелио, возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас.
6: Ваше достоинство, сеньор, огромное, огромное ваше достоинство.
4: Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелио.
6: У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга.
2: О, вы все более и более изысканы.
6: Не беспокойтесь, это от табаку.
4: Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать.
6: Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим.
2: Вы много работаете?
6: Круглые сутки. С вашего позволения.
4: Рваный платок. Вот так франт.
2: Вот так прощелыга несчастный.
6: Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки.
2: Не лишний вам был бы, запасись уж, кстати, и перчатками.
6: Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать.
2: Ах, вы изволите писать в белых перчатках.
6: Да, всегда. Я люблю чистоту.
2: Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные.
6: А это они слегка зажелтели от рукавчиков.
4: Вы правы. Рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня.
6: Это по последней моде.
2: Грязные-то рукавчики?
6: Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми.
4: Необыкновенно опрятно.
2: А это все равно, что чулки серого цвета.
4: Однако сеньор Лелио пристально следит за модами.
6: Отчасти не лишен хорошего вкуса.
2: А это платье на вас тоже по моде.
6: Да, сеньора, это Париж.
4: А парик?
6: Лондон.
4: А ботинки?
6: Англия.
4: А Лондон, по-вашему, не в Англии?
6: Ну, конечно, нет, сеньора.
4: А какая же столица Англии?
6: Лондра.
4: А Лондон где?
6: А, чуть ли не в Испании.
2: Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лелли, он все знает.
6: Да, кое-чему учился.
4: А вы где учились?
6: В Тоскане, где говорят правильной речью.
4: О, вы, значит, крусканец.
6: Да, сеньор, я из Академии Делла Круска.
2: А скажите, сеньор Лелли, как пишется? Полоумный. Через ОУ или через два У?
6: Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полоумный пишется через ОУ, а полоумная через четыре У.
4: Туда же огрызается.
2: Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена, а в вальном муке.
6: Видите ли?
4: И не только в вальном муке, а и поджарена.
2: Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла.
6: Да при чем
4: не только
6: масло?
4: Без масла и без соли.
6: Между тем...
2: Просто вы не рыба, не мясо, а что-то такое вяленое.
6: Да дайте же мне сказать.
2: Сухой и сухой, без малейшего сока.
6: Ах ты, Господи.
2: И сам сухой, и в кошельке у него сухо.
6: Да позвольте же.
2: Только есть хорошего, что один парик.
6: Я хочу сказать...
2: Что вы скажете о его прекрасном личике?
6: Ради бога.
2: Просто лопнуть от смеха.
6: Сеньор, сеньоры.
2: А фигура-то.
4: А сладкие речи.
6: Я больше не в силах.
2: Какое выражение.
4: Какая живость.
2: Какая грация.
4: Какая развязность.
6: Черт бы вас побрал.
2: Ушел. Этакий наглец. Назвать нас полуумными, да еще через четыре у.
4: А, вот и Беппо.
8: Вот и я, сеньоры. Что прикажете?
4: Я вам скажу все в двух словах.
8: Да.
4: Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать.
8: Да.
4: Имейте в виду, что... что Кокинна не дочь сеньора Тони.
2: Да.
4: Она незаконная и недостойна быть вашей женой.
7: Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал?
4: Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатрич, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио.
7: Ну, ради бога, добрый сеньор.
4: Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну, идемте, сеньор Беатрич.
7: Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной.
2: Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту.
4: Пойдемте же, сеньор.
7: Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка, так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Ой, я и сам не знаю, люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, что-нибудь да будет! Что-нибудь да будет!
5: Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокинны будет на славу. Праздничный пирог удался. А жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокинна, не идет ли Беппо. Ну вот и он.
1: Беппо, как ты долго! Зачем тебя звала сеньора Беатрич?
7: Эх, Кекка!
1: Чего ты так вздыхаешь?
7: Где сеньор Тони?
1: Кто ваш тесть?
7: Он мне еще не тесть.
1: Если еще не тесть, так скоро им будет.
7: Ой, милая Кокинна, боюсь, что не будет.
1: Что ты говоришь? Мне так в сердце и ударило.
7: Тебе-то ударило только, а мое уж давно не бьется.
1: Да ну, тебя в чем дело?
7: Кекка, ты вправду меня любишь?
1: Бог ты мой, ты еще спрашиваешь. Да если я на все смотрю только твоими глазами.
7: Ну так если любишь... Скажи ты мне правду.
1: Ни за какие сокровища в мире я не согласилась бы солгать тебе.
7: Скажи, Кекка, ты действительно дочь сеньора Тони?
1: Что за чертовщину ты городишь? С ума ты спятил? А чья я еще дочь?
7: Ты не сердись. Отвечай мне, где ты родилась?
1: На Корфу родилась.
7: Кекка, боюсь я, что это было не так.
1: Да почему же? Тебе вбили в голову какую-то чушь.
7: Да мне прямо сказали, что ты не дочь сеньора Тони.
1: А чья же?
7: Ой, Господи, духу у меня не хватает сказать.
1: Скажи мне, если любишь.
7: Говорят, ты незаконная.
1: Ой, горе мое.
7: Ну, полно, девушка, не плачь. Доберемся как-нибудь до истины.
1: Беппо, дорогой, неужто у тебя хватит сердца бросить меня?
7: Ух ты, Господи, не мучай ты меня. Ведь я уже не знаю, жив я или нет.
1: Да кто же это тебе сказал? Вот увидишь, что все это вранье.
7: Нет уж, кто мне сказал, человек верный.
1: Дорогой ты мой, скажи мне, кто сказал?
7: Ну, нет, я не могу.
1: Если не хочешь, значит, не любишь меня.
7: Люблю, а сказать не могу.
1: Ну, да я и сама знаю, кто.
7: А ну кто?
1: Просто никто. Раздумал жениться, разлюбил, то и сам и придумал.
7: Нет, как честный человек.
1: Ну, так скажи мне, кто говорил?
7: Да
1: кто?
7: Я бы сказал. Да боюсь, как бы не вышло сплетни.
1: Не бойся, уж я-то тебе обещаю, что не выдам.
7: Обещаешь?
1: Милый, обещаю.
7: Это мне сказала сеньора Элеонора.
1: Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это?
7: Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра.
1: Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это.
7: Милая Кекка, я люблю тебя крепко. Но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца?
1: А вот увидишь, ты все это неправда. Подожди меня,
9: Я сейчас вернусь.
8: Ты куда?
9: Только вот сбегаю и сейчас же вернусь. Ты не уходи.
8: Эй, смотри у меня, сплетен не разводить.
9: Не беспокойся, пожалуйста. Сбегаю по делу и приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь, Бепо.
7: Ох уж, как солона мне эта сплетня. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.

0: От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатричи может ей позавидовать.
1: С вашего разрешения, можно войти?
2: О, какие-то вы! Вот чудеса!
1: Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении.
2: Говорите все, что могу, сделаю.
1: Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать... От кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони?
2: А кто вам сказал, что мне это известно?
1: Мне сказал Беппо.
2: Вот болтун. Ну, я ничего не знаю.
1: Стало быть, это неправда, будто вы сказали.
2: Нет, я говорила.
1: Но от кого же вы это слышали?
2: Я уж не помню.
1: Ваша милость, а что, если из-за этой басни Беппо меня бросит?
2: Ну вот что, чтобы показать вам, что я говорила не зря... Я скажу вам, от кого я слышала, но только смотрите, не болтайте.
1: О, не беспокойтесь, уж я-то не скажу.
2: Мне сказала это сеньора Беатриче.
1: Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость.
2: Куда вы?
1: Я домой.
2: А это правда, что о вас говорят?
1: Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы.
2: Смотрите, не разводите сплетен.
1: О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость.
3: Кина, здравствуйте.
1: Скажите, дорогая барыня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони?
3: Ах, сплетница, рассказала-таки.
1: Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое?
3: Мне сказала Анжелета Портниха.
1: Ах, она мельница. Так это Анжелета? Говорить подобное про девушку, как я. До свидания, барыни.
3: Друг мой, вы все рассказали.
2: Я? И не думала.
3: Ну, а как же она узнала?
2: Ну, ей-богу, не знаю. Я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали.
3: Я? Да я ни с кем не разговариваю.
2: Ну, сеньор Беатрич, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как вы у меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же.
3: О, вот и он.
2: О!
3: Давайте разыграем неприступных.
2: Да-да-да-да-да. Как будто мы рассердились. Сядем.
3: Сядем.
4: Разрешите повергнуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение.
5: Гневаются.
4: Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении.
2: Взгляните, сеньора Беатрич, какая вышивка. Нравится вам?
3: Да, очень хорошая работа.
4: Молю вас.
3: А сколько вы заплатили, сеньора Элеонора?
2: Пустяки, 20 хинов.
4: Сеньоры.
3: А как бы и мне получить такое же?
2: Я поговорю с Белошвейкой.
4: Ради бога, сеньора Элеонора.
3: А как вам нравится моя накладка? Идет мне.
2: Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое?
3: Ну, разве вы не видите, конечно, новое?
4: Одно только слово, прошу.
2: А мою вы видели?
3: Это которая была на вас на прошлой неделе.
2: Нет, которую я выписала из Милана.
3: О, нет, это я еще не видала.
2: Хотите взглянуть?
4: Сеньоры, не собака же я в самом деле.
3: О, да-да-да, с удовольствием.
4: За славы меня почитаете,
2: ну,
4: что ли?
2: Ну, так вот пойдемте, я покажу вам.
4: Как? Вы меня бросаете одного?
3: Увидите, что вам понравится.
1: Идемте, идемте, идемте.
4: Сеньора Беатриче, сеньора Элеонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем... Они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности.

0: как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет?
1: Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. А, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни.
2: Дорогая сеньора!
1: Ах, это вы!
2: Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот, палец себя уколола. Не могу работать.
3: А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи.
2: Что это вы как выражаетесь, сеньора?
3: Скажите мне, сеньора-сплетница.
1: Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца?
2: Я врать не стану. Я говорила.
1: А как же вы могли болтать такое, сеньора?
2: А мне сказала сеньора Кате, прачка.
1: Сеньора Кате, прачка?
2: Вот именно она.
1: А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора.
2: Прощайте, сеньора, я до сплетен, не охотница.
1: Погодите, сеньора, куда это вы?
2: Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать. Да?
1: Погодите, слушайте. А ну его это платье. Лучше поговорю с кузиной Кате. Эй, кто там в доме?
4: Да это ты, кузина.
1: Да, это я.
4: Тебе ничего не надо?
1: Напротив, сеньора, очень даже надо.
4: Да ты что, не как белины объелась?
1: Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони?
4: Ничего я не говорила.
1: Нет, говорила.
4: А ну кому я говорила?
1: Портнихи, Анжелетти.
4: Экая же трещотка. Ну, слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала, это не я.
1: Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал?
4: Да мне это с Гуальда сказала.
1: С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня.
4: Нет, я до сплетен не охотница.
1: С Гуальда! С Гуальда!
5: Кто меня зовет?
1: Это я, сеньора. Я!
5: Что там такое? Чего тебе?
1: Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони.
5: Что? Кто это тебе сказал?
1: Донна Кате, которой вы это ляпнули.
5: Я, милая сестрица, неправды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть.
1: Как вы могли так говорить?
5: Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное.
1: Ух, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это.
5: Мне рассказала моя мать.
1: А я хочу, чтобы она мне это сказала. Ой, постой. Да ведь она уже 2 года как умерла.
5: Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь.
1: На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду.
5: Ой, мне-то какое дело? Я сплетен разводить не желаю.
1: Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть, а уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну, а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?

0: На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора.
1: Бедный Лелио совсем разобиделся.
2: То есть ничего я так не люблю, как дразнить его.
1: Надо его однажды погладить, а четыре раза высечь.
3: Хорошая вы мне услуга оказали, ваша милость, сказавши Кеке, будто бы это от меня идет, что она не дочка сеньора Тони.
1: Анжелета, надо же было мне перед ней оправдаться.
3: Очень хорошо. А потом еще про нас говорят, будто мы сплетницы. А, по-моему, и барыни молчать не гораздо.
1: Да что за беда? Что вы, Кэки, что ли, испугались?
3: Никого я не испугалась. А только я, как бедная девушка, не желаю мешаться в сплетни.
4: Сеньор Анжелета, покорно вас благодарю. Так сразу и побежали всем благовестить, что я вам сказала про кузину Кэку.
3: Никому я не говорила, кроме этой барыни.
4: Ладно уж, пустомеля.
3: Это я-то пустомеля.
5: Эй, ты, Кате! Ну, это раторка ж ты.
4: Я? Это еще почему?
5: Все так и выложила про кузину Кэку,
4: Да я только одной Анжелете и доверилась. А это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету.
3: Да никому я, кроме сеньоры Беатриче, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол.
1: А я сообщила только сеньоре Элеоноре.
4: А я только одному Беппо.
5: Ладно, все вы сплетницы вышли.
4: Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я.
3: Это меня-то сплетницы обзывают? Такую-то хорошую девушку?
1: Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата.
5: Вот наглые, вот нахалки.
3: Нахалки?
1: Пойдемте отсюда, сеньора Элеонора. Нам неприлично ругаться с этими скверными бабами.
6: Да что тут такое, сеньор?
1: Все из-за этой вашей приблудной дочки.
6: Ой-ой.
1: Да, всему причина это ваша незаконная.
6: Еще того лучше.
3: Будьте на прокляты, ваша пригульная.
6: Здорово.
4: Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой.
6: Ого.
5: Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула.
6: Ай-яй.
5: Эй, ноги ваши.
6: Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тоже обухом хватили.
0: Вы что, сеньор Тони?
6: Ой, я себя не помню.
0: Это о вашей дочке?
6: Сеньор? Да, о моей дочке.
0: Да она что же, не дочка вам, что ли?
6: Ах, я горемычный.
0: Да вы мне расскажите откровенно.
6: Пойдемте, сударь, я вам все скажу.
0: Ну, любопытно, в чем дело?
6: Вот чертовы бабища.
0: А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь.
6: А
0: ну...
6: что я вам скажу?
0: Да она ваша дочка или не ваша?
6: Не моя эта дочка. Ай-яй-яй.
0: Куда же вы, ну? Да нет, он просто с ума сошел, а?

0: В этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса. К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег. Один с огромной черной бородой, в рваном плаще, в широкополой шляпе. Другой в богатом костюме римского купца с пышной седой шевелюрой. Интересно, кто они?
1: Ну вот, наконец я и в нашей дорогой Венеции. 20 лет я ее не видал. И 20 лет вздыхал по ней. Ах, хоть я и не здесь родился, но в Венеции я сделал себе состояние и никогда не мог оторвать от нее сердце. Она мне дороже моей настоящей родины. Фух. В тяжелой моей неволе мучили меня две вещи. Одна – разлука с дорогим мне городом. Другая – потеря моей единственной дочери. Небо, даровавшее мне свободу, дало мне радость снова увидеть Венецию. Кто знает, не даст ли оно мне счастья найти мою дочь? Эй, Муза!
2: Моя здесь.
1: Пойди-ка сюда. Здесь. Ты бывал когда-нибудь в Венеции?
3: Сколько раз бывал. Музлин торговал.
1: Музлин? Маслинами. Маслинами торговал. Ну, значит, ты был настоящим купцом. А теперь ты мой слуга.
3: Рад служить для дорогой хозяин Суламины?
1: Нет, теперь я уж больше не Саламина. Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Ах, дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка.
4: Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал. И страшных харь не боюсь.
5: О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони.
1: Здравствуйте, молодушка.
4: Ой, что это за усач такой?
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, господин.
1: Скажите ко мне, не знаете ли вы...
4: А не угодно ли вам будет подальше
1: что
4: от меня?
1: Что такое?
4: Мне отсюда слышно.
1: А я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго?
4: Знаю ли? Да ведь это же мой кузен.
1: О, ну, тем лучше. Он сейчас в Венеции?
4: Сеньор, да. Он в Венеции.
1: Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а?
4: Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь.
5: Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь.
1: А известно ли,
5: Чья она дочь?
4: Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою.
2: О, какая радость!
5: А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана.
4: Но уж не ваша ли это дочка, сеньор?
5: О, какая вы! Нет, я не знаю, право. Вы расскажите-ка мне о ней.
4: Очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего.
5: Почему же так?
4: Ну, я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего.
5: Так, так, так.
4: Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница.
2: О, боже мой, что я слышу?
4: Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать.
2: О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такого.
4: Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно. Но молчать я не могу. Должна сказать правду.
5: Нет, нет, это не моя дочь.
2: Она не заслуживает этого.
4: А, если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она.
5: Да, да, я знаю. Она? Да вот, его дочка. Вот этого человека. Музы.
6: Эй, группа, я здесь.
4: О, это не тот ли, который торговал маслинами?
5: Да, да. Тот самый.
6: А, ты меня знаешь?
4: Да, я тебя знаешь.
6: Ты меня знаешь?
4: Я ж тебе сказала, я тебя знаю.
3: Если ты меня знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить.
4: Болячка тебя задави. Что я только узнала. Кэка дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Катэ!
7: Что такое?
4: Ты ничего не знаешь?
7: А что такое?
4: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
7: Ну, чья?
4: Торговца мочеными и маслинами.
7: Да что ты говоришь? Да как это ты узнала?
4: Да я только что разговаривала с ним.
7: Вот так штука!
4: Ну постой же ты, постой!
7: Куда же ты?
4: Ну, вот накину плащ, да пойду рассказать эту прекрасную историю всем моим приятелям.
7: Ну и правда же прелесть, что такое! Эй, Анжелета! Вы еще не знаете, открылось, кто отец Кикины?
4: Ну, но кто же?
7: Тот, который торгует мочеными маслинами.
4: Да полно вам!
7: Уверяю вас, как честная женщина.
4: Донсгольда! Донсгольда!
8: Чего?
4: Вы еще не знаете, чья дочка Кэка? Хватилось! Раньше всех знал.
7: Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой.
8: А вы это, наверное, знаете?
9: Да если я сама разговаривала с ним.
8: Ну ж теперь мы посмеемся.
7: Эй, я готова. Идем.
8: Я с вами.
9: Хоть больше шуму наделаю.
7: Вот так сеньора Кэка у нас.

0: Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикини, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю.
1: Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет.
2: Да как же ведь...
1: Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили 3-летнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию.
2: Ну, погоди.
1: Он взял ее. Ну? И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ведь... Между тем пришло известие, что ее отец на пути в Марею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони согласие жены своей оставил у себя эту девочку. Ну. А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка.
3: Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная?
2: Я ничего не говорю! Только ведь неизвестно еще, кто твой отец.
1: Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Ну, ну мало ли вам этого. Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец.
2: Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя.
1: Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать.
2: Дорогая ты моя, милая Кикина.
3: Пошел, пошел вон! Я незаконная!
1: Видите, а ведь вы ее рассердили.
2: Ну, Фона, ну, Фона, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю.
3: Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить.
1: Слышите, ведь она права.
2: Да будь проклят тот, кто этому причина.
1: А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло. Бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну.
2: С удовольствием, посаженный.
1: И вы, дочка, давайте свою.
3: А я нет.
1: Ну это ж почему, ну?
3: Потому что я незаконная.
1: Ну, молчат, ну молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну.
3: Ничего я вам не дам.
1: Ну уж не заставляйте себя просить.
3: Говорят вам нет.
1: Ну послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная.
3: Вот вам моя рука.
1: Ну, дорогие мои жених и невеста, возьмите за руки и мир, мир.
2: Посаженный. А когда же свадьба, а?
1: Ну, все, надо время, не правда ли,
2: а? А нельзя ли сегодня? Вечером, а?
1: Ах, вы негодники! Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить.
2: Да вы идите себе, ну что?
1: То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь?
3: Ну, разве он не жених мой?
1: Нет, нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну, впрочем, ладно, ладно, Беппа, пойдем,
2: ну,
1: пойдем.
2: Прощай, жизнь моя.
3: Приходи скорее, Беппа.
2: Ну, пойдем, посаженный.
3: Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы. А я злополучная так вот и угодила в самую гущу.
2: Кикина, ходи веселее.
3: Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал.
4: Сказал он вам, что я не ваш отец?
3: Сеньор, да, он говорил.
4: А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию.
3: Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним?
4: Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью.
3: Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем скоро свадьба наша с Беппо.
4: Уж не знаю, может так, а может и нет.
3: Вот тебе раз. Так ведь мы ж помолвлены.
4: Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну, а теперь приехал ваш настоящий отец. Его вам и слушаться.
3: А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо?
4: Придется от Беппо отказаться.
3: Ой, горе какое. А как вы думаете, может он не согласиться?
4: Кто ж его знает. Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее.
3: Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом.
4: А я вас всегда буду любить как дочь.
3: Папенька, если любите, сделайте одно одолжение.
4: Какое?
3: Дайте нам с Бепо пожениться, прежде чем узнает мой тот другой папенька.
4: Мне бы не хотелось сделать ему неприятное.
3: Ну, если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать.
4: Надо подумать.
3: Ну, папенька, если вы меня любите...
4: Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость.
3: Если только я потеряю Бепо, 3 дня не пройдет. Заболею и умру от любви.
4: Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.

0: Солнце заходит, близится вечер. На одной из знакомых нам улиц Беппо поджидает Кикин.
1: Где же она задержалась?

0: из боковой улочки показались скаты из Гуальда. Но и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекке. Не замечая сплетниц, Беппа присел на ступеньки гостиницы.
1: Ай, дождаться не могу, когда наконец обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее.
2: А, Мазлин, Мазлин.
1: Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь?
2: Мазлин, Мазлин.
1: Что это за Мазлин?
2: Мазлин.
3: Что, спятила она, что ли?
2: Мазлин, Мазлин.
3: Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кека?
4: Мазлин, Мазлин.
3: Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньор Анджелетта! Сеньор Анджелетта!
4: Вот и сеньор жених!
3: А вы, сеньор Анджелетта, узнали теперь, кто такая Кекина?
4: О, да, сеньор, хорошо знаю.
3: А ну-ка, кто она?
4: Дочка торговца мочеными маслинами.
3: Что? Торговца мочеными маслинами?
4: Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете.
3: Сеньор Анджелетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал?
4: Кто сказал эту великую тайну? Да я половину Венеции знает. И отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины.
3: Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджелетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да?
4: Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то у Доны Сгуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают, и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин, Мазлин, Мазлин, Мазлин.
3: О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу знать правду. Эй, Донна Каты!
2: Сеньор.
3: Дорогая, ради бога, скажите вы мне, что вы узнали о Кекке?
2: Узнала, что она дочка Мазлина.
3: А вы не ошибаетесь?
2: Нет, голубчик, не ошибаюсь. Кека не кузина мне, она дочка торговца мочеными маслинами. Сеньор, а если вы мне не верите, то спросите у Донны Сгуальды. Эй, Сгуальда!
5: Ну, кому там меня надо?
2: Да расскажи ты ему, сделай милость, что ты знаешь про Кекину.
5: Ну, а чего еще? Она дочь Мазлина.
3: Ой, я себя не помню. Вы не ошибаетесь?
5: Ну, да я ж с ним разговаривала.
2: Да ведь он-то тут, он в Венеции.
3: Да-да.
5: Посмотрели бы вы на него. Что за фигура?
2: А бородища-то какая, вы бы видели.
5: Ах, вот так тестюшка у вас.
2: Ну и родню вы приобретаете.
5: Ах, хороша партия.
2: Ах, что за невеста?
5: Возьмитесь-ка за тестевое ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи: Мазлины, Мазлины!
3: Что?
2: А как вам это пойдет? Мазлин, Мазлин!
3: Мазлин, Мазлин, Мазлин! Ой, ой, ну теперь мне крышка. Я погиб. Не, не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, нет, нет, это немыслимо. Кекку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. О, Мазлин, Мазлин!
4: Беппа, Беппа, я как раз тебя искал.
3: Ой, горе мне.
4: Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию.
3: Знаю, знаю.
4: Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным?
3: Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что же я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли?
4: А кто мой отец? Мне говорили, купец.
3: Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его?
4: Нет, не видела.
3: А ты знаешь, кто твой отец?
4: Ну, кто же?
3: Да ну, что уж там.
4: Да ну, скажи мне, наконец.
3: Да бедная ты моя Кекина.
4: Ну, кто же он такой? Палач, что ли?
3: Отец твой торговец мочеными маслинами.
4: А
3: мой, сердце у меня разрывается, не могу я больше.
6: Тихо, тихо, сюда идут.
4: Кто?
3: Ой, боже мой, что я вижу?
4: Что ты там увидел?
3: Да вон твой отец идет.
4: Как который?
3: Да вон, который с маслинами.
4: Ой, меня все так холодным потом прошибло.
3: Ой, не хочу я его видеть, не могу я его видеть, Кикина, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся.
4: Ой, я горько. Может ли быть что-нибудь хуже?
7: Кека, веселее, тут ваш отец.
4: О, боже, отец?
7: Да.
4: Я в отчаянии, не хочу его видеть, не хочу с ним здороваться.
8: Как? Дочь моя бежит от меня.
9: А, наверное, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец.
7: Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала.
8: Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке. И не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна. И я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал.
9: Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, все делает с большим толком.
7: Я уже говорил вам, сеньор Атавио, что девушка помолвлена с хорошим парнем,
8: да.
7: Сыном управляющего,
8: да.
7: Человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии.
8: О, нет, нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека.
7: Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное.
8: О, сеньор Тони, вы редкий человек.
7: Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она ж совсем изныла.
8: А мне еще приятнее обнять ее теперь. Потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем, идем.
9: Пойдем-ка, милая Маслина, пойдем.
7: И ты меня не знаешь.
9: Я тебя знаю. Где ты была?
7: А неволе была.
9: А теперь служила.
7: Служила, служила. А теперь будем торговать муслин.
8: Муслин, муслин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды.
7: Ну, пойдем.
8: Пойдем, сеньор Тони.

0: взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающийся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги сеньора Беатричи и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатричи подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Орликином. У окна сеньора Беатричи.
1: Вот он. А вот и очаровательный сеньор Лелио.
2: Склоняюсь перед вашей красотой.
1: А я пред вашим безобразием.
2: Сеньора, жальтесь надо мной.
1: Я вам сочувствую, уверяю вам.
2: Да, сочувствуйте. Вы любите меня, да?
1: Сочувствую, но не люблю.
2: А если не любите, почему же вы меня сочувствуете?
1: Сочувствую вашей глупости.
2: О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить... не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я. Если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я.

0: Здесь нет мяса вам по зубам.
1: Я умру от отчаяния.
0: Ох, бедный мир! Одним дураком в нем будет меньше.
1: Так-то вы меня оскорбляете, так презираете.
0: Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться.
1: Бросила, убежала, осмеяла. Бедный Лелио. Горемычный Лелио с двумя такими ужасными огорчениями. Без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь.

0: вон идет девушка. Ах, какая очаровательная красотка.
1: Все пошло прахом. Помочь мне больше нечем. Бепа меня бросает. Бепа меня покинула. Все теперь будут надо мной смеяться, будут меня дразнить маслинами этими. Потеряла я своего Беппо, мое сокровище, мою радость, сердечко мое. Не могу я больше, умираю.
0: Что с вами, прекрасная богиня?
1: Ох, умираю.
2: Вот так положение.
0: Ага, потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать?
3: В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Но и дела.
0: Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя.
1: Эй! Что скажешь, Каты?
4: Видала?
1: Прямо в объятия?
4: Вот тебе и скромница!
1: Да вот ты не знаешь, эти святоши всегда так...
4: Ходячий добродетель!
1: И вдруг в гостиницу, вот как у нас по-образованному.
4: Ну и девушка, нечего сказать.
5: Сударушки, сударушки, сударушки, сударушки, вы не видали Кекки?
1: Как же, видели, сеньор.
5: Бедняжка, с отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла?
6: Она тут, поблизости.
1: Не стоит волноваться, ей хорошо.
5: Ради бога, скажите мне, где она?
6: Да просто вот тут, в трактире.
5: В трактире? Да что она там делает?
1: Забавляется.
5: С кем она там?
6: С парижанином, что в парике.
5: Сеньора Каты, вы все надо мной насмехаетесь.
6: Эй, Сгольд, он говорит, что я над ним насмехаюсь.
1: Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и прям там, в трактире с приезжим.
5: Ой, что я слышу?
1: А не верите, так пойдите посмотрите сами.
6: Эх уж, и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу.
1: А потом он ее и увел туда.
6: При всем честном народе, без всяких стеснений.
1: А приезжий-то мало и не промах.
6: Эх, бедный парень Беппо. Ты знаешь, с Гуальдо мне жаль его.
1: Ну какие там маслины? Тут ж пошло по трактирам.
5: Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может.
0: Ну, Беппо, бедняга, предали, добили тебя.
5: Ах, вот он где, вот он где. А мы-то вас везде ищем.
7: Беппо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять.
0: Да, славный брак вы мне предлагаете.
7: А что же?
0: Что же, жениться на дочери Мазлина?
7: Кто вам сказал такую нелепость?
8: Моя дочка? Не!
7: Провалился, сынок, провалился.
9: Сеньор, это я, отец Кекины. Я всеми уважаемый купец.
7: Вот.
8: Вы?
9: Ну да.
8: Вот этот? Отец Кекки?
7: Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему.
8: Это ее отец?
9: Да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный.

0: Катя.
1: Ох, я злополучный.
0: Да что такое, в чем дело? Ну?
1: Вы отец какие?
2: Да, сеньор, я.
1: Ах, вы бедный. Ох, я несчастный.
2: Что? Вы меня пугаете.
0: Должно быть, что-нибудь случилось.
3: Милый Бепо, не томите вы меня. Говорите, в чем дело.
1: Знаете, где Кэка?
3: Где? Разве ее нет дома?
1: Она здесь, в трактире.
3: В трактире? Зачем?
1: Она там с приезжим.
3: Какого черта вы городите?
1: Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир.
2: Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке добрые женщины.
0: Да не может этого быть, ну никак не может.
3: Немыслимо.
1: Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу и не рассчитывайте больше увидеть меня.
3: Ухожу. Стой! Послушай! Эй! Я за ним, а вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело. Эй, сеньор! Ну не бежи, а прямо лети! Эй, сеньор!
2: Сеньор Тони, вернитесь! Ну, что скажете, сеньор Тони?
3: Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим.
2: Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.
0: Из гостиницы выбежала Кокинна.
4: Оставьте меня в покое, прочь, сеньор!
2: Погодите же!
4: Прочь, сеньор! Оставьте меня!
2: Вот она, негодная.
3: Она с приезжим?
4: Отец мой, помогите!
3: Прочь от меня! Я не отец вам!
4: Спасите меня! Меня погубили!
3: Кто погубил вас?
4: Я очутилась в гостинице, сама не знаю как.
3: Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история?
5: Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней. Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца.
3: Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна.
2: О, нет, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни.
6: Сеньоры! Сеньоры! Сеньоры! Сеньоры! Сеньоры! Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор. Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелио, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей.
3: Слышите, сеньора Тавио, девушка это невинна. Девушка это чистая голубка.
2: Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние?
3: Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии?
4: Потому что Беппа меня хочет бросить.
3: Почему он хочет бросить тебя?
4: Из-за отца моего.
3: Он тут, твой отец.
4: О, Господи, тот с маслинами.
2: Моя нет. Нет, дорогая дочка, я твой отец.
3: Он твой отец.
4: Вот ваш отец Кикина.
2: Я, Оттавио Ретузи, давший тебе жизнь, и теперь нежно тебя обнимающий.
4: Отец!
2: Кокинна моя!
4: Ах, Беппо! Где же Беппо? Сердце мое, где ты? О, Боже мой! Умираю от радости!
3: Сейчас я сам пойду за ним!
2: Ну, полно же! Приободрись! Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого.
4: Да, но только где же Беппо?
2: Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь.
4: Голубчики, поищите мне, ради бога, Беппо.
2: А, Беппо рассердился на тебя.
4: За что?
2: А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим и не мог понять, зачем ты это сделала.
4: О, черт проклятый, все из-за вас.
5: Я вам добра желаю.
4: Да, это правда. Бог-то вознаградит вас за это.
7: Вот он.
2: Вот и Беппо.
4: Беппо! сердечко мое!
7: Боже мой, не могу больше!
3: Бедняга, бедняга, совсем сбаламутили малого, а? Такого нарассказали, а? Теперь он все знает и рад, и целиком твой.
4: Ты мой совсем?
7: Совсем твой.
4: О, милый.
7: О, дорогая.
3: Сеньор Отавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее.
2: А я ничего не имею против.
3: Ну вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо.
4: Ну,
3: подбодритесь.
4: Беппо, дай мне руку.
3: Вот умница.
7: Вот тебе моя рука.
4: А сердце?
7: И сердце.
4: Совсем?
7: Совсем.
3: Да здравствуй, жених и невеста.
8: Да здравствуй, жених и невеста.
4: Что это за шум такой? Что это за шум?
9: Что это у вас тут за веселье?
3: А разве не видите? Кикина невеста.
4: Маслин!
9: Маслин!
10: Что хочешь от Музли?
4: Смотрите, папаша невесты.
9: Глядите-ка, тесть Бэпов.
2: Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Бэпа – вот этот сеньор. Купец большого значения и положения.
9: Правда?
10: Вы сплетницы, вы злоязычницы. Какая приличная девушка, честная девушка.
4: Ну что же, я правда очень рада.
9: Ну дай тебе Бог, кузина, поздравляю.
4: Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей и отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя.
5: Да, я рыцарь и покровитель женщин.
4: Ну, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина.
9: Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую.
4: Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи. Что такое, сеньора? Фу ты, ну ты.
9: Ишь, как расфыркалась.
4: Так мы сплетницы.
9: И поцелуев не желает.
3: Но недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело?
9: Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш.
4: Это такая вздорная баба. О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша. Какие злюки. Заставили меня заплакать.
10: Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть. Ради бога, пойдемте домой.
2: Пойдемте домой. Пойдем. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий. Дела мои скоро поправятся. И я все сделаю для вас, дети мои.
10: А я тебе на свадьбу буду кустить Музлин.
4: Ах, милый мой Музлин, уж и поплакала же я из-за вас.
10: Я не виноват, ты меня прости, я не виноват.
4: Простите меня, милая Кэка, если я вас невольно чем обидела.
9: И я тоже прошу простить меня, Кокина.
5: Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями.
4: Дурак-то царапнул нас метко.
9: На его улице праздник, вот расплачивается.
3: Ну-с, поворачиваемся и идем домой.
7: Домой.
10: Ох, и сплетен же было.
4: Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла с отчаяния.
7: Дочка моя.
4: Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел.
7: Дочь моя дорогая.
4: Жених вернулся.
7: Дорогая ты моя.
4: Заживем мы в мире и спокойно. А чтобы жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетен.
7: Подальше от сплетен.
4: Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.
7: Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте.

Небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое.

0: Вы слушали радиоспектакль «Бабьи сплетни» по одноименной пьесе Карла Гальдони.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Они сидели на кожаном диване в библиотеке. Я прошу вас говорить медленнее, иначе не все пойму. Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду войну. Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом, пожелтелой, тронутой временем бумаги, неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти. А он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, подбородки жестко подпирали стоячие воротники, мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей. Затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера. На пилотку накинута маскировочная сетка, новенький железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки. И Никитин спросил: «Кто этот офицер, госпожа Герберт?» «Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком в африканском корпусе». «Значит, он служил у Роммеля», сказал Никитин. «Тобрук — это 42-й год. А ваша мать, надеюсь, жива, госпожа Герберт?» спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману после минутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение. И Никитин, нахмурившись от сознания непредвиденного глупого положения, все разъехались. Уехал в отель и, недовольный его необдуманным согласием, Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас. «Моя мать умерла в 36-м году, господин Никитин», — проговорила госпожа Герберт. «Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме. Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?»
3: «Нет-нет», — ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: «Простите, голова, это пройдет.
2: Вам принести таблетку от головной боли?»
3: «Спасибо, это пройдет».
2: Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами. Обе ее руки лежали на альбоме и тоже чудилась в робком замешательстве. Она молчала. Медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин вдруг, остерегаясь ее готовности к чему-то,
3: подумал, что она, видимо, не без колебаний намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе: «Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется?» «Говорите же». «Да, я хочу, господин Никитин». Она взяла сигарету со столика. Он предупредительно зажег спичку. Она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом. Потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко: «Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?» И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание. Она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу: «Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе, 7, наш дом». Этот снимок сделан был еще до войны. Время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков. Мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед. Возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм. Под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой. «Вам знаком этот дом, господин Никитин?» Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом. Он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоение памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутень прохлады. Звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами. Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в 150 за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и студебеккеры стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв 4 или 5 комнат, и был во взводе английской марки His Master Voice патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы и чудом сохраненных и довезенных до Германии. Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью. Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами.
2: «Кто эта девочка?» — глухо спросил Никитин, и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха. Ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся будто во сне. «Девочка?» Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: «Это я, господин Никитин».
3: «Вы? Это вы?»
2: «На фотографии мне 11 лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери».
3: «Ваш отец был уже в армии?»
2: «Да. Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве. Руки длинные, плечи острые, весь из углов. Фи, можно обрезаться. Подросток — неудачная пора девочки с манерами мальчика».
3: Нет, то было другое. Он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем, лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то, свершившегося тогда очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.
2: «Вы не помните этот дом, господин Никитин?»
3: «В Германии мы не раз останавливались в таких домах», — сказал Никитин. «К сожалению, нет. Не помню». Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения, и от ее долгого ошеломленного молчания. А оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверное, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать. Он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота: «Да-да, господин Никитин, прошло столько лет, а в этом доме прошла моя юность». Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, Ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки. И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт. Казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность. «Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе?» — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. «Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт, та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет 18. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть. Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы на себя посмотреть сейчас, седые виски, морщины под глазами. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала? Господин Никитин, вы меня забыли. Прошло столько лет. А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свидания, Эмма. До свидания». Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды. Ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги. А внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его Студебеккер четвертого орудия, ждал, работая мотором. Оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им в разнобой: «Эмма, ауф видерзейн! Товарищ лейтенант, ехать пора!» А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Вадим, милый, не забывай меня». Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и когда садился в машину, она еще стояла в окне, но он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали, марш!» «Госпожа Герберт», — сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку. «Мне трудно поверить, Эмма». Что же было тогда? 4 долгих года, набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию. Последняя оборона Берлина, рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Но весь этот громадный зловещий город, содрогаясь смертельными судорогами, выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы. Он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови. Батарея, в которой Никитин командовал взводом, изможденная нескончаемыми боями, получила, наконец, передышку.
2: расположилась под Берлином в небольшом городке Кёнигсдорфе. Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно. Спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным биром, отбой, разговоры о перепуганных фрау, вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками над немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты и детский безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии, этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность, одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха. В один из таких тихих вечеров, когда все сидели в уютной столовой, вдруг бегущий топот над головой, глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем, точно чем-то толстым, ватным, задушила вверху голоса. Никитин, обеспокоенный, поднялся. Непонятные шумы привели его к двери собственной комнаты. «Кто тут? Черт возьми!» «Меженин!» — отчаянно крикнул Никитин. «Ты что, обезумел?» «Не лезь, лейтенант!» «Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?»
3: «Шпионка стерва в дом пробралась!» — просипел Меженин. И вроде сообразив, что надо теперь делать, цепко схватил женщину за руку. «Вставай! Говори! Зачем пробралась в комнату лейтенанта? А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина! Шпрехай, шпрехай, говорят!»
2: Он так крепко держал, стискивая ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад. «Найн! Найн!» И при лунном свете увидел Никитин ее выгнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво растрепанно свесившиеся на одну сторону. «Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы, сержант!» — скомандовал Никитин неостывшим голосом. «Какая еще к дьяволу планшетка? Ерунду городите! Планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?»
3: «Хрен ее знает, как сволочуга оказалась. Шкаф открыла, вещи выбирала. Вошел, а она окно пыталась открыть», — говорил Меженин прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу, а немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Найн! Найн!»
4: «Заткнись!» — заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин. «Завела своя Найн, как шарманка. Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?»
2: «Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски?» И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти известные немецкие слова, выговорил, наконец: «Кто вы? Откуда?» Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и когда что-то ответила слабым глотательным звуком, непонятое Никитиным, он поймал только единственно знакомое слово — «хаус».
3: «Лейтенант, слышь!»
2: — внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задребезжавшую раму, распахнул одну половину.
3: «Кажись, тревога!»
4: В этот же миг внизу под окнами раздались голоса, суматошное топанье ног. Следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» И клацнул затвор. Опять затопали, забегали около дома. Сверкнула зарницей багровая вспышка, прогремела, оглушила звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг. Потом на нижнем этаже заревел бас комбата Гранатурова: «Часовой! Сюда его! Сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!»
5: «Курт!» Рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем.
4: «Меженин, ведите немку вниз! Быстро!»
2: Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то в потьмах, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор. Тревога, немцы! Увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при настигшей неизвестности, молниеносно и неотвратимо изменяющей обстановку. Когда он вошел, Книжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые. Оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку-немца лет 16 в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах. Его огромные, покрытые пылью сапоги кругло расширялись нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк. Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилипшими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно немытом его лице восково выделялся, словно у мертвого.
3: «Ну?» — густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными прожигающими глазами. «Откуда ты такой гусар-вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно!» — приказал он часовому. «Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!»
2: Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой. «Стою, луна как раз взошла. Слышу, шебуршат за домом. Думаю, должно кошка или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело. Глянул, а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной. Сверк, сверк. Нет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору: «Стой, стрелять буду!» А он наутек. А я в небо пальнул и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и за руку укусил. Стукнул я его по шеям, конечно».
3: Поочередно выложив на стол до нельзя несвежий ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юна», кучку пистолетных маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане, все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку о полу шинели, с видом доказательства показал Гранатурову запястье, пояснил озлобленно: «Так в мясо зубами и впился, клеща немецкая. Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе разнюхивал. Змееныш, она вроде пацан».
4: «Все?» — спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца. «Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой, Осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось?
2: Слушаюсь. Сейчас мы.
5: Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь, на пороге, оторопело посторонился перед Меженином, пропустив его. А тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную. Она, будто из последних сил, продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья. Увидев мальчишку немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом: «Курт! Курт!» и зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь вперед, точно вдавливая рыдание в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряска запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул, кадык бугорком пополз по горлу. Никитин, еще помня задушенный крик «Найн!», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе молоденькую немку, на этого сутуленного, безобразного в своей худобе и внешней воинственной нелепости мальчишку-немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме, и все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил, спешно опережая объяснение Меженина: «Комбат, немку обнаружили в моей комнате». Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться ни, кстати, обостряющих положение обстоятельств. «В первую очередь надо выяснить. Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу».
4: «Она была в твоей комнате?» — проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку. «Если даже эта грязная кошечка-шпионка, каким образом она оказалась именно у нас? Так вот, допросить их. Допросить немедленно. Выяснить, кто они, кто послал их, с какой целью. Лейтенант Книжко!»
5: Он властно взглянул на хмурого Книжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы готовый разозлиться: «Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай, допроси их. Давай, Книжко, приступай!» Поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения, и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность.
4: «Действуй! Я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним. Зашпряхают гады, как миленькие!»
5: Книжко поморщился. «Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?»
4: «Ладно, ладно, в бутылку-то лезть. Выкать буду. Ладно.
5: Благодарю». И лейтенант Книжко, весь суховато упрямый, до предела заталенный ремнем и портупеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово — «наме», понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлепились опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом: «Эмма, хер офицер». Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть. Лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Книжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо. «Что онемел, сосунок? Курт твое имя, так? Спросите-ка его, из Вервольфа он? Из леса? Сколько их там?» Но Книжко оборвал его холодно: «Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос».
4: «Ладно, ладно», — зарокотал недовольно Гранатуров. «Цирлиха, манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если бы мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили.
2: Кишки через нос потянули бы и плакать не дали», — напористо вставил Меженин. «Да и немочка фрукт. Ишь, козочкой притворяется. Шпионка».
5: Он, видимо, не хотел простить и себе, и этой невзрачной немке ее сопротивление в мансарде. И самолюбиво уязвленный мстил ей и словами, и взглядом злобы, которая была
2: понятно Никитину. «Что за ересь?» — говорил он мне наверху, — подумал Никитин, опасаясь вспомнить ощущение скользкой черноты, захлестнувшей его на мансарде. «В чем я могу его обвинить? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»
4: «Громче, сосунок! Не нуди!» — грозно скомандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу. «Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Книжко, из Вервольфа он? Да или нет?»
2: Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо требовательном лице Гранатурова. Гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате. «Конкретно да или нет? Фашист он или сосунок в смятку? Каким образом оба очутились в этом доме?»
3: Книжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом: «Перестаньте кричать, как на базаре». Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость. «Курт по фамилии Герберт, 16 лет. Месяц назад взят в Вервольф. В боях не участвовал, во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт — родной брат этой девушки, Эммы Герберт. О чем сказали оба. Они хозяева этого дома. Представь, обнаружились хозяева». Книжко вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше. «Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. Отставной полковник 75 лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англо-американцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. 30 апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме. Перевожу дословно. Она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике».
4: «Дед полковник в Гамбурге у американцев. Эта козочка и в сарайчике жила. А этот Курт, черт Иваныч, в лесах с автоматом шастал», — резко выговорил Гранатуров. «Ничего себе, хозяева. С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел. Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное, кто их послал?»
2: Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой, как ожидал Никитин, пригасла в глазах Книжко. Он, похоже, намеренно не придал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо. «У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно вот с этими. Это первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят. Пережидать нечего и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гроссватеру. Взять вещички, переодеться и в дорогу. Этот Курт вернулся из леса и сказал об этом сестре. Так они объяснили. Я готов верить, представь себе. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу, за озером, вервольфов человек 20, в том числе его сверстники, мальчишки лет 15-16, во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части, вооружены автоматами и фаус-патронами.
4: «Так», — длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту. «Так, автоматы и фаус-патроны. 20 человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы?» И хрена за очками не видно, он витиевато выругался. «Во зинт вервольфы!» — крикнул он, подбирая немецкие слова, и резко бросил большую свою руку на кобуру. «Во ист вервольф! Вифиль? Километр? Шпрехи, щенок! Ну, отвечай!»
2: И Курт вобрал голову в узенькие прямые плечи,
5: на которых, как на вешалке, обвисал широкой спрожженный полой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она, в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми наполовину лица глазами и Гранатурова, и Книжко, перестала дышать. Неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и, наконец, она выдохнула с криком отчаяния: «Найн! Хер офицер! Найн! Найн!» и закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности. Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже нагибалась, и сутуло углами проступили лопатки под мундиром, потом хлипкий кашель вырвался из остренького его носа, он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной. «Вчера в лесу обстреляли штабную машину», — вполголоса сказал Никитин, взглянув на Книжко. Сообщил патруль. «Он знает об этом?»
4: «Вчера? Обстреляли?» — подхватил Гранатуров. «Ну-ка, Книжко, вопрос щенку! Они стреляли?»
5: «Неужели вот такие молокососы устроили засаду в лесу?» — подумал Никитин, пытаясь соотнести обстрел машины с видом этой сгорбленной, жалкой мальчишеской спины немца и его мокро хлюпающего носа. «Просто не верится. Да им кашу манную есть, а не из автоматов стрелять. Не может быть, чтобы такие, как он...»
4: «Что там этот хмырь макроносый мычит?» — угрожающе спросил Гранатуров, не снимая руку с кобуры. «Если не ответил, повторить вопрос. Еще повторить, Книжко. Вчера стрелял, а сегодня в разведку пошел. Это пусть ответит».
5: Книжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел. Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил осучок ногу, не мог идти. Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце.
4: «Вот гад!»
5: пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта.
4: «Повесить мало. Всех до единого. Я б им припомнил, Хайль Гитлер. Они б у меня покрутились».
5: Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки сонью и выстрелил в сердце.
4: «Вот гад!»
5: пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта.
4: «Повесить мало. Всех до единого. Я помнил, Хайль Гитлер. Они б у меня покрутились».
5: Гранатуров покачивался с носков ки, скулы.

0: птичью глаз, и он дико тряхнул головой в сторону двери. «А ну-ка, выйдите все! Только братца немочки оставьте! Я поговорю с ним, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали. Он у меня шелковым станет, к мразь вервольфовская. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить. Змеиное семя, чикаемся с ними. Все они тут фашистское отродье, душу их мотать». Выматерился Меженин жестоко. «Наших людей мучили, а тут еще молчит выкормыш гитлеровский. Стрелял вчера». Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в 41-м с семьей Гранатурова в Смоленске. Отец его, кажется, был директором школы, мать – учительницей, о чем он сам мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьи силы его плечи, и чугунной гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина, там, с немкой в мансарде. Точно бы зараза насилия, полыхнувшим пламенем, внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага. Поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный. Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин. И в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты. С рыданием она ринулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что должно было произойти сейчас. Она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой: «Курт, Курт, Курт!» «Меженин!» — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта. «Выйдите все! Я поговорю с ним! Этот слюнявый скорпион стрелял в нас! А, Меженин!» Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, оторвал ее от Курта, и тотчас же неузнаваемый, накаленный голос Книжко хлестнул зазвеневшим выстрелом: «Назад!» И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и, бледнее, стал между Гранатуровым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатурову, и себе: «Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых. Вам ясно, комбат?» «Меженин, выйдите отсюда!» — подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Книжко. «Чтоб вашего духа здесь не было!»
1: «Ишь ты, лейтенант!» Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?» И, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе.
0: «Ну так», — понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку. «Так, мушкетеры сказочные, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны. Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я...» И уже видимым усилием, заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охладевшим голосом:

0: охлажденно. Из-за этих щенков, может, насмерть перебьем друг друга. Из-за них. Ох, Книжко, Книжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо. Враги мы или в одних окопах сидим? Но Книжко молчал. Бледность не сходила с его лица. Оно было все так же упрямо, твердо. И было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос. И Никитин невольно подумал: да он в самом деле механизм. Так вот, заговорил очень внятно Книжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров: совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят. Куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят. Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану. И, отделавшийся испугом, божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору. Так следует понимать, Книжко. О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так. 20 мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался. Автоматы и фауст-патроны, сосочки, Книжко. Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не... Книжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую вспухлые губы. Закончил равнодушно: а не с цыплятами. Ой, как все мило, лейтенант. Хочу напомнить, непререкаемо продолжал Книжко, вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь? Да, Книжко как механизм. Упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь. Но почему он так уверенно принял решение? Вот что неясно. Подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Книжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Книжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал: я согласен с тобой. Боя не было. Мы их в плен не брали. Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподымал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей без единого звука тишине городка, из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями, на западе, недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна. И крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника — все было затянуто синим дымом. По-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового. И тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал. Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно. Возникли шаги на площадке лестницы. Потом слабенько постучали в дверь. И затихло. Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно чистое. «Кто там?» — крикнул Никитин. «Ушатиков, вы?» В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке: «Можно войти, господин офицер?» «Что такое?» — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью. И в голове его туманно мелькнуло: «Это та фрейлин Эмма. Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром. Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?» И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности: «Входите, у меня не заперто». Дверь легонько толкнули, она замедленно приотворилась, проскрипела, и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма, закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь, вроде бы одеревеневшими губами, сказала: «Гутен морген». «Гутен морген», — ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить: «Что это? Почему?» «Кофе, господин офицер, пожалуйста». Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо невыспавшимися вопросительными глазами, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель. Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели. Ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном. Запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах, и также по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его. И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом. Ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском. И еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки. Они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа. «Данке», — чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал, как это неудобно, кофе в постель. «Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?» Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошил всю чашечку и поставил ее на подносик. «Данке», — сказал Никитин, и чтобы как-то выказать необходимую и, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал. «Прекрасный был кофе. Спасибо».
1: «Спасибо».
0: Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его. Никитин посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца, как отражение в воде. «Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла», поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. «Она здесь, а я не одет. Как ей сказать? Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться? Каким с ней быть? Вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина. И, наверное, она боится меня. Что она говорит?» Он разобрал отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза. «Черт, я не понимаю по-немецки», — сказал он. «Знаю немного». «Что? О чем вы?» Она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе, тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу, и Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг смыслово соединил несколько знакомых слов. Увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил: «Как? Курт ушел?» Он также пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: «Гамбург? Курт? Один? А вы?» «Курт! Курт!» Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то. Он не понимал, и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице. Оно становилось то умоляющим, то недоверчиво радостным, то погасшим. И тогда, наконец, он принял единственное решение. «Послушайте, где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его». Он показал на комод. «Кажется, там. Прошу вас». Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!» Проворно поставила подносик на комод, обеими руками, бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая. Он развернул разговорник, пролистал главы. «Допрос пленных», «Разговор в сельской местности», а, все не то, все не то. Остановился на главе «Разговор с мирными жителями». Сказал в приготовленном внимании к нужным фразам: «Еще раз, говорите, пожалуйста, медленнее».
1: «Я остаюсь здесь. Мой дом. Моя комната». Для чего-то сама, коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой.
0: Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями. «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты? В верхних комнатах никого нет? Кто хозяин этой квартиры?» «Не понимаю», — бормотал он, сердясь на себя. «Как болван немой».
1: «Что вы говорите?» Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно теплым телесным запахом халатика. Он рядом и сбоку увидел край ее ясного внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной шелковистой брови, и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением: «Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна. Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать». «О!» — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам, и обрадованной вместе виновато попросила его шепотом: «Читайте по-русски, господин лейтенант». «Как ей сказать? Как?»
0: Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала явна лишь по переводу на русский язык. «Вы беженцы? Из какого города?»
1: «Нет, это наш дом. Мы остаемся здесь». Эмма говорила тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешение, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого, быть в доме, занятом русскими солдатами.
0: Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург? Возникло подозрение у Никитина. И почему она обращается ко мне, а не к Книжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме? Глупо. Если она осталась, то нет сомнения, Курт не ушел в лес.
2: «Гуд!» Захлопнул он справочник и бросил его на стул сверху обмундирования, придавленного кобурой пистолета. «Битте!» Начал подбирать он слова. «Хорошо. Пожалуйста».
1: «О, господин лейтенант, большое спасибо. Спасибо. Name. My name is Emma», говорила она, тихо смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым, пытливым лукавством. «Name. Иван? Петр?»
0: «Вадим», ответил он, поняв, что она спрашивала. Закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги. «Что это со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?» Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенные во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств не имел права перейти. Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить? Что же теперь? Как странно, непонятно и как прекрасно случилось это. Теперь? Что же теперь? Думал он в обволакивающей дреме, в каком-то физическом опустошении, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, от какого момента и зачем случилось.
3: «Нет, я офицер. Я должен отвечать за то, что делаю. Я никого не предал, и поэтому не важно, что будет потом со мной».
1: «Эмма», —
3: надо уходить. Скоро постучат в дверь, и все кончится.
4: Входите, Ушатиков. Что, скоро завтрак?
3: Поздравляю, товарищ лейтенант. Это вы, Меженин?
4: С чем?
3: Война кончилась. А вон какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит. Как в сказке птицы поют. Тишина, рай земной. А насчет конца войны сообщение не поступило.
4: Хорошо спали?
3: Прекрасно спал, несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты.
4: Где Книжко?
3: На дворе. Рано пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить, вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды бриться. Спасибо за воду.
4: Немного неясно, почему вы Ушатикова заменили. Он что?
3: Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты щек, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник. Его светлые глаза невинно посмотрели на Никитина. Точно между ними этой ночью ничего не произошло. Глянули на смятую постель и притушенно помертвели.
2: Никитин спросил официально: «Вы хотели что-то доложить?»
3: «Разговор личный есть, товарищ лейтенант», — лениво, без особой охоты проговорил Меженин. «Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда, вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток и пистолет бы обнажили. А это дело не так было, как вам померещилось».
2: Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина.
4: «То есть, что мне померещилось?»
3: «Когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба. Немочку, финтифлюшку эту рыженькую», — продолжал скучно Меженин из-под заграды ресниц, поглядывая на постель. «И привиделись вам сказки, страсти, мордасти». Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его.
4: «Хотите рассказать мне сказки, сержант?» — проговорил Никитин и переменил направление разговора. «Что во взводе? В порядке?»
3: «Как в аптеке», —
2: ответил Меженин будничным голосом человека, не омраченного угрызением совести.
3: «А немочка-то, вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный».
2: Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин, краснея, отвернулся. Его ожег внутренний жар стыда. Он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая, мнилась, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным. И, превозмогая эту угнетающую непоследовательность, он ответил, насколько возможно, спокойней:
4: «Все, Меженин, это в последний раз. Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через 5 минут».
2: Однако Меженин не уходил. Тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, принимая занятый вид, пощупал щеки, как это делают перед бритьем, но тотчас краем зрения заметил в зеркале нагловато дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся из-за двух передних попорченных зубов лишней, чужой на его полноватом, красивом лице. И Никитин словно ощутил тупой толчок в затылок, спросил: «Что еще, Меженин?»
3: «Да так, товарищ лейтенант».
4: «Что именно?»
3: «Да с виду вы плохо ночь спали. сказал Меженин и дрожанием ресниц, будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз, достигших зрачков Никитина в зеркале.
5: «Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?»
3: «Утром? Нет. А что такое?»
5: «Сказки, получается. Чудеса!»
3: «Какие сказки еще? Какие чудеса?» Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал позади тоном обыденного доклада, и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка.
6: «Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить, и заодно немчишек, на всякий случай. Поднимаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю, никакого шебуршания. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты...» Голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления. «Из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки. Думаю себе, что такое?»
3: Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и этой, неудержанной вдруг вспышкой, отряхивая темную тяжесть затылка, что не проходило, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно: «И что? Что вы подслушали? Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? Так?»
6: «Что я, оправдываюсь перед ним? Я лгу и оправдываюсь.
3: И что еще вы подслушали?»
2: Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленного и рассчитанно взвесившего все, что произошло вчера между ними.
3: «Стой! Ни одного снаряда!» — крикнул Книжко и подошел к Никитину, мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный, быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом. «Слушай, это же наверняка мальчишки, такие, как тот убитый, мальчишки. Не умеют же воевать, похоже, мы в упор расстреливаем их. Белый флаг выкинули и убрали. Вервольф или Гитлер-Югент сомневаются, пощадим ли мы их, боятся в плен. Стой, не стреляй!»
2: За 2 года войны, с тех пор, как на Днепре Книжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнение, на нерешительность в нем. И то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы не твердость решения присуща была Книжко, как свойственно была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием.
3: «Слушайте, Перлин, ни одного выстрела. Они и так сдадутся, Перлин. Стрелять только по моему приказу. Только по моему!» И после того, как он скомандовал это, все стало прежним в облике Книжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню знакомым жестом, чуть прямее над лбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка заметно прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам, последним перед поляной. Там, уже ясно видимый в яркой прозелени травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке, несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли 3 слова – «Nicht schießen» и «Юнге», но совсем непредполагаемое и отдающее жутью действие Книжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском,
7: и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Книжко, не выдержав этого животного вопля немцев, вызванного выстрелами орудия по окнам в упор. «Что делает? Куда пошел? Куда? Лейтенант!» И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, Перлин сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки, бросился к Никитину, перескакивая корневище кривоватыми ногами. «Лейтенант! Лейтенант!» Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну. «Он что, ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?» Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно. То, что делал сейчас Книжко, мог сделать только Книжко. И ни Перлин, ни он, Никитин, ни Меженин, ни командир батареи гранатуров не в силах были бы его остановить, изменить его решение. Он знал это. Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Книжко, невысокий, узкий, в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку к рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать, и видно было, как в нависшей звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды. Визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение, неуверенно и робко, полоснул белым на солнце спущенный из окна мансарды лоскуток. «Ну, все! Молодец, ваш ангел!» Задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю. Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина, не расслышал смятое проглоченное слово, крикнутое в ухо. Он увидел то, чего еще не видел, вероятно, Книжко, потому что тот по-прежнему спокойно шел к дому. В верхнем этаже, в разбитом окне мансарды, исчез, растаял белый лоскуток, и на миг зачернел, высунулся силуэт головы, кругло очерченной каскеткой, отпрянул в сторону, и нечеловеческий задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды, и в ту же секунду невозможно длительным обвалом прогремел по поляне выстрел орудия, и все оборвалось там, на краю разверстой черной пустотой пропасти, затянутой дымом. Точно ничего не было за ним. Но этот обвал и белые вспышки автоматной очереди из окна мансарды, где округло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь Книжко. Он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед, странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы, жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющий под горячим солнцем поляны. «Подарочек нам сделали! Угробили! Нашего лейтенанта угробили, сволочи!» На поляне и впереди за дымом в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество. Справа и слева от пожара звучали весело злые голоса пехоты, видимо, обрадованные своему завершенному броску к дому. Нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед этим лесничеством на поляне, уже несколько минут лежал Книжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор, и вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово «убит». Исколотивший все тело дрожью Никитин наклонился к голове Книжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел, и почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя. Это выражение на мертвом лице Книжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которое подчиняло ему людей. Оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое с иными, бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, в то детское, ясное, забытое на войне и Книжко, и им Никитиным, как забыт был и голос матери. Но Книжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверное, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком, сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда, обожженный очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу. Последние дни войны, смешавшие надежду и безнадежность, так явственно вспомнились Никитину теперь, спустя 26 лет, в глухую пору дождливого ноября в огромном Гамбурге, куда он, известный писатель, был приглашен литературным клубом. Будто тайно смотрел он через светлую щелочку назад в туман пространства и внутрь себя. Увиделся ему Кёнигсдорф, свежей и яркой зеленью лужайки перед домом, росистым запахом буйно цветущих яблонь. Ощущение давнего, юного, такого нереального, приблизилось к нему из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода. Мнилось ему, что солнечный отблеск юности весны 1945 года сохранили до сей поры озерные синевы глаза Эммы, которая стала госпожой Герберт. Маленький ресторан Навона, куда они приехали, был по-домашнему тихим, полупустым. Здесь все было чисто, размеренно, приятно. Здесь не разговаривали в полный голос. Эмма посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза. А когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности. «Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы, и нашла брата. Застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной, в потолок и не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир, сжег его в камине,
6: стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнат и кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел.
1: Ну, бог с ним, с вашим братом. Я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете?
6: Нет, я не закончила университет. Надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, а потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж. Только она грустно подняла уголки губ. Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на 10 лет. Умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной. Мне надо было устраивать жизнь. 3 больших книжных магазина, большая квартира, 2 машины. Я стала богатой женщиной. Лучшее было рождение дочери. Это было самое лучшее после войны. Самое лучшее. Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер, дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь. Совсем незаметно. Сейчас вспомнила. В вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь, и ищет ответ, и не находит. Так у вас написано. Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую остроту потребности узнать главное в чужой неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и, борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности: «И все-таки вы были когда-нибудь счастливы?» Она опустила глаза, проговорила: «Все было когда-то давно, когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая золушка, веснушчатая дурнушка, и когда совсем быстро, в несколько дней, прошла там война. И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров. И действительно, сначала она пережила ужас, а потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмми читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон, когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но представим себе, что мы сейчас в Риме, и у нас нет никаких забот и никаких вопросов. Хорошо?» Она засмеялась, беспечно-наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки. Он же видел. По горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения. И вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще-пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, незабытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен ее неожиданной искренностью, и ее обороняющимся смехом, и этой судорогой горла. Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет,
1: за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности, до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитое в поздние годы. И ему недоставало отчаяния поверить. Неужели в ней госпоже Герберт, 44-летней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя 18-летняя Эмма? И тот русский лейтенант, мальчик-рыцарь, бабочка из России, был он, теперь 47-летний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысячи разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой фронтовой любви, оглушившей его тогда перед концом войны. «Госпожа Герберт», — проговорил он, — «госпожа Герберт», — и замолчал. В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью, а она, покачивая коньяк в рюмке, все смотрела и ожидала с видом проказливой беспечной выходки, словно бы сказала ему между делом, не обязательно напомнила минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Но только глаза не выдержали фальшивой игры. Искорки смеха гасли, и она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила: «Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким немножечко романтичным, смешным, не правда ли?» Он ответил: «Смешным? Нет. Смешного было мало. Наоборот». Она растерянно потрогала ладонью висок. «И вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможным?» Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни. Но жизни такой ушедшей, ни в чем неповторимой по горячей, молодой и бездумной решимости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось, всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял. Понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина. «Тогда да», — наконец ответил он с оборением мучительного неудобства. «Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было потом». «Вы вспоминали меня?» «Да, хотя меня уже несла другая жизнь». «Господи!» — сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры, потухло, поблекло, осунулось, и, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах. «Господи!» — повторила она, стискивая на коленях пальцы. «Я ждала. Я думала, что вы придете.
5: Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны. Господи, молилась я, пусть снова будет война. Пусть снова стреляют, но только чтобы вернулся русский лейтенант. Чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург, со своими пушками сказал бы: «Эмма, я люблю тебя». И я ответила бы: «Я умираю без тебя». Я представляла, как это будет. Не правда ли? Какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка. Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятное. У нас должно быть прекрасное настроение. Не правда ли, господин Никитин? Она усилием постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза, но попытка эта была нерешительной, и она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, да говорила негромко: «Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите». Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди, где-то возле сердца, тоскливой болью поворачивалась режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве, вернуться в сохраненное прошлое. И, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи, и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожие годы исчисления, несоприкасающиеся светлые и черные дни и тоже чем-то несхожие страдания, беды, любовь и собственные подчиняющие людей закономерности. И он, Никитин, жил данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в незыблемость своей судьбы? Я часто вспоминал ее в 45-м году, а в 46-м уже был таким же, как сотни других лейтенантов, и весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие. А у нее все было иначе. И время затормозилось. «Госпожа Герберт», — проговорил Никитин, дыханием превозмогая остренькое покалывание, воткнутой в грудь пружинки. В 45-м году я верил, что все изменится после войны, что весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником. В 46-м и 49-м
6: Я этого уже не думал. Потом началась холодная война, и все окончательно раскололось. Я совсем не то говорю. Я не могу лгать ей, подумал он. Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что? Что же я ей могу сказать? То, что те 26 лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности, что невозможное нельзя было сделать действительным. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди. Суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью действительным. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди. Суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное.

над этим в последние 5 лет. Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было, постижение своих лет. Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим, Вадим!» Значит, она продолжала любить меня 26 лет, и в ожидании, в неестественной надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности, задавал себе вопросы о двоякости истин, а как раньше сияли они простыми и четкими символами, о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть и охватывала жалость ко всем: к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее. Была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына. Это случилось через 2 месяца после похорон. Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который, мерещилось, жил в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче, на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками, убивая механическую работу сознания. Раз, возвращаясь в 12 часу ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подниматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку, против воли замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно почти физически ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади, по-ночному глухо, чернела без единого огня темнота, без звука, нигде не было ни движения, ни человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его как к спасению тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть,

0: нечто предупреждало его о чем-то, или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням, или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда. Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына. «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг против друга, но мимо, все мимо живых, никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого, по иной синусоиде времени». И, вспоминая его слова, он зажмурился, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины неуловимый взгляд в спину, и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле, уже без сына, 2 месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедших в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины? На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха. «Ты плохо спал? Опять? Что, что у тебя?» Она спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшивое, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад. Апрельский, уже тепло, меж сквозной молодой зелени осиянный солнце. Ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладко-медовые кольца звуков «фють», будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила. Прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом. Она догадалась: «Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет. ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал. Лида, сказал он, нам надо держаться обоим. Да-да, нам надо держаться, говорила она, прикладывая салфетку к носу. Но как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться после его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть, у тебя стали совсем седые виски. Со мной все будет в порядке, повторил он. В моем возрасте сидеют многие. Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько. Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас? Лида, сказал он, чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет. Она согласилась, закивала. Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я. Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга. «Вадим, у тебя болит? Не проходит?» И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: «Ну, зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну, отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай. Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня». «Лида, я просто плохо спал ночь», сказал он до хрипоты, теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, иступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства. Она, Лида, хотела взять мою боль, а я хотел взять другую боль, боль Эммы. И тоже в машине поцеловал ей руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие. Это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас. Вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна в дачном немецком городке, и было ясное утро, и был конец войны во всем, когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит и временной радости преодоления. Да-да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть, смерть – высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше? Дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять его, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив. Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшие мгновения своей жизни. Детство, молодость, но война. Война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому – защитная реакция? Неужели прошлое – это тоска по тому, что нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райски теплой реки, запах дегтя лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной, счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно. Именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезнет бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет. Какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал. Надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик. Вадим, Вадим, или это мы с Лидой в машине отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб. Отдай мне свою боль. И от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я? Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси. Зачем человеку Вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. И, закрывая глаза, он представил, как должно быть холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерную пустыню одиночества, в высоты непробиваемой зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там, внизу, пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее. И радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный, ветер тянул по вершинам осин, лепечущих игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивало, эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал, был город, утонувший во вьюжных сумерках, и снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков, и где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей, и лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним Никитиным сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки, и была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллее трептов парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, которому была вытянута из плоскости нога шасси. Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу и успел подумать: неужели здесь? Неужели? И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов и от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что случилось, затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая охрипшим после сна голосом: «Вадим, Вадим, ты что?» «Кто это звал меня так недавно?» Отдаленно мелькнуло в сознании Никитина. «Жена? Эмма? Где? Когда? Это все прошлое? Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда. А как же Лида? Как же она?» уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Сцена представляет полукруглую комнату в замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршином меряет пол, Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флёр-д'оранжа, именуемую шапочкой невесты.
1: Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше?
2: Несравненно, душенька, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты.
1: А что ты здесь делаешь, дружок?
2: Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.
1: Что здесь? В этой комнате?
2: Сюзанна! Комнату предоставляют нам.
1: Нет, я не согласна.
2: Почему?
1: Ну, она мне не нравится.
2: Нет, ну, причину скажи мне.
1: А если я не хочу говорить? Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что мне может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний.
2: Да, но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно. Позвонит из той комнаты, раз-два готова, стоишь перед ней. Понадобится что-нибудь графу, пусть только позвонит. Оп-ля, в три прыжка, и я уже у него.
1: О, прекрасно. Ну вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет тебя куда-нибудь надолго по важному делу. Раз-два, и он уже около моих дверей. А потом оп-ля, три прыжка.
2: Что? Вы хотите этим сказать?
1: А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его целей эта комната может оказаться не бесполезной. Об этом верный Базиль твердит мне каждый день за уроком.
2: Базиль?
1: А ты что ж думал, чудак? Мне дают приданое за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
1: Нет. Ты пойми, граф только потому дает мне приданое, что хочет тайно провести со мной наедине четверть часика по старинному праву сеньора, праву первой ночи.
2: Но граф право отменил.
1: Отменил, а потом пожалел. А сегодня он хочет восстановить это право с твоей невестой. Нравится тебе это?
2: Нет. Сюзанна. У меня голова идет кругом от такой неожиданности. Мой несчастный лоб. Если бы удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему ловушку, а деньги его прибрать к рукам.
1: Интрига и деньги, твоя стихия.
2: Задумать это еще не штука, а уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха.
1: Графиня проснулась. Она меня просила в день свадьбы прийти к ней первой.
2: А за этим кроется что-нибудь?
1: Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фигаро. Подумай хорошенько о нашем деле.
2: Подожди. Поцелуй меня.
1: Нет.
2: Сюзанна, ну поцелуй меня.
1: Нет.
2: Тогда меня сразу осенит.
1: Чтобы я сегодня целовала моего возлюбленного. А что мне завтра скажет мой муж?
2: Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна.
1: Ну, когда вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера?
2: Как только я получу возможность доказывать вам это. С вечера и до утра.
1: Вот вам ваш поцелуй.

0: Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади. Я-то терялся в догадках. Почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство в Лондон? Стало быть, ваше сиятельство, я курьер, а Сюзанна – штатная дама сердца. Я поскочу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дрожайшей половине. Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Ну что же, трогательное единение, трогательное. Только ваше сиятельство, много берете на себя. Много. Чересчур. Право. Чересчур. Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку. Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Устраните Марселину, которая влюблена в вас как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. И... А вот... И толстяк доктор.
1: О!
0: Доброго здоровья, любезный доктор! Уж не на нашу ли Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть сюда, в замок?
1: Ну что вы, милейший, вовсе нет!
0: С вашей стороны это было бы так великодушно.
1: Разумеется, и притом весьма глупо.
0: Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь.
1: В замке, это смешно.
0: И вот только вас, доктор, не хватало. Марселина! Марселина, вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви.
2: Зачем же ненавидеть?
1: Этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, Марселина, что умрет он в шкуре отчаянного нахала.
3: Наконец-то! Вы здесь, вечный доктор. И, как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Словом, как в былые времена, когда люди успевали пожениться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности.
1: А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла.
3: А она тоскует.
1: Почему?
3: Граф забыл ее.
1: Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом?
3: Нет, граф выдает сегодня Сюзанну за Фигаро и осыпает последнего по случаю этого бракосочетания.
1: Каково я сделалась необходимым по милости его сиятельства?
3: Ну, не совсем так. Каково и понадобилось его сиятельству, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой.
1: Господина Фигаро. Мерзавец! С ним подобного рода сделка возможна.
3: А вот Базиль утверждает, что нет.
1: Как? Базиль? Этот проходимец тоже здесь? Да это же настоящий вертеп. Он что тут делает?
3: Гадости. Ну, всякие гадости, на которые он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это страсть. Несносная страсть, который он с давних пор питает ко мне.
1: На вашем месте, Марселина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств.
3: Каким образом?
1: Выходите вы за него замуж.
3: Он какой злой и пошлый насмешник. Почему бы вам не избавиться подобным образом от моих домогательств, Где ваши все обещания?
1: Марселина.
3: Вы же мне клялись! Как же вы могли забыть нашего маленького Эммануэля? Это плод, забытый любви, который должен был связать нас брачными узами.
1: Марселина.
3: Как
4: Арсенина!
1: Неужели вы думаете, что из-за этого я прибыл сюда из Севильи, чтобы вновь выслушать весь этот ваш бред? Новый приступ брачной лихорадки.
3: Ну хорошо, все, не будем больше говорить об этом. Если ничто не в состоянии привести вас к единственному справедливому решению жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти замуж за другого.
1: Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами?
3: Ну, кто же это, если не весельчак, не красавчик, не сердцеед? Фигаро!
1: Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон?
3: Она не получит. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы согласитесь помочь мне и заставите Фигаро выполнить свои брачные обязательства в отношении меня.
1: Это в самый-то день его свадьбы?
3: Боже мой, свадьбу можно расстроить и во время венчания. Ах, доктор, если бы я только не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну.
1: Открывайте, Марселина, открывайте, какие могут быть у женщин тайны от врача.
3: О, доктор, вы знаете, от вас у меня нет никаких тайн. Мы девушки.
1: Что?
3: Я говорю, мы девушки пылки,
1: а?
3: Но застенчивы. И какие бы чары не влекли нас к наслаждению, всегда, даже самая легкомысленная, девушка слышит свой внутренний голос, который шепчет ей: «Будь прекрасна, если можешь, скромна, если хочешь, но добрая молва должна сопутствовать тебе непременно». И коль скоро всякая женщина осознает необходимость доброй молвы о себе, давайте припугнем Сюзанну, чтобы расскажем всему свету, какие граф делает ей предложение.
1: А к чему это поведет?
3: Она откажет наотрез графу, а тот в отместку за это поможет мне расстроить их женитьбу, и моя свадьба таким образом устроится.
1: Черт возьми, а ведь это же блестящая мысль — выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины.
3: И строящего все свое счастье на крушении моих надежд.
1: Истощившего у меня когда-то 100 IQ, которых мне до сих пор жаль.
3: Боже мой, какое блаженство!
1: Наказать мерзавца!
3: Стать его женой!
1: Наказать мерзавца!
3: Стать его женой! Стать его женой! Чьей?
5: Уж не моего ли Фигаро?
3: Ну, а почему бы и нет? Ведь вот вы же выходите за него замуж.
1: Когда женщина сердится, здравого смысла и речи не ищи. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа.
3: Уж не говоря о его сиятельстве, о нем мы умолчим.
5: Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышу что-нибудь колкое.
3: Не стоит благодарности, а потом где же тут колкость? Разве это несправедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он дарит своим людям?
5: Но, к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.
3: Они могли бы быть неотъемлемыми. Пойди я вашим, сударыня, путем.
5: Сударыня, это путь всякой неглупой женщины.
3: Ангелочек, невинно, как старый судья.
1: Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро.
3: И тайная суженая его сиятельства.
5: Которая вас искренне уважает, сударыня.
3: Не удостоюсь ли я хоть малой степени вашей любви, сударыня?
5: В этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня.
3: Вы такая поражительная особа.
5: Разумеется, ровно настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.
3: Почтительно.
5: Ко всем старухам.
3: Ко всем старухам.
5: Старухам?
1: Возьмите в руки. Марселина, уходим. Прощайте.
3: Я за себя не отвечаю.
5: Прощайте, сударыня. Ах, старая ведьма. Ой, ну вот, я уже и забыла, зачем пришла.
4: А Сюзон?
5: Керубино.
4: Сюзон, 2 часа я ищу случая поговорить с тобой наедине. Увы, ты выходишь замуж, а я уезжаю.
5: А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства.
4: Сюзанна, граф меня отсылает.
5: Керубино, кто-то напроказил.
4: Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит маленький. Сюзон, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. Убирайтесь, говорит, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзон.
5: Меня?
4: Да, тебя.
5: Меня.
4: Сюзон.
5: А что? Теперь уже моя очередь. А вы разве не о графине тайно вздыхаете?
4: Как она благородна и прекрасна, но как она неприступна, Сюзон.
5: Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить.
4: Ты отлично знаешь, Злюка, что я ничего не могу позволить себе позволить. Сюзон. Но какая ты счастливая, Сюзон. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь. Вечером раздеваешь. Булавочка за булавочкой. Ах, Сюзон, за одно такое мгновение я вот... А что это у тебя в руках?
5: А это лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной.
4: Ее лента?
5: Да.
4: Душенька моя, отдай мне эту ленту.
5: Нет, нет. Лента.
4: Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения.
5: Ах, ты скверный мальчишка. Да вы что, вы воображаете, что разговариваете с Фаншеттой? Вас застают с нею. Вздыхаете вы о моей госпоже и еще любезничаете со мной, сударь.
4: Правда?
5: Правда.
4: Святая правда, Сюзон. Клянусь честью, я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Слова «любовь» и «страсть» приводят его в трепет и наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь «я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь к ним к тебе, Сюзон, к твоей госпоже графине, к деревьям, к облакам, к ветру. Я знаю, знаю, эти мои тщетные восклицания ветер уносит вместе с облаками вдаль. Но вчера вечером, гуляя в парке, я встретил Марселину. А что смешного? Она женщина. Она девушка. Женщина, девушка. Какие это упоительные слова. Сколько в них таинственного.
5: Керубино, мне это надоело. Верните ко мне ленту.
4: Сюзон?
5: Верните ленту.
4: Как бы не так.
5: Керубино, верните.
4: Ее можно отнять у меня только вместе с моей жизнью. А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу.
5: 1000 пощечин? Если только вы посмеете ко мне приблизиться. Керубино! Керубино?
4: Это граф. Я пропал. Сюзон.
5: Да.
4: Куда? Сюзон.
5: Это кресло!
6: Сюзанна подходит к креслу и, загораживая собой Керубино, накрывает его шалью.
7: Сюзон. Взволнована? Дрожишь. Сердечко сильно бьется. Говоришь сама с собой. Ну, я понимаю, у тебя сегодня такой день.
5: Ой, ваше сиятельство, что вам угодно от меня, понимаете? Ведь если нас с вами застанут здесь
7: я
5: сегодня...
7: Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ты же знаешь, я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах. У меня осталась буквально 1 минута, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай.
5: Нет, нет, я не могу вас слушать. Нет.
7: Всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро. придумал для него отличную должность. Ну, а так как жена обязана всюду следовать за своим мужем...
5: Ваше сиятельство, если бы я могла говорить...
7: Ну, говори, ну, начинай, ну, потихоньку. Проявлять надо мной ту власть, которую будешь иметь теперь всю жизнь.
5: Да мне не надо никакой власти.
7: Что ты хотела сказать?
5: Я забыла.
7: Говори.
5: Помните, ваше сиятельство, помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи.
7: Которое так огорчало невест. Ах, Сюзон, это чудное право. Если бы ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад,
5: нет,
7: чтоб потолковать со мной о нем, нет, то за это небольшое одолжение я тебя так отблагодарил.
8: Нет, сиятельство не у себя.
7: Чей это голос?
5: Боже мой, как я несчастна.
7: Выйди, а то войду.
5: Нет, а вы что, вы останетесь
8: нет,
5: здесь?
8: Сиятельство, голографии не ушел. Я сейчас посмотрю.
7: Спрятаться некуда.
5: За кресло.
7: За кресло?
5: За кресло.
7: За кресло мне как-то не очень удобно. Ах, ну боже мой.
6: Граф прячется за кресло. Тем временем Керубина успевает, свернувшись клубком, спрятаться в кресле. Сюзанна накрывает его шалью.
8: Вы не видели его сиятельства, сударыня? Мама.
5: А почему-то я должна его видеть.
8: Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Граф ищет Фигаро.
5: Ну как вы посмели сюда войти?
8: Негодница, успокойтесь, все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький Паш.
5: Керубина.
8: Да, Керубина. Керубина Диаморе. Это... Херувим любви. Тот самый, который все время за вами увивается. Который еще нынче утром слонялся здесь, чтобы прошмыгнуть к вам. Как только я уйду, скажите, разве это неправда?
5: Какая ложь! А ну, ходите отсюда, злой человек!
8: Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен этот роман, который он прячет от всех?
5: Да, он мне посвящен. Ну и что?
8: Ну да, если только он не посвятил его графине. В самом деле, я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Черт возьми, да пусть постережется. Его сиятельство... Этот черт человек очень строгий.
5: А вы просто зловредный человек! Да как же вам не стыдно распускать сплетни и губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина?
8: Да что я, что ли, все это выдумал?
5: А кто это все выдумал?
8: Все говорят в один голос.
9: Ах, да! Все говорят в один голос.
8: Вот тебе раз.
9: Да. Ну, бегите, Базиль. И чтобы духу Кирвина здесь не было.
8: Зачем я только сюда вошел?
9: 50 пистолей, коня, марш к родителям, маленький распутник. Вчера я застал его с дочерью садовника.
8: С фаншетой?
9: Да, с фаншетой в ее комнате.
5: Куда вы, ваше сиятельство, заглянули? Тоже видно по делу.
7: Да, я вообще люблю остроумные замечания.
8: Это добрый знак, ваше сиятельство.
9: Нет, я зашел туда случайно. Случайно зашел. Стучу. Долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры такой растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит... О, вот точно такое покрывало. А под ним вот тоже так вот что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко вот так... Приподнимаю покрывало и вижу.
8: Вот тебе раз.
6: Для пущей наглядности граф приподнимает с кресла шаль.
7: Одно другого стоит.
8: Нет, это еще почище.
9: Великолепно, сударыня. Еще только-только невеста.
8: Да.
9: И уже начинаете? Хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро мой друг. Да, друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана. Базиль! Керубина вошел вместе с вами?
0: Нет, нет!
5: Да здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы. Когда мы с вами разговаривали, Керубин уже был здесь.
7: Ах, он уже был здесь?
5: Да.
7: Лучше б солгала. Злейший враг Керубина не пожелал бы ему сейчас такой беды.
5: Да он пришел попросить меня заступиться за него перед вами.
4: Да.
5: А когда вы вошли,
4: да,
5: он так испугался,
4: да,
5: что
4: да, да,
5: кинулся
4: да.
5: к этому креслу.
7: Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло.
4: Осмелюсь доложить, я в это время находился за креслом.
5: Он был за креслом.
9: Опять ложь. Потом я занял место за креслом.
4: А мы поменялись местами, и я уже был в кресле.
5: Мальчик был в кресле.
9: Ужом вьется маленький змееныш.
7: Бог мой, он что, нас подслушивал?
4: Нет, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать.
7: Коварная, ты не выйдешь замуж за Фигаро.
4: Ваше
5: сердце.
9: Для меня это решено.
4: Я
9: не рассиживайся здесь перед целым светом.
0: Ваше сердце, сюда идут.
6: Входят графиня, Фигаро, Фаншета, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых по-праздничному.
10: Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас этой милости.
11: Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь. Но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...
9: Надо, чтобы она была благоразумная.
6: Поддержи меня.
11: Бесполезно.
6: Попытайся.
9: Что вы хотите?
10: Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право.
9: Этого права давно уже не существует.
10: Пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил. И мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе.
9: Полно, полно. Друг мой, полно. Отмена постыдного права – это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями. Но требовать от нее любви, как некой рабской дани – это тирания, это вандализм, это недостойно кастильца.
10: Ну так позвольте этому очаровательному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты ваших намерений.
9: Если б я не знал, что влюбленным наряду со стихотворцами и музыкантами прощаются всякие самосбродства...
10: Друзья, поддержите меня!
5: Ваше
10: сиятельство!
5: Ваше сиятельство! Ну зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных?
9: Ох, коварно!
10: Ой, какая красивая невеста! Это лучшее доказательство величия вашей жертвы!
5: Оставь в покое мою наружность! Не будем восхвалять ничего, кроме добродетелей его сиятельства!
7: Все разыграно, как по нотам.
11: Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня.
7: И какую я люблю вас и поныне.
9: И только ради этой любви я объявляю свое согласие.
12: Yes!
7: Попался.
9: Но... В целях большей торжественности мне бы хотелось отложить празднество хотя бы до вечера.
10: Ну, почему же до вечера?
9: Где Марселина?
6: Из толпы появляется Фаншета, дочь Антонио.
13: Ваше сиятельство, она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню.
9: Когда вернется?
13: Она шла под руку с господином доктором.
9: Ага, и доктор здесь.
13: Она была чем-то очень недовольна, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро.
9: Будущего двоюродного братца.
10: Да, будущего.
13: Ваше сиятельство.
9: Да.
13: А вы простили нас за вчера?
10: Ваше сиятельство.
9: Полно, малышки, полно.
10: Керубин, а почему ты не радуешься?
5: Керубина в отчаянии. Граф отсылает его.
13: Граф, граф, простите его.
9: Он этого не заслуживает.
13: Но он еще так молод.
9: Он совсем не так молод, как вам это кажется.
4: Это правда, ваше сиятельство? Мое поведение было несколько легкомысленно, но чтобы я проговорился...
5: Да ваше
9: сиятельство! Довольно, друзья мои! Довольно! Друзья мои, довольно! Керубина, Хватит об этом. Раз меня все так просят, я прощаю его. Более того, я назначаю его офицером моего полка.
12: Виват! Виват! Виват!
9: Однако с условием, что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию.
4: Как же сегодня?
14: Но нельзя до завтра.
9: До завтра нельзя, я так хочу. Керубина, проститесь с вашей крестной, попросите у нее благословения.
4: Повинуюсь, ваше сиятельство.
11: Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня, то поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами.
9: Графиня, а? Что-то вы очень взволнованы.
11: Я не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще. Он мой родственник.
14: Ну, родственник.
11: И к тому же крестник. Керубин.
9: Молодой человек, Сюзанну поцелуйте в последний раз.
11: Сюзанну.
14: Ваше сиятельство. Ну,
10: почему же в последний?
11: Да.
10: Ваше сиятельство, он еще будет приезжать к нам на побывку.
11: Угу.
14: Ну, поцелуй меня, капитан.
4: Фигаро.
14: Прощай, мой маленький Керубина. Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Ой. Теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине.
4: Фигаро, ну зачем?
14: Ну, конец пышкам, пирожным, с крамом. Конец, ваше сиятельство. Ваше сиятельство?
11: Да?
14: Конец жмуркам. Вместо этого солдаты, загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед к славе Керубина. Смотри, не споткнись дорогой. Ваше сиятельство.
11: Да.
14: Один меткий выстрел.
11: Перестань! Какой ужас!
9: Разинь! Зайдете ко мне. Мы можем идти.
11: Да.
9: Разина.
11: Да-да.
9: Вашу руку.
14: Спасибо! Спасибо, красавец! Спасибо! Ну что, мы поддели его на удочку!
11: Молодчина!
14: Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник.
4: Праздник! Праздник, Фигаро! А я уезжаю!
14: Керубина, хотел бы остаться!
4: Ну, конечно, еще бы!
14: Нужно ухитриться, Керубина! Никакого шума при твоем отъезде.
4: Так.
14: Дорожный плащ через плечо.
4: Да.
14: При всех уложи свои вещи.
4: Да.
14: И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму Керубина и за дворками пешком обратно.
4: Браво!
14: Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю, не попадайся ему на глаза. После свадьбы я берусь его умилостивить.
11: А фаншета?
15: Осторожней, молодой человек, осторожней. Отец фаншета не в восторге от ваших занятий. Он уже задал ей взбучку. Ох, не делом, не делом вы занимаетесь, Керубина. Херубина... Наплачется, она из-за вас повадился кувшин по воду ходить.
14: Она теперь пойдет, дурак, сыпать пословицами столетней давности. Так что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и...
15: Полным быть.
14: Полным быть. Не глупо, пошли.

0: роскошная спальня графини. Направо входная дверь, налево дверь в туалетную комнату, прямо дверь на женскую половину. Входят Сюзанна и графиня.
1: Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней.
2: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
1: Как, Сюзан, он хотел тебя обольстить?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Ну он просто хотел купить меня.
1: Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней.
2: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
1: Как, Сюзан, он хотел тебя обольстить?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой?

0: она благородна, но как же она неприступна!
1: Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство.
0: Потом он увидел ленту от вашего чепчика, как схватит ее!
1: Мою ленту!
0: Я была хотела отнять, но, сударыня, ведь это же сущий лев! Глаза горят! Сезон, ты у меня можешь отнять ее только вместе с жизнью.
1: Ну, а дальше?
0: А дальше? Ну, что ж вы прикажете делать с таким бесенком? Но он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне с поцелуями.
1: Ну, хорошо. Оставим эти глупости. Итак, милая моя Сезон, что же в конце концов тебе сказал мой муж?
0: Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины.
2: Он меня совсем не любит.
0: А почему же он так ревнует?
1: Как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина.
2: Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит. Ты будешь женой Фигаро. Только он один и может нам помочь.
1: Он сюда придет?
0: Да сейчас же, как только граф уедет на охоту.
1: Ой, отвори окно! Здесь так душно!
0: Сударыня, это вам сделалось душно от разговоров и от хождений по комнате. Его сиятельство едет верхом через сад. С ним Педрильо, Борзилья. А вот и Фигаро. Иди скорее, дружок. Графиня сгорает от нетерпения.
3: А ты, моя маленькая Сюзанна?
1: Фигаро. Ой, Фигаро.
3: Боже мой. Что такое, ваше сиятельство? Ну, что вы? Ну, ваше сиятельство. Нет никаких оснований для тревоги.
1: Как?
3: Ну, что? Ну, в сущности говоря, ну, что произошло? Графу понравилась девушка. Ну, хочет сделать ее своей любовницей.
1: Как?
3: Ну, что как? Вполне естественное желание, ваше сиятельство.
1: Естественное?
3: Ну, конечно, затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанну назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно, не больше.
0: Ах, перестань, Фигаро!
3: Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Это все очень просто.
1: Нет, я не понимаю, Фигаро.
3: Да нет, ну что просто.
1: Но как вы можете относиться так спокойно к замыслу, который всем нам сулит несчастье?
3: Ну, что же вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать, в свою очередь, их карты. Так поступают все, и так надлежит поступить нам. Итак, мы будем действовать с не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают.
1: Ну, это хорошо сказано, но как это осуществить?
3: Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню.
1: Как? На меня?
3: Да.
1: Вы с ума сошли?
3: Нет, зачем же я? Пусть уж с ума сойдет его сиятельство.
1: Нет, такому ревнивцу...
3: Да тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Женщины умеют это делать изумительно. Ой. Он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка. Будете делать с ним все, что захотите, а? Господи, какая перспектива, ваше сиятельство. Я тут передал Базилию через одного человека анонимное письмо, в которое его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами.
1: И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?
3: Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку.
1: Благодарю за лестное мнение.
3: Ну а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, простите, проклиная все на свете, но ходить по пятам за своею собственной? Он уже сейчас сбит с толку. Помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Глядите. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад.
1: Как? Вы отпустите ее на свидание графу?
3: Ничего не бывало. Кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны, графа застанем врасплох, увильнуть не удастся.

0: нарядишь?
1: Херубина.
2: Он уехал.
1: Уехал?
0: Да, уехал.
1: Ай-яй-яй-яй. Не для меня. Вы мне предоставляете свободу действий.
2: О, Фигаро.
1: 2, 3, 4 интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем, ваше сиятельство.
0: Говоря, такое трудное ремесло.
1: Получать, брать, просить. 3 слова все тайны.
2: Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью.
1: Такова моя цель.
2: И так ты говоришь?
1: Я говорю, пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю керубина. Причешите его, приоденьте. Я его спрячу, дам наставление, а там уж граф запляшет под мою дудку.
2: Ой, Сюзан! Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одет.
0: Сударыня, а вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
3: Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить.
0: Ой, ваше сиятельство, заставьте его спеть романс.
2: Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке.
0: Точно. В таком беспорядке? Я сейчас вам подколю 2 локона, так вам будет гораздо удобнее его... журить?
3: Что вы такое говорите, моя милочка?
0: Входите, господин офицер! Принимают!
4: Ах, сударыня, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что я должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы, такой доброй.
0: И такой прекрасной.
4: О, да!
0: О, да! Милый молодой человек, такие прелестные длинные ресницы. А ну-ка.
4: Ну что?
0: А ну-ка, певчая птичка, спойте-ка графине романс.
3: А кто же? Кто же его сочинил?
0: Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал. Покраснел, как мака в цвет.
4: Разве запрещено обожать?
0: Молчи, сейчас все расскажу графине Плутишко.
3: А может быть, он нам споет?
4: Графиня, я так взволнован.
0: Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
3: Возьми мою гитару.
4: Романс называется «Погибну я, любя».

трепещет в сердце вновь. Щечки я твои целую, и горят они огнем. Друг мой милый,

0: Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство.
1: Что касается чувства, то это такой молодой человек. А? Господин офицер, а вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили переодеть вас в женское платье?
2: Меня?
1: Да, я хочу посмотреть, подойдет ли вам одно из моих?
3: Нет, я боюсь, что нет.
1: Да что вы, ваше сиятельство? Да ведь мы же с ним совершенно одного роста. Для начала снимем плащ.
0: О, Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет?
1: А разве мы делаем что-нибудь дурное?
3: Нет.
1: Ну, на всякий случай я закрою дверь. Так. Кирвина. Ой, Сюзанна, Сюзанна, не надо. Кирвина. Так, а теперь нам нужно подумать, что же еще? Что же?
2: Что?
1: Что же мы наденем?
2: Что?
1: Ему на голову.
2: Сюзанна.
3: Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, мой чепец.
1: Чепец. Чепец.
0: До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную.
2: Увы, графиня, увы. Вот приказ,
1: как?
2: Мне передали его через Базиля.
1: Как? Уже готов.
0: Лишние минутки не дадут побыть.
1: Ой, они так торопились, что позабыли поставить печать.
3: На что печать?
1: На его приказе.
3: Как?
1: Уже готов?
3: Да, но они забыли поставить печать.
1: Забыли про печать.
2: Да? Значит, я могу находиться в замке совершенно безнаказанно.
3: Прекрасно! А это мой чекет, да?
1: Самый красивый из всех. Кирубина, сударыня, он у нас ну просто очарователен.
3: Поправь вот ему воротничок, чтобы было больше похоже на женский.
1: Ах, вот он. Ой, вы посмотрите на этого молокососа.
2: Ну, Сюзан, ну
1: какая
2: что ты делаешь?
1: Из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Да как же вы можете быть таким хорошеньким?
3: Кирвина, ой, сумасбродка. Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты.
1: Что это? Лента? А это ваша лента? На ней кровь.
2: Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня. Он вот так мотнул головой трензелем, оцарапал мне руку.
1: Да, но кто же перевязывает лентой? Краденой. Ой, сударыня, смотрите, какая у него белая рука. О, почти как женская, белее, чем моя.
3: Сюзанна... Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь.
1: Пластырь? Пластырь.
0: Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
1: Сюзанна! Пластырем!
3: Сюзанна, пойдешь ему заплатим? Принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца.
1: Журите, журите, ваше сиятельство!
2: Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
0: Ну каким же образом?
3: Ах, вот этот пластырь будет верный.
1: Ой, тихо, вы на коленях.
2: Лента, которая касалась тела особы, которая... Вы понимаете?
1: Да, понимаю.
2: Эта лента остается у вас, а ведь я уезжаю.
1: Ну, не навсегда
2: же. Я так несчастна.
1: Ой, боже мой, он плачет. Ой, и все этот противный фигаро с
2: под рукавом князь, который мне пророчил, что меня в первом же бою.
3: Ну, успокойтесь, ну, дитя, вы... Ну, что такое? Ну, не надо.
2: Если бы я знал, наверное, что вот сейчас умру.
3: Тихо, тихо.
2: Уста мои.
3: Ну, дитя
2: может,
3: мое, дитя мое.
2: Дерзнули бы.
3: Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла. Боже мой, кто это стучится?
4: Как? Почему вы закрылись?
1: А! Ой, это мой муж. А вы в одной курточке? Рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда, скорей.
4: А вы не откроете?
3: Дело в том, что я здесь одна.
4: Уходите. Одна?
3: Уходите.
4: С кем вы разговариваете?
3: С вами, разумеется. Уходите отсюда, скорее.
2: После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет? На месте!
5: Керубину прячется в туалетную комнату, запирая за собой дверь.
3: Боже!

0: Прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
1: А я разбирала с Сюзанной вещи. Она только что вышла к себе.
0: Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что чем-то вы взволнованы.
2: А в этом нет ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Да, я повторяю, она только что вышла к себе.
0: Говорили обо мне?
2: Да.
0: А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
1: А что такое, граф? Что за записка?
0: Вы графиня. Или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. Меня уведомляют в записке, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
1: Ну, боже мой, боже мой. Кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить.
0: А вечером на свадьбу Сюзанны?
1: Нет, нет, никуда решительно. Мне очень не здоровится.
0: Хорошо, хоть доктор здесь.
1: Да, очень не здоровится.
0: Ах, что такое? Ну, разъема. Ох, так
1: ой,
0: плохо.
1: Да.
0: Что там за шум?
1: А, какой шум?
0: Там кто-то стул опрокинул.
1: Нет, я ничего не слыхала.
0: В туалетной комнате кто-то есть?
1: А, кто-то может быть.
0: Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить.
1: Ну кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает.
0: Как Сюзанна убирает? Когда вы только что мне сказали, что она прошла к себе.
1: Да, она прошла к себе, может быть, туда, я не знаю.
0: Да, если Сюзанна, что ж вы так взволнованы?
1: Ах, я взволнована.
0: Да, взволнованы.
1: Да. Из-за моей камеристки.
0: Вот это я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, это мне очевидно.
1: А по-моему, эта девушка, несомненно и очевидно, смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной.
0: Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно.
1: А я вполне допускаю, что вы хотите часто ее видеть. Но уж ваши подозрения имеют так мало под собой слова.
0: Тем легче их будет рассеять. Сюзанна!
1: Она раздета!
3: Появляется Сюзанна, граф и графиня ее не замечают.
1: Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала.
0: Переодевается?
1: Да.
0: Выйти не может?
1: Нет.
0: Но отвечать-то может?
1: Нет.
0: Ах, нет. Сюзанна, я вам приказываю выходить оттуда немедленно.
1: Сюзанна!
0: Приказываю немедленно выходить
1: оттуда. Я запрещаю вам отвечать. Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате...
0: А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Но я понимаю, просить у вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, ко мне сюда,
1: граф!
0: Быстро!
1: Граф!
0: Кто-нибудь!
1: Граф!
0: Ко мне сюда!
1: По одному подозрению сзывать слуг. Мы же опозорим себя в глазах всего замка.
0: Правы, правы, правы. Я один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке вы мне не откажете?
1: О, нет, граф, я ни в чем не смею вам противоречить.
0: Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
1: Ой, непоправимая оплошность.
0: Дверь заперта? Вот теперь вы будете абсолютно чисты. Руку! Ну, а та, Сюзанна, пусть подождет. И самым слабым наказанием для нее...
1: Сказать по совести, граф, все это... До того возмутительно!
0: Ну?
3: Граф уводит графиню, Сюзанна подбегает к дверям туалетной комнаты.
1: Геломино! Геломино, выходите, это я, Сюзанна!
4: Сюзон, какое ужасное происшествие!
1: Геломино, уходите, у нас нет ни минуты времени!
4: Куда уходить?
1: Ой, я не знаю, ну уходите куда-нибудь!
4: Ну куда, если некуда?
1: Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет.
4: Ну,
1: и мы погибнем. Ну, бегите к Фигаро и все ему расскажите.
4: Окно в сад. Одну-две клумбы придется испортить.
1: Что вы? Целый этаж, это немыслимо. Вы расшибетесь.
4: Сюзан, С дороги дорого время, Сюзанна!
1: Нет! Сюзан! Керубина!
4: Сюзон!
1: Керубин!
4: Сюзон, этот поцелуй принесет тебе счастье.
1: Керубина!
4: В пылающую бездну! И туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме!
1: Керубина! Керубина! Ах, сорванец! Ну, граф, теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится, а уж я как воды в рот наберу.
0: Графиня!
1: Да.
0: Так, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас, ну вы подумайте о последствиях. Ах. Откройте-ка дверь сами.
1: Неужели вы могли подумать, что я...
0: Что бы вы мне сейчас не говорили?
1: Что я забыть свой долг, что я способна...
0: Я все равно увижу, кто прячется в туалетной.
1: Хорошо, вы увидите, но только вы слушайте меня спокойно.
0: А, значит, там не Сюзанна.
1: Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен.
0: Так.
1: Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь.
0: Вы мне... Клянетесь!
1: Я клянусь, что и он, и я!
0: Он и я!
1: Мы были далеки от мысли вас оскорбить!
0: Мужчина!
1: Мальчик!
0: Мальчик?
1: Мальчик!
0: Кто?
1: Ой, Боже, милосердный! Я
0: говорите,
1: не могу!
0: Говорите!
1: Боже, помоги мне!
0: Я убью его!
1: Я не могу этого сказать!
0: Я убью его!
1: Это маленькая Керубина!
0: Паш! Ну, подлец!
1: Граф! Граф, вы так разгневны, что я трепещу за него!
0: Отойдите от двери!
1: Не отдавайте!
0: Отойдите от двери!
1: Напрасному подозрению!
0: Отойдите!
1: Граф!
0: От двери!
1: Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите!
0: Беспорядок? В одежде?
1: Да, он хотел нарядиться женщиной.
0: Да.
1: Он в одной курточке,
0: да.
1: Рукава засучены, шея голая.
0: Шея голая.
1: Ой.
0: О. Шея голая. Хотели остаться с ним в этой комнате.
1: Нет.
0: Недостойная супруга. Ну, вы останетесь в ней надолго. Но прежде я хотел бы выгнать отсюда наглеца, но уж так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался.
1: Пощадите ребенка!
0: Встать! Отойти.
1: Хорошо, я встану. Я отойду, я отдам ключ от моей комнаты, но ради нашей любви.
0: Какой любви?
1: Ой, Боже, Боже, он погиб. Боже мой, он погиб.
2: Ну, убейте же этого злого пажа, граф.
0: Сюзан. Ах, там еще кто-то должен быть.
1: Сюзанна, я вне себя от страха. Сударыня, придите в себя, он далеко, он выпрыгнул в окошко. Ой.

0: Графиня? Никого нет. Графиня? Хорошо. Нет, так хорошо сыграла свою роль.
1: А я ваша сиятельница.
0: Хороши шуточки. Вы что, дурачились?
1: Да, а почему бы не подурачиться, граф?
0: Ну, слушай, Сюзанна, что ж ты не открывал, я тебя звал.
1: А я там как раз переодевалась на скорую руку. А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить.
0: Чем напоминать мне о моих промахах? Взяла бы, помирила меня с графиней.
2: Нет, граф.
0: Ну, Розина.
2: Подобная обида не забывается.
0: Ну, Розина.
2: Сезон. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я уже не та Розина, которой вы когда-то добивались. Нет, ну... Я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите.
0: Ну, жаль.
2: Нет,
0: свой.
2: У вас ко мне жалости нет, я лучше уйду в монастырь Урсулина.
0: Ну, куда? Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
2: Ах, я была против этой записки.
0: Что-что? Вы о ней знали?
2: Нет, это легкомысленный Фигаро.
0: Что Фигаро?
2: Передал ее Базилю.
0: А Базиль сказал, что передал. Какой-то крестьянин. Ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума. Ну, ты мне ответишь за все.
2: Вот, вот это мужчины. Сами просите прощения, а других не прощайте. Нет, если бы я, приняв соображение, что вас расстроила записка, решилась бы вас простить, я потребовала бы всеобщей амнистии.
0: Всех? Я всех прощаю, ну всех. Ну, скажите же вы еще раз, что вы меня прощаете.
2: Как
0: ну,
2: раз Розина. Я говорила это слово.
0: Ну, произнесите
2: это
0: слово.
2: Я этого не слышала.
0: Ну, Сюзанна, да. ну я не
1: вообразить,
0: знаю.
1: Вообразить,
0: ну,
1: что в туалетной комнате графиня.
0: Да,
1: не верить мне,
0: да,
1: когда
0: я
1: говорю, что это
0: я не знаю. Ну вот, ну вот я ну на коленях.
2: Ой, Сюзон, какая я слабая женщина. Ой, какой пример я подаю тебе. Вот и верь после этого женскому гневу.
1: Ах, ваше сиятельство, ну разве можно с мужчинами не помириться?
0: Ну разве можно с мужчинами не помириться? Ох, вы плакали, вы смеялись. На лице вашем было написано смущение. Вы сейчас еще смущены. Бог мой. Это говорят, что мы мужчины сильны в дипломатии. Мы дети. Да, это вас король должен был послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол. Ну, так изучил это искусство.
2: Фигаро.
3: Я бежал. Сломя голову, мне сказали, что графиня больна. Но я с радостью вижу, что все благополучно.
2: Да-да.
0: А вы вообще необыкновенно внимательны.
3: Это мой долг, ваше сиятельство. Но раз все благополучно, то осмелюсь вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы мне позволите вести мою невесту.
0: Кто же в замке останется? Присматривать вон за графиней?
2: Ну, присматривать? Ну, что вы.
3: А чего присматривать, ваше сиятельство? Графиня, ну, здоровая женщина. Ну, о чем вы говорите, ваше сиятельство?
0: Да здоровая-то она здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание?
2: Ну,
3: мужчина?
0: Да, мужчина.
3: Незнакомый? Ну, ваше сиятельство, ну, какой мужчина?
0: Ну, какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.
3: Кто вам сказал, ваше сиятельство?
0: Даже если бы я ничего не знал, то вот сейчас, по этой твоей физиономии, я тотчас бы понял, что ты мне лжешь.
3: Значит, это не я лгу, ваше сиятельство, а физиономия лжет, в конце концов. Ну?
2: Бедный мой Фигаро! Да перестань ты попусту расточать свой красноречие. Да ведь мы уже рассказали графу все.
3: Все рассказали?
2: Все, все. Ну вот.
3: А что все, ваше сиятельство? Я понятия не имею.
2: Ну, кто-то написал эту самую записочку. Для того, чтобы его сиятельство, вернувшись с охоты, подумал бы, что в туалетной комнате графини находится Паш, где в это время была я, переодевалась.
3: Ты там переодевалась?
2: Переодевалась.
3: Ай, я это все написал, да?
0: Ну, угу. На это что можешь сказать?
3: Ну, что сказать, ваше сиятельство? Молодцы! Что я могу сказать на все?
2: Ну, перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена.
3: Шутка окончена.
0: Окончена шутка. Шутка окончена. Ты для шутки взял, написал эту записку, да?
3: Да.
0: Да?
3: Да.
0: Да?
3: Да. Да. Да. Нет, ваше сиятельство. Ну, раз этого так желает Сюзон, раз этого так желает графиня, раз, в конце концов, так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Угу. Хотя, ваше сиятельство, я бы на вашем месте не верил ни одному слову из того, что мы сейчас тут вам рассказали.
0: Ух, вечно лжет, несмотря на полную очевидность. Мне это надоело.
3: Ваше сиятельство! Вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сиятельство?
2: Они завещают мне терпение.
0: Ну где Марселина? Где она?
4: Ваше сиятельство! Прихожите, наконец, забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую всячину, а нынче того лучше. Целого мужчину выбросили.
0: Что?
4: Из этих окон?
0: Вот.
2: Выручай, Фигаро, выручай! Фигаро, выручай!
4: Ваше сиятельство, посмотрели бы, что с моими левкоями сделали.
3: Антонио. А. Ой, ваше сиятельство, с утра пьяный, а?
4: Ничуть не бывало. Ваше сиятельство, ничуть не бывало, это у меня остатки вчерашнего.
0: Где этот мужчина?
4: Где он?
0: Где этот мужчина?
4: Где он?
0: Ну, где он?
4: Ой, я тоже говорю, где он? Пусть меня во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга? Вы мне доверили ваш сад, туда упал человек. Сами поймаете, ваше сиятельство, тут задета моя честь.
0: Ах, это твоя честь?
4: Моя.
3: Антонио, ну что ж так все, и будем пить.
4: Вот перестань, ну, я пить, я бешеным сделаюсь.
2: Антонио, но пить без всякого повода.
4: Сударыня, пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью.
3: Что ты говоришь?
4: Вот этим мы и отличаемся, Антонио, от других животных.
0: Антонио, ты будешь отвечать, или я тебя вообще вышвырну вон?
4: Разве я уйду?
0: Что?
4: Ваше сиятельство, ежели у вас вот тут вот, Боже. Вот тут вот так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
0: О, Боже мой, Фигаро! Антонио! Ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину.
4: Вот только что в белой курточке, так. Как он задал стрекача. Ваше, я был за ним, вот так лихо приладился вот этой вот рукой об решетку. Ваше, у меня вот этот палец ни туда, ни сюда.
0: Антонио! Ты бы мог узнать этого мужчину?
4: Еще бы! Но... Ежели я только бы успел его разглядеть.
2: Он его не видел!
3: Из-за горшка с цветами... Такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство, только ради бога, не трудитесь искать. Это я выпрыгнул.
0: Как это ты?
3: Ну, я.
4: Сколько тебе, плакса? Стало быть, вы раздались за это время. Вы давеча такой щупленький были, куда ниже ростом.
3: Ну так понятно, когда прыгаешь, ты немножко сжимаешься. О чем ты говоришь?
4: Мне сдается, прыгнул этот тонкий, как петушья нога. Паша!
0: Керубина!
3: Керубина! Он керубина, да?
4: Да.
3: Он специально для этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.
4: Этого не говорю. Я не видел, чтобы выпрыгнул конь. А то я так прямо и сказал, конь.
3: Это я был на женской половине, в белой курточке. Сегодня такая жара, ждал Сюзанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум, и тогда сам не знаю почему, на меня напал страх.
0: Испугался.
3: Да, из-за этой записки. И тогда я от великого ума... Прыгнул прямо на клумбы и даже слегка ушиб правую ногу.
0: Это левая.
3: Ах, это левая. Да. Значит, это правая.
4: Раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали.
0: Дай сюда.
3: Попался.
0: Так, ну, я надеюсь... что вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумага, да как она у вас оказалась.
3: Вот это?
0: Да, вот это.
2: Сюзанна, Сюзанна, это приказ.
3: А, ну, разумеется, не забыл.
0: Так, это что?
3: Вот это?
0: Вот это, да, вот это что?
3: А,
0: ну?
3: Ваша честь, вы знаете, у меня их так много, и на каждую приходится отвечать. Вот здесь вот письмо от Марселины на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. А где-то, где-то здесь было о письме мебели малого замка. Значит, выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого, ваш сеть, которого вы изволили посадить в тюрьму.
2: Приказ Керубина.
4: Ну, мастер по части уверток, вспомнить не можете.
5: И вы, сельце, спрашиваешь, вспомнить, значит, не можете.
3: Ну что, у меня всякая дрянь будет бурчать под носом.
4: Память вам изменяет?
3: Это же приказ о назначении бедного нашего мальчугана. Он мне дал, а я забыл вернуть, а? Пошалый, а? Ну что же он будет делать без приказа? Надо скорее бежать.
4: Стоп! Не надо бежать! Зачем он вам-то его передал?
3: Он говорил, что там чего-то не достает.
2: Чего? Печать.
4: Чего там не достает? Там все, что...
3: Ну, чего там не достает? Чего там не достает?
2: Печать!
3: Дело в том, что там не достает самой малости. Но просто он говорит, что без этого говорить нельзя.
4: Без чего нельзя?
3: Без печати с вашим гербом нельзя. Впрочем, может быть, этого не нужно?
4: Нужно. Ну все. В этом доме мне истины уже никогда не добиться.
3: Нет, нет, ваше сиятельство, нет.
2: Как?
3: Вы что, ваше уходите? Вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сиятельство?
6: Вбегает Марселина, за ней доктор Бартолю.
7: Ваше сиятельство, не отдавайте никаких распоряжений. Прежде чем оказывать ему милость, выслушайте меня и рассудите нас по справедливости. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами.
3: Минуточку. Обязательствами? Какого рода? Объясните.
7: Да, я объяснюсь. Бесчестный человек.
4: Марселина, о чем идет речь?
3: Ваше сиятельство, расписка в том, что я взял денег взаймы. Только и всего.
7: С условием на мне жениться.
3: Марселина.
7: Ваше сиятельство, вы верховный судья провинции.
4: Марселина. В суд.
7: В суд.
4: С этим в суд.
7: В суд.
4: Я каждого готов рассудить по справедливости.
8: В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на Марселину.
4: Постеснялся бы показываться мне на глаза, олух царя небесного.
5: Вот уж, ей-богу, припечатал так припечатал. Очень подходящее название.
4: Марселина?
7: Да.
4: Свадьба будет приостановлена впредь до рассмотрения ваших притязаний. Ой. Каковое рассмотрение станет предметом открытого судебного разбирательства, которое состоится в большой аудиенц-зале. Базиль, мой верный и, как выяснилось, очень надежный слуга, бегите в село и приведите всех членов суда.
8: Для разбора ее дела.
4: Да, а заодно... Прихватите этого крестьянина, который передал вам записку.
8: Откуда я его знаю?
4: Фигаро, он отказывается.
8: Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.
4: Для чего вы поступали?
8: Я лучший местный органист. Я учу ее сиятельство играть на клавесине. Даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность – развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать.
9: Ваше сиятельство. Ну, пошлите меня, я мигом слетаю.
4: Кто такой? Как зовут?
9: Я Гриб Салель. Подпасок.
10: я козочек, значит, пасу. А сюда вытребован для организации потешных огней. Ведь праздник нынче у нас, а здешних судейских крючков я знаю всех. Наперечет, я мигом слетаю.
11: Молодец. Вот молодец. Хвалю за усердие. Базиль, будете сопровождать этого господина, и чтобы, не дай бог, не было скучно ему в дороге, будете развлекать его игрой на гитаре и своим вот этим пением. Он тоже принадлежит к моему обществу.
12: Чтобы я сопровождал Грипсалейля и играл ему на гитаре.
11: Да, да, не то я вас вышвырну вон.
13: Граф Марселина, Бартолю и Антонио победоносно уходят.
12: Нет. Сильным не борись. Куда уж мне-то?
14: Друг Жано за святость брака, чтоб с женой не вышло зла. Им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
6: Фигаро удаляется, Сюзанна и графиня остаются одни.
2: Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа? А вдруг он встретит мальчика в замке?
1: Пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали.
2: Нет, нет, нет. После того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад.
1: Но я-то ведь тоже не пойду. Опять моя свадьба.
2: Погоди, погоди. А что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?
1: Как? Вы, сударыня?
2: Да. Тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность, уличить в неверности. Это было бы решено. Сейчас же дай знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад, только чтобы никто.
1: А Фигаро?
2: Нет, я тебе запрещаю.
1: Сударыня, ваш замысел великолепен. Теперь, что бы там ни было, моя свадьба состоится!

0: В одну из торжественных комнат, которую называют тронной залой, поспешно входит граф, за ним его слуга Педрильо.
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра! Слушай, ваше сестра!
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра!
1: Ты меня понял?
2: Да, ваше сестра!
1: Вихрем в Севилью!
2: Да, слушай, ваше сестра!
1: Как приедешь, узнай, ага. Прибыл ли Паш. Ага.
2: В гостиницу узнать, ваше сестра?
1: Да, Педрильо, передашь пакет, ага. И возвратишься, ага. Назад.
2: Ага. А если его там нет, ваше сестра?
1: Педрильо,
2: да?
1: Возвратишься еще быстрее, ага. И сообщишь мне, ступай.
2: Слушай, ваше сестра.
1: Вот Фигаро заставляет себя ждать. Надо будет навести его на разговор и попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.
3: О, как раз вовремя.
1: Если она ему проболталась...
3: Уж не без этого.
1: Я женю его на Марселине, а уж мы сообразим, как нам поступить с молодой.
4: Почему опаздываете? Когда вас вызывают?
3: Я упал на клумбы, перепачкался, пришлось переодеваться.
1: На это нужен час?
3: Ну, час не час, а время нужно.
1: Но в этом доме вообще слуги одеваются дольше господ.
3: У них нет лакеев, ваше сиятельство, которые могли бы им помочь.
1: Да. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. И у меня было намерение взять тебя с собой в качестве, ну что ли, дипломатического курьера. По зрелым размышлениям.
3: Как? Ваше сиятельство. Ну что, передумали?
1: Я передумал.
3: Нет.
1: Я передумал.
3: Ваше сиятельство.
1: Ты же языка не знаешь английского.
3: Ну как же я не знаю, ваше сиятельство? Нет, я знаю,
1: Знаешь?
3: Ну я знаю, God damn it. God damn it. Черт возьми. О, дьявольщина. До чего хороший английский язык. Знать надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Ну, зайдите в любую харчевню, сделайте так. Boy, God damn it, и вам подают. Солонина без хлеба. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского. Зайдите в любую харчевню, сделайте так. Boy, God damn it, и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад, слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. God damn it. И она вам даст звонкую пощечину. Значит, поняла. Нет, ну, конечно, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, конечно. Но нетрудно убедиться, ваше сиятельство. God damn it составляет основу английского языка. Ну, попробуйте по-английски, ваше сиятельство. God damn it.
1: Я?
3: Да.
1: God damn it.
3: Нет, легче. God damn it.
1: Ну, хорошо. Ну, God damn it.
3: Ну, что такое? Ну, God damn it. No, your excellence. It's very important things that English and did surely. For the first time, maybe some troubles, but in future, I think everything will right, I suppose. So. I'm sure, but...
1: Чего ты хочешь?
3: Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь...
1: Ему то... хочется в Лондон, очевидно, она ему ничего не сказала.
3: Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения.
4: Скажи, пожалуйста, ну почему? Почему в твоих поступках, ну, всегда есть что-то такое... подозрительно.
3: Так когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.
4: Да, а репутация... У тебя же прескверная репутация.
3: А я лучше, чем моя репутация.
4: О-о-о.
3: Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?
4: Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем.
3: Ничего не поделаешь, ваше сиятельство. Слишком много соискателей. И каждому хочется добежать первому. Все толкают, оттирают. Опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет. Остальных передавят. А с меня довольно, ваше сиятельство. Я отступаюсь.
4: От благополучия?
3: Да.
4: Новости.
3: Вот теперь моя очередь. Ваше сиятельство, вы изволили произвести меня домоправителем. Но это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато я буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши.
1: Скажи, пожалуйста, кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?
3: Нет. Нет, ваше сиятельство. Мне пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы, наверное, не поздоровилось.
1: С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе.
3: С умом? И вдруг продвинуться? Ваше сиятельство. Ну что, вы шутить, что ли, изволите? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается.
1: Ох, тебе надо заняться политикой. Политикой заняться под моим, конечно, руководством.
3: Я ее знаю, ваше сиятельство.
1: Что ты знаешь?
3: Да нет, я знаю, только хвастаться нечем.
1: Ты все знаешь вот так, как английский
3: нет,
1: язык.
3: Знаю,
1: основы,
3: знаю.
1: Это не знание.
3: Ваше сиятельство, политика. Политика, это значит прикидываться, что... Не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно. И не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что можешь превзойти самого себя. Делать великую тайну. Из того, что никакой тайны не составляет. Забираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным. Когда у тебя в голове ветер гуляет. Худо ли, хорошо ли, но разыгрывать персону. Плодить наушников. Прикармливать изменников. Доносы писать. Распечатывать письма, но при этом стараться важностью цели оправдать убожество средств. Ваше сиятельство, вся политика, не сойти мне с этого места.
1: Это не политика, это уже интрига.
3: Ну, политика, интрига. Вы называете как хотите. По-моему, они друг дружке сродни.
1: Ему не хочется в Лондон, очевидно, она ему все рассказала.
3: Я его поддел на удочку.
4: Надеешься, да? Вот я вижу, что ты надеешься выиграть судебное дело с Марселиной.
3: Ваше сиятельство, ну неужели вы станете мне вменять в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как вы... Отбиваете у нас одну молоденькую за другой.
1: Суд не считается ни с чем, кроме закона.
3: Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым.
1: Ты что думаешь? Я с тобой шучу?
3: Кто вас знает, ваше сиятельство? Время — честный человек. Как говорят итальянцы. Ну, а они всегда говорят правду. Вот время мне покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра.
1: Ну, придется женить на старухе.
3: Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать.
5: Да. Простите, ваше сиятельство.
6: Что случилось?
5: А вы что, сердитесь?
6: Что вам нужно?
5: У графини болит голова. Я пришла попросить у вас флакон с эфиром.
6: Сейчас.
4: Прошу.
5: Я верну вам его
6: не
5: через
6: надо,
5: минут.
6: Не надо. Оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться.
5: А если уплатить долг Марселине? Из приданого, которое вы мне обещали.
6: Я обещал.
5: Ваше сиятельство, мне кажется, я не ослышалась.
6: Вы не ослышались. А нужно было бы, чтобы вы еще и послушались. Не надо ко мне подходить.
5: Мой долг всегда повиноваться вашему сиятельству.
1: Чего раньше-то молчала?
5: Правду никогда не поздно сказать.
4: Как стемнеет. Выйдешь в сад.
5: Ну, разведом не гуляет каждый
4: Почему
5: вечер?
4: Почему холодна? Была утром со мной.
5: Утром. А Паш за креслом.
4: Ну, это верно. Слушай, я посылаю записки через Базилия. Ты не отвечаешь.
5: Ой, ваше сиятельство. Очень мне нужно, чтобы какой-то Базилий...
4: Да, это верно. Слушай, еще есть некто Фигаро. Я боюсь, что ему ты рассказала все.
5: Да, конечно. Ему я рассказала все.
4: Ну, вот видишь.
5: Кроме того, о чем ему знать... Не положено.
4: Прелесть, ты моя прима.
6: Если обманываешь, ни приданного, ни свадьбы не будет.
5: А не будет свадьбы, не будет и права первой ночи.
6: Ну, откуда что берется? Ну, неси флакон, графиня ждет.
5: Флакон?
6: Да.
5: Он не нужен.
6: Как?
5: Ну, не могу же я с вами говорить без всякого предлога.
6: С ума сойду.
5: Пойти все рассказать графине.
7: Граф, уходя, задерживается в дверях, вбежавший Фигаро, не замечая его, бросается к Сюзанне.
3: Сюзан, ты куда мчишься после разговора с его сиятельством?
5: Слушай, судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело!
3: Подожди, Сюзанна!
4: Ты уже выиграл свое дело!
6: Наглецы! Ну ничего, приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей.

0: комнату входят судья Бредоозон, за ним Марселина и доктор Бартолео.
1: Милостивый государь,
2: да?
1: Разрешите мне ознакомить вас с моим делом.
2: Ну что же, заслушаем словесные показания.
3: Речь пойдет о брачном обязательстве.
1: Да, да, и о долговой расписке.
2: Я понимаю, понимаю, и прочее, прочее. Дальше.
1: Нет, милостивый государь, никаких и прочее.
2: Я понимаю, денежная сумма вам вручена.
1: Нет, нет, сударь, это я дала ее взаймы.
2: Понимаю, понимаю. И вы требуете, чтобы вам ее возвратили.
1: Да нет, сударь, я требую, чтобы он на мне женился.
2: Понимаю, я понимаю. А он-то хочет на вас жениться?
1: Нет, сударь, в том-то и дело, не хочет.
2: Вы что думаете, я не понимаю, в чем состоит ваше дело?
1: Не понимаете. Не понимаете. Что это такое, а? Что это он будет нас судить?
3: Я сам удивляюсь.
2: Да. А для чего же я покупал эту должность?
1: Боже мой, как это дурно, что должности у нас продаются.
2: Вы правы, лучше было бы, если бы их раздавали бесплатно. С кем вы судитесь?
1: Вот, с этим бесчестным человеком.
4: Посиди, нахуй, господи. Я... Не помешал?
2: Нет.
4: Господин судья, его сиятельство сейчас придет.
2: А где-то я видел этого малого.
4: Меня?
2: Да.
4: А, да-да, у вашей супруги в Севилье.
2: Ага.
4: Я был вызван к ней для услуг.
2: Когда именно?
4: Меньше, чем за год до рождения вашего младшего сынка.
2: Ага.
4: Кстати, о, чудный парень. Я им горжусь.
2: Да-да-да, он у меня самый красивый.
4: Да, ну это понятно.
2: А на ты-то, говорят, здесь озорничаешь.
4: Да, нет, здесь...
2: Брачные обязательства, дуралей. Да, ну... Ты видел моего помощника, дубльмена, секретаря суда? Он славный мало, но он своего не упустит.
4: Обе лапы запускает.
2: Надо же формальности соблюдать.
4: Сударь, я ведь целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие.
2: Ну что ж, милый друг, раз ты так все хорошо понимаешь, мы разберем дело твое до тонкости. Но если ты действительно взял взаймы и не отдаешь...
4: Это значит, вроде бы я ничего не брал.
2: Правильно.
4: Конечно.
2: Да нет, это неправильно. Что ты сказал?
5: О, господин Бредоозон.
2: Ваше сиятельство.
5: Господь с вами, вы в мантии. Да что вы, дельце-то домашнее, обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественный.
2: Нет, ваше сиятельство, форма, знаете ли, форма. Над судьей в кургузом кафтанчике может кто и посмеется.
5: А уж при одном виде прокурора в мантии невольно в дрожь бросит.
2: Форма, форма.
5: Откройте двери.
6: Откройте двери.

0: ¡Santo de Dios!
1: Супермен, огласите дела.
2: Слушаюсь. Барпа Гараб, Мадлен Николь Марселина де Вертолюр.
3: Да-да.
2: Старшая дочь, садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данные при крещении, отсутствует.
4: Аноним.
1: Аноним? А разве есть такой святой?
4: Да, это мой святой.
1: Это его святой. Дальше.
2: Так, против анонима Фигаро. Звание?
4: Дворянин.
5: Вы дворянин?
4: Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья. Я мог бы быть и сыном принца.
5: Ну, тогда продолжай.
2: Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутой Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартер. Вышеупомянутый Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя в нарушении обычаев и судебных установлений.
4: Обычай, господин Дублюмен, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов.
1: Профессор, я изложу дело в немногих словах. Господа!
2: Вы не истец. Ваша задача только защищаться. Доктор Бартоль, огласите обязательства.
4: Да, доктор, прошу вас, огласите обязательства.
1: Оно недвусмысленно, ваше сиятельство.
6: Необходимо с ним ознакомиться.
1: Пожалуйста, ваша
2: милость. Тише, господа.
1: Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барпа Граф и так далее, Марселины де Вертолюр в замке Агуас Фрескас 2000 пиастров наличными. Каковую сумму? Сумму! Я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность за это женюсь на ней.
7: Жизнь на ней!
1: Подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа! Господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра Македонского, который тоже в свой Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа! Господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра.

0: то ли по рассеянности, может быть, предумышленно. Но текст был прочитан неверно. Ибо в писанном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней. Господин Бартоло, это не одно и то же.
1: Что стоит в документе?
0: И! Или, ваше сиятельство.
2: Дубльмен, прочитайте сами.
3: Очень неразборчиво написано. Тут клякса.
0: Где клякса?
3: Вот, пожалуйста.
1: Ваше сиятельство, я утверждаю, что это соединительный союз и соединяющий соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней.
0: Ваше сиятельство, а я утверждаю, что это разъединительный союз или упомянутый вами, господин Бартоло, глаголы разъединяющий. Уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог.
1: Да!
0: А я профессор филологии.
1: Как нам поступить?
4: А черт его знает вас есть.
1: Чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо, давайте порешим, что под кляксой стоит не одна буква, а три.
0: Я требую занесения этого в протокол. Я прошу,
1: Я возражаю. Не возражаю, столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Сейчас рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее срок требованию ли, простому напоминанию ли, клякса, женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква... Г, которую ваше сиятельство в простоте душевной мы приняли за половинку буквы И. Две остальные буквы это Д и Е. Г, Д и Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке? По ее суду требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней?
0: Ваше сиятельство, я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
0: А я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
0: Где?
1: Где?
0: Доктор Бартоло полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, перед где стояло бы запятая.
1: Ага.
0: А ее там нет.
1: Там запятая есть.
0: Ее там нет.
1: Там запятая была.
0: Ее там нет и не было.
1: Тогда она там будет.
0: А с каких это пор доктор Бартоло, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте?
1: По нашим законам имущество супругов раздельно.
0: По нашим законам плоть супругов не едина. Коль брак, это всего лишь расписка.
1: Это мошенник.
5: Чего может требовать истица? Брака или платежа исключает одно другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться.
1: Да. В этом-то он хоть волен.
0: Я выиграл.
6: Марселина.
0: Не унывайте.
1: Суд постановляет.
5: Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров наличными или сегодня же жениться на ней.

0: на ней.
1: Виват!
2: Я выиграла!
1: Виват!
3: Я проиграл.
1: Великолепный приговор!
2: Наконец-то! Наконец-то я смогу вздохнуть свободно!
1: Стало быть, ты мне больше уже не зять! Пойду все расскажу Сюзанне!
3: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Вы что, уходите, да?
0: Все решено.
3: Что решено?
0: Все решено.
3: Ух, этот мне пузан.
4: Что значит пузан?
3: Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак я дворянин.
5: Вы на ней женитесь.
3: Без согласия моих благородных родителей.
5: Назовите их нам и укажите.
3: Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю.
5: Хвостун, подкидыш.
3: Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли.
0: Украли, потеряли. Ну, докажите. Будете здесь опять кричать, что вас оскорбляют?
3: Ваше сиятельство, эти кружевные пеленки и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. То отличительные знаки на моем теле свидетельствуют о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот знак на руке, пожалуйста.
2: У тебя на руке знак шпателя?
3: Да.
2: Боже мой. Это он.
3: Это я.
1: Кто это он?
2: Эммануэль! А?
1: Тебя утащили цыгане?
3: Около замка, доктор.
1: Эммануэль!
3: Доктор, умоляю вас, что вы знаете? Верните меня в мою семью. Мои родители осыплют вас золотом, доктор. Что вы знаете?
1: Вот твоя мама.
3: Нет, ну, кормилица, почему мама?
1: Родная мать!
3: Да толком говорите!
2: Вот твой отец.
3: Вот это... Боже, я несчастный, боже мой.
2: Боже мой, неужели природа не подсказала тебе этого тысячу раз?
3: Никогда, мама, никогда.
0: Она боже. Его мать?
4: И теперь он, конечно, на ней не женится.
0: О, боже.
1: Я тоже на ней не женюсь.
2: Как? Это же ваш сын!
3: Даже
2: вы же мне клялись! Вы клялись!
1: Я был глуп, ваша милость, если подобные клятвы к чему-нибудь бы обязывали, пришлось бы пережениться решительно на всех!
4: Вот, если бы все рассуждали так, как вы, никто бы ни на ком никогда не женился!
2: На что нам отказ, бесчестного человека, сын мой? У тебя будет нежная супруга и любящая мать! Мы будем ухаживать за тобой!
3: 20 раз и за сотни икю готова была отправить на тот свет этого господина, который теперь оказался моим отцом! Папочка!
2: Остановитесь! Остановитесь!
3: Сюзанна!
2: Не надо его женить! Я уплачу этой женщине из приданого, которой мне пожаловала моя госпожа!
1: Черту!
0: Ну все в заговоре против меня!
1: Плати, плати, плати! А не вон что видишь!
2: Ну, с меня довольно! Нагляделась! Сюзанна, дядя, пошли отсюда!
3: Сюзанна, ну вглядись лучше в эту женщину! Как ты ее находишь?
2: Отвратительная женщина!
3: Да здравствует ревность! Сюзанетта! Марселина, моя мать!
2: Обними свою мать, Сюзанетта! Этот негодник, который тебя дразнит, это мой сын! Мама!
1: Это что, сегодняшнего дня?
3: Сегодняшнего дня не стало об этом известно, Антонио!
2: Когда моя душа рвалась к нему, она не понимала одного побудительной причины! Во мне говорил голос крови!
3: А во мне голос рассудка всегда!
2: Дети мои, вот, вот иди сюда. Вот эта расписка, это тебе мое приданное.
3: Спасибо.
2: Вот тебе
3: спасибо.
2: Еще одно приданное.
3: Спасибо.
2: Дети мои, обнимите меня. На вас перенесу я всю свою нежность.
4: Да я действительно дурак.
3: Конечно.
1: Да брось
3: конечно.
1: Ты телячьи нежности разводи.
3: Антонио.
1: Хороших семьях как заведено. Сперва под венец мать и отец. Ваш отец с матерью отдали друг дружке руку.
5: Руку? Вот. Пусть моя рука, Бартоло, отсохнет и отвалится, прежде чем я стану мужем матери негодяя.
3: Я попросил бы вас не отрывать
1: меня. Вы не отец, а вроде как мачеха. Не выйдет у нас это дядя.
2: Дядечка!
1: Как он есть ничей ребенок, буду я за него отдавать ребенка своей родной сестре.
4: Достаточное ли дело, болван, каждый человек это чей-нибудь ребенок.
1: Да слыхали мы, не получит он ее.
3: Не ссорьтесь, господа, господа.
5: Вот теперь ты ищи себе человека, который бы тебя усыновил, а я удаляюсь.
3: Не уходи.
2: Папа, куда вы? Это же ваш сын.
3: Это же ваш сын, папа.
2: Это же ваш сын, который пошел в вас умом, лицом, талантом.
3: Кстати, не стоил вам ни одного икю, папа.
5: Отец, то икю, который ты украл у папы.
3: Никогда я...
5: было? Ну,
4: какая же папа?
5: Сюзаночка! Что же это я? Что же это я? Я распустил нюни, как мальчишка. Это выходит, что я еще глупее вот этого господина.
6: Что, опять про меня?
5: Да.
6: Папа.
5: Стойте! Я еще не дал согласия. Да. Где его сиятельство?
3: Да. Бежим все к его сиятельству. Вырвем последнее слово. Но если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала.
5: Друзья, еще окончательно согласен.

0: галерея, украшена букетами и гирляндами цветов, одним словом, убранная по-праздничному. Все приготовлено к подписанию брачного контракта. Пока здесь только Фигаро и Сюзанна.
1: Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора. Поломался Сюзанна, женится. Ведь их брак — залог того, что мы свою свадьбу отпразднуем.
2: Ты счастлив?
1: Да.
2: Обещаю, что буду любить только моего мужа.
3: Сюзанна, умоляю, сдержи слово, умоляю. И ты явишься блестящим исключением из общего правила.
2: А теперь поговорим о свидании с графом.
3: Нет, не хочу. Не хочу. Пусть напрасно ждет вперед наука.
2: Мне было трудно назначить ему свидание, а не пойти. Легче легкого.
4: А ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро, вас ждут с нетерпением.
3: Совершенно верно, сударыня. Я увлекся. Пойду покажу им свое оправдание.
4: Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьем?
2: Сударыня, ничего не нужно. Свидание не состоится.
4: Как? Вы раздумали?
2: Нет, это Фигаро.
4: Нет, вы меня обманываете.
2: Боже милосердный.
4: Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.
2: Сударыня, в чем же вы меня подозреваете?
4: В том, что вы в конце концов сговорились с моим мужем. Теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня.
2: Сударыня, вы даже представить себе не можете. Какая это для меня обида.
4: Ой, я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. Я в последнее время стала такая взбалмошная. Ведь ты же, моя дорогая, не идешь на свидание. А где у вас назначено свидание?
2: Мне запомнилось только слово «сад».
4: Возьми перо. Сейчас мы наметим место.
2: Чтобы я ему писала?
4: Да, сударыня, это необходимо.
2: Лучше
4: я все беру на себя. Слова. На мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов.
2: Дальше.
4: А ты думаешь, он не догадается, да?
2: Все ясно. А чем же запечатать?
4: Вот, держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать.
2: Печать?
0: Появляются Фаншетта и другие девушки. Керубино, переодетый в женское платье.
4: Сударыня, деревенские девушки принесли вам цветы. Прелестные цветы. А кто эта обворожительная девочка, что так себя не смело держит?
5: А это моя двоюродная сестра. Она здесь по случаю свадьбы.
4: Ты хорошенькая.
0: Графиня прикоснулась губами к колбу Керубино.
5: Ваше сиятельство.
4: Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа?
2: Вылитый портрет!
6: Ваше сиятельство! Я вам говорю, что Керубино здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи там так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. А ну-ка, где он?
7: Ищи!
6: Это не он. Отойди в сторонку. Иди сюда. Вот он, черт побери, наш офицер.
2: О, боже, какой плутишка.
8: Итак, графиня.
4: Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена.
8: Так. А утром?
4: Утром.
8: Утром.
4: А-а-а. да, в самом деле, нет смысла продолжать отрицать. Ну, да, уж. Он пришел ко мне, да. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли.
7: Да, ваше место,
4: мы хотели. А вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся, я смутилась. Ну и общий испуг все довершил.
8: Вот это тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
9: Керубина?
3: Да?
9: Вы почему не уехали?
3: Ваше сиятельство, я...
10: Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня?
9: Ой-ой-ой. Фаншет.
10: Вы говорите, моя милая, моя маленькая Фаншетта. Если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь.
9: Когда я это говорил, я просто...
10: Говорили, ваше сиятельство, я... пожалуйста, не наказывайте Керубину. Лучше жените его на мне.
3: Как же?
9: Фаншет...
10: Я буду любить вас за это без памяти.
9: Фаншетта.
4: Да. Теперь Розина. Моя очередь спросить вас. Итак, граф.
6: Розина. И вы туда же, ваше сиятельство.
9: Антонио!
6: Ну, погоди, я ее... Проучу, как ее покойницу мать, да. Царство ей небесное. Сударыня, ваше сиятельство, нет, тут вообще-то ничего такого нет. Но когда эти девчонки подрастают...
9: Какой-то злой гений все обращает против меня.
3: Ваше сиятельство! Отпустите девушек, без них нельзя начинать. Ни празднества... Не танц.
11: Это вы танцевать захотели?
3: Да, ваше сиятельство.
11: Это после утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу.
3: Да. Побаливает еще.
11: Побаливает у него.
3: Пройдет. Девушки, идемте.
11: Хорошо, хоть вы на клумбу упали. Там земля рыхлая.
3: А, кстати, ваше сиятельство, это великое счастье. Иначе...
6: Ведь еще же он скорчился, когда падал сверху.
3: Ну да, другой половчей меня прямо в воздухе остался бы, да?
6: А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью.
3: А я не знаю, может быть, скакал, а может быть, ехал шагом.
11: А приказ о его назначении был в это время у вас в кармане?
3: Но это бесспорно, ваше...
11: Это бесспорно.
3: Дело... Что, допрос, что ли? Ну где вы?
6: А вот это вот... Вот эта вот милая девушка говорит, ну, что мой будущий зятек врун каких мало.
3: Какая девушка это говорит?
6: А вот это полюбуйся. Вот.
8: Керубина.
3: Хорошенькая. Нелегкая, возьми этого по весу.
6: Понял теперь.
3: Понял.
6: Молодец.
3: Ваше сиятельство, это Керубина.
11: Ну да.
3: Да, ваше сиятельство. А что он поет?
11: Да как-то ничего не поет. Говорит, что это он прыгнул на Левкое.
3: Он прыгнул?
11: Он так говорит.
3: Ага. Ну что, возможно, ваше сиятельство. Не берусь судить о том, чего не знаю.
11: А, значит, и вы... И он.
3: О, ваше сиятельство, охота прыгать заразительно. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов, очертя голову.
11: Два человека сразу.
3: 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал?
11: Что ж вы мне здесь комедию-то разыгрываете?
3: Вот знак к началу торжественного шествия. Красавицы по местам. Сюзанна, дай мне руку.
4: Керубина.
9: Графиня.
4: Да.
9: Керубина.
3: Да.
9: Немедленно переодеться, и чтоб сегодня вечером я вас уже нигде не встретил.
4: Он будет очень скучать.
11: Что-что?
7: Скучать? О нет, графиня. На своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения.
9: Графиня?
4: Да.
9: А что это за блаженство? На лбу.
4: А,
12: Это, наверное, его первая офицерская шляпа.
8: Да. Боже мой.
12: Детям все игрушки.
8: Вы уходите?
12: Да, вы же знаете, я очень плохо себя чувствую.
9: А вы останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы. А то я буду думать, что вы опять почему-то сердитесь.
12: Вот две пары, вступающие в брак. Сядем же, примем их как подобает.
9: Нельзя помешать, и приходится терпеть.

Начинается праздник. Девушки несут головной убор невесты, украшенный перьями, фату, перчатки. Антонио, посаженный отец Сюзанны, ведет ее за руку. Фигаро ведет Марселину, доктор Барто

0: Сюзанна становится перед графом на колени и незаметно передает ему записку. Графу не терпится. Улучив момент, он достает записку с колотой булавкой. Распечатывая ее, он сильно уколол себе палец. Фигаро замечает это.
1: Господин Базиль, ваше сиятельство! С ним все село привлек своим пением!
2: Пусть войдет без села!
1: Слушаюсь, ваше сиятельство!
3: Чего вы хотите?
4: Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство,
3: то есть
4: руки Марселины. Я решительно возражаю.
5: Простите, милостивый государь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?
4: Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь.
5: Ну, если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте в них заодно и вывод, который вы должны сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти вот к этой женщине. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора.
4: Дружить с этим плоским рифмачом.
5: Кабацкий музыкант.
4: Газетный прозаписец.
5: Мучитель нашего слуха.
4: Дипломатический лизоблюд.
6: Оба хороши.
4: Но на каждом шагу роняет мое достоинство.
5: Я вас самого уронил с удовольствием.
4: Повсюду говорит, что я глуп.
5: Вы что думаете, что я это эхо?
4: А между тем, сколькие певцы благодаря моему таланту блеснули.
5: Ужаснули.
4: Ну вот опять.
5: Терпи правду, мерзавец.
4: Вы обещали? Или нет? Оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
7: Да, я обещала.
4: Ну?
7: Но с каким условием?
4: С условием, что если вы найдете потерянного вами сына, то я в виде особого одолжения его усыновлю.
8: Он нашелся!
4: Со мной дело не станет.
8: Вот он!
4: Фигаро, черт знает, что такое?
9: Так вы отказываетесь от его мамаши.
4: Что может быть ужаснее, чем считаться отцом негодяя?
5: Считаться сыном негодяя?
4: Нет, уже раз замешан этот господин, я уже во все это не вмешиваюсь.
5: Все, наконец, у меня будет жена.
6: А у меня любовница.
9: И все удовлетворены.
10: Составьте 2 брачных договора, я подпишу.
8: Виват! Виват! Виват!
5: Спасибо, красавица! Матушка! Матушка, обнимите меня со всей материнской нежностью, на которую вы только способны.
7: Сынок, всего 2 слова я хочу тебе сказать. Будь всегда добрым к людям. Будь весел, если сможешь. И тогда твоей матери просто нечего больше будет желать. И еще я хочу тебе покаяться. Под влиянием нехорошего чувства я была несправедлива к твоей очаровательной жене. И хотя Базиль меня каждый раз уверял, что она упорно отклоняет ухаживание графа, мне почему-то казалось, что она с ним заодно.
5: Мама, ну что ж так плохо сына-то знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать.
7: Это хорошо. Это хорошо, что ты так в себе уверен. Ревность.
5: Ревность. Это неразумное дитя гордости. Или припадок буйного помешательства. И если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Сестричка, посмотри, такая маленькая, а уже подслушивает.
11: Ну уж нет, это, говорят, нечестно.
5: Это полезно, а ради пользы поступаются честью.
11: Я смотрю, нет ли здесь кое-кого.
5: Уже научилась хитрить плутовка. Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть.
11: Кого его?
5: Херубина.
11: А я вовсе не его ищу. Я прекрасно знаю, где он.
5: А кого?
11: Я ищу мою сестру Сюзан.
5: А что от нее надо моей маленькой сестренке? Иди сюда, Фанч.
11: Вам-то, братец, так и быть скажу.
5: Да, скажи.
11: Мне бы только ей булавочку передать.
5: Булавочку.
11: Булавочку.
5: Булавочку.
11: Маленькую булавку.
5: Булавку? От кого? От кого, негодница?
11: Мама, я сейчас
5: иду. Что ты? Я шучу. Скажи, эту булавочку дал его сиятельство.
11: Да.
5: И велел передать Сюзанне.
11: Да.
5: И ей уже была сколота записочка, которую он читал, да?
7: Да?
5: Ну, ты видишь, маленький, мне все известно, все известно.
11: Ну, а что же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо
5: знаете? Просто любопытно узнать, какое именно граф дал тебе порученица.
11: Он сказал, возьми эту булавку, малышка, фаншет, и передай своей прелестной сестре Сизон. Но только не забудь сказать ей, что это печать от больших каштанов.
5: От больших?
11: Каштанов. Да, он еще прибавил. Смотри, чтоб тебя никто не видел.
5: Сестренка, исполняйте как можно лучше данное вам поручение и не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство.
11: Ну, а что я еще должна сказать?
5: Вы поняли, малышка. Ну, что, матушка?
7: Что, сынок?
5: Бывают, однако, дела на свете.
7: Бывают дела. А что, собственно, произошло?
5: Матушка, то, что я сейчас услышал, это как свинец.
7: Ну, сын мой, ревность – это неразумное дитя гордость. Если край сезон мне изменит, я заранее прощаю.
5: Мой брак – дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой.
7: О, вот это называется «рассудил». Боже мой, из-за одного только подозрений все на смарку. Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить, как она будет говорить? Нет, я считала тебя гораздо благоразумнее.
5: Вы правы, вы правы, вы правы, матушка, как всегда, вы правы. Прежде чем обвинять и действовать, я сначала расследую. Я знаю, где у них свидание. Прощайте. Прощайте, матушка!
7: Прощай! Прощай, сынок! Я тоже знаю, где у них назначено свидание. Надо предупредить Сюзанну. Она такое очаровательное создание. Нет, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все как одна готовы защищать наш бедный угнетенный пол от этих грубых, ужасных, упрямых и таких недалеких мужчин.

0: темная южная ночь. Лужайка под каштанами в парке. Слева и справа садовые беседки. Входит Фигаро, он в темном плаще. За ним Базиль, Антонио, Бартолео, Бредуазон.
1: По-моему, здесь. Добрый вечер, господа.
2: Фигаро.
1: Все в сборе?
2: Все, кого ты сюда притащил.
1: Который час приблизительно? Луна, наверное, уже взошла.
2: Что за таинственное приготовление, сынок? У тебя вид заговорщика.
1: Собрались в замок на свадьбу, не так ли?
2: Да. Шли в парк ждать сигнала к началу свадьбы.
1: Но вы не ходите дальше, господа. Вот здесь, вот под этими каштанами будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе.
2: Как? Так, понимаю.
1: Все,
2: понимаю. В чем дело? Послушайтесь моего совета, господа. Удалимся отсюда. Здесь речь идет об одном свидании. Я вам все расскажу где-нибудь поблизости.
3: Но мы вернемся.
1: Я вас позову. Немедленно сбегайтесь все сюда.
2: Но помни, сынок, что сильный никогда не будет связываться с умным.
1: Помню.
2: Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться, женишу.
0: О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности, от всего немудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия, дали себе труд родиться. Только всего, вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения и ради одного только пропитания. Мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Она. Нет. Послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи. Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название. «Бесполезная газета». О, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов. И меня опять закрывают. И опять без всякого дела. Оставалось идти воровать. А я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я все время говорю «я». А что такое «я»? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения, в минуты опасности оратор. Когда мне хочется отдохнуть, поэт. Порой безумно влюбляюсь. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и, совершенно разуверившись, Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя, Сюзанна, сюда идут, сейчас.
1: все решится.
4: Фигаро прячется в тени каштанов, появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, и графиня, одетая в костюм Сюзанны. С ними Марселина.
5: Марселина мне сказала, что Фигаро тоже должен сюда прийти. Говорите тише, он уже давно здесь. Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем. Я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни одного слова. Прощайте. Сударыня, вы дрожите, вам холодно?
6: Вечер прохладный, я пойду в замок.
5: Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю. Вот здесь, под каштанами.
6: Смотри, не простудись. Сильная роса, я росы не боюсь.
0: Знаем мы, какая это роса, знаем.
7: Ничто мне не мило, я крестную маму люблю. О,
6: маленький папа.
7: Кто-то прогуливается, скорее в беседку, где фаншет. Боже!
6: Боже, милосердный!
7: Боже, да это женщина! Что это ли я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там, на темном фоне, вырисовывается ее силуэт. Сюзанна!
4: В глубине
7: Сюзан.
4: Парка появляется граф.
6: Сюда Сюзан. Придет граф?
7: Сюзан, Сюзан! Да, это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть эта нежная ручка? Ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца.
6: Сударь, уходите отсюда, пожалуйста.
7: Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь...
6: Сейчас сюда придет Фигаро.
8: Кажется, это Сюзанна.
7: О, Фигаро, я нисколько не боюсь. Ты не его ждешь.
6: А кого же?
8: Она не одна.
7: Никто другой, как его сиятельство. Сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе плутовка. Свидание!
8: Боже, опять этот чертов парш!
4: А говорят, что нехорошо подслушивать,
6: а? Уходите отсюда, пожалуйста!
7: Нет, я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание.
6: Как? Вы хотите?
7: Да! Сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу!
6: И вы осмелитесь?
7: Еще как осмелюсь, ты! Займешь ее место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел, Сюзан!
4: Мерзавец!
6: Дерзок, как всякий пах!
4: Херубина хочет поцеловать графиню, но она убегает. Появляется граф, и поцелуй достается ему.
7: Это граф!
1: Ваше сиятельство, я хочу...
8: Ой. Так как вы больше меня пока не целуете, вот вам плата за первый поцелуй. Ну, пойми этого пажа, получает пощечину, убегает с хохотом.
4: А чего ему плакать-то?
8: Я просто здесь шагу не могу нигде ступить.
4: Появляется графиня в платье Сюзанны, лицо ее закрыто вуалью.
9: Ах, боже мой. Сюзан, оставим весь этот вздор. Я не хочу себе отравлять удовольствие от встречи с тобой.
6: А вы были уверены, что она состоится?
9: После твоей остроумнейшей записки, боже, ты дрожишь.
6: Я очень боялась.
9: Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне.
6: Ах! Какие вольности!
1: Как она отвратительна!
6: Как она обворожительна!
9: О, боже мой, какая тонкая, какая нежная кожа! О, пальчики, а? Ну, шаловливые! Господи, если бы у графини была такая прелестная ручка!
6: А вы больше не любите графиню?
9: Да люблю я ее, люблю. Ну, 3 года. 3 года супружества. Они придали нашим взаимоотношениям что-то уж такое слишком добродетельное.
6: А чего же не достает вашей жене?
9: Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть!
6: Ваше сиятельство.
9: Вот наши жены. Они думают, что если они нас любят, то это уже все. Вот вбили себе в голову и любят. Уж так внимательны, уж так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.
5: Боже, какой урок!
9: Сюзон, в самом деле, я часто думаю, да, мы ищем на стороне того наслаждения, которое, не получаем дома. Только потому, что наши жены, не владеют. Они не владеют, они в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз, как-то по-новому, оживлять, если можно так выразиться, прелесть обладания прелестью хоть какого-то разнообразия.
5: Значит, женщины должны все.
9: А мужчины? Ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности.
5: А дело женщин
9: уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают.
5: О, нет, я-то уж не забуду.
8: Я тоже.
9: Очень сильное эхо, будем говорить тише.
5: Ага.
9: Ой. Сюзан, боже, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты будешь самой обворожительной любовницей в мире. К тому золоту, что я тебе обещал, я подарю еще вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сюзанна, пойдем. На несколько минут в одну из этих беседок.
5: Но ведь там же темно.
9: Мы что, читать собираемся?
10: Графиня поспешно удаляется, граф бежит за ней, появляется Фигаро.
9: А ведь пошла. Не ожидал.
10: Никаких сомнений. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, лицо ее также закрыто вуалью.
11: Мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, а? Берите пример с меня. Прелестно все. Никаких сомнений, к счастью уже. Ее измена меня уже сейчас уже не волнует. Уже все.
5: Ты мне заплатишь за все свои подозрения.
11: Наконец! Накрыл!
5: Кто это?
11: Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения.
5: Ах! Это Фигаро?
11: Ваше сиятельство! Само небо привело вас сюда, ваше сиятельство. Да. Как вы думали, где теперь моя невеста, Сюзанна?
5: Где Сюзанна?
11: Это самая Сюзанна, которая корчила из меня такую неприступную. Да. Заперлась с графом вон там, в беседке. Они сейчас там, а я здесь. Я гуляю. Я их сейчас позову.
5: Нет. Не надо. Не зовите, пожалуйста, никого.
11: Черт возьми, это же Сюзанна. Изменница вздумала меня провести.
5: Фигаро, мы с вами должны отомстить.
11: Вам очень этого хочется, сударыня.
5: Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть для этого сотни средств.
11: Средства женщины стоят всех наших.
5: Но что это за месть, если в ней нет любви?
11: Примите в рассуждение время, место. И пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
5: Как чешется рука.
11: Как бьется сердце у меня.
5: Милостивый государь!
11: Да!
5: А знаете ли вы, что гнев и любовь
11: не терпит отлагательств, иначе все погибло. Ну, вашу руку.
5: Вот она!
11: Ой.
5: А это?
11: Ой. Сегодня что же, день оплеух, что
5: вот
11: ли?
5: Вот тебе за подозрение.
11: Ой.
5: Вот тебе за месть.
11: Ой.
5: Вот тебе за измену.
11: Ай-яй-яй-яй.
5: Вот.
11: Ой.
5: Вот.
11: Ой.
5: Вот. Ой.
11: Ну. Бей меня, ну. Бей меня, любимая. Ну разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение?
5: Ты меня узнал?
11: А кто же графа-то приманил, а?
5: Его жена. Ну, гордец, проси прощения.
11: На колени кланяйся в ножки, падай ниц, простирайся во прахе.
5: Бедный граф.
11: Боже мой, сколько усилий для того, чтобы обольстить свою же собственную жену. Он идет.
8: Сюзанна! Сюзанна!
9: О, боже мой. Напрасно обегал весь парк. Ее нигде нет. Может быть, она где-нибудь здесь.
8: Сюзанна! Сюзи!
11: Он ищет ее, я думал.
5: Он ее не узнал?
11: Ну, хочешь, доконаем его, Сюзанна.
10: Фигаро становится на колени перед Сюзанной.
8: О! Мужчина! У ног графини, господи, боже ты мой, я не захватил с собой оружия.
12: Сударыня, я выпустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества.
8: Вот, когда все выясняется.
12: Но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви.
5: Не может!
8: Дьявол, сатана!
11: Браница!
12: Сударыня, поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я чуть-чуть
11: не выбросился в окошко.
8: Тот, которому утром в туалет, это он!
5: Прежде чем войти, да. Посмотрите, да. Не следит ли кто-нибудь за нами?
12: Хорошо.
8: Мщение!
11: Автограф!
9: Фигаро!
8: Эй, кто-нибудь, ко мне! Сюда!
13: Насилу ты искал нас, ваше сиятельство!
8: А, это ты, Педрильо? Отлично, ты один?
13: Только что из Севильи коня совсем загнал.
8: Ну, подойди ко мне и кричи! Как можно громче!
13: Никакого пожата нет и в помине! Вот пакет, ваше сиятельство!
8: Что же ты за скотина?
13: Вы же сами вошли, если велели кричать.
8: Я просил тебя звать. Ну, эй, кто-нибудь, на помощь ко мне сюда!
13: Нас тут двое, Фигаро и я. Ну что же с вами может случиться?
8: О, Боже!
11: Молодцы!
8: Ты застал его с Сюзанной? Ну? Мои вассалы, встаньте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой!
14: Вот тебе раз!
8: Надеюсь, Фигаро, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы.
11: Ну, кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.
8: Не самим собой. Ловко вернул. Вот что может довести меня до белого коленя. Это его невозмутимый вид.
11: А я должен знать, из-за чего мне гневаться.
8: Не прикидывайтесь, что вы знать ничего не знаете. Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку?
11: Вон в ту,
8: вон в эту.
11: А, это разница.
8: Да.
11: Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особым расположением.
14: Вот тебе раз.
8: Не связано ли это особо другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны.
11: Да, мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне.
8: Предпочтение. Боже, он что, чистосердечен? Господа, то, в чем он сейчас признается, я клянусь вам, только что слышал из уст его сообщницы.
14: Сообщница.
8: Да, вот оскорбление, вот оно так нанесено, публично, мщение произойдет на глазах. У всех!
9: Фигаро, кто у кого увел жену?
11: Господин Бретон, этого удовольствия себе еще никто не доставил. Пока.
8: Сударыня! Сударыня! Все! Вы погибли! Ваш час настал! Господи, боже ты мой, какое это счастье, что наш с вами постылый союз залога хоть никакого не оставил.
10: Граф стремительно бросается к беседке и вытаскивает оттуда кого-то, кто пока еще не видит.
8: Вот тебе раз!
11: Керубина!
9: Боже, опять этот чертов Паш! Что вы там делали?
7: Скрывался по вашему приказанию!
8: Ох, Антонио! Антонио!
15: Есть, есть,
8: Антонио!
15: Есть!
8: Антонио!
9: Пойди туда, приведи сюда бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи сюда, к ее судье. Приведи! Ой,
8: что там, графиню разыскивает?
15: А все-таки есть, черт побери, справедливость на свете. Вы, ваше сядьство, в наших краях...
8: Антонио!
15: Столько набедокурили!
8: Антонио!
15: Что теперь следует и вас тоже?
9: Сейчас вы убедитесь, что Паш в беседке был не один.
7: Это правда. Моя участь была бы слишком печальна, если бы некая добрая душа не усладила ее горечи.
15: Выходите, сударыня! Выходите! Раз все видели, как вы туда вошли, стало быть, выходите без стеснения.
8: Вот тебе раз!
11: Фаншетта, сестренка!
15: Ах ты, прах ее забери! Вы что, ваше сядьство, нарочно меня туда послали?
9: Кто ж знал, что она-то там?
8: Ваше сядьство, позвольте мне. Я человек более хладнокровный.
9: Вот, вот, графиня!
8: Что тебе раз?
11: Как? И мама... Оказалось, там Марселина.
9: К маме я вообще никакого отношения не имею.
11: Ваше сядьство, вот, вот.
10: Появляется она... Сюзанна в костюме графини.
9: Графиня, ну, чего, по-вашему, заслуживает это презренная?
5: Ваше сиятельство.
10: Нет, ваше сиятельство.
7: Нет, ваше сиятельство.
9: Нет,
7: ваше
9: сиятельство. Нет, нет, нет, нет. Будь здесь вас хоть целая сотня.
5: Я еще в придачу.
9: Боже мой, графиня где?
11: Ваше сиятельство.
9: Только великодушнейшее прощение.
5: На моем месте вы бы сказали нет, нет, нет. А я уже в третий раз за сегодняшний день прощаю вас. Без всяких условий.
16: Я тоже.
5: Я тоже.
10: Я тоже. Здесь очень сильное эхо.
9: Это я хотел их провести. Они меня как мальчишку.
11: Да, такой день, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата.
9: А как же записка, сколотая булавкой?
5: Ее продиктовала графиня.
9: Значит, ответ принадлежит только ей.
5: Каждый получает то, что ему полагается.
11: Ну, а что вы скажете на все, на это... Дон Бредвазон.
15: Относительно того, что происходит на моих глазах, наследство, я ничего не могу вам сказать. Вот каков мой взгляд на вещи.
11: Рассудил.
17: Некий муж за святость брака, чтоб женой не вышло зла,

0: конечно, ближе к цели те, что клятвы не дают.
1: Но за час уберегут.
2: Коль супруга всему свету кажет святость простоту.
3: Не ценю я даму эту, я другую предпочту. Что как ценная монета угодить готова всем.
4: Угодить готова всем.
5: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет. Но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка
6: лучше золота мешка.
5: В жизни есть закон могучий: кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
7: Все решает ум один.
5: Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
8: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
5: Тут смешался глаз рассудка.

0: этих пьесах, что даются каждый час и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
1: И бунтуют, и дерутся,
2: сколько шуток, сколько бед.
0: А под занавес куплет

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Говорят, что стыд очищает людей. О как! Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, припоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность. Эхе-хе. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите, Бог не спит за вас. Да, так к чему это я? А, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин.
1: Фух, хорошо, что еще не ушел. Это нужно, голубчик, погодить.
2: Так это, Алексей Степанович, вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди ж ты, приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится, ведь это право уж начинает походить на мистификацию.
1: Мистификация там или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет – погодить.
2: Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
1: Русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа, погодить, ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду дайтесь. Папиросы набиваете, письма к родным пишите, а вечером в табельку там или вообще в картишки засядьте. Вот это и будет, значит, погодить.
2: Алексей Степанович, батюшка, да почему же?
1: Некогда, мой друг, объяснять, департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил. А последуете ли вы моему совету или не последуете, это уж вы сами.
2: И даже руки мне порядком на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил. Я не должен был сюда прийти, но пришел. И хоть я тем умаляю значение своего поступка, но пробуду в всем месте как можно меньше времени. Эта печать торопливости меня, признаться, поразила. И по обыкновению я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, будет надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством и набивал папироски.
3: Ты что это делаешь?
4: Да вот, подходящий по обстоятельствам занятие забрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладу, теперь папироски делаю.
3: Нет, ты представь. Ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал.
4: А я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся.
3: Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва.
4: Ну, а тебе что, Алексей Степанович сказал?
3: Да ничего, путем и не сказал.
4: Угу.
3: Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо.
4: Чудак ты. Сказано «погоди». Ну и годи, значит. Вот я сам себе собственным движением сказал. Глумов. Это я себе стал быть. Глумов. Нужно, брат, погодить. Купил табаку, гильзы и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить».
3: Помилуй, да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди.
4: Но, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинет.

0: к мере. Но еще больше годить придется.
1: Еще больше?
0: Ну, небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести вместе и годить словно бы веселее.
2: И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению его. Прежде всего мы решили, что с вечера я переберусь к Глуму, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать годить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, измором не изноет. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедне собрались.
0: Да, брат.
1: И не говори. Раньше-то.
0: В это время бывало.
1: Это мы только-только словесную канитель затягиваем. Да.
0: Да-да, до 2 часов ночи бывало. Задуй-ка, брат, свечу.
1: И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов?
0: Ну, да ведь ничего и не предрешали, если помнишь.
1: А с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении.
0: Но в пределах, разумной умеренности.
1: Само собой, понятное дело.
0: Да и чем разговор-то кончали?
1: И чем же?
0: Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. Да, то-то же. Давай-ка, братец, помолчим.
2: Хотя и правда, собеседования наши именно так и кончались, но все-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить при сём 2-3 рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же, наконец?
0: И это про что?
1: А, Глумов, да ты не спишь?
0: Не сплю. Мысли приходят в голову все какие-то. Такие должны приходить людям, которые к ранней обедне собрались.
1: Дисциплина, должно быть, сказывается.
0: Угу.
1: И я заснуть не могу. Все думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас клятву.
0: Не зажечь ли свечу?
1: Погоди. Может быть, и уснем.
0: А сколько лежим-то?
1: Да с полчаса, поди. Точно. Полчаса и лежим.
0: Не. Да ты тоже сидишь?
1: Угу.
0: Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай 2 куска ветчины припас.
1: Сходи, пожалуй.
2: И Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Когда человек решается годить, то все для него интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, и мысли приходят во множестве. Вот, он в кабинет вошел. Вот, вступил в переднее. Вот, поворотил в столовую. Так. А, ключ повернулся в замке. Тарелки стукнули. Идет назад.
0: Вот ветчина. А вот водка. Закусим.
1: Ветчина. Хорошо ветчиной на ночь закусывать.
0: Uh-huh.
1: Спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь о том, как вот эта самая ветчина ветчиной делается?
0: Ну, была прежде свинья. Потом ее зарезали. Будь здоров. Зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, провесили. Ну вот и ветчина сделалась.
1: Нет, не это. А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолил? Выкормил? И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, а окорока этой свиньи едим.
0: Ну и празднословием занимаемся. Выпьем. Ой. Ой. Все, будет. Сказано тебе погодить. Ну и жди.
1: Ну, Глумов. Ну, я немножко.
0: Ни слова, ни полслова. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб воображение осадить, вот тебе водка.
2: Выпили по три рюмочки, и действительно, как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это вам не ветчину провешивать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс. Особливо, если при этом имеется в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «погодить». Погодите, погодите, погодите. Проснулись мы довольно рано, часов в 9. Но к ранней обедне все-таки не поспели.
1: Впрочем, и то сказать, Глумов, не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.
0: Будешь и к ранней обедни ходить, когда момент наступит. Ой, не об том речи. А я вот насчет горячего спряжусь. Петрушка!
3: Чего, барин, подать извольте?
0: Тебе чего, кофею или чаю?
1: Кофею, братец, кофею.
0: Кофею давай, на двоих.
3: Сей момент.
2: Подали кофе. Обыкновенно я чай пью, но нынче все было так необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Налили по стакану, выпили. По-другому опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
1: Калач-то поди от Филиппова?
0: Да, от Филиппова.
1: Говорят, у него в пекарне тараканов много.
0: Мало ли, что говорят. Вкусно, ну и будет с тебя.
1: А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...
0: Что калач?
1: Ну, вот родословную его. Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит. У кого лежит? Как этот человек за сахой идет, напирая на нее всей грудью, как...
0: Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьем. Да и тебе только это знать советую.
1: Глума!
0: Подвиг мы на себя приняли. Ну и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофе, да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит.
2: В 11 часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
1: Ну вот, брат, и суд наш праведный. А коль по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...
0: Да обуздай, наконец, язычище свой. Ну суд, ну и прекрасно, ну и будет с тебя. Ну, она архитектура вот. Разбирай ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше?
1: Да-да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть.
0: Ну, есть и буфет.
1: А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
0: Рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштекс. Ну, если звание ответчика, то даже очень прилично откушать.
2: Удивительно. Просто удивительно. И правосудие получить, и водки напиться. Все можно.
0: Только болтать лишнее нельзя. Идем на Фурштадтскую.
2: Пошли по Фурштадтской. В конце питейное заведение. Выходит оттуда, пошатываясь, мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией.
4: Красавица, позабудь! Отвел руку, позабудь!
2: вот и он советует подождать.
0: Да, потому что всем такая линия вышла.
2: А ведь бедный он.
0: Кто? Пьяница-то?
2: Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтобы накипело у этого русского человека в груди, чтобы вот так, на морозе...
0: Ой-ой-ой, если ты теперь себя сдерживать не будешь, то и в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна, воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что от того вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даем. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди, так ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка.
2: Я должен был согласиться с Глумом. Есть у русского человека два очень серьезных врага. Воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох. Вот сию минуту он увядает, а в следующую расцветает. Сию минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются.
0: Вот ты говоришь, русский человек. Но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах.
2: Это как же так, Глумов? Мы же с тобой тоже того, русские, и вот все же...
0: Да ты прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал, знаю. Ни один свидетель на вопрос, где вы в таком-то часу были, не ответит просто, был там-то. Он же непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И, конец, на повторительный вопрос, ну где вы были, решится ответить, был там-то, но непременно присовокупит. Виделся вот с тем-то, да еще вот с тем-то, и сговорились мы сделать то-то. Расплывчатый народ. Да где это мы?
2: Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи, Глумов, а? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина.
0: Да, брат, вот тут, в этом самом месте и жил великолепный князь Таврический.
2: И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев, вся в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели. Коль славен наш Господь в Сионе, гром пушек! Да, где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств, там гроб стоит и... Ну, как там? И бледно смерть на всех глядит. Глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли? Удивительно.
0: Удивительно-то удивительно. Только это изоды на смерть князя Мещерского. И к Потемкину, следовательно, не относится.
2: Все равно, это стихи Державина, который всегда повторяет приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь?
0: Какие эти?
2: Ну, там еще крестьянин, стал быть, хлебом запасался.
0: А, ну как же. Запасшийся крестьянин хлебом ест добрые щи и пиво пьет.
2: Да, да, был такой крестьянин. Был.
0: Пожалуй, и был.
2: Было. Все было, и добрые щи были. Представь себе, добрые щи.
0: Представляю. Но все-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований.
2: В каком же это смысле?
0: В смысле укора настоящему.
2: Мы повернули назад, пошли по Лиговке, дошли до дебаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать, вот, результат пытливости 19 века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что, мол, здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у милютинских лавок. Тут зима, у извозчиков носы побелели, а там, в этой до боли знакомой ловчонке, уж лето в самом разгаре. И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении гадить. И Глумов словно бы угадал мою мысль.
0: Да, и тут гадить хорошо. Но, знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно.
1: Ну, ежели серьезно, то само собой. Значит, куда идем-то?
0: На Сенатскую. Видишь ли, только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение гадить.
2: Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошкина о Петре. Он был велик и силен, а мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие. Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их, особенно последние, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гуляния на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карт и улеглись спать.
0: Что, брат? Гадить-то, пожалуй,
1: совсем не так трудно.
0: Как с первого взгляда казалось.
2: На другой день я проснулся в 8 часов утра. И первую моей мыслью было возблагодарить подателя всех благ за свершившиеся во мне

0: Петров сказал правду. Нужно только в первое время на себя приналечь, и обновление придет само собой. Мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным. По-прежнему колесили мы по Петербургу, но прежде всего направляли наши стопы на круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей. И почти с гневом восклицали, да когда же, наконец, белорыбицу привезли. Во всех съестных лавках нас полюбили как родных. Это и понятно, поскольку обо всем, что касается съестного, во всякое время мы могли высказать правильное суждение, которое приводило в восхищение и хозяев, и приказчиков. В согласность с этой жизненной практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, впадали в отдышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно собирались сосать собственный язык. Даже Алексей Степанович Молчалин и тот нашел, что мы все ожидания превзошли. Зашел он к нам однажды вечером, а мы за картами сидим.
1: Да, однако спесивы-таки вы, господа. И не загляните к старику. Ба, а это кто?
2: Это сыщик из нашего квартала.
3: День добрый, пан. Трохи в картишки играем. В табельку.
1: Накурили.
4: В азарт, Алексей Степанович.
3: Не хотите ли с нами за стол? Тут я для вас посада. Ну, месяце.
1: Ну-ка, Глумов,
2: да.
1: Подойди ко мне.
2: Слушаю вас, Алексей Степанович.
1: То, что у вас накурено, нагажено, на столе закуска с водкой, и глаза ваши жиром заплыли, это даже хорошо. А вот то нехорошо, что у сыщика вашего штаны в отрепьях, фрак с разными пуговицами, манишка горбом вылезла, а глаза наперекоски бегают. Смотри, так и бегают. В усах объедки балыка застряли. Он что ли из поляков будет, сыщик этот?
2: Точно, из поляков. А как звать его, так нам это неинтересно. Я зову его просто Кшепшицульский, а он отзывается.
1: А откуда же он у вас взялся, этот Кшепшицульский?
2: Очень даже просто. Шли мы однажды по двору нашего дома и услышали, как он расспрашивает у дворника, скоро ли в четвертом номере, а это, Алексей Степанович, наша квартира, революция будет. Ну, мы сейчас взяли его за шиворот и привели сюда, мол, на, смотри. С тех пор и остался. Только спать уходит в квартал, а по утрам к Доминику в бильярд играть.
1: Так он не только картишками промышляет.
2: Говорит, что бильярд не из-за денег, Алексей Степанович.
1: Ага, ради искусства, значит. Он что, на службе у, извиняюсь, Аполлона или у кого там?
2: На службе, Алексей Степанович, на службе. Только не у Аполлона, а у Ивана Тимофеевича.
1: А это еще что за алтарь Отечества?
2: Ну как же, Алексей Степанович, это большой человек у нас в квартале. Иван Тимофеевич, лицо весьма влиятельное. Вот у него он и служит, сыщиком. Сказывал, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей. Это, мол, необходимо в видах внутренней политики.
1: Ладно, посмотрим, что у него за внутренняя политика.
5: Вот, барцо.
1: Табельку, говоришь, сдаешь.
3: О, пан сесть изволит. О, прошу пана снять.
4: Алексей Степанович.
3: Так. Барцо. Барзо добже.
1: Барзо не барзо. Ты молодец, когда карты сдаешь, кусам ты их не подноси. Господа, господа, да он же туза червей передернул.
2: Он иногда, всегда, в общем.
1: Да, иногда, всегда. Да за эти дела, за шиворот, да в шею. Ну-ка, покажи свои.
3: Мои?
1: Твои, покажи. Ну, что я говорил, 10 взяток без козырей, каково? А ну, пересдавай к шеп, ну, как тебе там?
3: Чтобы для вас, пан, удовольствие сделать, я юж готовый хоть 15 раз заряду сдавать. И всичко, то бишь, все то же само будет.
6: Отож, ігра по нове.
7: Ех, братцы, братцы, какие образованные были, а сейчас... Конечно, державе наши весьма потребны люди, которые умели бы только глазами хлопать и губами жевать. Да не в такой же припорции. Желаю здравствовать, господа.
2: Да мы же...
8: Алексей Степанович.
2: Алексей Степанович, как велено было. Ну вот, ушел.
8: Ну да. Сам же тебе говорил, годить надо.
2: Но.
8: Глазами хлопать.
3: Именно то самое и нужно панове. Потому звыще так уж велели, что ежели человек не образован, он работать обязан. А ежели человек образован, он имеет променад и кушать. Иначе ж революция будет.
2: Ну, да уж ты поберегай, братец, нас поберегай.
3: Тож весьма натурально, панове. Як собе старался поберегать, так и панов беречь треба. То есть надо. Я ж панове собе ужасно поберегал. Я ж бегал до лясу.
8: В лес бегал, говоришь? Это когда ж было?
2: Уж не в 63-м году.
3: Именно так, пан.
8: Вот тебе раз. Ты что же, в польском восстании, что ли, того?
3: Именно так, панове. Моя матушка была польской графиней, но бардзо, ну, очень-очень легкомысленно. А ее отец был дипломатом бардзо знатным.
8: Так ты ж на медне говорил, что твой отец – вельможный пан, у которого в тым месте были несметные поместья.
2: А я так думаю, что ты просто сукин сын, кшепшицульский.
3: То тоже можливый пан. Но моя родзина, ну, то есть моя семья, завше, то есть всегда руку за Россию держала. Як же иначе может то быть? А як вы думаете, панове, Бог е?
2: Тебе-то, скотина, какое дело?
8: А?
3: Я, напшиклад, ну, например, то есть полагаю, что его в цале, ну, зовсім ниц.
8: Ну,
2: побьем ведь.
8: Ты...
2: Ничего нам не будет.
3: Ну, панове, панове.
8: За подобные выходки.
0: Но ведь не побили. Потому как уж не было внутреннего жара. Того внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений. Мы уже не годили, а просто-напросто превратились. До такой степени превратились, что думали только о том, на каком мы счету квартале.
3: Панове, слышишь? Панове, бить не чеба. Сам Иван Тимофеевич такое об вас сказал, такое.
2: Что же он такое сказал, а?
3: А то и сказал, что каждый день Бога молит, чтобы все прочие обыватели у него в квартале такие же благонамеренные были, как вы, панове.
8: Так и сказал?
2: Сам Иван Тимофеевич?
3: Так и сказал. А еще мувил, ну, сказал, значит, что ждет всех нас завтра вечером на чашку чая к нему. В квартал, значит.
2: Что ж ты, скотина, молчал-то до сих пор? Да тебя убить мало!
8: Погоди, Глумов. Это ж обязанность какая. Мы же не знаем, что заставит нас у него делать. Ну, там, русскую плясать. Петь вниз по матушке по Волге, скажем, или, ну, не дай бог, вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния. В каком костюме идти, например? Во фраке, в сюртуке, в халате?
3: Ото вопрос. Там компания будет из разных людей. Думаю, что с тюрьмы выпишут червонных валетов, особливо для вас, панове.
2: Чего? Червонных валетов? Это мошенников, что ли?
8: Не хватало нам только червонных валетов. Ты один пятерых валетов стоишь.
3: Без червонных валетов никак не можно. Ото ж праздник.
2: Раут, прости господи. Квартальный начальник, сыщик, мошенники и мы. Тьфу. И все.
3: Панове, вудка будет непременно. Может, не такая дуже добрая, как в том месте, где моя ойчизна есть. Но все же будет. Петь вас, может, и не заставят. Но мысли, наверное, испытывать будут. И для того разговор будет философичный. А после, может, и танчить? Ну, танцевать прикажут. Ибо у Ивана Тимофеевича дочка е. Ото слично девица.
8: Слыхал, Глумов? Слично девица. Так в чем идти-то?
2: Ну, по этикету ихнему червоному следовало бы в ворованном фраке идти.
8: Я серьезно, Глумов.
2: Но так как мы с тобой до воровства еще не дошли...
8: Господи Иисусе!
2: А ты что думал? Это предполагается как окончательный шаг для увенчания здания. Сам же Молчалин мне такое и внушал. На, так вот, на первый-то уж раз не взыщет Иван Тимофеевич, что в ломбардной одежде пришли.
3: Вот то ж грандиознее! Сдать для табельки?
8: Да погоди ты со своей табелькой. А можно я в своем фраке, Глумов? Он у меня того, ношеный.
2: А, пожалуй, можно. Только прикажи вымыть перчатки, но чтобы непременно они были с дырой.
8: Что же, и у тебя, что ли, будут с дырой?
2: И с пребольшой. А ты что застыл? Сдавай, соглядатый.
3: О, то ж бардзо. Бардзо добже, панове.
0: Иван Тимофеевич принял нас совершенно по-дружески и прежде всего был польщен тем, что называли его «Ваше благородие». Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь. Правда, впоследствии я узнал, что это и были местные червоные валеты, мошенники, выпущенные из каталажки на случай танцев. На фортепиано бренчал брандмейстер Молоткин, а сбоку от него находились старший городовой Дергунов с тесаком через плечо и какой-то письмоводитель.
2: Здрасте, целую ручки.
8: Очень приятно.
6: Папаша вами очень доволен. Смотрите же, я с вами первую кадриль хочу танцевать.
8: Со мной?
6: С вами, сударь, с вами.
9: Если, впрочем, не воспрепятствует пожар. Пройдемте в угловую. Эй, ты.
3: Ваше благородие.
9: Чай разноси.
3: Юж готовый, Иван Тимофеевич. Чай, панове.
9: Погоди, ты кизлярку добавил.
3: Не то слово, ваше благородие. Кизлярки бардзо дуже вот столько. Выше этой штучки. Мы им, ваше благородие, языки развяжем. Не треба особо беспокоить.
9: Молодец. Молоткин!
2: Слушаю, ваше благородие.
9: Ты погоди свою музыку производить. Вот ты говорил давеча насчет бессмертия души, мол, и того.
2: Да-с.
6: Это я говорила, папенька, что никакой души я не видала, а чего не видала, того не знаю. Разве ты не помнишь?
9: Ну, говорила. А Молоткин чего?
2: А я вот что говорил насчет души. Значит, это я... Я хоть души и не видал, но знаю. Не в том штуку я говорил, чтобы видячи знать. Это всякий может. А в том, чтобы это и невидимое за видимое твердо содержать. Чай у вас превосхитительный, ваше благородие. Да, так вот, господа, вы каких об этом предмете мнений придерживаетесь?
8: Вы это про чай, господин Молоткин?
6: Нет, он как раз насчет души.
8: Ну, душа, она, конечно, как же, душа все-таки, а тут такое...
2: Вот именно. Чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, необходимо прежде всего обратиться к источникам.
6: Вы Ветхий Завет? Имейте в рассуждении, господин Глумов.
2: Ну, отчего же? Отчего же так далеко заглядывать, сударыня? Ежели имеется статья закона или начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертную, то сообразно сим и поступать надлежит.
8: Вот, да. Всеконечно. Какой у вас, однако, чай того. Крепкий.
2: Да, но ежели ни в законах, ни в предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений. Ты?
8: Да.
2: Ты как думаешь, надо ли вдаваться в собственные разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными?
8: Ни в коем разе, господа, ни в коем разе.
9: Ловко, брат.
2: Ну, прекрасно.
9: Подождите.
2: Да, а теперь это, я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету.
8: Да-да.
2: Но предмет, значит, такой. Давич, вот такой у нас это спор.
10: двор вышел.
8: Да, да.
10: Чаек, превосхитительнейший. Да. Спор, значит...
6: Да, сильно поспорили давеча. Вы, господин Молоткин, про образование сильно пеклись.
10: Во-во-во, правильно, правильно. Это, какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества... наиболее полезную в соответствии с нашим временем, господа.
9: То есть и классическую? Или реальную?
10: Да.
8: То есть, само собой. Как же ж без образования? Тут каждого, как говорится...
2: Да, да, именно. Каждого юношу негоже обременять излишними знаниями. Надобно всемерно внушать им, что назначение обывателей в том и состоит, чтобы беспрекословно, да, и со всей радостью выполнять начальственные предписания. Начальственные предписания! Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных, я не признаю, господа.
8: И я не признаю.
6: Браво! Браво, господин Глумов!
9: Уврат! Ну, забодай тебе!
10: Господин Глумов, очень прошу вас.
2: Да.
10: Не откажите. Не откажите, очень вас умоляю.
2: Да, да в чем вопрос-то, господин Молоткин?
10: Будьте восприемником моего новорожденного сына.
2: Ну, а чего же нет, господин Молоткин?
11: Что, вставить, ваше благородие?
9: Ставить, ставить. А ты, Таисюшка, распорядись, чтобы червонным валетом дали по крымскому яблоку. Ты где?
11: Тутай, ваше благородие.
9: А ты посули им этим, моим мошенникам-то. По куску колбасы, ежели по окончанию раута окажется, что у всех гостей на собой платки целы.
11: Шиско буде, як пан проше. Панове, штоф от его благородия Ивана Тимофеевича.
6: Хорошо, папенька, только пускай господин Молоткин потом за фортепиано сядет.
9: Сядет, сядет. Господа, господа, прошу внимания. Теперь, ежели бы сам господин частный пристав спросил у меня, Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться можно было бы, я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил бы, вот они! Ваше здоровье, господа!
6: Отлично!
8: Да!
10: Ну как же!
2: Правильно, ваше благородие!
10: А как же!
8: Позвольте с вами чокнуться!
10: Господин Глумов, какая честь, ей-богу!
2: Или мой лафетничек снизу, да? Вот так, вот так.
10: Примите мои, так сказать.
0: После этого мы вновь перешли в гостиную, и Рау пошел своим чередом, как и в прочих кварталах. По просьбе дочери Ивана Тимофеевича брандмейстер сел за фортепиано, пропел сначала «Коль славен наш Господь в Сионе», а затем составились и танцы. Но в ту самую минуту, как я остановился в пару с хозяйской дочерью, на пожарном дворе забили тревогу, и гостеприимный хозяин объявил.
9: Господа! Господа! Милости просим на пожар! А всех господ червонных валетов, этих мошенников, честью свести в Чижовку.
2: В Чижовку, это стало быть, в тюрьму?
9: Зачем в тюрьму? Здесь же и посидят в колодке, чтоб под рукой были. И он как пригодились. Ерунов, исполняй.
12: Слушаюсь, ваше благородие. А ну, все сюда. Сюда, я сказал. Тетя, поплюю на пол, скотина. А ну, заходи. В одного. Давай, давай. Все, хорошенько понемногу, а то оскомина будет. Ишь ты!
9: Что это вы на пожар не извольте глядеть, а? Да и вид у вас, господа.
2: Нет, что вы, ваше благородие, пожар отменный.
8: Сытые мы, ваше благородие.
9: Да не сытые, а осовелые и унылые. А это, господа, в отношении благонамеренности не того.
8: В каком смысле не того?
9: А вот в каком. Унылый вид, он что?
8: Что?
9: Что? Он дает повод к толкованию. Ух, как горит, как горит. Да унылый вид может означать недовольство существующими порядками.
8: Ну, да, нет,
2: да что? Как же так? Нет. Да мы тут давеча так смеялись.
8: Да вы, Иван Тимофеевич.
2: Да вы что?
9: Да я не про вас, господа. Но скажу вам, как людям, которым доверяю, в каждом квартале есть следственные приставы, кои не без интереса засматриваются на людей, обладающих унылыми физиономиями. Но вот, пожалуй, сгорело почти все. Жалко, что Молоткин на пожаре.
3: Не, я уже это здесь, ваше благородие.
9: Молодец. Садись же фортепиано. А вы, господа, продолжайте, продолжайте.
0: Вообще, эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим. И, кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое количество крестин, так как жены городовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом. И хотя по временам нашему веселью мешали пожары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало, танцуем. Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было. И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
2: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
2: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну... сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
2: Похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
2: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе,
2: интересно.
0: Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было. И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
2: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
2: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну... сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей.
1: Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
1: Похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
2: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
10: Господи Иисусе, интересно. Ну, господа, у вас тут чистенько.
8: Иван Тимофеевич?
2: Вы? Не может быть, ваше благородие.
10: Самолично? А что? Заждались?
8: Начинали уже, знаете, сомнения всякие.
2: Целых 2 месяца прошло, ваше благородие, с того раута. Помните, там еще пожар был?
10: У нас с пожарами, слава богу.
8: А вот давеча у нас во дворе нечистоты проверяли. Тогда же и в окошко наше не изволили оглянуться.
2: Мы уже задумались, ваше благородие.
10: Задумались? Ну ничего. Нечистоты у нас анафемские, точно. Я ведь, друзья, тоже не сразу того выглядываю вперед. Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли уверюсь, что в человеке совсем уж ничего не осталось, ну и я навстречу иду. Хорошенькая у вас квартирка, да, очень-очень даже удобненькая. Вместе живете?
2: Нет.
8: Нет.
2: Я в рождественской части. Нет,
8: в рождественской.
2: К сожалению.
10: Ну, бог милостив. А вы со временем ко мне в мой квартал переедете. А что, государь мой, водка-то у вас водится?
8: Иван Тимофеевич.
2: Иван Тимофеевич.
8: А вина? Есть лафит, есть херес. Господи, да у нас...
10: Да нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с солью. Больше ничего. Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался. Ну, думаю, пускай справляется. На дна ни капли. Чистенько тут у вас. Да, хорошо. Да. А это... Это что это у вас?
8: Это всеобщий календарь.
10: Да? А я, признаться, книгу заподозрил.
2: Нет, Иван Тимофеевич, мы уже давно, давно уж насчет этого не...
10: И прекрасно делаете. Книги, что в них? Был бы человек здоров, да жил бы в свое удовольствие. Чего лучше? Безграмотный ты. Никогда книг не читают. А разве не живут?
8: О, да еще как живут. А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают.
10: Но не все. Бывают и из простых, которые с умом читают. Но будьте здоровы, друзья. Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял. Хочется мне с вами по душе поговорить. Давно хочется. Ну-ка скажите мне, вы пока налейте. Вот вы люди умные. Завелась нынче эта пакость везде. Всем мало, всем хочется. И оттого ни днем, ни ночью покоя нет никогда. Сравните теперь, как прежде квартальный жил и как он нынче живет. Прежде только одна у нас и была болячка – пожары. А нынче...
2: Да, трудновато таки вам.
10: Мне-то? Вы мне скажите, знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? Ну?
0: Тут ведь тонко надо.
10: Да.
0: В общем...
10: Так вот, эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит. На нас, да на городовых. А на днях... Будьте здоровы, друзья. На днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в 3:00 ночи один человек, и прежде он у меня на замечании был. «Вяжите, — говорит меня, — я образ правления переменить хочу».
13: Ну, натурально, сейчас ему, рабу Божьему, руки к лопаткам черкнули, куда следует, так, мол, и так, злоумышленник проявился. Только съезжается на другой день комиссии, призвали его, спрашивают, как, почему, кто сообщники. А он, как бы вы думали, что он шельм ответил? Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление Рыбинско-Балаговской железной дороги.
8: Однако ж... Насмешка какая!
13: Ас! Захотел посмеяться и посмеялся. 3 часа ночи меня для него разбудили.
2: И это прошло ему безнаказанно?
13: А что с ним сделаешь? Дал ему 2 плюхи, да после сам же на мировую должен был на пол штоф подарить. Ну, положим, этот человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он казне доход приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стенку лезут? Ну, чего надо?
8: Это должно быть тоже вроде опьянения что-нибудь.
13: Нет, зависть. Видит он, что другие тихо и благородно живут. Вот его и берут завитки. Вот он и смущает всех. А с нас, между прочим, спрашивают, почему, да как, да чего своевременно распоряжение не было сделано. Вот хоть бы с вами. Вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?
2: Ой, Иван Тимофеевич, неужто же мы могли?
13: И даже и очень могли.
8: Да неужели же мы-то того?
13: Было, было. Нечего старого ворошить. И оправдываться не стоит.
2: Но мы надеемся, ваше благородие, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание.
13: Теперь о прошлом и речи нет. Все забыто. Теперь вы все равно, что вновь родились. Вот такой теперь на вас взгляд. Впрочем, заболтался я с вами, друзья. Прощайте и будьте без сомнений. Коли я сказал пардон, значит, можно смело надеяться.
8: Иван Тимофеевич, ну куда же вы так скоро?
2: А венца, Иван Тимофеевич?
8: Венца!
13: Венца? Это после. На свободе как-нибудь. Вот от водки сию минуту не откажусь.
2: Ну а чего же? Нет, Иван Тимофеевич, вот, извольтесь.
13: Благодарствуйте. Надо бы мне, впрочем, обстоятельно об одном деле с вами поговорить. Интересное дельце. А для меня так и очень даже важное. Да нет, лучше уж в другой раз.
2: Да зачем же? Сделайте милость. Прикажите.
8: Прикажите.
13: Окей, есть у меня тут... Нет, нет, нет. Лучше уж в другой раз. А вы, друзья, между тем подумайте, чувства свои испытайте, решимость проверьте. Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, ну тогда...
0: Это какое еще новое удовольствие от нас потребуется, а, Глумов?
14: А ведь он, брат, нас в полицейские дипломаты прочит.
0: Ну да.
14: Да.
0: А я думаю, что он просто как чадолюбивый отец хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери. Вот.
14: Но ежели он места сыщиков предлагать будет, а?
0: Ай.
14: Да. Нет. Тут без нашего соглядатая кшепши Цульского не обойтись.
0: И вот пришел к нам рано утром наш сыщик. Рассказал, что начальник получил в наследство пустошь по немецкому уезде, что в квартале с утра полы и образа чистили, что пань квартальная ездила на Слоновую улицу. Короче, нес сущую чепуху, и понять, где он лжет, а где нет, было решительно невозможно.
3: Зачем панове не пытают меня, для чего пани квартальная ездила на Слоновую улицу?
2: Ну, да, так зачем же?
3: Она заказала для своей цурки, ну, дочери, то есть, манто, панове.
2: А, манто, говоришь?
3: И кроме того, пан квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него, касающему делу. И именно с вами, пан.
8: Со мной? А чего же Глумова не зовут?
3: А як же ж можно двох?
8: Не можно. Сам Иван Тимофеевич так сказал?
3: Только вы один. Пан, только один.
2: Ну,
14: раз двох не можно, ступай, брат, с миром, и Бог да определит тебя к месту по желанию твоему.
0: Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеевич в припадке сильной ажитации ходил взад-вперед по комнате. И, вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка ренского вина.
13: Ну вот и слава Богу. Милость просим. Булочка? Сишка копченого? Ах да, белорыбец-то, кажется, и забыли подать. Эй, кто там? Белорыбец-то велите скорее нести.
8: Ну, благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты. Дело какое-нибудь имеете до меня?
13: Да, дело, да еще дело какое. Вы присядьте, благодарю. Винца откушайте. Мало что ели, ну, сей момент и белорыбицу подадут. На. Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю. Будьте здоровы. Ренская, на. Обещайте, что вы мою просьбу выполните, сударь.
0: Ну, Иван Тимофеевич, после всего, что произошло, позволительны с вашей стороны какие-либо сомнения.
13: Да, понимаю вас. Ну, так извольте, видите, есть у меня тут приятель один. Такой друг, знаете, такой друг. А, вот и белорыбица явилась.
8: Ну-с, так значит, приятель. Что же, приятель?
13: Так вот, есть у меня приятель, словом сказать, Парамонов, купец.
8: Угу.
13: И есть у него, как вы насчет фиктивного брака, одобряете?
8: Помилуйте, даже очень одобряю, ежели...
13: Вот именно так, ежели.
8: Ежели, как раньше. Ну, когда, стало быть... Брак этот, в общем, ну как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнета семейного, то...
13: То, ты понимаешь, придумали о количестве освобождений. Сам по себе это фиктивный брак по ругани. Но ежели по обстоятельствам...
8: Я одобряю, ежели...
13: Вот именно так, ежели...
8: Ежели, как раньше. Ну, когда, стало быть... Брак этот, в общем, ну как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнета семейного, то...
13: То, ты понимаешь, придумали о количестве освобождений. Сам по себе это фиктивный брак.

0: и образованной, в пансионате учился. Выпьем, друг мой. И белорыбин стоит. Ренские, да. Не желаете ли вы вступить с этой особой фиктивный брак?
1: Но почему именно я?
0: Слушай, друг, если насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся. Еще Ренского?
1: Нет. Я бы водочки, Иван Тимофеевич. Вот с белорыбицей. Это как-то...
0: О, это по-нашему. Есть и водочка. Ты не опасайся. Ануфрий Петрович теперь и на будущее время не оставит.
1: Ой, позвольте. Что касается до брака, право в этом отношении, я даже не знаю, могу ли я назвать себя вполне ответственным лицом.
0: Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг. Съездите в церковь, а у портного вам для этого случая пару из тонкого сукна закажут. Пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистра завитаю в поздравление и перемети. И дело с концом. Вы в одну сторону, а в другую. Мило, благородно. А что касается до вознаграждений, то половину его до... а другую по совершению брака получите. И все, дружок вы мой.
2: Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Я и благонамеренность желал сохранить. И в то же время говорил себе, ну нет... Вокруг налоя меня не поведут. Нет, не поведут. Должно быть чудесное избавление. Должно быть. И в ту же самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я облегченно вздохнул. Я понял, что вот он, избавитель, по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин. Давно я его не видел, но по-прежнему походка была торопливой, и в движениях сквозило легкомыслие. Я не скажу, что Балалайкин был немыт или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые, как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.
1: Иван Тимофеевич! Вот он!
0: Кто? О, господин Балалайка! А я-то... А мы-то... Вот он! Вот он, господин Балалайка! Ах ты! Закусить? Рюмочку пропустить?
3: Нет, нет, нет, нет, моншер! Я на минуточку! Спешу, мой ангел, спешу! Вот что, есть тут индивидуй один... Взыскание на него у меня. Так нужно бы подстеречь.
0: С удовольствием. И даже с превеликим сейчас. Сию минуточку. Ах ты, господи, да никак ты помолодел. Повернись. Сделай милость, дай на тебя посмотреть.
3: Не могу. Душа моя, не могу. В суд спешу, да. Вот тебе... записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай!
0: Да не, настой! А мы только о тебе говорили. То есть не говорили, а чувствовали, кого бишь это не достает. А ты, вот он, вон, слушай же, ведь у меня до тебе дело есть.
3: Так, у меня свободного времени. Где хронометр-то мой? Вот он. 3 минуты могу тебе уделить. Ну-с, так в чем дело?
0: Скажи, ты всякие поручения исполняешь?
3: Всякие. Дальше.
0: Жениться можешь?
3: Это зависит.
0: Ну, конечно, не за свой счет, а по припоручению.
3: Могу.
0: Так видишь ли, есть у меня приятель... А у него одна, ну, вроде как

0: подруга. Душенька, то
1: да, ну как там по-твоему?
0: Есть у него желание, чтобы это особо в законе было. Чтобы в метрических книгах и прочее. Словом, все, чтобы как следует. А она, чтобы между тем...
2: Ты с удовольствием, мой друг, с удовольствием.
0: Ну, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает.
2: Да. А кто тут смертный, в пользу которого вся эта механика задумана?
0: А ты прежде скажи.
2: Нет, ты прежде скажи. Ежели это хозяин мелочной лавки в твоем квартале, так напрасно мы будем и время попусту тратить. Я за сотенную марать себе не намерен.
1: Ну да, я тебе скажи, ты к нему прямо и обратишься. А у меня тоже свой интерес есть.
2: А, понял, понял. И не думай обратиться. А то мне своих дел не хватает.
0: Так кто же он?
3: Ежели я Парамонова Ануфрия Петровича назову. Слыхал?
0: Еще спрашиваешь.
2: Ануфрий Петрович, самолично на медне.
1: Ну, и как же, по-твоему?
2: А вот как. У нас на практике такое правило. Ежели дело верное, то брать 10% с цены иска. А ежели дело рискованно, то по соглашению.
1: Чудак ты, как же ты бабу ценить будешь?
2: А вот как. Сколько господин Парамонов на эту самую подругу денег в год тратит?
1: Как сказать, одевает, обувает, ну, экипаж, квартира. Меньше как 20 тысячами в год, пожалуй, не обернется.
0: Ох, да и штучка-то хороша.
2: Принимай во внимание, что купец Парамонов меняло, а с таких господ за уродливость берут вдвое, то предположим, что расход возрастет до 40 тысяч.
1: Ну, предполагай, пожалуй.
2: Да. Пойдем дальше. Движимое имущество, ну, там, мебель, картины и другие произведения искусства, все подлежит оценке при содействии экспертов. Так я говорю.
1: Ну, так ты так, девяти...
2: Продолжу. Штучка, о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но при том не снабженное такими признаками, на которые в законе имеются прямые указания. Посему в смысле экспертизы самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше недвижимости 40 тысяч рублей и тем сам, так сказать, определяет годовой доход с нее.
1: Да постой, брат, не с нее, а ее.
2: Ну, с нее, ее не будем спорить о словах. Приняв цифру 40 тысяч как базис наших операций и помножив ее на 10, мы тем самым определим и ценность движимости для господина Парамонова в 400 тысяч рублей. Так что цифра гонорара никак не меньше, чем 80, а для круглого счета 100 тысяч рублей.
1: 100 тысяч?
0: Берите 50.
2: Ух ты! Я уже опоздал на целую минуту. И будь, условия мои будут признаны необременительными,

Признаться, когда он выговорил цифру 100 тысяч, у меня даже коленки затряслись. Иван же Тимофеевич несколько минут стоял как опаленный. Что касается меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо за несообразностью речей Балалайкина дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня.

0: Балалайкин произнес ни с чем не сообразную цифру 100 тысяч, то я был близок к отчаянию, ибо дело о фиктивном браке, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли — убедительность, которой я едва ли когда-нибудь обладал.
1: 100 тысяч! Диву за дело, а то и тьфу! Другой бы даже за удовольствие счел!
2: Иван Тимофеевич, сообразите, ведь это такое дело, что право дешевым образом обставить его нельзя.
1: Ну а вы как? Какого вознаграждения желали бы? Для вас, может, и 200 тысяч мало бы.
2: Выслушайте меня, прошу вас. Вы давно уже видите и знаете мое сердце. В деньгах я не особо нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. Что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в 2 словах. Я готов!
1: Ну да.
2: Готов-с! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у Балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он бедный человек, Иван Тимофеевич!
1: Ну, помилуйте, друг мой! Да он же мне сам говорил, что адвокатура его чертова дает ему не меньше 25 тысяч в год!
2: Лжет! Лжет, Иван Тимофеевич! Где его записка, что он вам оставил? Ха, вот она. Ну, конечно. По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона. Ну, понимаете ли вы, теперь какие у него дела? И как ему нужно, да зарезу нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде того, который представляет затеи купца Парамонова. Это же яснее ясного.
1: Продолжайте, сударь мой.
2: С другой стороны, ведь не вам придется платить деньги. Ну, конечно, Балалайкин взломил цену уже совсем несообразную, но я убежден, Иван Тимофеевич, что он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувственных слов, и вы увидите, что он сейчас же съедет на 10 тысяч, а может и на 2.
1: Но он же не зря на 100 тысяч нацелился.
2: Он мог бы и до миллиона докатиться.
1: Ну, скажите, миллион.
2: Вот заметьте, цифра 100 значится в записке о взыскании с мещанина Изельсона. Вот. Завтра он принесет к вам записку о взыскании 2 рублей и, сообразно с этим, уменьшит и требования свое до 2000. Ну и что вам, наконец? Ну, деньги. Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?
1: Да. Вы правы. И хотя мы не того, так сказать, не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю. Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром.
0: И он с какой-то особенную искренностью пожал мне руку. После чего я летел домой, не чувствуя ног под собой, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глумова. Я рассказал ему все, и в каком я был ужасном положении, и как мне на помощь вдруг явился Балалайкин.
3: Да, ну, брат, это уже что-то совсем неисповедимое.
2: Поверь, что это за благонамеренность нашу гром.
3: Ну, так-то так. Да ты прежде подожди. Возьмет ли еще Балалайкин 10-то тысяч?
2: Помилуй, душа моя. Как ему не взять? Ведь он... Да он в противном случае погибнуть должен.
3: Ну, еще чего?
2: Ну да, конечно. Ведь 10 тысяч с пола не поднимешь. А с 10-то тысячами, да при настоящем падении курсов на ценные бумаги...
4: Ой. Ой, Глумов!
3: Да что с тобой?
4: Вспомнил!
3: Что?
4: Глумов! Я вспомнил!
3: Да что ж такого вспомнил? Ты успокойся!
4: Да ведь Балалайкин-то женат!
3: Ой, черт! А ведь и правда женат!
2: Женат! Имеет, я слышал, человек 8 детей. Я пропал, Глумов, я пропал.
3: Ой, ну хватит нюнь-то распускать. Ой, вели послать. за нашим сыщиком.
0: Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина. И на другой же день, когда мы с Глумовым еще кофе пили...
5: День добрый, панове. Смачнего. В смысле, бон аппетит. Ну, то есть, приятного аппетиту, панове.
3: Спасибо, дорогой. Принес?
5: А як же ж? То было не так трудно, бо пан Балалайкин юж давно положен на наш глаз.
2: Кофе не желаете?
5: Не. Сначала справа, панове. То есть, дело.
3: Правильно, кофе успеется. Давай свою бумажку.
5: Ну, панове, значит так. Балалайкин. Имя и отчество неизвестны.
3: Вообще?
5: Мне неизвестны, ага. Но буду.
2: Так, дальше.
5: Балалайкин, значит.
3: Да уж знаем, что Балалайкин. Ты давай дальше.
5: Добже, пан, добже. Балалайкин. Адвокат. Составляет всякие бумаги, в том числе и неуказанные в законах, а также поздравительные вирши, любовные письма, ну, там разные заботы, собаки пропавшие, брачные дела, бракоразводные, для того содержит на жаловании 4-5 лжесвидетелей, но ни в чем предусудительном не замечен. Вот, панове.
2: И? Все?
3: Да нам плевать, замечен или не замечен. Мы тебя для чего нанимали? Женат он или не женат?
5: А, препрашем. Ну, як же ж. Женат и имеет 8 цурок.
2: Цурок?
5: Ну, дочек, препрашем.
2: Все против меня.
3: Но.
5: Имеет также 8 дочек и старушку, бабушку жены. А жена никаких средств постоянных не имеет.
3: Ну и на что же они живут?
5: О, панове, то бедны люди. Дуже бедны. Дуже, бардзо. Не жить, а вся доля. Собача.
3: Но однако ж не помирают, я гляжу.
5: Ну, як же ж. Пан Балалайкин в виде пособления им привозит 10 рублей в месяц.
2: 10 в месяц?
5: Так, пан, так. Именно, 10 в месяц. А зараз можно и кавы, ну, то есть кофе.
3: Вот, наливай. Ну, что скажешь, брат?
2: Воля твоя, Глумов. А я ни под каким видом на штучке купца Парамонова не женюсь. Я на тебя укажу, как на более достойного.
3: Да погоди же ты голову терять, ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат, в этом, конечно, сомневаться нельзя. Я правильно говорю, Кшеп Шицульский?
5: Никак не можно. А кава у вас перфектно, панове.
3: Вот и пей. Нет. Тут сквозит какая-то тайна.
2: Что мне до его тайны, Глумов?
3: А то, брат, что эта тайна даст нам возможность выйти с честью из нашего положения. Так, необходимо прежде всего твердо установить цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И затем мужественно идти к осуществлению этой цели. Правильно?
5: Точно так, пан. Я знаю, между прочим, такий случай. Вам интересно?
3: Валяй.
5: Интересно, где така вкусна кава продается у Филиппова?
2: Ты случай давай, не тяни.
5: Панове, пусть балалайка слепит фиктивный развод. Правда, это будет трудно.
3: Вот, правильно. Уговорим его на формальный развод.
2: А если не слепит?
3: Да за приличное вознаграждение балалайка при живой жене женится. А что, братец, неужто ты... Да ты пей кофе, он и правда от Филиппова. Крендель вот есть. Да неужто ты только с одной бумажкой к нам пожаловал, а? Ну-ка, сказывай.
5: Бумажку эту я по пшиязни, ну, по дружбе добыл. То не так трудно было.
3: Ну?
5: А зараз дело началось. И трудно дело, панове.
2: Ну и что с того?
5: Что с тего? А то, панове, что дела и дружба. Штуки разные.
3: И что ж ты хочешь?
5: Задаток 25 рублей, а всего 50.
2: Черт, возьми. Однако, так, будет с тебя пока и 10.
3: Да, дорогой, мы не обманем, докладывай.
5: Всего 50.
2: Ну хорошо.
5: Добже, значит, где она? Так, вот. Жена пана Балалайки влюблена в него по уши. Об разводе с ней говорить нема сенсу. Нет смысла. Я для пробы денег ей предложил, слышать не хочет. Это первое.
2: Я так и знал.
5: Далее. Пан Балалайка для своей семьи абсолютно тайна. Никто в семье не знает, что он адвокат, который получает денег от поздравительных виршей для швейцаров.
2: За кого ж они его держат?
5: Все думают, что он служит в артели посыльных.
3: Знаменито.
5: В каждую субботу пан Балалайка приезжает в семью в парадной форме посыльного и непременно на лихаче. О, то ж ликованье в семье! О, тут у меня записка. Так, привозит так, каждой цурке пряник, Жоне мочену грушу, а старой бабуле штоф вудки с померанцем. Но вшиско семейство твердо верит, что это ворованные гостинцы, поскольку пан Балалайка цельный день по кухням да палавкам гуляет. Как тут собе уберечь, значит?
2: И за эту мочену грушу ты просишь 50 рублей? Голубчик, у тебя совесть есть? Ну,
3: погоди, брат, тут важно, что он для семьи полная тайна.
5: Тоже моя работа, панове.
3: Прекрасно, прекрасно. Вот тебе еще 20. А пока... Погоди.
2: Да что ж там такого прекрасного, Глумов?
3: Ну, пускай себе ломается.
2: Да об ком же ты?
3: Да об жене Балалайкина. И без нее обойдемся. Теперь, по крайней мере, путаться не станем. Прямо будем бить на двоеженство. Где, говоришь, он живет?
5: Угол Фонарного переулка и Екатерининского канала. Место так собе. Канал зловонный, погано пахнет. Фонарный переулок, сами знаете. Бардзо веселый переулок, одним словом. И еще, у него к двери прибита дощечка на иноземном языке. Балалайкин авокат. Раньше в этом доме жила... Дарья Семеновна Кубарева.
2: А, Кубарева? Глумов, помнишь?

0: повариха, батюшки святы.
1: Этот дом нам был знаком с юных лет, поэтому отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Увы, в былое время тут жила... Да-да, Дарья Семеновна Кубарева, в просторечии Кубариха, с шестью молоденькими и прихорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей. Она была вдовой учителя латинского языка, который, к несчастью, из латыни хорошо знал только азбуку, за что по распоряжению начальства был предан суду. После его смерти вдова погоревала, посоветовалась с добрыми людьми и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц. А лет 15 назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав 25-летие своей педагогической деятельности. Хотя и без древних языков.
2: А вот и дом.
1: Да.
2: И правда, гляди-ка. Балалайкин, а во как. Ой, хлебосольная была женщина Дарья Семеновна. Ой, веселая.
1: А не находишь, Глумов, что педагогическая часть у нее в пансионе была слабовата?
2: Ну, до всего руки разве дойдут? Хорошим манерам надо было учить раз, светскому обращению два. Ну, каждый же вечер в квартире, ну, помнишь?
1: Да как не помнить, дым коромыслом.
2: А-а-а.
1: На поздних петухов, как говорится.
2: Ну вот, ну, какая же тут педагогика? А, ой, а помнишь, топера? Все на клавикордах играл.
1: Угу. Танцы, папироски курили, пивом угощали.
2: Водка тоже была. И шампанское иногда. Ой, а драки? Драки, помнишь? Ой. Но, особенно тут, когда Кубариха за будущником послал.
1: Ну, спрашиваешь, его еще пивом поили, когда помирились. А как топера-то звали?
2: Иван Иванович.
1: Точно.
2: Иван Иванович, ну, как живой, теперь стоит передо мной. Представляешь?

0: Тьфу ты, вспомни бешенство ног.
1: Какое бешенство?
0: Ног, ну, канкан, ну, так французы канкан называют.
1: А, ну так бы сказал, ну, канкан, да, да, вот здесь и было.
2: Да, мой друг.
1: А стрекоза здесь же и в этой квартире воспитание получил. А теперь поди-ка тайный советник в комиссиях заседает. Рукой не достать.
2: Угу.
1: Ай, нажми давай на звонок.
0: Вообрази, Глумов, встречаю его как-то на днях на Невском.
1: Да?
0: И как раз мне Кубариха на память пришла. Помните, спрашиваю? А он мне вдруг стихами: вельможу должны украшать ум здравый, сердце просвещенно. И об Кубарихе не полслова. Вот он нынче как об себе полагает.
1: Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Ого-го! Да. Да. Только мы вот с тобой.
3: Вы... господину Балалайкину?
0: К нему,
1: к нему.
3: Проходите, господа, проходите. Только вам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами. Вот сюда, сюда прошу. Вот. К вам еще, господа, господин Балалайкин.
4: Через четверть часа я к вашим услугам, господа. У меня всего два клиента. Вот этот юноша... И где он? А, вот, благородный отец.
0: Балалайкин был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка, пробор на голове, штаны сидели почти идеально, но что важнее всего, от каждой части его лица и даже тела так разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала и надобно было заглушить амбре. Лицо дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента. Клиентом же был юноша с длинными волосами и лицом юного Вертера, но в мятой визитке.
5: Ну-с, молодой человек, письмо наше возымело действие?
6: Возымело, господин Балалайкин. Только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное.
5: Фу.
6: Вот ответ.
5: Так, ну-ка, так. А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать? Да, да. Ответ, конечно, не совсем благоприятный, хотя, с другой стороны, сердце женщины. Что ж, будем новое письмо сочинять, молодой человек.
6: Со стихами бы, господин Балалайкин.
5: Можно, можно, можно. Из Виктора Гюго, например. О, ma charmante, écoutez ici, l'amour qui chante et pleure aussi.
6: Ладно будет. Хорошо. Но ведь она по-французски не знает.
5: Вот и вы не знаете, а говорите хорошо. Неизвестность, знаете, она на воображение действует. Впрочем, я и по-русски могу. Кудри девы-чародейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, кудри змейки, кудри бархатный каскад, кудри вьются, кудри вьются, ну-то и так далее, и так далее, и так
6: далее.
5: А, ну и славно, славно. Приходите завтра, будет готова цена 5 рублей.
6: А нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? Ей-богу, мамаша всего 10 рублей в месяц дает. Тут и на папиросы, тут и на все.
5: Молодой человек, желаете иметь успех у женщин и жалеете 5 рублей. Фуй, фуй, фуй! Ежели мамаша дает мало денег, добывайте сами. Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество. И так повторяю, завтра будет готово. До свидания, победитель!
6: До свидания, господин Балалайкин.
5: Ну, теперь ваша очередь, господин... господин... как вас величать?
3: Об этом позже.
0: Этак мы и не доберемся до нашего двоеженца.
1: Кого-то мне этот старец... напоминаю.
3: Вот уже 5 лет, господин Балалайкин, как моя жена везде ищет удовлетворение.
5: Да. Интересно.
3: В том смысле, что жена моя держит судную кассу. Я же состою редактором по вольному найму при газете «Краса Димитрона». Ну, к сожалению, ведомство общей цензуры не сочло нужным считать газету органом политических и литературных мнений, а определило, ну, по специальности, ведение комитета ассенизации столичного города Санкт-Петербурга. Вот.
2: Это он.
7: Похож. А вдруг не он?
3: Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений два раза лишался рассудка. Во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащего по найму.
5: Да.
0: Нет, это не он.
3: Правда, взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями. Например, в 7 трактирах, в особенности рекомендуемых нашей газетой, я за несоблюдение в кухне чистоты, я по очереди имею право однажды в неделю воспользоваться 2 рюмками водки и порцией селянки. Ну и ежедневно имею возможность ночевать в любом участке. Вот, господа.
0: Он поник головой, но все высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать напоминаниями о скорейшем приступе к делу. А мы с Глумовым все гадали.

0: да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может ли быть человек сытый, пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев? Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он. Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может ли быть человек сытый, пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев? Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он.
4: А вот не изволите ли принять. Где же он у меня? Вот, 2-гривенный.
1: Благодарю вас, господа. Маловато, как говорится, но я не притеснителен. И так я сластолюбив. И потому имею вкус к лакомствам вообще. и к девочкам в особенности. Да-да-да, есть у них, знаете ли, ну они такие, ну вы же знаете. Словом сказать никак нельзя, остеречься, чтобы рубля или там двух не пожертвовать, собственно, на предметы сластолюбия.
3: Вот двугривенным не обойдешься.
5: У меня все больше крупный. Ищи у себя.
1: А затем, так как жена, как говорится, моя удерживает у меня 15 рублей в месяц за прокорм и квартиру. И заметьте, при том, даже в таком случае, если бы я ни разу не обедал дома, то на так называемые издержки представительства остается никак не больше 5, как говорится, рублей в месяц. Я уже не говорю о неоплатном долге. 3 рубля 50 копеек, и о возвращении которых жена, как говорится, моя ежедневно настаивает.
5: Просто что-то невообразимое. И все тут.
0: Глумов, не тяни, пока до 100 рублей не докатилось.
6: Да-да-да-да-да, катастрофа преудивительная. Вот вам 3 с полтиной. Какой-то прямо репримант неожиданный.
1: Благодарю вас, достойный молодой человек, благодарю.
5: Похоже, что положение редактора газеты по вольному найму не таково, чтобы возбуждать зависть.
1: Как верно сказано, молодой человек, как верно.
5: Вот, если позволите, я, вот, 2-гривенный.
6: Ну, что касается до меня, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, в общем, как бы упомянуть об них, ну, при всем прилагаю... полтинник.
2: Да, ну не сочтете ли нескромным, и с моей стороны... Да, принять от меня 75 копеек.
1: Ну, отчего ж не принять, ежели от доброго сердца. А доброго сердца тут получилось... Так, сейчас... Да, 1.40 рубль, как говорится.
2: Не, 45.
1: Ну да, 1.45 рубль серебром. А чего же, как говорится, не воспрять духом.
2: Да, не извольте ли в таком разе нам газетку вашу осмотреть?
1: А, как же, как же, вот... Вот, краса Димедрона. Название, как говорится, ловкое получилось.
5: А Димедрон, это не из греческой ли истории?
1: Нет, это из отечественной. Так древние скифы называли путь из варяг, как говорится, в греки.
2: Так, газета ассенизационно-любострастная, выходящая в дни публичных драк.
6: Не может быть. Только в такие дни?
5: А в остальные?
1: Эх, молодые люди. Да ведь каждый день в Петербурге, как говорится, мордобой идет.
2: Да, это точно. Мне и квартальный ваш Иван Тимофеевич сказывал, да и по своей адвокатской стезе могу подтвердить.
1: Ну, понятное дело, столица. А в нашей публике, чтобы вы знали, давно уже чувствуется потребность в обстоятельных, как говорится, сведениях о драках. Но между тем, милостивый государь, органа, ну, который удовлетворял бы этому справедливому желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философическими, как говорится, размышлениями. Так что наша газета доставляет разнообразное чтение в этих видах.
2: Ну да. Разнообразное и, главное, обильное. Вот тут вот сведения о драках в публичных местах.
1: Да.
2: А это что? Литературно-лакейское обозрение. Ну, а здесь адресы наилучших кокоток. Ну, это мы знаем.
1: Между прочим, милостивые государи, все необходимые разъяснения по этому отделу для, ну, как говорится, желающих можно получить в конторе редакции ежедневно от 2 до 4 за умеренное вознаграждение.
2: Мерси. Так, дальше что тут? Что тут? Прогулка по трактирным заведениям, цены... Особо примечательные предметы гастрономии. увековечение имен расторопнейших половых и гарсонов.
5: Вот это правильно. А то, понимаешь,
2: ну и разные. Так, анекдоты, острые слова, там афоризмы, куплеты, ложные слухи, да. Употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Так, редактор по найму Иван Иванов. Очищенный бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии топер.
7: Иван Иванович!
8: Иван Иванович!
7: Ведь это ты!

0: Актер, свидетель игр нашей молодости. Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописуемое волнение.
1: Где ты был? Ну, помнишь?
2: Помню. Как же я вспомнил?
3: Помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющихся веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел?
2: Как же вспомнил!
1: Иван Иваныч, ой, как ты вырос, похорошел.
3: И как отлично одет.
2: Друзья, расправляйте старых, но не заживших еще ран.
3: Но теперь, разве ты не счастлив?
1: Да.
2: О, теперь я только тень того веселого Ивана Ивановича, которого вы знавали в этой самой квартире.
1: Но отчего же ты помолодел?
3: Отчего?
2: Ну, такова воля провидения, которая вознаграждает меня за все, что претерпел, и за то, что, как говорится, претерпеваю.
3: Ну так расскажи же, братец, расскажи.
1: Расскажи.
2: Да. Не жизнь, а сплошные превращения. Это тяжелая и скорбная история, которую, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезные угощения. Если вы желаете мне назначить день и час в старом Пекине, то я, как говорится, готов.
4: Ну зачем же не теперь, господа? По счастливой случайности я сегодня совершенно свободен от хождения. А что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь Пекин.
1: Ну и превосходно, ну чего же лучше? Соглашайся, Ваня.
3: Соглашайся.
2: Ну, ежели, господа, как говорится, не против.
0: Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом. Налили сначала, как водится, по полной за встречу и здоровье.
4: Ну что же, господа, вот рекомендую. Икра. Презентовано мне адмиралом Врангелем. Я его с Днем Ангела поздравил. А это, господа, балык. Этот балык прислан прямо из Туркестана. Да, бывшим мятежным ханом Наср-эд-Дином. Я ему невесту подыскал.
5: Да, а вот эти кильки, вот это достопримечательность. Господа, я их сам ловил. Да, собственными руками. Прошлым летом ловил, господа.
3: Руками?
5: Да. Вы знаете, я был в политике. Прошлым летом попал. Ну и надобно было за границу удирать, господа. Да. Нанял я живым манером чухонца. Да, мол, сколько шельма белоглазая. Возьмешься Балтийское море переплыть.
4: Взял он с меня, господа, 1000 рублей. Водки ведро. Уложил.
3: Ешьте, господа, ешьте.
4: Уложил меня на дно лодки. Прикрыл рогожкой. Эй, да по всем трем. Только как к острову Готланду стали подъезжать, тогда меня и выпустил. Тут-то я эту кильку и ловил. Да. Покуда не обнаружил я, господа, что вся эта история с килькой одно недоразумение. Да, господа, да. Ой, сколько же я в то время испытал. Сколько я испытал, господа. Как, господа, как нехорошо за границей. Все-таки с милой родиной расставаться тяжело.
2: Да.
6: Ну.
4: Впрочем, я тогда и воспользовался, господа. Поездил таки по Европе. В Женеве был, часы купил. Вот они. А потом поехал в Париж. Такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел.
6: Пальчики облили.
2: Вот мне бы, как говорится, взглянуть бы.
4: Покажусь. Я вам, господа, все покажу. Все мои коллекции. Такие карточки есть. Ой, постичь невозможно. Пароль донор. Позвольте, а там то что такое? Там? Что такое? О, самга, господа. Уморительные, говорят, рыба. И умна. Совсем как человек. А вот эти фиги, от эти мне турецкий паша презентовал, господа. Впрочем, не следовало об этом говорить. Вам, господа, война же с турками. Но вы меня не выдадите, господа. Не выдадите. А вы попробуйте. Эх, аромат какой.
1: За что же вам паша подарки делает?
4: За что? За что? Да я ему тут одно сведение в дипломатических сферах выведал.
3: Так пустишь. Балалайки, ну пощадите, вы же ведь себя в измене отечеству обличаете.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же я антерну. Он через это самое сведенице сражение потерял. Вот и как ее, ну как ее, в Сербии. Нет, господа, я ведь в этих делах осторожен. Ого! А он, между прочим, а он президент. Однако я его и тогда предупреждал. Ну что ты, говорю? Ну куда ты лезешь? Ну скажи на милость, ведь если ты проиграешь сражение, тебя турки судить будут. А если выиграешь, ну тебе же образованная Европа судить будет. Ну, подавай, говорю, в отставку.
7: И не послушался.
4: Нет, не послушался и проиграл. Жаль. Ну, жаль, господа. Такой лихой был, малый. И на турку совсем не похож. Я с ним в баню ходил.
2: Ну и что?
4: Совсем как есть человек. Ну? Только все тело голубое. Совершенно как наши жандармы. Ну, в прежний пост. Да, господа, много в своей жизни перипетий испытал. В березов сослан был. Да, пробовал картошку там акклиматизировать. Не выросла, да. Зато и много радости и света. Господа, это вы на семгу. На семушку налегайте. А вот, например, я вам скажу. Восход солнца на берегах Ледовитого океана. Это что же это такое, господа? В одно и то же время восходит и туда же заходит. Представляете, господа, оттого там никто не спит.
1: Как?
4: Да.
1: Вообще?
4: Нет, зимой спят, а летом тюленей ловят.
2: Желал бы знать, тюленье мясо приятно? Как говорится, оно на вкус.
4: Да, мылом отдает. А впрочем, мы его ели. Там, батюшка, летом 73 градуса мороза бывает. А зимой? Ой, это что ж такое? Да тут и тюлени не будешь рад. Я однажды там нос отморозил, господа. Высморкался. Нос в руке. Господа. Я тут же нашелся. Взял тепленького тюленевого маслица, помазал. Вот здесь вот приставил нос. И вот, видите? Это вот что? Вот что это? Вот
1: нос.
4: Вот
1: что?
4: Вот.
5: можно было бы заподозрить, что тут какое-то пустое место. Всего я испытал, господа, и на золотых приисках был. Такие, вам скажу, самородки ходил. Что за одним мне разом 5 лет каторг избавили. А теперь в горном институте в музее лежит. Да, я теперь у золотопромышленников, вот у этих вот всех, по всем делам поверенным состою. С женам шляпки покупаю. Да мужья прически. Сочтите, сколько за это одного жалованья получаю. Мне на 2 дни скупец трапезников, мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал. Хотите, покажу?
3: Сделайте одолжение.
5: Покажу, непременно покажу, если впрочем. Ой, я его в зоологический сад отдал. У меня денег пропадет.
2: Господи Иисусе!
5: В прошлом годе, господа. Смотрите-ка, от семги только хвост остался. Умные рыбы, господа. В прошлом годе я в Ниццу ездил. Смотрю, на горе у самого въезда в Ниццу замок стоит. Спрашиваю, что стоит?
7: Глумов, когда же о двоеженстве-то забыл?
8: Годить надо. Момент не пришел. Годи.
7: Да он уже совсем.
8: Еще не совсем. Погоди.
5: Я еще раз спрашиваю, что стоит? А не 1 200 000. Делать нечего, господа. Вынул из кармана деньги, отсчитал.
2: Ах ты, господи!
5: Я в Ницце 20 лет жила. Так, все даже удивлялись, господа. Оркестр у меня был, концерты по пятницам. Был сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Берет в руки, как бельмейстерский, свой жезл. Как взмахнет, господа! Такое, господа! Что же это у вас? Носы-то пустые. Налейте-ка.
2: Нету-тис. Все, как говорится, того. Вы свистили.
5: Ну вот и славно.
8: Скоро и момент подходящий будет. Не ропщи.
5: Иван Иванович, а ты, кажется, нам историю своих превращений обещал.
2: Ну, я готов.
5: А не перейти ли нам балалайкин? В твой кабинет, а?
3: Точно, господа! Точно! Перейти!
5: Я вам такие фотографические картинки еще не
3: смотрю.
5: Ты лучше прикажи, чтобы нам сигар подали и ликерцу. Ну, а уж потом и...
4: И сигары есть, и ликер. Мне гаванский губернатор прислал за лжесвидетельство.
5: Ну, картинки доложу я вам из Парижа. Манифик. Манифик, господа, и только.
0: Мы перешли в кабинет Балалайкина. И хотя он умолял нас прежде всего просмотреть коллекцию картинок, но мы переломили себя и отложили это в высшей степени благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, окуривая удивительнейшие сигары и имея перед собой рюмки с душистым ликером, мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Димедрона».
5: Ну, Иван Иванович, рассказывай, брат.
2: Ну, я отпрыск, как говорится, старинного дворянского рода. И настоящая коренная моя фамилия Гадюк.
4: Ну как же, господа, известнейшая фамилия. Да. Гадюк! Ну что, как же, кто же не знает?
2: Ну да, вот. Ну вот, стало быть, Гадюк. Очищенными мы стали зваться недавно. Ну, по одному особенному случаю, о котором я упомяну позже. Итак, насчет происхождения моих предков существуют 2 не слишком достоверных сказания. Одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. был где такой новгородский благонамеренный человек, а по другим источникам вор. Добромысл Гадюк. Это он прежде других возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил на вече прочим новгородским обывателям.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

конце XII века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений, а король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. К этой поре, когда английский народ находился в довольно печальном положении, и относятся события, которые поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго».

0: Их, кабы святой Витольд поразил проклятьем этих поганых свиней! Вамба! Вамба, обойди вокруг холма с наветренной стороны. Пугни их оттуда, тогда они пойдут домой смирно, будто невинные овечки.
1: Послушай, Гурт, я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами. И они решили, что таскать мой красивый наряд по таким лужам было бы с их стороны враждебным актом для моей царственной особы и королевского одеяния. А потому покличка своего Фанкса, а стадо предоставь его судьбе.
2: Да, к шапке Вамбы были прикреплены колокольчики, и каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели. По его хитрому выражению лица можно было догадаться, что он один из тех шутов, которых богатые люди держали в своих домах для развлечения. На голове собеседника...
1: Предоставь его судьбе.
2: Да. К шапке Вамбы были прикреплены колокольчики, и каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели. По его хитрому выражению лица можно было догадаться, что он один из тех шутов, которых богатые люди держали в своих домах

0: Луцкого.
1: Встань же, Вамба, помоги мне, будь другом.
2: Тише. Слышишь, Гурт?
1: А?
2: Кто это к нам жалует?
1: Не все ли тебе равно, кто там едет?
2: Нет, я должен увидеть этих всадников.
1: Замолчи. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, словно возвещая бурю. Поспешим домой, ночь будет ужасной. Резво скачут, грозы боятся.
2: Сколько же их?
1: Человек 10. Впереди 2, остальные слуги.
2: Видно, важные особы эти 2. А вон с тем бы не хотел бы я где-нибудь ночью встретиться.
1: Да. Стой, Вамба. А левый духовное лицо и высокого сана.
2: Конечно, высокого. Мех на плаще какой, и пряжка золотая.
1: А конь какой? Эй, да это же наш настоятель, приор и мэр.

0: Здравствуйте, дети мои!
1: Здравствуйте, господин мэр.
0: Нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших служителей Матери Церкви и их спутников?
2: Если преподобным отцам угодно сытые трапезы, мягкие постели, то в нескольких милях отсюда...
3: Будет болтать! Болван! Укажи, если знаешь дорогу к замку Седрика Сакса.
2: Так указать...
1: Найти дорогу будет трудновато. Притом у Седрика в доме рано ложатся спать.
3: На-на-на, не мели пустяков! Могут встать, чтобы принять таких путников, как мы. Мы не намерены просить, мы вправе требовать.
1: Уж не знаю, следует ли мне указывать дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать по праву то, что другие рады получить из милости.
3: Ты вздумал еще спорить со мной, раб? С тобой говорит рыцарь Бриан де Богельбер.
4: Спокойно, Гурт. Спрячь нож.
0: Уберите хлыст, брат Бриан. Не надо. Скажи вот ты, друг, как проехать к Седрику Саксу? Возьми монету. Лови.
2: Благодарю, честной отец. Я так испугался, что позабыл дорогу домой.
0: Я прощаю тебе эти шутки с условием, что ты покажешь нам дорогу.
2: Ладно. Извольте ехать вот по этой тропинке
0: так.
2: До того места, где увидите вросший в землю крест. А от этого креста идут 4 дороги. Так вы поверните влево, и, надеюсь, ваше преподобие достигнет ночлега, прежде чем разразится гроза.
0: Благодарю тебя, мудрец.

0: поспешим, брат Бриан.
1: Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, Вамба, вряд ли они сегодня доедут до Роттервуда.
2: Да, но зато они могут доехать до Шеффилда, Клим посчастливится. Для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтоб они ее задрали.

0: Если мы дадим Седрику хоть малейший повод к опасениям, мы пропали. Поэтому, дорогой Бриан, остерегайте слишком пристально смотреть на Ровенну. Седрик ей не отец, а только дальний родственник, но охраняет ее чрезвычайно ревниво. Да-да-да, говорят, что он изгнал из дома единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу.
1: Постараюсь держаться и вести себя словно красная девица.
0: А вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам Шут. Однако ночь такая темная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево.
1: Нет, вправо. Мне помнится, что вправо.
0: Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указал концом своей деревянной шпаги.
1: Да, но шпагу он держал в левой руке.
0: Нет.
1: И указывал поперек своего тела в противоположную сторону.
0: Нет, нет, нет, подождите.
1: Эй, вы! Кто слыхал, что сказал Шут, куда надо ехать? А тихо! Смотрите, тут кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Эй, Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья.
2: Кто ты? Поднимайся.
3: Но-но-но! Убери копье! Кто бы ты ни был, с твоей стороны очень невежливо прерывать так мои размышления.
0: Успокойся, сын мой. Мы только хотели спросить тебя, как проехать в Ротервуд, к жилищу Седрика Сакса.
3: Я сам иду в Ротервуд.
0: Да?
3: Следуйте за мной.
1: Наш проводник направился как раз в противоположную сторону той, которую указал нам этот Шут с колокольчиками.
0: Как это вы любезнейшей ночью находите нужные тропинки?
3: Я ведь здешний уроженец.
0: А-а-а.
3: Я пилигрим и только что вернулся из далеких краев.
0: Угу.
3: Ротервуд, жилище Седрика Сакса.
0: Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Надо торопиться, а то промокнем до костей. Любезный Бриан, возьмите свой рог и подайте сигнал.

0: звуки рога были услышаны в Роттервуде, огромном неуклюжем здании с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина. В просторной зале прямодушный, вспыльчивый, гордый Седрик Сакс готовился к вечерней трапезе.
1: Эй, слуги, ступайте же к воротам. Узнайте, какие вести принес нам этот рок. Почему леди Рувена так замешкалась?
2: Она сейчас. Сейчас только головной убор сменит.
1: В следующий раз, когда она поедет в церковь святого Иоанна, дай бог, чтобы погода была ясная.
2: Дай бог.
1: Какого черта Гурт до сих пор торчит в поле? Верно, дождемся плохих вестей о нашем стаде. Где вам бы дьявол бы его побрал?
2: Говорили, что он ушел с Гуртом.
3: Позвольте доложить.
1: Да, говорим.
3: Приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Абу-Гальбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитой просят оказать им гостеприимство и дать им ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ажби де Лазуш, на послезавтра.
1: Оба норманы. Но это все равно, норманы они или саксонцы. Роттервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Позаботься об их лошадях и смотри, чтобы никто из их свиты ни в чем не терпел недостатка.
4: Слушаюсь.
1: Смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян-саксонец показал себя жалким скупцом. Скажи им, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше 3 шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди.
5: Свиней козлов.

0: Приор, доблестный рыцарь-храмовник, прошу садиться. Ужин стынет.
1: Прошу прощения, место леди Ровенни.
2: Бог мой, как она хороша. Умерьте свои восторги, Бриан. Седрик наблюдает за вами.
0: Сэр, лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристального взгляда воинственного рыцаря.
2: Вот видите, я же предупреждал вас.
3: Сэр Седрик, если я провинился, прошу леди Равену простить меня.
0: Хорошо, хорошо. Будем надеяться на ее прощение. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор.
2: Благодарю вас.
3: А я пью за здоровье прекрасной Ровены.
4: Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезности, сэр рыцарь. Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о тех краях, в которых вы побывали. Это предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим воспитанием.
3: Не могу много сообщить вам интересного, леди.
5: Мой господин, у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. Он назвал себя Исааком из Йорка.
0: Впустите его. В такую бурную ночь даже дикие звери жмутся к стадам. Дайте ему все, в чем он нуждается.
5: Слушаю, мой господин.
0: Выпьем-ка с вами по стакану вина, сэр рыцарь. Да, кстати, и аббату налейте. Кравчий бездельник, наполняй кубки. За здоровье храбрых в бою, сэр рыцарь. Какому бы племени они ни принадлежали и на каком бы языке ни говорили.
6: Впущенный без всяких церемоний в залу высокий худощавый старик стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечко, где бы он мог присесть и отдохнуть. И только сидевший на скамье у камина пилигрим, тот самый, который привел гостей в дом Седрика, жалился над Исааком.
7: Старик, моя одежда просохла. Я уже сыт, а ты весь промок и голоден. Садись на скамью, и вот тебе еда.
8: Благодарю тебя, добрый пилигрим.
0: За тех, кто доблестней всех воюет на чужбине в рядах защитников справедливости.
3: Кому же другому отдать пальму первенства среди них, как не рыцарям храма, в котором я имею честь принадлежать?
4: Разве в английском войске короля Ричарда Львиное Сердце никого не было, чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей храма?
3: Английский король привел с собой толпу храбрых воинов, но они, простите меня, леди, уступали в доблести нам, храмовникам.
9: Никому они не уступали! Что?
6: Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение. Бешеный гнев мгновенно вспыхнул на потемневшем лице рыцаря-храмовника. В темном углу стоял уже всеми забытый проводник-пилигрим, закутанный в черный плащ с опущенным на лицо капюшоном.
9: Английские рыцари не уступали никому. Сам король Ричард и пятеро из его рыцарей дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей храма. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно, и он может подтвердить мои слова.
0: Послушай, пилигрим, я охотно отдам тебе этот золотой браслет, если ты перечислишь имена рыцарей, которые благородно поддержали славу нашей веселой Англии.
9: Никакого подарка мне не надо. Вот их имена. Первый — Ричард Львиное Сердце, король Англии. Второй — граф Лейстер. Третий — сэр Томан Мультон.
0: Он саксонец.
9: Четвертый — сэр Фульк Дойли.
0: Тоже саксонец.
9: Пятый — сэр Эрвин Торнхэм.
0: Чистокровный саксонец. А шестой, как звали шестого?
9: Шестой?
0: Да.
9: Он был совсем юный рыцарь. Малоизвестный. Имя его стерлось из моей памяти.
3: Сэр Пилигрим, такая притворная забывчивость, после того, как вы успели припомнить так много, не достигает цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности по вине моей лошади удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго.
0: Ровена, ты слышишь? Айвенго, сын мой.
4: Возьмите себя в руки.
3: Ни один из его соратников, несмотря на молодость Айвенго, не превзошел его в искусстве владеть оружием. Но все-таки я громко при всех заявляю, что будь он в Англии, и пожелай он на предстоящем турнире повторить вызов, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.
9: Если Айвенго когда-либо вернется, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами. Если же рыцарь Бриан де Буагильбер не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом. С высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников.
4: До этого дела не дойдет.
3: Разумеется, леди Ровена.
4: Пускай мой голос раздастся в защиту отсутствующего Айвенго, если никто в этом доме не желает за него заступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой.
10: Ну, сэр Садрик,
11: да.
10: Ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Ровены, да отпустите нас с Богом на боковую.
3: Прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене, встали и в сопровождении слуг отправились в отведенные им спальни. Пилигримма остановила горничная леди Ровены.
12: Госпожа Ровена желает поговорить с Пилигримом.
7: Благодарю за приглашение. Я готов.
12: Ваш слуга подождет вас в коридоре. Возьмите факел и поднимитесь по этой лестнице в южную келью.

Я хочу побеседовать с вами, святой пилигрим. Сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я говорю об имени Айвенга.

0: природы и родства, это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где оставили вы того, о ком упомянули?
1: Я мало знаю о рыцаре Айвенго, но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов и собирается возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне. Есть ли у него здесь надежда на счастье?
0: Дай Бог, чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем.

0: Скажите мне, странник, как выглядел он, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?
1: На лице его была печать глубокого горя.
0: Боюсь, то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Благодарю за вести о друге моего детства. Примите милостыню, добрый пилигрим. Эта золотая монета — знак моего уважения к вашим тяжким трудам.

0: Теперь прошу вас сюда, добрый странник.
1: Не скажешь ли ты мне, друг, где здесь ночует Исаак из Йорка?
0: Он проведет ночь рядом с вашим преподобием.
1: А где спит Гурт, свинопас?
0: Гурт спит в том чулане, что по правую руку от вас, а Исаак по левую. Вот мы и пришли. Тут не очень удобно будет вам.
1: Ничего, друг. Мне будет хорошо. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Я оставлю вам факел.
2: Пилигрим, не раздеваясь, растянулся на грубом ложе и лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко. Он встал, поправил на себя одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к Исааку из Йорка.
3: Кто?
1: Не бойся меня, Исаак. Я пришел к тебе с дружескими намерениями.
4: Награди вас Бог. Что угодно вашей милости от меня в такой ранний час.
1: Я хотел тебе сказать, если ты не постараешься удрать отсюда как можно скорее и как можно дальше, с тобой может приключиться большая беда.
4: Святой отец, кто захочет напасть на такого бедняка, как я?
1: Знай, что когда рыцарь храма Бриан вчера вечером проходил через залу, он обратился к своим слугам и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда ты поедешь, и схватить тебя подальше от этого дома.
4: Недаром приснился мне страшный сон. Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы.
1: Мне понятен твой страх. Ведь принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими собратьями, когда хотят вырвать у них деньги. Уходи из этого дома скорей, сию же минуту. Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей.
4: Добрый юноша, я пойду с тобой. Поспешим. Где же мой посох?
1: Но надо прежде найти средство, как отсюда выбраться.
4: Да?
1: Следуй за мной. Зайдем в комнату свинопаса Гурта. Вставай, Гурт. Вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда.
5: Удас. Не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час.
1: Как бы то ни было, я думаю, ты не откажешь в этом мне. Подставь-ка свое ухо, Гурт.
4: Святой Витоль, да как же вы...
1: Тише. Тише, Гурт. Так выпусти нас и приведи двух мулов, чтобы мы быстрее выбрались из здешнего околотка. После я верну Седрику его мулов в целости и сохранности.
4: С величайшей радостью все исполню. Следуйте за мной.
1: А ты сам, Гурт, наверное...

0: Ну, Исаак, видишь старый засохший дуб? Это граница владений Седрика. Теперь тебе нечего опасаться погони.
1: Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша. В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника.
0: Хорошо. Значит, в Шеффилде мы расстанемся.

0: Если я возьмусь угадать, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее?
1: Ах, если бы ты угадал, то все равно не мог бы достать мне это.
0: Сейчас тебе больше всего хочется иметь коня и боевые доспехи.
1: Что?
0: А?
1: Как ты угадал?
0: Вчера вечером, да и сегодня утром, ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим одеянием спрятаны рыцарские цепи золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром. Я дам тебе письмо. В городе Лейстере всем известен богатый Кирджат Джейрам из Ломбардии. У него есть теперь на продажу 6 рыцарских доспехов миланской работы. Есть у него и 10 жеребцов. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня для предстоящего турнира.

0: обязанности, никакие немощи не могли удержать дома старых и молодых, богатых и бедных. Все с одинаковой жадностью стремились на турнир вожби. Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса расстилалась обширная поляна. В середине ее широкая ровная площадка была обнесена деревянной оградой. Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота. У каждых ворот стояли два герольда и 6 трубачей. Вокруг арены весело горцевал на красивом коне не менее красивый, нарядно одетый всадник. Это был принц Джон, брат короля Ричарда, ловкий интриган и кутила. Всеми силами стремился он к королевской власти, пользуясь тем, что Ричард Львиное Сердце был в плену герцога Австрийского. Внимание принца было привлечено какой-то суматохой в рядах зрителей. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел Исаака из Йорка и стоявшую рядом с ним девушку в платье из пурпурного персидского шелка.
1: «Клянусь, эта красавица должна быть собранием всех совершенств. Как ты думаешь, приор Эймер?»
2: «Ее следует чествовать, как подобает ее красоте».
3: «Эй, Исаак! Это кто такая?»
4: «Это моя дочь Ревекка, ваша милость».
3: «А ну, саксонские мужеланы, очистите место моему толстосуму в переднем ряду нижней галереи!»
0: Оскорбительная речь принца была обращена к Седрику Саксу и его союзнику и родственнику Аттельстану, потомку последнего короля саксонской династии, прибывшим на турнир вместе с леди Ровеной.
3: «Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня. Да брось, пощекочи его копьем!»
0: Даже в свите принца послышался ропот. Но де Бросси, предводитель отряда стрелков-наемников, исполнил бы приказание принца, если бы Седрик не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек наконечник копья.
3: «Вот как! Клянусь небом, если я сказал...»
5: «Принц Джон, прошу вас, умерьте свой гнев. Вы наносите обиду здешнему собранию. Нас могут побить камнями, выгнать с турнира».
6: «Да-да, ваше высочество, это очень неосторожно. И зрители, и бойцы приходят в нетерпение. Время позднее, давно пора начинать турнир».
3: «Черт возьми, я пошутил, а вы уже напали на меня, как гадюки. Начинайте!»

0: Слушайте все!
1: Пять рыцарей-зачинщиков вызывает на бой всех желающих! Каждый имеет право выбрать себе противника! Для этого он должен прикоснуться тупым концом копья к его щиту! Прикосновение к щиту острием копья означает бой насмерть!

0: конец, с бойцом вплотную съехался боец.
1: После четвертого состязания зачинщики имели полный успех. Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе нормандских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Но вот на ристалище въехал новый боец.
2: Ты одного чужестранца.
3: Конь под ним хорош, и сам-то он ловок.
2: Вот только хрупкий он какой-то.
3: Смотрите-ка, да он подъезжает к шатру самого Бриана де Буагильбера.
2: О, ну и храбрец. Острым концом копья ударил в щит Бриана. Да ведь это вызов на смертный бой.
4: Были ли вы сегодня у исповеди, братья? Раз так отважно рискуете своей жизнью. Если я правильно прочитал ваш девиз на щите, ваше имя — рыцарь, лишенный наследства?
5: Да, Хвостун. Я рыцарь, лишенный наследства.
4: Так ступай, становись на свое место на арене, да в последний раз полюбуйся на солнышко.
5: Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, и то, и другое тебе понадобится.

0: Вот это удар! Это удары!
1: Эх, промахнулся в щит! Щит бей!
2: Сосед, как зовут этого молодца?
1: Разве ты не слышал? Его называли рыцарь, лишенный наследства.
3: О, Бриан обнажил меч. Будут драться пешие. Эй, эй, это не по правилам.
1: Эй!
2: Молчи, без тебя разберутся.
4: Рыцари! Прошу, прошу прекратить поединок. Спрячьте мечи. Подобный поединок законом турнира не разрешается.
5: Надеюсь, что мы еще встретимся. Слышите, вы, рыцарь, лишенный наследства.
4: Не моя будет вина, если не встретимся. Я всегда готов сразиться с тобой. Эй, дайте кубок вина. Пью! За здоровье всех честных английских сердец! Герольды, трубите вызов на бой!

0: наследство готов сразиться с каждым из рыцарей зачинщика.
1: Остальные четыре поединка победитель Бриана де Буа-Гильбера выиграл легко и мужественно.

0: все! Слушайте все! Сейчас будет говорить принц Джон!
1: Сэр, рыцарь, лишенный наследства! Мы все очень сожалеем, что вы, как нам сообщили, дали обет не поднимать забрало и не снимать шлем. Мы покорены вашей доблестью. Теперь, сэр, рыцарь, лишенный наследства, вам предстоит почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон царицы любви и красоты на турнире. Поднимите ваше копье. Я надену на него золотой венец, который вы, сэр, передадите вашей избраннице.
2: Рыцарь, лишенный наследства, медленно поехал вдоль арены. Все с огромным любопытством следили за ним. Наконец, рыцарь остановился перед балконом, где сидела леди Ровена. Победитель с минуту стоял неподвижно, затем медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Ровены.

0: примут участие все присутствующие рыцари.
1: Они разделятся на две равные партии и будут честно и мужественно сражаться, пока принц Джон не подаст сигнал к окончанию состязания.
0: Щедрость, щедрость, доблестные рыцари! Любовь к дамам, честь великодушному, слава храброму!
2: Пусть едут!
3: Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли рыцари обеих партий, сторонников Бриана де Буа-Гильбера и рыцаря, лишенного наследства. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах, на отточенных остриях копий засверкало солнце, плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Затрубили, копья разом склонились, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Об исходе схватки ни сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли, лязг оружия, возгласы сражающихся сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней.
4: Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает! А слава живет!
5: Сражайтесь! Смерть лучше поражения!
6: Сражайтесь, храбрые рыцари! Ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!
3: Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые. И храмовник Бриан де Буа-Гильбер с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Именно в эту минуту партия рыцаря, лишенного наследства, оказалась рассеянной. И двое союзников храмовника бросились помогать ему сладить с врагом.
7: Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства!
3: Рыцарь успел заметить новых противников, но было невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения.
8: «Принц Джон, бросайте поскорее жезл на арену. Надо спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения».
9: «Ну нет, аббат Эймер, этот выскочка, скрывающий свое имя, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие».
3: Неожиданный случай решил судьбу турнира. В числе сторонников рыцаря, лишенного наследства, был один рыцарь в черных доспехах верхом на вороной лошади. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, играя скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире. За это его прозвали «черным лентяем». Но вот теперь этот рыцарь вонзил шпоры в бока своей лошади и как молния помчался на помощь товарищу.
10: Лишенный наследство, иду на выручку!
3: Черный лентяй нанес сокрушительный удар по голове одному противнику, тяжелой секирой ударил по гребню шлема другого и снова спокойно отъехал в северный конец ристалища.

0: этот миг Ян де Буагильбер скатился с упавшей лошади на землю, и рыцарь, лишенный наследства, занес над головой поверженного врага роковой меч.
1: Остановитесь! Я бросил на арену сазу! Конец состязанию! Пальма первенства, безусловно, принадлежит черному лентяю.
2: Но где он?
0: К удивлению всех присутствующих, черного рыцаря нигде не могли отыскать. Принцу Джону пришлось снова признать права рыцаря, лишенного наследства.
1: Если вы, сэр, все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под вашим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец. Подойдите к леди Ровенне.
3: Жалую тебе этот венец, рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю.
4: Но так нельзя. Нужно, чтобы он обнажил голову.
2: Ну, помогите снять ему шлем. Вы видите, он не в состоянии сделать это сам.
3: Айвенго!
5: Айвенго! Айвенго!
3: И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело. Ой, вы смертельно ранен!
6: Вон, копьем в бок.
3: Сколько крови!
1: Что вы скажете, аббат Эймер?
7: Ваше высочество.
1: Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата.
6: Да, да, да.
8: Принц Джон! Принц Джон, прочтите эту записку.
1: Откуда?
8: Из-за границы, принц. Ее привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить ее вашему высочеству.
1: Давайте. Святые угодники.
8: Что такое, ваше высочество?
1: Прочтите, Дебраси.
8: Будьте осторожны. Дьявол умер.

0: около полудня Дебросси, ради которого и был затеян набег, явился сюда добиваться руки и приданого леди Равенны. Он приветствовал ее, сняв свой бархатный берет и грациозным движением руки приглашая ее сесть.
1: «Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр-рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узницы приличнее стоя выслушать свой приговор».
2: «Увы, прелестная Ровена, вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это Дебросси должен получить приговор».
1: «Я не знаю вас, сэр. А дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия».
2: «Твои прелести побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца».
1: «Повторяю вам, сэр, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме».
2: «Леди Ровена, леди Ровена, вы сами бесстрастны и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека».
1: «Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, какие приличны странствующему менестрелю, но не рыцарю».
2: «Гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами».
1: «Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер».
2: «Твой совет хорош, и я скажу тебе: или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или выйдешь супругой Мориса Дебросси».
1: «Никогда».
2: «Хорошо. Но имей в виду, я знаю, что твой возлюбленный Айвенго лежит раненый в стенах этого замка. Фрон де Бефу, притязающему на владение саксонского рыцаря, ничего не стоит одним ударом кинжала прикончить его. Советую тебе хорошенько подумать об этом. Судьба Айвенго и Седрика Сакса зависит от твоего решения».
1: «Подлый раб, ты не знаешь, что такое честь саксонской наследницы».
2: Ну что же, вы сами вынуждаете меня на крайние меры. Знаете же,

0: скорее в салон.
1: Что-то случилось.
0: Я вижу, сэр Храмовник, ваши любовные похождения прерваны так же неприятно этими оглушительными звуками, как и мои.
1: В мою Ревекку вселился легион бесов. Ибо один бес не мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и решимости.
0: Фух, где же барон?
1: Вот он. Пожалуй, никогда еще Фрондебеф не бегал так быстро навстречу к своим гостям.
2: Вы здесь? Это хорошо.
1: Проклятый рок. Старый Исаак почти уже согласился дать мне 1000 фунтов серебра. Осталось только чуть поджарить его на раскаленных углях. Вот причина дьявольской трескотни. Письмо. Я, Вамба, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Роттервудского, и я, Гурт, свинопас сэра Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго йомена Роберта Локсли, объявляем вам Реджинальд Фрондебёрф и всем, какие есть при вас сообщникам, что поскольку вы...
3: Что? Ну-ка, дайте-ка мне. Поскольку вы без всякого повода и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика со всеми его спутниками, мы просим и требуем, поскольку вы без всякого повода и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика со всеми его спутниками,

0: считаем вас изменниками и намерены драться с вами. Писано под большим дубом на Оленьем холме.
1: Нам следует серьезно подумать и не предаваться легкомысленному веселью. Мы раздразнили осиный рой. Около замка, по крайней мере, 200 человек. Но делать нечего. Сэр Храмовник, пиши ответ на их дерзкий вызов.
2: Конь вдруг...

0: Ну что там, Локсли?
1: Что они пишут?
2: Написано по-французски.
3: Позвольте, Локси, я переведу.
4: Тише, тише! Слушать черного рыцаря!
3: Дорогие друзья, вот ответ Дебефа. Они не принимают вызов от рабов, крепостных и беглых людей.
5: Ну, подождите.
3: Пленных угрожают казнить до полудня и просят прислать священника, чтобы приготовить их к смерти.
6: Казнить благородного Седрика?
4: В том случае надо взять замок. Они угрожают, чтобы выиграть время.
3: Надо воспользоваться тем, что они просят священника, и разузнать, как обстоят дела в замке. По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность.
7: Да черт бы тебя побрал с твоими советами. Я же тебе говорил, сэр лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан. Так что вся моя святость и даже латынь пропадаю.
6: Ну, я вижу, дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Ну, так да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака носил я рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов.

0: Так, значит, ты служитель святого Франциска?
1: Да. Бедный монах, попавший в руки разбойников и посланный ими в ваш замок исполнить священную обязанность.
0: Так, так, святой отец.
2: Но, барон...
0: А много ли там этих бандитов?
1: Доблестный господин, имя им легион. Кормеум и рукта вид. Что значит, я чуть не помер со страху. По крайней мере, господин, их наберется там 500 человек.
2: Много. Черт.
0: Ну что, Буагельбер?
2: Надо воспользоваться этим монахом. Пускай он отнесет письмо от имени Деброси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда.
3: Да, я тотчас же напишу.
0: Хорошо. Эй, слуга!
4: Слушаю.
0: Проводите святого отца к этим саксонцам.

0: сэр Седрик, к вам служитель святого Франциска.
1: Ради чего ты явился, монах?
2: Я пришел приготовить вас к смерти.
3: Слышишь ли ты это, Ательстан?
4: Я готов. И пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать. Я есть хочу.
1: Подлые собаки! Должно быть им обидно, что осталось двое саксонцев, владеющих земельными угодьями в этой стране. Вы отняли наши вольности! Отнимайте жизнь! Если Седрик-саксонец не в силах спасти Англию, он готов умереть за нее!
2: Ой, как ты больно скоро собрался умереть, дядюшка.
5: Что-что? Твой голос?
2: Голос твоего верного шута.
5: Вамба! Дай я обниму тебя. Ательстан, это мой вамба.
4: Приветствую тебя, верный слуга. У тебя нечего поесть?
2: К сожалению, нет. Мой господин, возьми эту рясу, веревку и уходи из замка. А мне оставь свой плащ и пояс, чтобы я мог занять твое место.
5: Но ведь они тебя повесят, бедный дурень.
2: А висеть я могу так же важно, как и ты.
5: Ну, хорошо. Хорошо, я согласен принять твое предложение. Но спаси и лорда Ательстана.
4: Ну, нет. Я скорее соглашусь неделю просидеть на хлебе и воде, чем воспользоваться преданностью слуги своему хозяину.
5: Ательстан.
4: Нет.
5: Я прошу
4: нет.
5: вас. Ательстан.
4: Нет, нет.
5: Я прошу
4: нет.
2: Я слыву дураком, но я вижу, дураку надо вынести решение. Я согласен висеть, но не иначе, как вместо моего родового властелина. Итак, прощай, хозяин. Мой колпак повесь на стене в Роттервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как подобает верному дураку.
5: Вамба!
2: Тише. Идут.
0: Отец, ты сделал свое святое дело. Выходи.
6: Вернешься в стадо этих саксонских свиней, окруживших замок, и наговори им, чего хочешь. Но пусть они еще сутки простоят под этими стенами. А ты в это время снесешь письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажешь письмо от Фрон де Бёфа. Если не выполнишь моего поручения, я сдеру с тебя и рясу, и твою святую шкуру. Иди.

0: Фредерик сбежал.
1: Как сбежал?
0: Боже мой! Я сам проводил этого саксонского Борова по тайным ходам в поле. Вместо себя он оставил своего шута.
1: Ах, черт побери! Теперь нам не удастся снестись с нашими союзниками.
0: Барон, не проси. Вы слышите? Они пошли на...

0: зрителей его охватила паника. Служанка, которой было поручено охранять Ревекку, сбежала, забыв запереть дверь пленницы. Ревекка тут же воспользовалась этой оплошностью, чтобы разыскать раненого Айвенго. Она знала эту комнату, где лежал больной. Вот она, направо, за этой колонной. И юноша здесь один. Святой Антоний, он на полу.
1: Сэр рыцарь, что с вами?
2: Это ты, Ревекка. Что происходит?
1: Лягте немедленно. Замок осажден. Но я не знаю, кем.
2: Ах, если бы мне доползти хотя бы до того окошка.
1: Айвенго, прошу вас, лежите спокойно. Я сама стану у окна и как сумею буду описывать, что там происходит.
2: Нет, нет. Малейшее отверстие в стене – это мишень для стрелков, какая-нибудь шальная стрела.
1: Я буду осторожна. Вот отсюда видно все хорошо. Огромная толпа ворвалась на мост передовой башни.
2: Не видно, кто их вождь.
1: Всех заметнее рыцарь, облаченный в черные доспехи. Какое страшное зрелище. Они вот-вот ворвутся в главные ворота замка. Вот черный рыцарь уже рубит ворота секирой. Со стен на них бросают камни и бревна. Но черный рыцарь уже проломил ворота.
2: Клянусь честью моего дома. Клянусь светлым именем той, которую люблю. Я отдал бы 10 лет жизни за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем. Ну что это? Слышишь?
3: Пожар! Воды!
1: Смотрите в окно! Какие ужасные клубы дыма! Мы погибли!
2: Беги, беги, Ревекка. Спасай свою жизнь. А мне уже нет спасения.
1: Я не уйду от тебя. Вместе спасемся или погибнем. О, великий Боже, мой отец, отец, какая судьба постигнет его?
0: В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился Бриан де Буа-Гильбер. Вид его был ужасен. Золоченые доспехи проломлены, залиты кровью, а перья на шлеме частью сорваны, частью обгорели.
4: Наконец-то я нашел тебя, Ревекка. Замок полыхает в огне. Вставай и немедленно иди со мной.
1: Одна я не пойду. Если ты рожден от женщины, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, спаси этого раненого рыцаря.
4: Всякий рыцарь, Ревекка, должен покоряться своей участи, хотя бы ему пришлось погибнуть от меча или огня.
1: Свирепый воин, я скорее погибну в пламени, чем приму спасение от тебя.
4: Тебе не придется выбирать. Один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды.
0: Хромовник схватил испуганно кричавшую девушку и выбежал с нею из комнаты.
2: Предатель Буа-Гильбер! Отпусти сейчас эту девицу!
4: Это я, Айвенго, тебе приказываю!
2: Негодяй! Ты заплатишь мне за это своей

замок тонкий стон ворвались осаждавшие. Они преследовали защитников замка, удовлетворяя ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против тиранов Рон-де-Бефа. А в клубах смрадного дыма, ежеминутно рискуя жизнью, как призрак носился по замку предводитель саксонцев, черный рыцарь.

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений. А король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. Самый близкий приближенный короля рыцарь Айвенго, опальный сын Седрика Сакса, скрывая свое имя, вернулся в родные места. Вместе с ненавистью к норманам-поработителям в отчие края звала юного рыцаря и любовь к прекрасной Ровене, жившей в доме Седрика. На достопамятном турнире в Ашби Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. И лишь когда с тяжело раненого юноши сняли шлем, все узнали, кто скрывался под именем рыцаря, лишенного наследства. Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть вторая.

0: могилах спит.
1: Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи. Что ты скажешь на это, Дебраси?
2: Ваше высочество, быть может, это ложная тревога.
1: Нет, нет, это значит, что брат мой, Ричард Львиное Сердце, получил свободу.
2: В таком случае пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте. Например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить забавы.
1: Нет, пускай вечерний пир пройдет своим чередом. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям. Пусть новые заботы приходят завтра.
3: Да, записка, полученная из-за границы, ошеломила принца Джона. Ведь ему казалось, что королевский трон так близок. Однако, таков уж был нрав этого необузданного тирана, что даже в минуту грозной опасности он не желал отказываться от роскошного пира, который он вместе со своими приспешниками давал в честь турнира вожби.
1: Этот кубок мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына.
4: Нет, нет, ваше высочество. Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков.
1: Не может быть! Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?
4: Да. Он покинул отчий дом вопреки моему запрещению.
1: Благородный Седрик, мне кажется, что мой брат Ричард намеревался даровать своему любимцу богатое поместье.
4: Он так и сделал. Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли.
1: Ну что ж, раз почтенный Седрик отказывается выпить за здоровье своего сына, предоставим ему очередь отплатить нам любезностью.
4: Я готов, ваше высочество. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце.
1: Что? Конкламатум эст, покулатум эст. То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь. Пора оставить наши кубки в покое. Должно быть, аббат собирается исповедовать кого-нибудь на ночь, что так спешит встать из-за стола.
5: Нет, вы ошибаетесь, ваше высочество. Ошибаетесь, мне необходимо сегодня же отправиться домой.
1: Начинают разбегаться. Заранее струсили. И этот подлый приор первый отрекается от меня.
3: Действительно, гости быстро разъезжались. И принц Джон был прав, когда утверждал, что при одном имени Ричарда люди разбегаются от него, как от прокаженного. Правда, Вальдемар Фицус, советник принца, был уверен, что и самого принца Джона при имени его брата трясет, как в лихорадке.
6: Да, де Бросси, плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах.
7: Принц Джон слишком самонадеян и дерзок, но это тот монарх, в царствование которого Фицурс и де Бросси надеются возвыситься и процветать.
6: А что это тебе, нормандскому рыцарю, вздумалось нарядиться в зеленый камзол саксонского йомена? Что это за маскарад, де Бросси?
7: Я хочу раздобыть себе жену.
6: Не понимаю, о чем ты говоришь.
7: В этом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших только что из Ажби, и отнять у Седрика красавицу Равену. Бриан де Буагильбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу.
6: Возможно, возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов. Но как ты вырвешь ее из когтей Буагильбера? Это такой сокол, который сам привык хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу.
7: Он не посмеет нанести мне такое оскорбление. Но, прощай, я слышу на заднем дворе топот и ржание коней. Мои товарищи уже собрались.

0: Вы, вероятно, забываете, леди Ровена, что вы дочь английского короля Альфреда.
1: Что ж, из того?
0: Да то, что вождь, который мог бы объединить истинных саксонцев и повести их на борьбу против нормандского ига, должен быть древнего королевского рода. Кто же, кроме моего друга, Ательстана, может быть им?
1: Я не понимаю вас.
0: Нет, вы прекрасно понимаете, что означал бы ваш брачный союз с Ательстаном. Прекрасно.
1: Прошу вас не говорить со мной об этом. Я неоднократно уже заявляла вам, что скорее пойду в монастырь, чем соглашусь разделить трон с Ательстаном.
0: Это потому неблагодарное, что вы не думаете скрывать своего предпочтения, которое оказываете Ульфреду Айвенго.
1: Да, вашему сыну, Седрик Ротервудский.
0: О, Ровена.
1: Сыну, которого вы оставили истекающим кровью на произвол судьбы.
0: Пускай идет своей дорогой. Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой.
1: Если для поддержания чести и славы своих предков достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, то кто, кроме его отца, станет отрицать?
0: Молчите. Молчите, леди Ровена. Я не хочу слушать вас! Вамба! Вамба, черт бы тебя побрал. Что ты там застрял, как пень посреди дороги?
2: Я размышляю, дядюшка. Когда мы выезжали из Ажби, огромная черная собака подняла жалобный вой как раз в ту минуту, когда наши всадники выехали из ворот.
0: Ну-ну.
2: А я очень не люблю эту музыку. Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику.
0: Пустяки.
2: Совершенно справедливо, дядюшка, пустяки. Если бы не крики, которые, я слышу, несутся вон оттуда.
0: Придержим коня, Ательстан. Впереди зовут на помощь.
3: В этих лесах, сэр Седрик, все может случиться. Эй, люди, приготовьте мечи. От нас ждут помощи. Вперед.
2: Дядюшка, так ведь это же Исаак из Йорка и его дочь Ревекка. Клянусь святым Витольдом, ее царственный наряд достоин...
4: Помолчи, шут!
0: Ну-ка, Исаак, расскажи нам, что случилось?
5: Сэр Седрик, спасите нас. Позвольте нам продолжать путь под вашей охраной.
0: А где же твои люди?
5: Услыхав топот ваших коней и голоса, они приняли вас за разбойников. И все разбежались.
0: Хорошо. Мы дадим тебе двух человек из нашей свиты и пару лошадей. Они проводят вас до ближайшего селения.
6: Леди Ровен, вы узнаете меня?
1: Да, Ревека.
6: Я молю вас о покровительстве. Велите нам ехать с вами. Я не для себя прошу вас о такой милости. Я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас. Вот там, за кустами, он лежит больной на носилках.
1: Кто этот человек?
6: Рыцарь Айвенго.
1: Айвенго! Молчите! Дорогой сэр Седрик.
2: Я слушаю вас, леди Ровена.
1: Пусть они едут с нами. Прикажите снять вьюки из двух мулов и впрячь их в носилки. С ними больной их родственник. А старику и дочери можно предоставить пару запасных лошадей.
0: Раз леди Ровена желает этого, я согласен. Пусть едут с нами. Слава богу, что все обошлось благополучно.
7: Что это за люди?

0: так неожиданно и расправились с кавалькадой Седрика так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Из всего отряда саксонцев удалось спастись только двум – Гурту и Ванбе, который, кстати, выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его.
1: Слыхал я, как люди восхваляли свободу, а вот теперь хотелось бы мне, чтоб какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой.
2: Вамба!
1: Кто тут?
2: Да тихо ты, это же я, Гурт.
1: Святой Витольд, а я уж думал опять эти черные маски да зеленые кафтаны.
2: Да нет тут никого.
3: Кроме меня.
2: Что?
3: Не с места. Что здесь происходит?
1: Обычная история. Всех в плен забрали.
3: Кого забрали?
2: Нашего господина Седрика Сакса и леди Равену.
1: И высокородного Ательстана тоже. Всех забрали. И лежат они теперь связанные на зеленой травке, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Я бы даже смеялся, кабы не слезы.
3: Кто же осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?
1: Погляди поближе-ка на их кафтаны. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твой собственный, как два зеленых стручка гороха друг на друга.
3: Это мы сейчас узнаем.
2: Кто же ты? Добрый Йомен, готов поклясться своим спасением, что ты очень похож на того стрелка из лука, который на ристалище в Ашби трижды попал стрелой в ивовый прутик.
3: Любезные друзья, теперь не время допытываться, кто я. Вот и мои люди.
4: Мы здесь, Локсли.
3: Что случилось на поляне у ручья? Говори ты.
2: Вот оно что.
3: Слушайте, Гурт и Вамба. На Седрика Сакса, защитника английских вольностей, напали опытные нормандские воины. Этот отряд переодетых молодцов везет пленников в Торлкистон, в замок Фрон-де-Бёфа. Нападать на них сейчас бессмысленно, но мы соберем дружину, которая сумеет достойно покарать их. Где мельник?
5: На дороге к Роттерхэму. С ним 6 человек.
3: Отправляйся и верни его сюда. А где Аллен из лощины?
5: Пошел на дорогу к Олтингу Локсли. С ним 10 наших людей.
3: Скачи за ним. Остальные ступайте в разные стороны и соберите всех наших. А где монах?
6: У себя, в келье.
3: Туда я пойду сам.

0: Кто осмелился прервать мои вечерние молитвы?
1: Преподобный отец, я бедный странник, заблудившийся в этих лесах. Воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство.
0: Проходи мимо. Не мешай служителю Господа и святого Дунстана.
1: Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь своей хижины.
0: А я прошу тебя, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость.
1: Скорее отпирай дверь, никто, клянусь небом, я ее выломаю.
0: Имей же терпение, добрый странник. Сейчас я отопру. Хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие.
2: Дверь хижины распахнулась, и перед путником предстал отшельник. Человек огромного роста, могучего телосложения, в длинной волосинице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, в другой — увесистую дубину. Две большие мохнатые собаки стояли по обе стороны хозяина, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Но когда при свете факела сверкнул высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, отшельник изменил свое первоначальное намерение.
3: Молчать, молчать, пошли! Пошли отсюда! Пошел.
0: Проходи, добрый рыцарь. Собак моих не бойся. Они защищают меня от разбойников. Добрых людей они не трогают.
3: Этот угол для лошади твоей. Другой... Постель тебе,
0: а вот и ужин, горсть сушеного гороха.
1: Мне кажется, преподобный отче, что твоя скудная пища идет тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках и дубинках, чем жить в лесу и читать молитвенник.
0: А ты, видно, привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, что когда здешний лесной сторож привел мне этих собак, он оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я чуть не позабыл о них.
1: Клянусь, что именно так. С той минуты, как ты откинул свой капюшон, отшельник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха.
0: Да, тут у меня случайно есть... запеченный в оловянном блюде пирог.
1: А может быть, тот честный сторож оставил здесь и вино?
0: А? Твоя правда. Он забыл вот эту кожаную бутыль и два кубка.
1: Твое здоровье, самый таинственный отшельник, какого я когда-либо встречал.
3: Признаюсь, и ты кажешься очень подозрительным молодцом.
1: Дозволь грешному мирянину узнать твое имя.
0: Можешь звать меня Причетником. Так прозвали меня в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище Святой. Но я не настаиваю. Ну а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?
1: Видишь ли, Святой Причетник, в здешнем краю меня зовут Черным Рыцарем. Многие прибавляют к этому титулу лентяй. Но я тоже не гоняюсь за этим прозвищем.
0: Прекрасно, черный лентяй. Будем пить и веселиться, черный лентяй.
2: Черный лентяй, да.
4: да. Заблудившийся в лесу путник был никто иной, как тот самый загадочный рыцарь, который помог Айвенго одержать победы в Ашби де Лазуш, и незаметно исчез так, что его нигде не могли отыскать. Куда теперь он держал путь, неизвестно. Так же, как неизвестно, когда бы закончился ночной пир со святым причетником, если бы тревожный свист не прервал его веселье.
0: Клянусь святыми четками, это сам Локсли. Друг лентяй, надевай скорее на голову свой железный горшок и поспешай, как только можешь.
4: Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы святой причетник полностью преобразился. Это случилось сразу же после того, как Локсли, предводитель лесных стрелков, поведал ему о случившемся.
0: Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт, меня побери, коль я не справлюсь с целой дюжиной этих мерзавцев.
5: Так ты не ругаться умеешь, святой причетник.
0: Клянусь святым Георгием, я только до тех пор монах, пока у меня ряса на плечах. А как только надену зеленый кафтан...
2: Ступай вперед, балагур! Надо поскорее собрать народ, чтобы взять приступом замок Реджинальда.
5: Я тоже иду с вами на Торкельстон.

0: Как видишь, Дебросси, здесь, в Торлкестоне, все сложилось совсем не так худо, как ты предполагал.
1: Я надеюсь, Буагильбер, что ты будешь уверен своему слову.
0: Хватит об этом. Я ведь нисколько не интересуюсь твоей синёкой красоткой Ровеной. В числе пленных у меня есть добыча, ничем не хуже твоей.
1: Ты говоришь о прелестной Ревеке? Но я готов поклясться, Бриан, что денежные мешки ее папаши пленяют тебя гораздо больше.
0: И то, и другое привлекательно. Но старого ростовщика придется делить с Фрон-де-Бёфом. Он не позволит даром расположиться у него в замке.
1: По-моему, барон уже приступил к переговорам с Исааком.
0: Да, избрав местом для них тюремное подземелье замка с цепями и кандалами на стенах.
1: Пожалуй, я сыщу в мрачном Торлкестоне уголок поуютнее.
2: Комната, в которую поместили леди Ровену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Таким образом, ей было выказано особое уважение по сравнению с остальными пленниками.

шахматном турнире ваш Бидалязуш, опальный сын Седрика Сакса Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. Тяжело раненого юношу забрала к себе дочь ростовщика Исаака из Йорка Ревекка. Возвращаясь домой, они встретились с леди Ровеной и Седриком и вместе продолжали обратный путь. Предводитель нормандских вольных стрелков де Бросси и рыцарь-храмовник Бриан де Буагельбер, заговорившись похитить саксонскую красавицу Ровену, напали на мирных путников и пленили их в замке Торлкестон. Неизвестный рыцарь, прозванный «Черным лентяем», который оказал в турнире неоценимую услугу Айвенго, а затем таинственно исчез, неожиданно попадает к лесным стрелкам. Там он и узнает о разбойничьем нападении нормандцев. Черный рыцарь возглавляет отряд штурмующих Торлкестон и в поверженном пылающем замке разыскивает того, кого

Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть третья.

0: гнездо тиранов, замок Торлкистон разрушен!
1: Благородный Седрик и храбрый черный рыцарь, прошу вас, садитесь рядом со мной у этого дуба.
2: Добрый Йомен, сердце мое подавлено печалью. Нет более высокородного Ательстана. Он пал от руки презренного Буагильбера. Мне надо торопиться в замок Конингсбург, куда перевезли его благородные останки. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе, Локсли, и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести. А ты, мой верный Бамба, как наградить мне тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Да я обниму тебя, Бамба.
3: Ой, пусти меня, дядюшка. И, пожалуйста, не плачь. Ну, что будет, если ты станешь платить за мои услуги одной соленой водой из глаз? Дядюшка, ты лучше подумай о гурте. Я что, я ведь шут.
2: Гурт. Подойди, мой верный свинопас. Становись на колени.
1: В чем провинился я? За что так сурово говорит со мной мой хозяин?
2: Гурт, ты больше не раб и не невольник. Отныне ты свободный человек. Дарую тебе участок земли в моем уолбрумском владении. Прими его от меня и моей семьи. В пользу твою и твоей семьи. Отныне и навсегда.
1: Кузнеца бы мне, пилу, долой этот ошейник с вольного человека. Благородный господин мой, ваш щедрый дар удвоил мою силу, и я отныне буду вдвое успешнее биться за вас.
3: Нет, братец Гурт, а я тебе не завидую. Раб-то сидит себе у теплой печки, пока вольный человек сражается. Как говорится, дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Дядюшка.
2: Что вам?
3: Наша леди Равена уже в путь готова.
4: Да благословит вас Бог, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Равены есть чем накормить вас. Для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманны вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить, сколько им вздумается. И ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя.
1: Спасибо вам, благородная леди. Благодарю за себя и за своих товарищей.
2: Леди Ровена, своей свободой мы обязаны и отважному черному рыцарю.
4: Я хотела бы узнать у вас, сэр-рыцарь.
5: Леди Ровена, вероятно, желала бы знать, схвачен ли ее обидчик Морис де Бросси. Вот он.
6: Да стоит ли леди бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина?
4: Сэр-рыцарь, в действиях подобных вашим настоящий позор не в поражении, а в успехе.
6: Победа должна смягчать сердца. Лишь бы мне знать, что леди Ровена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти.
4: Прощаю вас, сэр-рыцарь. Прощаю, как христианка.
3: Это значит, что она вовсе и не думает его прощать.
2: Однако нам пора в путь. Сэр Черный Рыцарь, я знаю, что у вас все счастье на острие копья. Но если захочешь тихого угла, приезжай в Роттервуд. Будешь там не гостем, а сыном и братом.
5: Я приеду в Ротервуд, честный Сакс. Отпусти со мной своего шута Вамбу, чтобы он показал мне кратчайший путь.
2: Согласен. На все согласен, черный рыцарь.
5: Смотри, не расточай своих обещаний с такой легкостью. Может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость.
2: Я жду тебя, рыцарь. Прощай.
5: Прощайте, леди Ровена.
4: Прощайте, сэр рыцарь. Айвенго, где ж ты, Айвенго?
7: Ах, если бы прекрасная леди Ровена могла знать, что ее возлюбленный Айвенго цел и невредим, сердце ее не терзало бы тревога. Если бы она могла видеть, как из пылающего замка раненого юношу вынес на своих руках черный рыцарь, она преисполнилась бы к спасителю чувством такой глубокой признательности, какую только позволила бы ее саксонская гордость. Но вот все, что произошло потом между Айвенго и черным рыцарем, показалось бы ей непонятным и странным. Ну, мы пока не станем говорить об этом. Довольно сказать, что Айвенго был помещен на излечение в небогатый монастырь святого Ботольфа, куда мы со временем непременно заглянем. Однако теперь немаловажные обстоятельства призывают нас задержаться у заветного дуба на Оленьем холме.
8: Дети, о, разрази меня гром, если это не наш причетник.
9: А кое-кто его хотел похоронить.
10: Монах, кажется, с утра промочил себе горлышко.
8: Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона Фрон-де-Бефа водились гасконские вина.
11: Раступитесь, и дети, раступитесь, дети мои. Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику. Здоровайтесь погромче. Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях.
10: Кого ж это ты подцепил, скажи на милость?
8: Ради бога, отвяжите меня от этого сумасшедшего.
11: Молчать!
8: Пощадите меня, милосердный господин.
11: Молчать, плененный мною. Я нашел его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Ну, а нашел я и то, и другое, и бочонок, и вот этого вот безбожника. Ну, скажи, скажи, плененный мною, правда, что я пил всю ночь?
7: Бедняга Исаак из Йорка опять подвергся бы испытаниям судьбы, если бы не заступничество черного рыцаря и появление еще одного пленника, нашего старого знакомца, приора Эймера из аббатства Жорво.
12: Что это значит? Знаете ли вы, что такое наложить руки на служителя Божия? Вы разорвали мой кружевной воротник тончайшей работы. Испортили ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен, и если вы велите сейчас же подать моих лошадей, отпустите мою братью, дадите серебряные щипчики для завивки волос. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен, если вы велите сейчас же подать моих лошадей,

0: должен вас расстроить, сэр Прион. Вам придется уплатить порядочный выкуп, иначе ваши братья предстоит избрать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве. Вот у нас еще один пленный. Послушай, любезнейший.
1: Да?
0: Посмотри на преподобного отца Эмера. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.
1: О, еще бы мне не знать. Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. 600 крон, почтеннейший приор, вполне может уплатить ваши милости.
0: Как? Я доволен. Таково решение, сэр приор.
2: Решено! Решено!
3: Что, с ума сошли, господа? Где же я возьму такую сумму?
1: Если вашей милости угодно, я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку.
0: Расписку он тебе даст, какую хочешь. А ты за один раз заплатишь выкуп и за приора, и за себя.
1: За себя. За себя. Я совсем разоренный человек.
0: Ну, это пускай рассудит приор. Отец Эмер, как вы полагаете, может ли этот человек дать за себя хороший выкуп?
3: Может ли? Да ведь этот Исаак из Йорка такой богач, что мог бы выкупить целое войско. Вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон.
0: Решено!
2: Решено!
4: Решено!
2: Решено!
5: Вы что, хотите вконец погубить меня, несчастного? Я лишился дочери, а вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию? О, Ревекка! Если бы каждый листок этого дерева был бы золотой монетой, я бы отдал все эти сокровища, только бы знать, что ты жива.
2: А что у твоей дочери черные волосы? И не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром?
5: Да, да, да. Что с ней, добрый человек? Скажи, где она? Что с ней?
2: Я видел, как ее тащил Бриан де Буагильбер. Я хотел было послать ему вслед стрелу, да побоялся нечаянно попасть в девушку.
1: О, лучше бы твоя стрела пронзила ей грудь. Лучше бы ей лежать в могиле, чем быть во власти лютого храмовника.
0: Друзья, горе этого человека растрогало меня. Исаак, поспеши пленить Буагильбера видом твоих денег. Не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории. Приор Эмер, Исаак не прочь доставить тебе кошелек с 100 марок серебра, если ты согласен попытаться убедить твоего приятеля-храмовника, чтобы он отпустил на свободу его дочь.
3: Ну, пожалуй, я соглашусь, если он пожертвует сверх того что-нибудь на церковные нужды. А мое письмо будет тебе, старик, охранной грамотой и поможет не только найти доступ в прецепторию Темплстоу, но и добиться освобождения дочери.
0: Ой, Ревекка!
6: Ну, дорогой Локсли, время прощаться.
0: Доблестный черный рыцарь, без твоего мужества нас неминуемо постигла бы неудача.
6: Храбрый Локсли, даруй мне пленника Мориса де Браси.
0: Он твой, и делай с ним все, что хочешь. Я протягиваю тебе руку честного англичанина и хочу вручить тебе вот этот охотничий рог. Если когда-нибудь тебе понадобится наша помощь в этих лесах, протруби

лань вывела детенышей из чащи на открытую поляну. И не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада.

0: Дурные вести, принц Джон.
1: Слишком часто стали посещать нас дурные вести. Даже здесь, в Йоркском замке. Ну, говори, Фицурс.
0: Прибыл Дебраси, но в каком виде? Его вооружение проломлено, измято, обогрено кровью, забрызгано грязью. Впрочем, вы сами убедитесь в этом, ваше высочество. Он идет сюда.
1: Что? Дебраси? Дебраси, что это значит? Говори, говори, я тебе приказываю. Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фронт де Беф?
2: Храмовник вместе с красавицей Ревеккой бежал к себе в прецепторию Темплстоу. Оборона Фронт де Бефа вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка.
1: Что? Саксы возмутились.
3: Но худшая весть еще впереди.
2: Ричард, львиное сердце, здесь, в Англии.
1: Что? Ты бредишь, Дебраси. Этого не может быть.
2: Это чистейшая правда. Я был его пленником. Он говорил со мной и отпустил на волю, взяв слово, что я не подниму более свой меч против законного английского короля.
4: Что делать, ваше высочество?
1: Нам остается одно средство. Тот, кого мы страшимся, странствует пока в одиночку. Надо где-нибудь его настигнуть.
2: Нет, я за это не возьмусь. Он помиловал меня. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме.
1: Хорошо, хорошо, Дебраси. Мы постараемся по достоинству оценить твою преданность.
4: Ваше высочество, я беру на себя это опасное дело. 5 моих дюжих копьеносцев, надеюсь, помогут завершить его благополучно.
1: Желаю удачи, Фицурс.
5: В это же самое время в монастыре святого Ботольфа король Ричард Львиное Сердце, отныне нам нет уже надобности называть его черным рыцарем, прощался со своим верным Айвенго, которого король заехал навестить по пути от лесных стрелков Локсли. Айвенго высказал пламенное желание проводить своего избавителя. Но Ричард велел ему хорошенько отдохнуть 2 дня с тем, чтобы они встретились в Конинсбурге, куда отправился Седрик Сакс на поминки по своему благородному родственнику Ательстану. Ричард отбыл в сопровождении Вамбы, а вскоре после ранней обедни Айвенго послал сказать аббату, что желает его видеть.
6: Что? Что случилось, юноша? Ты почувствовал себя хуже?
7: Лучше. Гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале. Или моя рана была не так серьезна, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я не могу больше оставаться здесь.
6: Сохрани Бог, чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны.
7: Я и сам не покинул бы вас, святой отец, если бы не было в том нужды.
6: А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду?
7: Разве вам никогда не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина?
6: Не отрицаю. Но ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его.
7: Ты ошибаешься, Приор. Сил у меня довольно. Я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться. Поэтому прошу тебя, достань мне скорее верховую лошадь.
6: Что ж, я дам тебе мою испанскую кобылу.

0: Между тем, Ричард и его проводник Вамба не спеша подвигались вперед сквозь лесную чащу. Вороной конь легко нес на себе широкоплечего, могучего седока. Осанка и манера рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, не способный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч палашом.
1: Мой бесстрашный повелитель, дайте-ка мне рожок, что подарили нам Йоманы, и на зов которого они обещали появляться.
2: Пожалуйста, дружок.
1: Спасибо.
2: Что ты делаешь, Вамба?
1: То, что мне кажется, сейчас совсем не лишним.

0: Старники нас поджидают добрые молодцы. Засаду нам устроили.
1: Чего ты взял?
0: Да с того, что раза два видел, как среди зелени мелькали фигуры. Так будь они честные люди, выехали бы на открытую тропинку.
1: А ведь на этот раз ты прав. Опущу-ка я забрала.
2: И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову. Из чащи выскочили шесть вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Глаза Ричарда сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала.
1: Что это значит?
3: Умрите, раненые!
1: У нас здесь изменники завелись. Ну что же, вы возлагаетесь моим мечом.
2: Как ни были храбры нападавшие на Ричарда, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль. Он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил благородное животное.
1: Это предательский удар!
2: Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Бамба помешал. Не обладая большой силой, но отличаясь ловкостью, шут, воспользовавшись тем, что бойцы не обращали на него внимания, успел предотвратить нападение синего рыцаря, подрезав ноги его лошади ударом палаша. Кони, всадник покатились на землю.
3: Рыцарь, идем на помощь!
2: В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством ловкого и веселого ошейника. Они немедля приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненые.
1: Прежде чем выразить признательность моим преданным усердным друзьям, важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подыми забрало синего рыцаря.
0: Ну-ка, храбрый воин, дай-ка я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же тебе и шлем сниму.
1: Вальдемар Фицурс. Что могло побудить человека твоего звания взяться за такое гнусное дело? Кто подбил тебя на такое предательство?
4: Принц Джон. Твой брат.
1: Молчи. Дарю тебе жизнь, подлец. Но с условием, что ты в течение 3 дней покинешь Англию. Локсли, дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите вас миром.
5: Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, я бы с охотой послал вслед этому негодяю добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия.
1: У тебя английская душа, Локсли. И ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Львиное Сердце.
6: Ричард Львиное Сердце. Ричард Львиное Сердце.
1: Встаньте, друзья мои, встаньте, и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли...
5: Не зовите меня более Локсли, государь. и узнайте то имя, которое получило столь широкую известность, что, может быть, достигло даже вашего царственного слуха. Я Робин Гуд из Шервудских лесов.
1: О, кто же не знает твоего имени? Приветствую тебя, храбрый человек. Дай обниму тебя.
7: Государь, кто-то скачет сюда.
1: О, это доблестный рыцарь Айвенго. Я узнаю моего друга по доспехам.
8: Приветствую тебя, черный рыцарь. Что означает столь большое общество?
1: Ничего не опасайся, Уилфред. Здесь ты можешь называть меня Ричардом, потому что я окружен верными английскими сердцами.
8: Но что означает это зловещее зрелище? Что тут за мертвые тела?
1: На нас напали изменники, Айвенго. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару.
9: Ах, государь! Вашему королевству грозит междоусобная война, а вашим подданным угрожает тысяча зол, если они лишатся своего монарха, который странствует в это время в одиночку по лесным дорогам.
1: Прости меня, мой верный Айвенго. Я недаром скрывал свое пребывание. И еще некоторое время обязан оставаться в безвестности. Это необходимо для того, чтобы мои друзья и верные вассалы успели собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен стать во главе такого войска, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. А теперь, друзья мои, мы покидаем вас.
5: Счастливого пути, мой государь!
1: До встречи, Робин Гуд! До встречи, верные друзья мои!
10: Слава Ричарду!
11: Да здравствует Ричард, львиное сердце! Слава Ричарду!

0: огонь слепого изуверства.
1: Известно ли тебе, пришелец, с кем ты говоришь?
2: Не знать тебя, гроссмейстера, было бы большим грехом.
1: Чем привлекла тебя наша обитель? Что нужно тебе в ней?
2: Я принес письмо рыцарю Бриану.
1: Подай мне это письмо.
3: Да, в неприветливое место попал Исаак из Йорка. Прецептория Темплстоу, обитель рыцарей храма, куда скрылся Буагильбер с Ревеккой, была тщательно укреплена. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на страже у подъемного моста. Ничего хорошего не сулило Исааку и внешность гроссмейстера Бомануара. В облике этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши.
1: Сэр прецептор Мальвуазен, ты только послушай это послание. Сэру Бриану де Буагильберу, сердечно рад твоему спасению от плена вместе с красавицей Ревек. Но тем не менее, будь осторожен. Ваш гроссмейстер Бомануар ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах. Он может помешать вам веселиться и жестоко прекратить ваши прегрешения. Отец твоей красотки, богач из Йорка, обещает дать тебе за нее большой выкуп. Усердно советую, отдай ему дочь. Эймер, приор аббатства Жорво. Да, вот каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ. Так, Мальвуазен, прежде всего выбросьте из замка этого старика.
4: Эй, стража! Уведите его из замка живо!
2: Ответ! Ответ мне дайте!
5: Молчать, убирайся!
2: А быстрее!
6: А как же дочь моя? Как же дочь моя? Дочь!
1: Объясни мне, Мальвуазен, как могло случиться, что ты допустил осквернить священные стены сей обители, позволив одному из братьев привести сюда женщину?
7: Я принял ее в обитель, собственно, с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как брат Бриан, мог увлечься прелестями этой девицы. Словно колдовство какое-то.
1: Постой. Колдовство, говоришь? Слушай меня внимательно. Честь ордена нашего мне превыше и предороже всего на свете. Гнусная чародейка, околдовавшая своими чарами нашего храброго рыцаря, должна быть предана суду и смертной казни.

0: Суд фанатиков жесток и неумолим. Никакие разумные доводы несчастной Ревекки не убедили ее бессердечных врагов в ее невиновности. Она была объявлена колдуньей и приговорена к сожжению на костре. Ревекке осталось только последнее средство к спасению. Искать защитника, который сразится с ее обвинителем Брианом де Буа-Гильбером и своей победой подтвердит ее правоту. Согласно законам, на поиски своего защитника Ревекке было дано 3 дня. За большие деньги девушка уговорила одного крестьянина отправиться в Йорк к ее отцу Исааку с письмом. Но разве родитель бросит дитя свое в беде? Исаак был здесь, за оградой прецептории, куда его швырнули стражники.
1: Отец мой, я обречена на казнь. О, за то, что не ведала душа моя за колдовство. Если можно найти сильного человека, который ради меня сразил бы мечом заступника ордена храмовников на ристалище Темплстоу. Есть один такой воин, Айвенго. Он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи, тем не менее, дай ему знать об этом. И скажи ему, что я в жизни и в смерти не повинна в том грехе, в котором меня обвиняют. О, дочь моя, плоть от плоти моей, я отыщу его, я отыщу его.

0: Мало есть в Англии местности более красивых, чем окрестности замка Конинсбург. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река, обрамленная лесами. На горе возвышается древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Когда Ричард Львиное Сердце и Айвенго достигли этого величественного здания, они застали там пир, менее всего походивший на поминки. Да и о каких поминках могла быть речь, когда за столом вместе с Седриком Саксом, леди Ровеной и знатными гостями восседал собственной персоной сам Ательстан.
1: О, черный рыцарь! Окажите честь разделить нашу вечернюю трапезу.
2: Прошу вас сюда, доблестный рыцарь.
3: Благодарю вас, сэр Седрик. Но как же так, благородный Ательстан? Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкельстоне.
1: Вы ошиблись, сэр рыцарь. Просто меч Буагильбера перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палец. Я упал оглушенный, но невредимый. Да так и не пришел в сознание, пока не очнулся в гробу.
2: Удивительная история, не правда ли, сэр, черный рыцарь?
3: Рассказ достойный Романа. И как хорошо, что он имеет такое окончание.
2: И теперь мы готовы служить нашему отважному избавителю.
3: Позвольте мне, дорогой Седрик,
2: да-да,
3: напомнить, что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, со своей стороны сделать мне подарок.
2: Все, что угодно, благородный рыцарь.
3: Так вот, я хотел бы, чтобы вы предали забвению некоторые предрассудки и несправедливые суждения.
2: Сэр рыцарь, я надеюсь, что подарок, о котором вы говорите, касается только вашей собственной особы. Обо все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться.
3: Я и не желаю вмешиваться до тех пор, по крайней мере, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря. Знаете же, что я король Ричард Львиное Сердце.
4: Что?
3: Ричард! Ричард, открой забрало. Пожалуйста.
5: Ричард! Как я рад твоему возвращению, Ричард!
3: Встань, благородный Седрик. Теперь я могу изложить свою просьбу?
5: Я слушаю тебя.
3: Итак, на основании данного тобою слова, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Ульфреда Айвенга и снова даровал ему свою родительскую любовь.
5: Где он?
3: Ульфред, подойди сюда.
6: Отец, отец, даруй мне твое прощение.
5: Сын мой, дай я обниму тебя, сын мой.
6: Спасибо, спасибо, отец.
1: О, благородный король Ричард, я счастлив видеть вас живым и невредимым.
3: Благодарю вас, Ательстан. Сэр Седрик,
5: да.
3: Я хотел бы...
7: Ровена.
4: Айвенго. ты достоин более ласкового приема с моей стороны. Но...
7: Молчи, возлюбленная моя. Теперь я знаю, что у меня есть надежда на счастье.
4: Дай Бог, после такой томительной разлуки,
7: Ровена,
4: мой Айвенго.

0: брачного союза леди Ровены и Этельстана, это дело решенное. Не так ли, Этельстан?
1: Ах, Седрик, будь же благоразумен. Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Ну вот, Айвенго, объявляю, что я отказываюсь. Что такое? Неужто меня рябит в глазах от истощения? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.
0: Уилфред, сын мой.
1: Ричард, и вы уходите?
2: Простите, но я должен покинуть вас. До встречи!
0: Уилфред, Этельстан.
1: Ну?
3: Уилфред, ну чего ты раскричался, дядюшка? Твой сын провожал леди Ровену к ее покоям, но по дороге ему повстречался, кто бы ты думал?
2: Кто?
3: Исаак из Йорка. Они тотчас исчезли вместе.
4: Я добрый рыцарь дворянского рода приехал оправдать мечом и копьем девицу Ровеку.
5: Прежде всего, приезжий, докажи, что ты настоящий рыцарь и почетной фамилии.
4: Мое имя более известно, чем имя Буагильбера, и род мой постарше его рода. Я Уилфред Айвенго.
6: Айвенго, да хранит тебя Бог.
7: Я сейчас не стану с тобой драться. Залечи сперва свои раны, достань лучшего коня, и тогда, может быть, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства.
4: О, надменный храмовник, клянусь, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена.
7: Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал!
8: Рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Измученная лошадь Айвенго и сам усталый всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфреда едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник не вставал.
4: Вставайся!
5: Не убивай его, сэр рыцарь! Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Мы признаем его побежденным. Снимите шлем с Буагильбера.
8: Глаза храмовника были закрыты. Нетронутый копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей.
5: Вот поистине суд Божий. Объявляю девицу свободной и неповинной.
2: Я опоздал. Айвенго, хорошо ли было с твоей стороны брать на себя такое дело, тогда как сам ты едва держишься в седле?
4: Сам Бог, государь, покарал этого надменного человека.
2: Мир ему. Все присутствующие здесь храмовники арестованы!
5: Я воспротивлюсь твоему приговору!
2: Гордый храмовник! Ты не в силах это сделать! Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что вместо вашего орденского флага там уже развивается королевское знамя Англии!
8: Свадьба Айвенга и Ровены совершилась в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Айвенга долго и счастливо жил с Ровеной. Они любили друг друга еще более от того, что испытали столько препятствий к своему соединению. Айвенга успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть львиного сердца, павшего у замка Шалю близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и устремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить последнюю песнь нашего трубадура.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.
1: Ах, война,

0: тех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.
1: Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль. Часть первая.
0: Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
2: А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?
3: Чтобы чай был с керосином.
2: Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.
3: Собачь.
0: Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.
4: У Эдисона тоже не все получалось.
0: Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
5: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Ну что, новенького?
0: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
4: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
5: Ну, как тебе сказать?
0: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
4: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
5: Правильно. Это ты верно рассудила.
0: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах. Автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который

0: Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас, в сентябре, получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
1: Ну, Жорка, кого пригласим? Значит так. Ты.
2: Я.
1: Так.
2: Валька Александров.
1: Правильно.
2: Пашка Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок пиши сам.
1: Нет. Зачем это? Ты пиши, у тебя это почерк лучше.
2: Это точно.
1: Вот и давай. С кого начнем?
2: Ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
1: Ну, ладно тебе. Пиши Искру. Ну, кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
2: Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
1: Без Искры нельзя.
0: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
1: Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается?
2: И Вику Люберецкую.
1: Ну, конечно.
0: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль.

0: День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то 4 строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
1: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
2: Забытое? Значит, ненужное.
1: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли.
3: Но это же Есенин! Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
4: Ну и что же? Почему?
3: Ну и пусть себе упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все.
4: Правильно.
3: Изумительные.
4: Хорошие стихи, он же.
0: Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
5: Сашка, тебе понравились стихи?
6: Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие. Знаешь, там такие строчки. Жалко, не запомнил.
5: Шагане ты моя, Шагане.
6: Ага, Шагане ты моя, Шагане.
1: Ты умная, Искра?
5: Не знаю, во всяком случае не дура.
1: Да. Ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
5: Спасибо, Вика.
0: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала:
7: у тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Но знаешь, кто мне понравился больше всех?
8: Кто?
7: Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
8: Правда, мама?
7: Правда, мой мальчик.
0: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
9: Прекрасный подарок нашей детворе.
0: Там недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
9: Прекрасный.

0: новейшим распоряжением и циркуляром.
1: Значит так. На первом этаже первые и вторые классы. Наверх не пускать, чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третьи и четвертые. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
2: Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
0: Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
3: «Кадетский корпус.
2: Распоряжение Горано.
3: Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышь, Михеич,
4: а?
3: Купить и повесить.
4: Ладно, сделаем, Николай Григорьевич.
2: Кокоток растить будем?
3: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
0: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
3: Жизнь бушует!
0: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом. Любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:
3: найти и доставить немедленно. Все, идите.
0: Yeah. концу занятий.

0: И парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
1: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
0: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
1: Тише, хлопцы! Тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
0: Да. Они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9-го Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя. Она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
2: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
3: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
2: Ничего.
3: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
0: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9-го Б, но Зиночка...
3: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола. И не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
2: Мне нечего сказать.
4: Что же мы такое натворили в воскресенье?
3: Да? А разве тебе неизвестно, что Есенин... поэт упаднический. А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
2: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
3: Что? Как Люберецкая?
2: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
0: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
3: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно? Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика – очень серьезная девушка.
2: Я могу идти?
3: Что? Да, конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко – очень, очень несерьезный человек.
2: Я подумаю об этом.
0: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
5: Ну, что, Валендра?
4: Ты кто? Идиотка? Сплетница или предатель?
5: Я?
4: Значит, ты предатель.
5: Что ты наговорила Валендре?
6: А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая.
5: Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну
6: все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну ты...
4: Ай, утрись. Утрись, идем к Люберецким.
5: Куда?
4: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
5: Но мы же никогда не были у Люберецких.
4: Не были, так будем. Пошли.
0: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом Боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве. Гордилась его многочисленными именными подарками от наркома. Гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
2: Извини, но мы по важному делу.
7: Пожалуйста, я очень рада.
0: О, у нас гости. Здравствуйте, девочки.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
7: Чай может подать Поля.
0: Может, но я лучше.
7: Проходите, девочки, в столовую.
8: Ага, спасибо.
0: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
8: Спасибо.
0: Девочки, не стесняйтесь.
9: Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
0: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
7: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
0: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
10: Папа.
0: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
7: Комиссар.
9: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
0: Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
7: Нет, искусство должно будить чувства.
10: Зинаида.
0: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
7: А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
0: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
8: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
10: Знаком? Не может быть.
0: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
7: Разве можно спорить?
0: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
11: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
0: А, спасибо, Поля. Ну, всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи и, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
8: Ты надолго, папа?
12: Ну, раньше трех совещаний не отпускали.
0: Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
13: Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина?
14: В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит.
13: А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто? Кто?
14: Старшие. А старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
0: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
13: Мама, что такое истина?
15: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
13: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств?
15: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
13: Значит, человек живет во имя истины.
15: Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
13: Да. Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
15: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
0: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
13: Просто так.
0: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не два десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. Три дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять. Но тут выяснилось, что два письма куда-то исчезли, и осталось всего одно – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
16: Я не понял. У тебя что, неприятности?
14: Да.
16: Может, помощь нужна?
14: Помощь? Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
16: А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори. Не стесняйся, я для тебя...
14: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
16: Пороком? С каким пороком?
14: Я
6: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
16: Этот человек Юрка из 10-го А.
6: Что ты? Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
16: А кто?
6: Это взрослый человек. Он женат
17: и уже бросил из-за меня жену и двоих детей.
6: Нет, то есть одного. Второй-то еще не родился.
16: Но ты же еще маленькая.
6: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока. Ну, понимаешь, мы с тобой будем как будто просто товарищи.
16: А мы и так просто товарищи.
6: Да, к сожалению, я поздно разобралась в ситуации. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну пока, понимаешь?
16: А ты маме очень понравилась.
6: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
0: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
18: Вот, полюбуйтесь.
19: Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокое, страдающее девичье сердце. Странная, страшная тайна, которая мешает нашей дружбе в настоящее время. Вот дуреха. Ну, до чего же милая дурешка писала?
18: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
19: Да будет вам. Девочки играют в любовь, ну и пусть себе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
18: Что вы делаете? Ну, зачем вы комкаете письма?
19: Возвращать неудобно. Значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
18: Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ. Отдайте.
19: Да никакой это не документ, Валентина Андроновна.
18: Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
19: Мне это не интересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду.
18: Отдайте!
19: Есть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
18: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
19: Ой.
18: Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
19: Идите и пишите, только скорее, пока пыл ваш не прошел.
18: И на...

0: Здравствуй.
1: Проходи, Искра. Садись.
0: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
1: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
0: Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.
1: Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье. С белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
0: Счастье? Счастье — это быть полезной своему народу.
1: Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
0: Но как ты представляешь?
1: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
0: Кто?
1: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
0: Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство?
1: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
0: А работа?
1: А я ее не исключаю. Но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг — понятие общественное, а счастье сугубо личное.
0: А что говорит твой папа о мещанстве?
1: Он говорит, что мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
2: Честь – дворянское понятие. Мы ее не признаем.
1: Ты максималистка, Искра.
2: Ну разве плохо быть максималисткой?
1: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
2: Да. Конечно. Мне пора.
1: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
2: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
1: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
2: Спасибо тебе. За Есенина. До свидания.

0: Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Что вечером делаешь?
2: Еще не знаю, но буду очень занята.
1: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя, как малышку, в 9 часов спать загоняет?
2: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
1: Ты скажи, пойдешь или нет?
2: Пойду. Но скажу после уроков. Тебе ясно?
1: Ясно.
2: Ну вот и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений.
0: Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждал ее на опустевшем школьном дворе.
2: Привет!
1: Чего это Артем на меня зверем смотрит?
2: Не знаю.
1: Ну так как насчет кино?
2: А, уладила. Когда и где?
1: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
2: Договорились.

0: фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, но, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно. И сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного? Или ты торопишься?
2: Ну, не здесь же.
1: А где?
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины, трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, или это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: Все было кончено. И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.

0: Искра спит. В чем дело?
1: Пустите! Пустите!
2: Искра! Искра, проснись!
3: Зина, что? Что случилось?
2: Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Часть первая. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Людмила Шапошникова, Ирина Бурдукова, Михаил Погоржельский. В эпизодах артисты московских театров. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.
1: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль. Часть вторая.

0: Зина летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Ей тоже, как и Вики, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!»
1: Откройте! Откройте!
2: Искра спит. В чем дело?
1: Пустите! Пустите!
3: Искра! Искра, проснись!
4: Зина, что? Что случилось?
3: Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!
4: Мама! Мама, ты что?
2: Ничего. Я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайте до утра.
0: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры долго стояла над ними, потом прошла к себе, села за стол и закурила. Она думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:
2: «В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
0: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер партбилета и дату вступления.
2: 1917 год.
0: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали.
5: Зинаида, твоя работа?
3: Нет, это не я.
5: А кто?
3: Ну не я же, господи, ну честная комсомольская.
5: Кто? Если не ты, то кто? Кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь. Предательница.
3: Я знаю, кто натрепал. Это же Юрка из 10 А. Я не одна была у дома Вики.
5: Юрка.
3: Хочешь, я встану на колени?
5: Не надо.
3: Да пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.
5: Ладно, я верю тебе. Надо все рассказать Артему.
0: Артему было рассказано все. На этом настояла Искра. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
6: Так. Теперь ясно.
7: Артем, тебе помощь потребуется?
6: Сам. Жорка свидетелем будет.
5: Не свидетелем, а секундантом.
0: Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. Артему часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Но когда он подошел к ожидавшим его ребятам, вид у него был весьма плачевный.
8: Ого!
3: Смотри-ка, мамочка!
8: О, ну и рожа у тебя!
6: Завтра хуже будет.
3: Стой!
6: Ай!
3: Ну, тихо, я приложу мокрый платок к глазу.
9: Лучше всего коньки оттягивают.
8: Но как дело-то было?
6: Классная стычка! Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул, я думал, ну, все.
3: Так, все, хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли.
7: Куда?
3: Как куда? К Вике.
10: Ой, а может, не стоит, а?
3: Значит, для вас дружба – это пополам радость? А если пополам горе, наша хата с краю?
6: Это Ленка... С дуру.
0: Шли молча, точно на похороны.
10: Может, дома нет?
9: Дверь толкни.
3: Не заперто. Входите, ребят.
9: Да тихо, осторожно.
6: Темнотища какая, а?
10: Где ж тут выключатель, да?
3: Вика!
10: Зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
6: Это ты не просила. А мы пришли. Мы верно сделали.
10: Ну, проходите.
0: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт. Белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.
3: Во всех комнатах так, да?
10: Да.
3: Так, все убрать и расставить. Давайте, ребят, девочки, белье, мальчики, книги. Давайте, дружно, быстро, аккуратно.
10: Не надо, ничего не надо.
3: Нет, надо. Все должно быть, как было и как будет. За дело, ребят. Давайте, давайте. Давай, Вик, ну как же ты одна-то?
10: Чего? Приходил Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока.
3: Ну, но это же замечательно. Это же...
10: Замечательно? Уйти отсюда значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать.
3: Извини. Ты абсолютно права.
0: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.
6: Где ты была?
3: У Вики Люберецкой.
6: Ну, знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки...
3: Чего ты бормочешь?
6: А то, что Люберецкий этот, ворюга, он миллион растратил. Миллион! Представляешь?
3: Саш, ты врешь, да? Ну, скажи. Ну?
6: Я точно знаю. Поняла? И жду я, чтоб специально предупредить.
3: О чем?
6: Вот об этом.
3: Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?
6: Вика? А при чем тут Вика?
3: Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты...
6: А что я?
3: Ничего. Иди домой, Саша.
6: Искра.
3: Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
0: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
11: Здравствуйте.
12: Здрасте.
11: Вы нас вызывали?
5: Обожди в коридоре, Полякова.
11: Хорошо.
5: За что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А?
12: За дело.
5: Какое дело?
12: Наше дело.
5: Ну так я тебе скажу, почему ты его избил. Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.
12: Что?
5: Да, да, и нечего на меня таращиться.
13: Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.
5: Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально.
12: Убейте меня! Ну это, убейте меня!
5: Шефер! Шефер, вернись!
13: Не надо, Валентина Андроновна. Вы неправильно ввели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.
5: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот Шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою. Полякова! Полякова! Ну ты где, Полякова? Заходи.
11: Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы ему сказали? Он же черней земли.
5: Это тебя не касается. Где вы были вчера?
11: У Вики Люберецкой.
5: Ты подговорила ребят туда пойти? Или Шефер?
11: Предложила я, но ребята пошли сами.
5: Зачем? Зачем ты это предложила?
11: Чтобы не оставлять человека в беде.
5: Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?
11: Я все знаю.
5: Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом, но учти, Полякова, завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.
11: А повестка?
5: Ну, необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в ленинском комсомоле.
11: Ну за что? За что? Вика же не виновата, что ее отец...
13: Да, да, конечно, конечно.
11: Я не буду проводить этого собрания.
5: Что ты сказала?
11: Я не буду проводить собрания.
5: Что?
11: Я не... Не буду. Я не буду.
13: Ой. Ей же плохо.
14: Она же упадет сейчас. Сестру! Сестру! Ну что вы сидите как клуша?
0: Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке.
15: Ну, как дела, хороший человек?
16: Откуда вы знаете, что я хороший?
15: Ох, и трудно же было догадаться.
16: А как я попала сюда?
15: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить?
16: Дойду.
14: В
0: коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
15: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно.
4: Ну как? А где Артем?
6: Ушел. Вернулся, взял сумку и потопал прям с урока.
4: Так.
15: Ну. О Шефере-то не беспокойся. Ну, в другой школе будет учиться. Не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
4: Артем дрался из-за меня. Потому что я ходила с Юркой в кино.
15: Из-за тебя? Ха, точно из-за тебя, Коваленко?
4: А что, из-за меня и подраться нельзя?
15: Можно! Можно и нужно! Ах, только чтобы Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.
4: Что?
15: Ну, записку, понимаешь, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Ну, вот Полякова тебе поможет.
4: Напишем.
15: И завтра, не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка, понимаешь?
0: Через 2 дня директор вызвал Искру.
15: Оставили Архаровца.
4: Правда?
15: Передай, чтоб завтра же явился.
4: Ой, хорошо.
0: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
17: Ребята, давайте... Попрощаемся с осенью.
9: Идея!
17: В лес, ребята!
6: Нет, на речку!
4: Хорошо!
0: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
17: Ребята, давайте попрощаемся с осенью.

0: пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер.
1: Надоело говорить и спорить.

0: Вика надолго задумалась. Потом вдруг оглянулась на Ландыш.
1: Хочешь, я покажу тебе одно место?
2: Хочу.
0: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
1: Я любила читать здесь.
0: Вика села, спустив ноги в обрыв. Жорка стал обрывать ягоды.
1: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют.
2: Склюют.
1: Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной бродишь?
0: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.
1: Ландыш, ты любишь меня?
0: Жорка глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собою. Теперь он боялся смотреть в ее сторону.
1: Ты долго будешь любить меня?
0: Ландыш хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул, а потом добавил:
3: очень.
1: Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.
0: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
1: И обними, пожалуйста. Обними меня покрепче.
0: Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго.

0: Кончился последний урок. В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Садитесь. Где Люберецкая?
3: Еще не пришла.
1: Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
2: Да нет, придется обождать.
1: Ну что ж, у нас есть время поговорить, поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который усиленно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Да, плохие друзья и плохие...

0: подруги. Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас!
1: О бывшем?
0: Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности.
2: Минуточку! Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решен. И давайте пока воздержимся.
0: Возможно, я не права с формальной стороны. Возможно. Однако, как честный педагог... Прекратите смех! Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
3: В класс влетела Зина Коваленко. Привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
0: Что такое? Коваленко? А где Люберецкая? Ну что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая?
4: В морге!

0: дни, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
1: Пора брать себя в руки, Искра.
2: Конечно.
1: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
2: А может быть, следует тренироваться жить?
1: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь понять тебя.
2: А я очень загадочна.
1: Искра!
2: У меня и имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
1: Самоубийство – признак слабости. Это известно тебе? Поэтому человечество искренне не уважает самоубийц.
2: Даже Маяковского!
1: Прекратить!
2: Прости, мама.
1: Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны, и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически.
2: Я... не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. При чем же здесь панихида?
1: Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу. Никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или... я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
2: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
1: Да. Да. Потому что мне не безразлично твое будущее.
2: Мое будущее? Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть?
1: Совесть перед обществом, а не... ты единственное, что у меня есть, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты все поняла. Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.

0: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9 Б Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо смотрите, чтоб запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово, скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Запомните, ребята, на всю жизнь запомните.
1: До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой. Без руки и слова.
2: Слезы вместе с дождем текли по лицу искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами, блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. Она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
1: Ах, Вика, Вика, дорогая ты моя Вика.
2: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено «Искре Поляковой лично».
1: Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно.
3: Не будет больно, не будет горько. И не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя. Иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир надвое, мы вырыем пропасть между прошлым и настоящим, мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет, я не струсила. Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник. Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами. И с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала. Поэтому поцеловалась. Первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память. Прощай, моя единственная подружка. Твоя Вика Люберецкая.

0: Последние строчки Искра читала, как сквозь мутные стекла слезы застилали глаза. Долго сидела, не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. А в школе шли обычные уроки. Только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно.
1: Простите, Татьяна Ивановна.
2: Я попрощаться зашел. Садитесь. Ухожу. Совсем ухожу. Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые. Трудно.
3: Николай Григорьевич.
2: Ну.
3: Николай Григорьевич, извините, пожалуйста.
2: Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна. Были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Слышите? Вы смена наша. Второе поколение нашей великой революции. Помните об этом, ребят. Всегда помните.
0: Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и взорвалось на последнем уроке.
4: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
3: Я. Мне никто не разрешал. Я думала...
4: Немедленно сядь на свое место.
3: Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...
4: Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда тебя вызовут.
5: Значит, все же будем разговаривать.
4: Что за реплики, Шефер? На минуточку забыл об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?
3: Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сегодня сидеть с Боковой. Та парта Вики и...
4: Ах, вот в чем дело. Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно. Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо.
3: Не смейте мне говорить ты. Никогда не смейте, слышите?
4: Что?
5: А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландес уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли?
4: Так. Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
0: Артем и Жорко встали сразу, а следом в разнобой, подумав, поднялся весь класс.
4: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, начинай. Те. Можно сидя. Ну, я жду.
3: знаете Бокова?
0: Искра весь день сидела истуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
6: Я за тобой. Я билеты в кино купил.
3: Только в кино мы не пойдем.
6: Понимаю. А может, погуляем?
3: Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
6: Точно. У нас на заводе все знают.
3: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела и шоколадные конфеты. И все, конечно, на этот миллион.
6: А ты как думала? Ну кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?
3: Ой, как страшно. Куда пойдем? В парк?
0: В парке Искра подробно рассказала о похоронах, о директоре и его речи над гробом Вики.
6: Вот это он зря.
3: Почему зря?
6: Хороший мужик. Жалко.
3: Почему это жалко?
6: Снимут.
3: Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
6: Надо не лезть на рожон.
3: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100?
6: Не в том дело, сколько лет, а в том...
3: Нет, в том! Как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все тихонечко доживать будут. Аккуратненько доживать, послушненько. Как бы чего не вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда.
6: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай, поняла?
3: Ты еще и трус к тому же.
6: К чему это к тому же?
3: Плюс ко всему.
6: Ну это, знаешь, слова все. Вы языками возите А плюс Б. А мы работаем руками вот этими самыми. Богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
0: Заканчивалась первая четверть. И все вроде бы шло как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг... Красавец Юра из 10-го А ворвался, оставив распахнутой дверь, обвел расширенными глазами изумленный класс.
7: Люберецкий вернулся домой!
3: Все, тихо, успокойся. Жора, все, успокойся, тихо.
7: Тихо!
8: Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?
3: Куда?
8: К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
0: Никто не открыл дверь, никто не отозвался.
8: Пошли.

0: шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
1: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы друзья Вики. Мы хотели сказать, мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
0: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
2: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
3: Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
2: Склюют. Уходить надо. Мешаем. Послушайте, Леонид Сергеевич, это нельзя так. Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
3: Что? Да. Все не так. Все не так.
0: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
2: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
0: Люберецкий не шевельнулся.
2: Идите, говорю. Пашка, помоги.
3: Я сам.
2: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
0: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
3: Милые вы мои, милые мои ребятки, они же замерзли. Позовите их, Искра.
1: Сейчас. Сейчас.
3: Какой тяжелый год.
4: Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
0: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес. Марки собирал. Артем! Артем Шефер! Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего. Искра! Искра Полякова! Искорка наша! Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило. Жило и било гадов. И мстило за искорку и маму ее. Жестоко мстила.
0: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
2: Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне начну.

0: Вы слушали окончание радиоспектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аугшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Ирина Бурдукова, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерко. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. В спектакле использована песня Булата Акуджавы и стихи Давида Самойлова. Уважаемые слушатели, школьники и взрослые, нам дорого и интересно ваше мнение. Все, кто работал над этим спектаклем, будут рады, если вы поделитесь своими впечатлениями. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Славная бекеша у Ивана Ивановича. Отличнейшая. А какие смушки? Фу ты пропасть, какие смушки? Сизые с морозом. Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие. Взгляните, ради бога, на них, особенно если он станет с кем-нибудь говорить. Взгляните сбоку. Что это за объедение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи, боже мой, Николай Чудотворец, угодник Божий, отчего же у меня нет такой бекеши? Он шил ее тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафью Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде. Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах. Под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет себя и бекешу, и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом, и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно, так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом. А посмотрели бы, что у него в саду. Чего там нет? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая. Подсолнечники, огурцы, дыни, стручья. Даже гумно и кузница. Прекрасный человек, Иван Иванович. Его знает и комиссар Полтавский. Дорож Тарасович Пухивочка, когда едет из Харола, то всегда заезжает к нему. А протопоп, отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедший в нее, Иван Иванович, раскланившись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждало его к тому природная доброта. «Здорово, не Бога!» — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу в изодранном, сшитом из оплат платье. «Откуда ты, бедная?»
3: «Я по ночку из хутора пришла. Третий день как не пила, не ела. Выгнали меня собственные дети».
2: «Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?»
3: «А так, панучку, милости не просить. Не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб?»
2: «Что ж, тебе разве хочется хлеба?» — обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
3: «Как не хотеть? Голодна, как собака».
2: Отвечал обыкновенно Иван Иванович. «Так тебе, может, и мясо хочется?»
3: «Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна».
2: «Разве мясо лучше хлеба?»
3: «Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуйте, все хорошо».
2: При этом старуха обыкновенно протягивала руку. «Ну, ступай же с Богом», — говорил Иван Иванович. «Чего ж ты стоишь? Ведь я тебя не бью». И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Попопус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно, как сон после купания. Иван Никифорович, напротив, больше молчит. Но зато, если влепит словцо, то держись только. Отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста. Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз. Голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом. Вечеру же надевает бекешу и идет куда-нибудь. Или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце. Если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется, тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович, лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович, если попотчевать вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?» Если же не знакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имею чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох. И оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят продавца с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе. Успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходил со страхом и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чиницы, строения, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настойная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же еще нет у меня? Хотел бы я знать, чего нет у меня?» Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался, а между тем глаза его отыскали новые предметы и перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами. «Вот глупая баба», — подумал Иван Иванович. «Она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать». И точно, Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собой почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. «Что же это значит?» — подумал Иван Иванович. «Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что же это он стрелять не стреляет, а ружье держит? Ну что ж оно ему? А вещица славная. Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Эй, баба! Баба!» — закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору. «Что это у тебя, бабуся, такое?»
3: «Видите сами, ружье».
2: «Какое ружье?»
3: «Кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское».
2: Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон. И позабыл дать выговор старухе за то, что повесило его вместе шпагой проветривать.
3: «Оно должно, думать, железное», — продолжала старуха.
2: «Железное. Отчего же оно железное?» — говорил про себя Иван Иванович. «А давно ли оно у пана?»
3: «Может быть, и давно».
2: «Хорошая вещица», — продолжал Иван Иванович. «Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь? Что, бабуся, дома пан?»
3: «Дома».
2: «Что он лежит?»
3: «Лежит».
2: «Ну, хорошо. Я приду к нему». Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел. Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой. Изнутри поднялся собачий лай, но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах. Ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобрести необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставни, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретенных крыш, дерев, развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет. «Помоги Бог!» — сказал Иван Иванович.
3: «А, здравствуйте, Иван Иванович!» — ответил голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разосланном на полу ковре. «Извините, что я перед вами в натуре». Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.
2: «Ничего, ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?»
3: «Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?»
2: «Почивал».
3: «Так вы теперь и встали?»
2: «Я теперь встал. Христос с вами, Иван Никифорович. Как можно спать до сих пор? Я только что приехал из хутора. Прекрасные жито по дороге. О, восхитительные. И сено такое рослое, мягкое, злачное».
3: «Горпина!» — закричал Иван Никифорович. «Принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною».
2: «Хорошее время сегодня».
3: «Ой, не хвалите, не хвалите, Иван Иванович, чтоб его черт взял, некуда деваться от жару».
2: «Вот так и нужно помянуть черта, Иван Никифорович. Вы вспомните мое слово, да будет уже поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова».
3: «Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел».
2: «Ну, полно уже, полно, Иван Никифорович.
3: Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович».
2: Странно, что перепела до сих пор не идут под дудочку.
4: Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем.
2: Не знаю, отчего они не идут, говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. Время ли не приспело еще? Только время кажется такое, какое нужно.
4: Вы говорите, что жито хорошие?
2: О, восхитительные жито, восхитительные.
4: За сим последовало молчание.
2: Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? Наконец сказал Иван Иванович.
4: Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю, сукно тонкое, превосходное, только вывороти, и можно снова носить.
2: Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.
4: Какая?
2: Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно.
4: Как не нужно? А случится стрелять?
2: Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по второму пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку.